0: «Держи на Господа всякий помысел, говоря, Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль к спасению ведет, от нее я слезы лью и каюсь. Мир ее и гонит, и клянет.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский, Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: 10. Заботься о своей душе, чадо мое. Читай святых отцов, твори Иисусову молитовку, которая будет укреплять организм твоей души. Поучайся в смерти, в том, что совершенно неизбежно и точно нас постигнет. О, смерть! Очень горька для души чаша смерти, своей силой разлучающей ее с телом. Какое сожаление будет у нас о том, что мы сотворили по невнимательности и послаблению. Совесть, как самая первая гиена, будет мучить нас. Почему же сейчас нас побеждает греховное наслаждение, за которое мы заплатим таким неисцельным страданием? Человек, избранное и единственное в своем роде творение Божие, двойственное естеством, рождается на этой планете, на Земле, и через некоторое время умирает телесно, будучи совершенно бессильным удержать себя в жизни. Ложные представления надувают его, как шарик, который от одной лишь болезни лопается, умирает и исчезает. Человек не имеет над собой власти. Сам того не понимая, он управляется иной волей и иной властью, носимой вопреки своему желанию, совершенно не в силах противиться. Но что же ты есть, о человек, что бахвалишься и гордишься, помышляя о самом себе так чрезвычайно много? Вот невидимый микроб нападает на тебя, ты тотчас заболеваешь, чувствуешь недомогание и не сходишь в гроб. Тленный мечтатель, ты видишь, что приходит смерть, что ты уйдешь в неизвестную страну и покоришься безо всякого прекословия. Есть у тебя силы отречься, противостать, избежать того, что происходит в этот страшный час? Совсем нет. Ты совершенно бессилен. Что же ты тогда хвалишься, глиняный человече, слабый, жалкий и никчемный? Чем ты обладаешь, чтобы не дал тебе Бог? Разве не забирает Он у тебя этого, когда только пожелает? Да, тогда преклони выю, смирись, и таким образом спасешься. 11. Праведный Лот мучился день и ночь, находясь среди развратных и порочных людей. Он страдал, видя их постыдные дела, но сам не осудил никого, почему исподобился божественного явления и был избавлен от погибели нечестивых во время божественного попаления беззаконных городов. Разве здесь не более Содома и Гоморры? Разве не ожидается огонь и гнев Божий? Посему пример Лота достоин внимания, чтобы не погибнуть и нам, и не временно, как древле, а навеки вечные. Будем бодрствовать, ибо не ведаем, в который час приидет смерть, этот коварный вор. Будем трезвиться, чтобы сохранить богатство православной веры и благодати, которой мы сподобились, крестившись в святой купели. Чего мы ожидаем, что было бы вернее смерти? Это самое неизбежное, что встретит каждый человек. Смерть мы должны непрерывно переживать в себе, чтобы с помощью этой спасительнейшей памяти избежать смерти души, которая есть не что иное, как совершенное отлучение от Бога. «Подвязайтесь, — говорит Господь в своем евангельском слове, — ибо не ведаете, когда посетит вас жених души, и горе тому, кого он найдет в нерадении и небрежении о своем спасении. Молитесь и обо мне, глаголющем и ничего не делающем, увы мне окаянному, каким я узрю лик Божий». 12. Посмотри-ка, чадо мое, на смерть, пожинающую всех. Все человеческое гаснет и тает, подобно свече. Только дела Божии, то есть дела, соделанные ради любви Божией, никогда не гаснут, но будут светить человеку на его пути, чтобы он поднялся и достиг престола Божия. Твори, пусть и с великим понуждением, дела спасения. Все это, как и твой подвиг и противостояние дьяволу, будет вменено в борьбу, и вознаграждение будет дано тебе без промедления. Понуждай себя, поминай свой исход, смерть, мытарство и страшный суд Божий. Помысли, чадо мое, о гиенне и пребывающих в ней. Причисли себя к ним, и тогда все скорби покажутся тебе ничем, и сладкое утешение охватит все существо твоей души. 13. Помышляй, чадо мое, о таинстве смерти. Каких бесов встретит, какие страшные мытарства будет проходить наша смиренная душа. Какое страшное судилище ожидает ее, как задрожит она от страха и трепета. Размышляй и о пребывании в мучительной гиене, в которой душа будет вместе с бесами. О горе! Вечная погибель без конца и края. К сожалению, чадо мое, лукавый дьявол похищает у нас все эти спасительные воспоминания, чтобы мы не получили пользы, и приносит нам все злые, дабы осквернить нашу душу. Зная же о его сетях, будем понуждать себя как к святейшей Иисусовой молитве, так и к духовным поучениям в полезных созерцаниях, чтобы душа наша непрерывно получала пользу и очищалась. 14. Да не покидает твоего ума и память о гиене, ибо в этом поучении заключен великий плод. Кто способен памятовать о вечном огне и оставаться непричастным слез? Плачь, чадо мое, дабы и сердце, и плоть твоя очистились от всякой страсти, и тогда ты узришь дни непорочности и удивишься богатству чистоты. 15. Что за страшный вопрос, что будет с душой каждого человека? О, в какое заблуждение вводит нас забвение и нерадение меня первого? И страшно подумать, достигнем ли мы своей цели или нет. Ужас охватывает все естество человека, когда он хорошенько поразмыслит о том, что будет происходить в оные последние дни. Какую муку претерпевает душа, когда разлучается с телом или когда отверзутся книги и будет явлено сокровенное человеков? Какой суд будет надо мною, зачатым во грехах? Милостив, милостив буди ми, сладчайший Иисусе! На щедроты твои возлагаю отчаяние своей души. 16. Безгранична ценность этой жизни, ибо посредством ее мы или приобретем Бога, или лишимся Его. Если мы, как премудрые купцы, используем настоящее время для дел души, то во время воздаяния за это, во время суда обрящем без сомнения благодать и милость. Горе тому, мне первому, кто растратит драгоценное время, бия воздух. Для него наступит время вечной скорби без надежды и милости. В жизни, лишенной надежды, он будет пожинать то, что посеял в настоящее время. Обманщик-дьявол незаметно для нас самих при помощи разнообразных уловок окрадывает нас, и драгоценное время проходит в нерадении и бездействии. 17. Твои молитвы да подкрепляют обветшавший дом моей жалкой души. Внутри меня нет ничего доброго, поэтому я плачу, поминая о своем исходе из сего мира и восхождении к горе. Нет у меня в дорогу ни напутствий, ни снаряжения, и горе мне, потому что ныне я могу их приобрести, но к своему вечному раскаянию не брегу об этом. Но разве же это не правда? О, как драгоценно нынешнее время, сколь ценна каждая секунда! Однако эта здравая истина забывается нами, и так проходит время, и мы не в силах вернуть его. 18. О, тогда восстает этот внутренний судья, совесть каждого человека, и дерзновенным и сильным голосом осудит его или оправдает. Если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Доколе мы на пути жизни, как мы должны стараться примириться с нашим противником, совестью? прежде чем она отведет нас к судьи, и тогда мы не избежим того, чтобы отчитаться и за последний кадрант, праздное слово. О, что будет в конце? Какой труд и страх? Блаженны те, у кого отверсты душевные очи, и кто приуготавливает напутствие к оному великому путешествию. И горе мне, что два великих зла человечества, забвение и неведение, крадут у меня эти припасы. 19. О, как должны мы бодрствовать и трезвиться во всем, потому что противник наш бродит вокруг, как рыкающий лев, желая поглотить вселенную. Боже, Боже мой! Восстань же, душа моя, что ты дремлешь и спишь. С минуты на минуту мы ожидаем, что вострубит труба.

что не желаем исполнять, потому что это не удовлетворяет нашим похотям. 20. Всегда вспоминай о смерти. Пусть это поучение станет правилом твоей жизни. Какую муку испытывает душа, разлучаясь с телом? Как она тогда вздыхает, как плачет, но кроме добрых дел другой помощи у нее нет. Поэтому теперь подвизайся в добром, в полезном, пока есть еще дыхание жизни, ибо приходит час, когда члены тела перестанут совершать дело спасения. Плачь горько, если желаешь обрести утешение в скорбный час смерти. Помни о страшном суде. О, страшен тот час, когда бедная душа услышит приговор о своей вечной участи. Великий Антоний плакал, приближаясь к смерти, а его опечаленные ученики спрашивали: «И ты, отче, боишься смерти?» «Ах, чадо, с тех пор, как я стал монахом, память смерти не покидала меня. Если святые боялись этого часа, то тем более мы. Что же говорить о мне, жалком? Горько стенаю, вспоминая об этом. Так поступай и ты, и обретешь великую пользу». 21. Истина Божия, подобно громогласной трубе, трубит и возглашает. Суета суетствий, всяческая суета. Каябу польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей? Поминай, последняя твоя, и вовеки не согрешиши. Не пребывает богатство, не сопутствует человеку слава, смерть бы пришед, сия вся упраздни. Вот истина, которая решительно и громогласно сокрушает всякую ложь. В каждой дьявольской ловушке и помысле замаскирована ложь, вводящая человека в заблуждение. Поэтому будем молиться, чтобы Бог просветил нас светом истины, дабы тьма ушла, и светлый день победы и преславной истины воссиял во всех наших помыслах, словах и делах, дабы мы, как добрые домостроители благодати, сподобились похвалы пред святыми ангелами. Когда? Когда нам не будет угрожать гордость, ибо ей дана власть бороться с нами даже до нашего последнего издыхания. После же сего время воздаяния, венцов, пребывания с Богом, прекращение страха и слез, и отимет Бог всякую слезу от очию их. О, слава небесная! Тогда никто не сможет отнять радости от сердец спасенных. О, Иисусе наш, слава державе Твоей, слава неизреченному смотрению Твоему, Владыка! Аминь, аминь, аминь, сладчайший Владыка! Лобызаю Твои пречистые ноги, потрудившиеся и поспешившие найти меня, заблудшую овцу. Исцели, о Владыка, раны мои. 22. Желаю Тебе, чтобы благодать Утешителя Духа принесла тишину Твоей душе. Единственно лишь благодатью Божией обрел я, чадо мое, тишину во всем. Чувствую себя очень легко. После захода солнца остаюсь один в своей келейке. Стараюсь собрать свой ум и направить его внутрь себя и внутрь Христа. Стараюсь оплакивать множество своих грехов. Помышляю о том, что ожидает меня тяжко обремененного на неподкупном судилище, где затворятся мои уста, не имущие что ответить, ибо знаю я, что ничего доброго не сотворил и не сотворю за всю свою жизнь. Что же будет со мной, возлюбленное мое, во Христе чадо? Как претерплю ожидающие меня муки? Горе мне, жертве вечного огня! Трепещу, помышляя о вечном осуждении и лишении божественного света, как я, несчастный, буду жить без Христа и света. 23. Чадо мое, имей дерзновение к Богу, не малодушествуй. Дело это по Богу, и Он сам совершит его, а мы пребудем в молчании. Молись, чтобы Господь нас просветил, как нам положить начало.

0: помни о тленности нашего естества, о безвестности разлучения. Какая суетная жизнь, как она кратка и непредсказуема, и на смену ей приходит совершенно иная, бесконечная жизнь. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей? Кто защитит его на суде? Родители, братья, сестры? Напрасная надежда. Только Бог и жизнь по Богу. О горнем помышляй, возлюби небесное, и ничто земное не будет занимать тебя. Мужайся, чадо мое, это брань ради славы Божией и поражение дьявола. 24. Всегда размышляй о смерти, как будто каждый день является твоим последним днем, и как только расцветет, говори: «Вот, душа моя, сегодня твой последний день». Будем подвязаться хотя бы его провести в подвиге и покаянии. И верю, мы обретем милость, когда ночью мысленно преклоним колени пред страшным судилищем, пред страшным судьей нашим и Богом. Дерзай, душа моя, молчи, молись, примирись со всеми, люби, плачь с болью о многих своих грехах, ибо настал конец, и хотя бы на закате умилостивим огорченного нами Бога. Подчимся подвязаться, сколько есть еще времени, ибо только наш труд у нас и останется. Все же остальное мирское будет развеяно ветром по четырем сторонам света. 25. Память о смерти есть лучший путь к постижению истины вещей. Смерть говорит, что ты собираешь, что гордишься, что хвалишься, о юность, о здравие, о ученость. Когда приду я, воздам вам по заслугам. Когда вы будете положены во мрачную могилу, тогда познаете пользу земных благ. Уходим мы, чадо мои, в иной мир, не подвластный чувствам, и не останемся в этом полном горечи, утеснений, греха и мучений. Там в истинной жизни отимет Бог всякую слезу от очей ихи, отрет Бог всякую слезу с очей их. И не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но ни вечерний день, жизнь без конца и смерти. Той жизни, чада мои, да возжелаем всей душой, со всей горячностью, дабы с Божией помощью стяжать ее и избавиться страшного вечного мучения. 26. Все в этом суетном мире придет. Мир и земная жизнь – это торжище, где каждый человек за деньги своей жизни покупает жизнь вечную. Каким мудрым будет тот, кто деньги жизни употребит разумно, покупая лишь то, что принесет ему пользу в час смерти и суда Божия. Подчимся покупать драгоценные вещи, которые нравятся великому царю, исповедь, смирение, всецелую чистоту от плотских грехов, любовь по Богу, прочь осуждение, празднословие, ложь и тому подобное. Если сделаем так, то станем богачами в блаженном месте Божием. 27. В этом мире, чадо мое, все суета суетствий, всяческая суета. Так возгласил премудрый Соломон, когда до пресыщения вкусил всех чувственных наслаждений. Все удовольствия испытало его сердце, однако конец их – тление и гибель. Напротив, труждающийся по Богу и необходимого для жизни не лишается, и, с другой стороны, еще в этом веке ощущает подлинную радость и мир Божий. Не вечно богатство, не остается слава. Красота увядает, молодость проходит, и наступает старость. Здоровье ухудшается, затем следует болезнь, и гроб все разоряет и обращает в ничто. Когда помыслим о последнем своем жилище, тогда узрим собственными очами всю человеческую суету, как Иава Сисой, когда увидел гроб Александра Македонского, воскликнул: «Увы, увы, смерть! Тебя, Александр, не вмещал целый мир, и как же теперь вместили тебя две пяди земли? Там, в гробе, прекращаются мечтания о суетных наслаждениях. Там попирается все, что любили и ради чего приносили жертвы многие из людей. Там, в гробе, торжествует посмеяние над миром теми душами, которые уразумели его лесть. Чадо мое, будь осторожен с этим театром, который называется миром, ибо оборванцы и обыватели на его сцене одеваются в одежды царей и владык. Некоторые, по правде, кажутся таковыми, и этим обманывают воображение зрителей. Когда же представление заканчивается, маски спадают, и тогда все являются такими, какие есть на самом деле.
1: Сегодня в «Духовном слове» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

Сердце в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю.

дай силы, чтобы продержаться. И свечи веры не гашу. Иду, как ты, с судьбой сражаться.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 17 сентября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», особенно почитаемой огнеборцами и спасателями, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в храме памятники на крови клирики и епархии совершили благодарственный молебен при участии личного состава региональных подразделений Главного управления МЧС России и Уральского института Государственной противопожарной службы. Молебен совершили благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, духовно окормляющий личный состав Уральского института ГПС МЧС России, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина иерей Кирилл Кузовников, духовник ГУ МЧС России по региону, клирик храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана Осийских при ОКБ номер 1 города Екатеринбурга, иерей Сергей Романенко и другие клирики Екатеринбургской епархии. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Владимирович Теряев, начальник Уральского института ГПС МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, личный состав Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, ветераны пожарной охраны. Перед началом богослужения спасатели молитвы почтили память огнеборцев и спасателей региона, погибших при исполнении служебного долга. Иерей Даниил Рябинин передал спасателям поздравления с праздником и благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. По завершении богослужения за вклад в развитие взаимодействия с Екатеринбургской епархией были отмечены представители Главного управления МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России. После завершения молебна состоялось освящение пассажирского автобуса, переданного Уральскому институту Государственной противопожарной службы МЧС России руководством МЧС России в честь юбилейного выпуска молодых специалистов. Транспортное средство будет использоваться для обеспечения служебной деятельности учебного заведения. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, выдающемуся российскому дипломату Александру Алексеевичу Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Этой высокой награды Александр Алексеевич удостоен за внимание к его значительному вкладу в развитие церковно-государственных отношений, многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Алексеевич Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы, а в 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Алексеевич – президент Фонда наследия русского зарубежья. Обладая глубоким пониманием значения церковно-государственного соработничества, Александр Алексеевич неизменно проявлял доброе и внимательное отношение к проектам Русской Православной Церкви, содействовал плодотворному взаимодействию с церковными учреждениями, оказывал поддержку важным культурным и просветительским начинаниям. Его труды были проникнуты искренним стремлением к сохранению духовных основ жизни народа, православной веры, отечественной культуры и исторической памяти. Вручая награду, митрополит Тихон сердечно поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. И в завершение выпуска. Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о благотворительности. В телефонном опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Главные выводы опроса. 77% респондентов считают, что благотворительность должна быть делом каждого человека, а не только состоятельных. Каждый второй убежден, социальными проблемами должно заниматься государство, а благотворители должны сами выбирать, на что тратить свои деньги – на культуру, искусство или что-то другое, что кажется важным им самим. 48% полагают, что благотворительность не должна поощряться государством, а должна быть бескорыстной. 50% считают, что благотворительность должна быть анонимной. Говорить о добрых делах своих или чужих не следует. Помощь вызывает больше уважения, когда она не сопровождается подчеркнутой демонстрацией заслуг благотворителя, комментирует Мария Григорьева, ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. При этом публичность сама по себе не отвергается. Она оправдана, когда позволяет привлечь ресурсы, объединить людей вокруг проблемы, сделать помощь заметной для тех, кто в ней нуждается, или подтвердить прозрачность работы благотворительной организации. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мы отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбцев и всеобычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя умой благодать.

Злаго и Тартара, да мя не више бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши меня, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, Ащу бо вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь бо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная. Да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши их пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши.

0: смиренно молений мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 сентября по новому стилю или 9 по старому. И сегодня по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы, а также память праведных Богоотец Иоакима и Анны. Также святых III века преподобного Феофана, исповедника и постника, мучеников Харитона и Стратора, мученика IV века Севериана Севастийского, воспоминания III Вселенского собора 431 года, святого XII века блаженного Никиты в Царьграде, преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца XVI столетия, румынского подвижника XVIII века преподобного Ануфрия Воронского, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского в 1896 году, святых XX века священномучеников Григория Горяева, Александра Ипатова, Захарии Лобова, архиепископа Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексея Успенского, Дмитрия Троицкого, Александра Виноградова и мученика Василия Шикалова, преподобного мученика Андроника Сурикова. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, мы привыкли к тому, что церковный календарь представляет собой исключительно указание на то, в какой день вспоминается тот или иной святой. Но сегодняшний день демонстрирует, что это не всегда так. Сегодня в перечне святых мы видим такую строчку – воспоминания III Вселенского собора 431 года. Как нам реагировать на такую запись? Святая Церковь призывает нас в этот день к особенно усиленному самообразованию. Начнем с того, что такое Вселенский собор и зачем нам о нем вспоминать. Вселенскими соборами назывались те соборы, что решали принципиальные вопросы христианского вероучения и принимали в них участие представители, чаще всего епископы, всех поместных церквей. Нередко в церковных кругах можно встретить такое мнение: «Да чему они там учат в духовных школах, изучают соборы, которым почти 2000 лет? Что от них толку?» Такой позиции могут придерживаться только те люди, что представления не имеют, что же, собственно, происходило на Вселенских соборах. Не будем углубляться в частности, нужно сказать только одно. Ереси, осужденные на 7 Вселенских соборах Православной Церкви, живут и по сей день. Конечно, никто их в наши дни не называет арианством, несторианством, докетизмом, гностицизмом и прочими сложными словами. Но суть их от этого не меняется. Скорее, здесь проявляется другая проблема современной действительности. Мы становимся совершенно безразличны к своему вероучению. Уделяем больше внимания внешним атрибутам, нежели глубоким богословским вопросам, лежащим в основе самой возможности спасения в Церкви. Почему же мы вспоминаем именно сегодня III Вселенский собор и что на нем обсуждалось? Сегодня совершается попразднество Рождества Пресвятой Богородицы, то есть продолжение праздника. Вчера был день веселья, и Святая Церковь не обременяла нас никакими сложными проблемами церковной жизни. Но сегодня, когда торжество уже отшумело, нам предлагается обратить свой взор на историю сложных споров в Церкви, касающихся Пресвятой Девы Марии и самой возможности именовать ее Богородицей. Этот вопрос был очень острым. Так константинопольский архиепископ, а ныне мы бы сказали патриарх, Несторий стал применять к Деве Марии термины «Христородица» и «Богоприимица», избегая термина «Богородица». Святитель Кирилл Александрийский обратил на это внимание, и вскрылась большая проблема. В церкви распространялось очень пагубное представление о том, что Дева Мария родила простого человека – конечно, помазанника или по-гречески «Христа», но божественная природа соединилась с ним впоследствии. Бог обитал в нем как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам? А самое прямое – многие современные религии и просто светские люди именно так и говорят об Иисусе Христе. Таким образом, они низводят значение личности Спасителя почти до сугубо нравственного вопроса. Они говорят, что у Иисуса Христа было некое дарование свыше, так сказать, таланты. Он был гением своего времени. Но и во всех религиях есть особо почитаемые герои и пророки. А значит, с точки зрения светских людей, все религии можно и нужно объединить, чтобы не было конфликтов и войн. Потому что отличаются они только в культурных аспектах. Но это принципиальная ошибка. Мы говорим, и отцы, участвовавшие в Третьем Вселенском Соборе, постановили, что Иисус Христос – это истинный, привечный Бог, воплотившийся, родившийся своим человеческим телом от Девы Марии, а значит, от Богородицы. Но личность в человеческом теле Спасителя была сам Бог, сотворивший этот мир и даже само время. А это значит, что слова Спасителя носят не условно-нравственную ценность, а ценность абсолютную. И мы не можем сравнивать сюжеты древних мифов или выдумки современных сектантов со словами Спасителя. Это было бы подобно сравнению осколков льда с алмазом. И когда мы слышим скептический вздох со стороны очередного всезнайки, то можно его разочаровать. Его новаторская идея фикс о том, что Господь наш Иисус Христос всего лишь просветленный человек, один из множества. Его идея осуждалась и разбита в пух и прах почти 17 столетий назад. Святые отцы, участники Третьего Вселенского Собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, подготовленный священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницы областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» готовятся к участию в межрегиональном этапе, который пройдет уже через 10 дней в Санкт-Петербурге. Участниц ждет насыщенная программа. Борьба за победу среди финалистов других метрополий и знакомство со знаковыми местами города. Воспитанницы воскресных школ, храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы Наильмаши и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова стали победителями регионального этапа Олимпиады. В игре, которая была организована в рамках православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина», приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Накануне в епархиальном управлении состоялась встреча участниц с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клириком Иоанна Предтеченского собора, куратором проекта от Екатеринбургской епархии и иереем Иоанном Авдюшиным. В рамках подготовки к турниру состоялся разговор об исторических личностях, связанных с северной столицей России, деятелях искусства и политиках. Эта информация необходима будет уральским участницам для участия в Олимпиаде. Наконец, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, посвященная семейным традициям, истории и народам, проживающим на территориях участников проекта. Интеллектуальный турнир организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации и автономной некоммерческой организацией «Поколение» при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Далее в этом выпуске. В Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия прошел трехдневный семинар по вопросам духовной поддержки зависимых. Его провел руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В семинаре приняли участие насельники монастыря. Они обсудили природу и пути исправления страстей в рамках богословской традиции. На семинаре епископ Мефодий рассказал о системе борьбы со страстями, которая была сформирована в результате его многолетних трудов по помощи страждущим недугам наркомании и представляет собой второй этап основного периода церковной реабилитации наркозависимых «Прийти к Богу». Причем в этой системе аскетическая делание – основа в преодолении не только наркозависимости, но и любой другой страсти. Семинар был организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш предчеловеки» при поддержке фонда президентских грантов. Ранее подобный семинар епископ Мефодий провел в Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Сегодня в России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 48 консультационных пунктов, 22 центра ресоциализации, 4 мотивационных центра, 104 группы поддержки. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. И в завершение выпуска. Проект, предполагающий проактивное начисление соцфондом разовой выплаты в размере 1 миллиона рублей женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», подготовил Минтруд. Он должен вступить в силу с начала 2027 года, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Как только указ о награждении подписан, система должна сама это увидеть. Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Это логичный шаг. Государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не должна занимать много времени, заявил он российскому информационному агентству «Новости». Название «мать-героиня» с 2022 года могут претендовать женщины, родившие и воспитавшие не менее 10 детей. Удостоенные такого звания получают специальный орден, разовую выплату в размере 1 000 000 рублей и ежемесячные выплаты с учетом индексации, составляющие сейчас более 72 тысяч рублей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго.

превыше ангелами скаками, превыше слития сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы одел спасеши меня, неси благодать и дар, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя оскорби, хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую православную.

0: Славные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я, поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного, поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами, и прости мое согрешение, поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая, поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь, поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного, поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. нас же всех и Церковь Твою святую. Всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави. Страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи. И воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 23 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники, первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным ему. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус взалкал рано. Во-вторых, Он требует плода, когда еще не наступило время для смоков. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что Он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что Он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что Он может и казнить, и что, ежели захочет, может в один час погубить намеревающийся распять Его, Он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное и сохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному усмотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, говорит блаженный Феофилакт, показать ученикам, что он может и наказывать. А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели.
но Иисус толкал их спасение. Он говорит: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея боли у себя ни пророков, ни учителей. И придоша паки в Иерусалим, и вшет Иисус в церковь, начат изгонить и продающих, и купующих в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающих голуби из провержи, говорится в церковнославянском тексте Евангелия. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, апостол Марк к концу. Поэтому надобно думать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торжников, ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торжники занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой, дом молитвы наречется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в Екатеринбургской духовной семинарии прошло общее педагогическое собрание профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного года. Заседание возглавил ректор духовной школы иеромонах Корнилий Зайцев. Модератором встречи выступила проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина. Перед началом рабочей повестки ректор представил преподавательской корпорации новых членов административно-управленческой команды семинарии и иеромонаха Стефана Трембовецкого, назначенного на должность проректора по лицензированию и аккредитации, и диакона Андрея Шутова, проректора по административно-хозяйственной работе. Иеромонах Корнилий обратился к педагогам с напутственным словом, обозначив приоритетные векторы развития духовной школы на предстоящий период. Затем проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина подробно осветила практические вопросы организации текущей учебной деятельности, расписания, выполнения учебных планов и соблюдения академических регламентов. С докладом о научно-исследовательских перспективах выступил проректор по научной работе, кандидат исторических наук, доцент, протоиерей Петр Мангилев, который анонсировал график предстоящих научно-богословских конференций, запланированных к проведению в текущем учебном году, и призвал профессорско-преподавательский состав и студентов к активному участию в них. Особое внимание спикер уделил недавно утвержденному локальному нормативному акту положении о стимулировании преподавателей и обучающихся за публикационную активность, призванному поддержать научные инициативы авторов и способствовать росту числа публикаций в рецензируемых изданиях, Высшая аттестационная комиссия и Российский индекс научного цитирования. Тему технологической модернизации учебного процесса раскрыл проректор по лицензированию и аккредитации, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин и иеромонах Стефан Трембовецкий. В сообщении он продемонстрировал возможности мультимедийного оборудования, которым в новом здании семинарии оснащены все учебные аудитории. Отец Стефан подробно остановился на функционале современных интерактивных панелей, позволяющих на качественно новом уровне визуализировать лекционный материал, интегрировать цифровые образовательные ресурсы и делать аудиторные занятия динамичными и интерактивными. Проректор в административно-хозяйственной работе диакон Андрей Шутов ознакомил собравшихся с регламентом обеспечения безопасности и функционирования семинарского комплекса. В частности, были детально разъяснены алгоритмы действий преподавателей и гостей при проходе через контрольно-пропускной пункт семинарии, а также ключевые вопросы внутреннего хозяйственного распорядка. В завершение собрания участники заседания обсудили поступившие вопросы, наметили план работы на ближайший семестр и пожелали друг другу успехов в преподавательских и научных трудах. Далее в этом выпуске. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов состоялась церемония приведения первокурсников к военной присяге. В мероприятии участвовал митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Вместе с курсантами военную присягу приняли первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует училище. Митрополит Алексей поздравил курсантов с началом военного пути и отметил особое значение этого события. И в завершении выпуска. 16 сентября в Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Миннеханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. В ходе беседы стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, а также вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия в республике. Отдельное внимание было уделено совместной работе по сохранению и восстановлению церковных объектов на территории Татарстана, Также участники встречи затронули вопросы поддержки участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Была отмечена гуманитарная деятельность татарстанских приходов, оказывающих помощь военнослужащим, их семьям и мирным жителям. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжается. Работает православный радиоканал «Воскресенье Екатеринбургской митрополии», цикл передач «Город как среда обитания». В нашей студии заслуженный художник России, скульптор Валентина Соколова. Валентина Степановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие земляки.
1: Мы с вами не встречались несколько месяцев, достаточно долго. И, конечно же, у вас есть свои наблюдения, как развивается жизнь нашего города, что происходит, что хорошего, что не очень хорошего. И вот сегодня вы нам расскажете об этом.
2: Вот. За прошедший месяц, несколько месяцев этого года, конечно, значимым событием был царский крестный ход. И вообще царские дни. Но радует, что он многочисленный, и приезжают не только из России, но и из-за рубежа. Это тоже радует, люди все-таки это. Мне хочется заострить внимание на этом злодеянии. Вот даже когда подумаешь, что подумали, что вообще представили себе последнюю минуту члены царской семьи, это страшно становится. Преступники, совершившие это злодеяние, а Ленин был объявлен государственным преступником, поэтому он жил за границей, в Швейцарии, скрывался в разливе и тайно прибыл в Финляндский вокзал со своими апрельскими тезисами. Именем этих преступников, Свердлова и Ленина, названы улицы нашего города до сих пор, хотя прошло со времени отмены советской власти, так можно сказать, прилично. И можно было как-то уже подумать на эту тему. Ведь это закладывается в сознание молодежи. Как у нас советская власть уже рухнула со всеми, так сказать, вытекающими. А почему тогда мы живем по ленинским декретам? То есть у нас церковь отделена от государства и школа от церкви. Тоже со всеми вытекающими. Почему Свердловская область до сих пор Свердловская? Почему улица Ленина, а не главный проспект? Вот это непонятно. И это вот такое раздвоение, это двуличность, я бы так сказала, правящей верхушки, это все отражается на сознании молодежи, которому закладывается такое, как бы...
1: Шизофрения. Раздвоение сознания. Раздвоение, ну, так личность. Называется. Да. Когда нет единого целого.
2: Шизофрения, да. То есть раздвоение личности. Вот, как бы думают одно, делают другое. Как это совместить в одном человеке? Это же невозможно.
1: Оказывается, возможно. Да еще как.
2: Угу. Но этого мало. На главном проспекте стоят памятники этим преступникам, убийцам Ленину и Свердлову. Почему они до сих пор стоят? Причем памятник Ленина стоит на месте разрушенного Богоявленского собора, прекрасного собора. Это был кафедральный собор.
1: Кафедральный собор, да. Да,
2: вот это как это все вместить и согласовать. Причем одно время, я хорошо помню, было такое движение за восстановление этого Богоявленского собора. Я помню, настоятель Крестово-Двинского храма, отец Флавиан, игумен Флавиан, приходил каждую субботу и в 3 часа читался молебен. Кто мог, кто хотел, тот приходил. И были как бы немного, но приходили. А потом и это перестало, как бы это, видимо, как-то что-то как-то затихло. Видимо, как-то решили это, ну, вообще, эту идею как бы восстановления, как бы, ну, забросить, я так понимаю. но ведь это нельзя. Это я, у меня есть открытки, дореволюционные, красивый вид на этот кафедральный Богоявленский собор, на Екатерининскую церковь, которые замечательный силуэт города оформляли. Вот чего сейчас нельзя сказать, потому что эти огромные небоскребы, они все задавили. И все лезут в центр почему-то, хотя, в принципе, можно было и за городом все это. У нас земли, слава богу, хватает. Причем это же все было такой ложью. Вот все это и убийство царской семьи тоже было покрыто такой... Это совершено под покровом ночи, как положено, бандитам полагается, да? И причем ведь... как бы было объявлено народу, что только царь убит, а семья как бы не пострадала. И потом только это как-то стало доноситься, это что вся семья, люди просто были оглушены этим.
1: Я так я читала, что Ленин принял решение убить только царя.
2: Да.
1: Не трогать его семью. Да. А Свердлов принял решение убить всю семью.
2: Вот, это как бы самоличная, вот это была его инициатива. Поэтому вдвойне на нем такая лежит вина. Это была трусость, ложь, предательство. И пока мы живем по ленинским декретам, какая-то вообще, это просто... даже не знаю, как называть это идиотизмом, это просто как бы даже очень так легко эту раскрывает эту, то есть этот идиотизм. И пока не восстановлен Богоявленский собор, пока не восстановлена Екатерининская церковь, какая она была, не новая, она должна быть такая, какая была. Почему она должна быть новой? Ее нужно восстановить. Она прекрасный был, красивый собор. Я думаю, что движение как бы к правде, движение к правде должно быть. Этого не будет. Мы должны как бы выбрать, мы идем по ленинскому пути или по христианскому. А ведь это выбора пока так и не сделали. Так, город, конечно, строится, и все в основном как бы вшире ввысь. И, конечно, он теряет свое лицо, которое было у города в 19 веке, начало 20-го. Сейчас это обычный такой город, который можно с Нижним Новгородом, с Новосибирском, везде такие же небоскребы, вот, и, как бы, которые... И нет доминанты в городе, нет такой... Ну, нельзя считать доминанты, это Высоцкий, который, как бы, он, не знаю, вообще, это просто куча стекла и бетона. Он совершенно не имеет... образной какой-то составляющей. Он не, силуэт города он никак не украшает. Я не знаю вообще, зачем он был построен, непонятно. Я как-то мне пришлось на обзорную площадку этого попасть. Вот. И я посмотрела, ну, как бы, панораму города с этого, с этой площадки. Ну, интересно все-таки, да, на город посмотрели. Единственное интересное место, которое достойно внимания, это плотинка, исторический сквер, где был металлургический завод, и дом Севастьянова.
1: Все и остальное церкви, это просто. И церкви, которые и маковки церкви.
2: Церкви они тогда да. Они очень такие красивые, как бы такие, как жемчужины такие да. Среди вот этого, среди коробок. А со мной все коробки, коробки до самого горизонта. И на горизонте очень радует глаз полоска леса вокруг города. Это еще осталось, как ни странно. И, конечно, как благоустраивают набережную и сети. Почему там непонятно, деревья живые срубили, да? Прекрасные были тополя, девятиэтажный дом. А сейчас сделали фонари в виде деревьев. Как до такого можно было додуматься? Мне непонятно. Вот такие они урбанистические, такие очень такие кубистические, но модерновые такие, но от них веет холодом. Мало того, что земля в городе вся покрыта, бедная земля, покрыта асфальтом и плиткой. То есть она не дышит. Земля – это живой организм. Она дышит. Там живут всякие букашки, в том числе и дождевые черви. Всякие. Это, для них это дом. Этот дом закован асфальтом, который вообще все умерщвляет. Потому что это совершенно как бы этот материал асфальтный, он совершенно не природный, очень отравляет все вокруг, в том числе и воздух. Известно, что в жару, когда градусник за 30, температура асфальта на 15 градусов выше, чем воздух. То есть он испаряет, мы этим дышим. То есть бедная земля. Вот хотя бы, может быть, такой компромисс, хотя бы не сплошь заливать этим страшным асфальтом, а плиткой, между плитками пространство для травки. Пусть растет, пусть радует глаз. Нет, борьба с одуванчиками, с ромашками, с репейником. Что они плохого сделали для человека? Это красота, это воздух. Да все это, в конце концов, творение Божие, любая травка. И в городе стало страшно просто появляться, особенно летом, когда появляются самокаты. Зимой эти курьеры носятся все равно как бы гололед, и им все не страшно. Они закованы, как рыцари в доспехи. Они в шлемах, в очках, в этих наушниках, в панцире на груди и со спины, на коленниках, на локоть. Они защищены. А пешеход бедный, он не защищен. Эти курьеры носятся со скоростью 25 километров. Им разрешена, узаконена эта скорость. Хотя этой скоростью можно сбить лошадь. Я уж не говорю о детях, да просто там пожилых людях. И сколько уже покалечено людей, сколько погибло людей, можно сказать, ни за что. Ну ладно, на свою люди бьются за нашу родину, за нашу веру. А здесь за что погибают люди? Это совершенно неоправданно. И кто за это отвечает? Никто. Никто. Было прошение губернатору и мэру города, чтобы хотя бы какой-то компромисс сделать, ну, дорожки специальные для этих самокатов и курьеров. На Ленина есть такие.

0: Для них зебры не существует. Там, где переход, они должны идти пешком. Нет, нарушаю. И при мне было такое, вот стоят, значит, девушка полицейская, с ней молодой, значит, мужчина полицейский. Мимо них проскочил самокат двухголовый, двухфигурный. Хоть бы что, никакой реакции. Я подошла и сказала, вот сейчас только было нарушение. Она только улыбнулась. И все, вот и вся реакция. Вот как с этим быть? Как вообще быть? Как жить в таком городе? Просто опасно. Опасно. А детям, бедные дети, они уже заезжают даже эти самокаты на детские площадки. То есть даже там ребенок не защищен. Вот был случай, прямо на детской площадке, около песочницы, сбили 3-летнего ребенка. На него упал самокат. Этот, он тяжеленный, этот самокат, его не поднять, он 20 кг. Упал на живот, ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Вот как это? Это что, принимать это все? Спасибо говорить?
1: Потому что это деньги. Это деньги. Это выгодно. Кто-то очень хорошо зарабатывает на этом. И никто не хочет с этим связываться.
0: Это налоги платятся в казну городскую. Кстати, вот я недавно узнала, что у нас, вот когда доведи что-нибудь делать, город там маменькой, доска мемориальная, у города никогда нет денег. Никогда ни копейки денег, потому что мы же не зарабатываем деньги. А тут я узнала, оказывается, по улице Добролюбова, 6, это около дома, ну, дворец уполномоченного на президенту, вот такое роскошное здание. Центр города Добролюбова, очень, так сказать, элитная улица, она коротенькая, маленькая, но это старинная улочка, там сохранены все старинные особнячки. И вот один особняк под номером 6, он требующий реставрации, и там хотят разместить музей рока, ни много ни мало. Зачем нам нужен рок? И вот под эту реставрацию город выделяет 150 миллионов. Ни много, ни мало. Значит, есть деньги, когда нужно было что-то сделать. Ну, для рока нашлись деньги. Конечно. Сколько мы будем еще догонять Европу? Мы постоянно ее догоняем. И в конце концов, это же уже унизительно для россиянина, для русского человека, для христианина, сколько это может продолжаться. И как я понимаю, вот мать, которая родила ребенка, растила, кормила, нянчила, лелеяла, учила, и потом какой-то самокат сбивает этого ребенка. Вот что должна чувствовать эта мать? Что она бедная вообще, как это ей пережить, как это перенести? Я не знаю. Власти остаются глухими к этим проблемам. Они, конечно, по улицам не ходят, по тротуарам. Они на крутых иномарках, для них этой проблемы нет. И, конечно, до них не достучаться, не докричаться. И как тут быть, честно говоря, я даже вот не знаю. Ложиться на рельсы или что, какие меры принять, не знаю. Значит, вот недавно прошла информация, вот у меня даже вырезка из газеты «Комсомольская правда», такой екатеринбургской, как бы, разлива.
1: Не аргументы и факты?
0: Может быть, и аргументы.
1: Ну, это газетная вырезка, да, ну, да, вот современная.
0: Да. Угу. Значит, вот все в СМИ как бы тревожные голоса о том, что медведи и хищники стали выходить, подходить к деревням, жилым постройкам.
1: Городам.
0: И городам.
1: И в города стали выходить.
0: И какое, думаете, решение вынесли? Стрелять их. Стрелять. А кто в этом виноват, что они выходят к жилым районам? Виноват человек. Он нарушил

0: пищевую базу, кормовую базу этих хищников. Потому что, вот я сейчас прочитаю все, как тут есть. Потому что в Свердловской области по указу главы региона увеличены лимиты, какое красивое слово, добычи диких животных. Новые квоты, опять очень красивое слово, заметно выше нормативов, которые действовали ранее. Мало убивали. Так, если в 2025 году охотники имели право отстрелять 4,9 тысяч лосей, представляете такое, что это такое?
1: Почти 5 тысяч.
0: Да. То в нынешнем разрешении...
1: В 26-м году.
0: То в нынешнем году разрешено добыть 5400 лосей. Кроме этого, выросли квоты на косуль до 7500 особей.
1: Можно убивать.
0: Да.
1: Только не сказано, в какое время, за год, за какой период времени.
0: За год.
1: Угу.
0: За год.
1: 7000, представляете, 7000.
0: Дальше. Косолапых 977 особей. На 30 больше, чем в 2005 году. Какой прогресс? Прогресс же это. Разрешена добыча 588 барсуков, 47 рысей. Это уникальные кошки. Они вымирают, они занесены в Красную книгу. 1600 соболей. Обновленные лимиты действуют до 1 августа 2027 года. Замечательно. Как отметили в Министерстве природы, несмотря на значительные цифры отстрела, животный мир Урала не оскудевает. Популяция традиционных видов растет. Численность косуль за 5 лет увеличилась на 10 тысяч и достигла 56,5 тысяч особей. Поголовье лосей превышает 58,7 тысячи. За год прибавилось 4%.
1: Остальных всех убить.
0: Светлана Добрынина. Вот как...
1: Написала об этом.
0: Я представила себе такую гору. Это гора трупов прекрасных обитателей леса. Лес... Во-первых, написано, сама статья называется «Законы леса». Прошу обратить внимание. Кто эти законы леса вообще формулирует? Кто?
1: Правительство нашей области. Это
0: какое
1: же было сказано сейчас.
0: Законы леса формирует Господь Бог. И вообще лес – это дом для его обитателей. Медведи, рыси, косули. Это не наш дом. Вот представляете, в вашу квартиру вломится кто-нибудь и будет там кого-нибудь отстреливать. Это то же самое делает человек только в лесу. Он думает,
1: членов твоей семьи.
0: Да.
1: Вас много.
0: Да.
1: Большая семья-то.
0: Да. И как с этим быть? Вот я представила такую... Это же гора трупов. Представляете, красавец лось. Иногда они выходят на дорогу, на проезжую часть, где на шоссе, где носится автомобиль со скоростью 100-200 км в час. Конечно, у него это будет стычка. Хотя там есть и знаки, что вот здесь о снижении скорости. Все равно едут, сбивают, но машине тоже достается. Я думаю, что хорошо достается. Они и так гибнут на дорогах от пожаров. Человеческий фактор или природный. Все
1: пожаров
0: равно
1: у нас очень много. Сколько действительно животных умирает только в пожары,
0: да,
1: в России?
0: Этого мало разве? Вот это кто учитывает такую вот гибель животных, ни в чем не повинных? Конечно, пожарники молодцы, огнеборцы.
1: И как вообще их так смогли отсчитать? высчитать, вот, что у нас вот там именно, 56 тысяч, прямо вплоть до единой, до последней рыси, или там, я не знаю, косули, барсуки, лоси. Как их вообще высчитали?
0: Свердловская область — это огромная территория, на ней может уместиться две или три Франции. Вот какая-то территория с севера на юг, с запада на восток.
1: Пол Европы.
0: Да. И 47 рысей – это очень мало для восстановления, хотя бы для просто не восстановления, но для элементарного просто восстановления, не для роста. И мне хотелось бы знать, вот глава региона, он что, биолог? Или министр природы, он что, биолог, чтобы знать законы вообще леса, законы вот популяции, законы обитателей, как они живут? Это он должен знать, как пять пальцев, что, прежде чем убивать. Это же невозможно представить, это гора трупов, тысячи, это не 10 штук, понимаете, 10, это уже много, не тысячи, а 5, почти 6 тысяч вот уже до 27 года будет отстреливать.
1: Ну, это каждой особи сколько разрешено отстреливать?
0: Угу. Вот мне просто интересно...
1: А в чем причина-то вот отстрела?
0: Их много развелось. Оказывается, их много развелось.
1: Так просто, и, да, надо,
0: да,
1: убить.
0: Очень просто, угу. Да. И я понимаю, когда в каменном веке люди загоняли в яму мамонта, специально вырытую, и им надо было просто выживать этим людям. И это было оправдано. Им надо было просто элементарно выживать. Сейчас, слава богу, голода нет. Побежден голод, нет голода. Нет, надо им зайчатинки, надо им медвежатинки, надо им лосятинки, свежатинки нужно. И кроме того, им надо шкуру рыси, им надо голову лося у себя в коттедже, вот, чтобы покрасовалась, и чтобы своим приятелям, таким же охотникам, вот, похвастаться, какой он молодец, погубил беззащитное, красивое животное. Лось – это лесной царь, можно сказать. Он красавец. Его рога, они ему служат не защиты, они только нужны для в момент гона, когда он как бы защищает, не защищает, а он свой гарем защищает. Вот для этого, только для борьбы с самцом. Его оружие – это копыта. Копытом может убить тигра.
1: Лось.
0: Лось может. Вот. А у человека ему говорить нечего. То есть его это копыта передние, задние, это мощно. Это мощные красавицы, это красавица, как могла рука подняться охотника на такого красавца. Я читала рассказ Юрия Нагибина, как называть, что-то снежное, что-то связано с зимой, что-то зимняя метель, что-то такое. И там тоже как бы охота на лося. Ну, такое, знаете, развлечение. И там, как бы, видимо, это в брежневское время происходило. И как бы вместо того, чтобы Брежнев, назвали «он». Такое принято, когда тоже о Сталине что-то говорили. Говорили не Сталин, а он. Он. И вот там, вот в этой развлечении участвовали, значит, это он и со всеми, так сказать, и же с ними. Вот там с Эпивоном, со всеми, охотничий домик, там лесник. Все было как бы задействовано. Значит, они... Знаете, пятеро или семеро охотников, таких вот, как их можно назвать, не знаю, облаву на лося, выслеживают его. И потом, значит, как бы либо ранят, либо убивают. Но в данном случае ранили. А по снегу он шел, этот лось, сколько мог. Оставлял на снегу кровь. Поэтому крови шли вот эти вот его... убийцы. Сколько мог он двигаться, он продвигался, и, наконец, от потери крови от потери крови лег, и все. Тут они его просто добивали. Просто добивали. Что они с ним сделали? Они, конечно, их огромную тушу они не смогли, так сказать, оприходовать. Вырезали там, потом что-то сварили. Сварили все это очень как-то невкусно. И, короче говоря, потом на это место приходила лосиха, подруга этого лося. Она пришла, видимо, по следам это потом определили, это вот автор Юрий Нагибин, причем он сам тоже был вообще всем этим поражен, и не ел, не пил, и вообще от этой компании был, хотя там был его начальник, он должен был как бы это самое ему подпевать, естественно. Вот. И закончилось вот так вот очень, я бы даже как-то... Это настолько меня вот этот рассказ поразил, как люди, я понимаю, когда человек...
1: У меня дочь не может вообще такие рассказы слушать и читать. Она рыдает.
0: Ну да.
1: Это невозможно.
0: Я прекрасно могу понять. Но вот понимаете, когда человек один на один, положим, вот, ну, зайчик, да, охотник, ты попробуй, вот как бы честная должна быть борьба. Во-первых, человек с ружьем – это уже неравные силы, правильно? То есть до тебя люди придумали ружье, а ты просто воспользовался трудом прошедших поколений. А зайчик, он просто вот безо всего, он вот как есть, природа его родила, он такой есть. И человек с ружьем на него охотится. Так с ружьем ты дурак, безмозглый совершенно, поймает зайчика, правильно? Ты попробуй догони его, сначала этого зайчика, попробуй догони, а потом уже делай с ним что хочешь. Один, не облава, правильно? Меня это поражает просто, как рука поднимается на таких красавцев. А сейчас, кстати, даже вот совсем недавно, вот сегодня, пришло постановление не кормить диких зверей. Вот, видимо, некоторые люди, как бы, когда выходят к ним эти медведи, там, или кто-то там еще из хищников, они, видимо, ну, подкармливают, пришли голодные звери, да? Сейчас запрещено подкармливать. За это штраф до 20 000 рублей за подкормку хищных животных лесных.
1: Как много.
0: Знаете, какая забота о животных? Так, вот наступил у нас сентябрь. Школьники пошли в школу. Сколько на школьника, даже младших классов, наваливается всего. Он не справляется. На уроках он не все успевает усваивать, чисто, так сказать, визуально. И ему приходится дома еще там. И он просто завален этим. А с ним родители. Они ведь тоже переживают за своего ребенка. Еще в этом году ко всему этому присовокупили обязательно какая-то информация по ИИ. И это все это сбросили и на учителей, и на бедных школьников, даже школьников младших классов. Как они с этим будут управляться, непонятно. Дальше. Значит, то, что касается младших классов. Выпускники бедные. Их это ЕГЭ просто... Начнем с того, что ЕГЭ не дает картины знаний данного ученика. Потому что там ответы «да», «нет». И поэтому...
1: Любой нажимай. Тыкай, куда хочешь.
0: Это сплошная лотерея.
1: Да.
0: И поэтому...
1: И ответ тебе без разницы.
0: Вот балл набрал, было... набрал столько баллов, ты поступил в институт. Поэтому мог быть случайные люди попасть в институт. А те, которые действительно знают и хотят учиться, остаются за бортом. Это проблема. А знаете, какая-то травма для выпускника. Он закончил школу, он преодолел 9 класс. А 10 класс попасть – это уже очень сложно. Это начинает всеми копытами отбрыкиваться. И директор школы, и учителя. Им надо поскорее от них избавиться. Поскорее, пусть идут в колледж, куда угодно. А сейчас я узнала, что, оказывается, это уже решение нашего президента, никто не имеет права ученика отчислять от 10 класса. Он обязан, он имеет право закончить полное среднее образование. Никто не имеет права. Да, он может быть не отличник, он может быть не так уж прямо, но он должен закончить.
1: И у нас свое самоуправление в школах. Вот. Они нет, могут вот, поступать.
0: Это можно оспорить, если какие-то будут проблемы. Просто я знаю, говорю о том, чтобы на будущее вот тем, кто меня слушает, что есть, что он обязан дойти до первых лиц, до Министерства образования, вплоть до, даже до Москвы, потому что это решение нашего президента.
1: Ну, другое дело, что дети сегодня не хотят учиться дальше.
0: Но некоторые хотят. И их отчисляют. Вот в чем дело. Mm-hmm. Вот где трагедия. Mm-hmm. Человек хочет, человек может. Я просто хочу рассказать, не могу удержаться. Расскажу. Видела фильм документальный. Так называется «Сельский учитель». Там, значит, очень интересно. Вот сельский учитель. Да даже не маленький город, это село. Где-то Зырино, где-то в горах, в лесах. И вот в школу пришел человек, значит, уже как бы отслуживший, полковник запаса. Он все, ему где-то чуть за 40, ну что ему дома себе. Он пришел в школу, говорит, дайте мне какую-нибудь должность. А директор говорит, у нас вот свободное как бы, у нас нет преподавателя физкультуры. Но у нас нет штатного расписания на эту должность. Вот если хотите, бесплатно. Он говорит, хочу. Он согласился. Он с таким рвением принялся за эту работу. Как он все поставил. Он действительно человек, который прошел какой-то жизненный опыт. У него есть, это же армия, это же очень дисциплинирует. Он научил детей необходимым жизненным навыкам, как выживать в лесу. Он с ним в поход ходил, с ночевкой, зимой, с детьми, представляете, на лыжах. Научил, во-первых, как правильно вообще вставать на лыжи, как подбирать палки по росту, как крепить лыжи к ботинкам. Как ставить палатку, а прежде чем поставить палатку, наломать это хвойных веток, чтобы было как бы потеплее, как разжигать костер, как спускаться со скалы по тросу на карабине. Вот таким жизненно важным вещам он учил этих детей. И они его полюбили, они его просто на этот часы физкультуры, они просто бежали, они его встречали за воротами школы. И не только дети, но и учителя. И настолько он влился в этот коллектив. Вот меня просто поразило, как человек, один человек, который хочет, который может научить детей, ему действительно, это физкультура. Вот они нынешние дети, совершенно вот их оставь в лесу, они не знают, где север, где юг. Как вообще остаться в лесу одному и как разжечь костер? Что нужно с собой иметь, как минимум, компас, спички, там, хлеб, вода, вот как на первое время, чтобы просто элементарно выжить.
1: Вот мы и опять ставим этот вопрос. Никуда человек, ребенок, подросток без телефона пойти сегодня не может, потому что у него мозги не работают самостоятельно. Угу. И делается все, чтобы Записываем. Они дальше не работали совсем. Да. И мы это все видим, и все это понимаем, и много-много-много лет об этом говорим. Какое происходит расчеловечивание,
0: да.
1: Оболванивание и так далее. Это вот такая наша боль, которую, я не знаю, невозможно передать. Кричишь об этом. Каждый раз.
0: Да, с этим надо что-то делать. Это проблема.
1: Это уже не проблема, это катастрофа. Это катастрофа. Мы видим этих детей в транспорте, мы видим, что они ничего не понимают. Они сидят в телефонах, орут, кричат, и никого не видят вокруг себя. Сейчас вот этого убей, вот этого, вот, это, вот сейчас вот тут, вот давай сюда зайдем, вот тут его давай и так далее.
0: Значит, я прошу всех, кто меня вот сейчас слушает, любить природу. То есть все, что создано Господом Богом.
1: Все живое.
0: Все живое.
1: Мы вот любим все живое.
0: Все живое.
1: Вот, вот это вот, наша самая такая
0: вот
1: задача.
0: Давайте любить.
1: Все живое.
0: Да.
1: Они искусственные.
0: И, да. И любить и это охранять. Сколько,
1: насколько это возможно
0: в наших силах.
1: Да.
0: Если каждый это будет хоть немножко, хоть каплю будет, это
1: хотя
0: будет
1: бы понимать, уже... хотя бы понимать, как это важно.
0: Да.
1: Чтобы остаться человеком. Да. А идет борьба за человека. Наистрашнейшая борьба.
0: Не прошел мимо птенчика упавшего. Вот сколько их вот весной таких попадается. Это же просто надо как бы любить это надо. Просто любить.
1: Спасибо большое, скульптор Валентина Соколова, заслуженный художник России, принимал участие сегодня в нашей беседе. Вы слушаете цикл передач, который называется «Город как среда обитания». Даст Бог, до встречи в эфире. Спасибо.

Доброе утро, дорогие друзья! Свою работу в прямом круглосуточном эфире продолжает православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 22 сентября. 9 сентября по старому церковному календарю идет 17-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня попраздство Рождества Пресвятой Богородицы. Память праведных Бога Отец Иоакима и Анны, мученика Севериана Севастийского, преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца. Празднуется обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Память преподобного Феофана, исповедника и постника, мученика Харитона и Стратора или Стратоника, блаженного Никиты в Царьграде, воспоминания Третьего Вселенского собора в 431 году, память преподобного Ануфрия Воронского, собор преподобных отцев Глинских, священномучеников Григория Горяева пресвитера и Александра Ипатова диакона, священномучеников Захарии Лобова, архиепископа Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексея Успенского пресвитеров, Дмитрия Троицкого диакона и мученика Василия Шикалова, преподобномученика Андроника Сурикова иеромонаха, священномученика Александра Виноградова пресвитера. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Слепец Иерихонский, узнав, что Господь мимо идет, возвысил голос свой. Вопль его дошел до Господа. Ничто окружающее Господа не могло помешать всему слышанию, и Господь, подозвав слепца, возвратил ему зрение. И во всякое время и во всяком месте Господь не мимоходит только, но есть. Он всем миром правит. Судя по-человечески, значит, у него много забот, притом и сонмы ангелов окружают его своими словословиями. Но если ты сумеешь возвысить голос свой, подобно Иерихонскому слепцу, ничто не помешает воплю твоему дойти до Господа. Он услышит и исполнит прошение твое. Дело не за Господом, и сам он близ, и все тебе нужное уже готово у него. Остановка за тобою. Сумей возвысить голос в мир услышания Господне, и тотчас все получишь». Какая же это мера? Вера, упование, преданность, волю Божью. Но и эти меры имеют свои меры. Какие же должны быть эти меры? Спроси у того, кто молился и получал просимое. Он скажет себе: молился я о том-то и о том-то, получил по прошению, теперь мне нужно то-то, молюсь и не получаю, и знаю почему. Потому что никак не могу взойти в ту меру молитвы, какая была у меня прежде. Выходит, что меру эту нельзя определить с буквальной точностью. Одно только определенно верно, что дело стоит за нами, а не за Господом. Как только дойдешь до способности принять, непременно получишь. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам сегодня хорошего, доброго, мирного дня и помощи Божьей в ваших благих делах, чтобы Господь услышал вашу молитву. Я познакомлю вас с теми передачами, которые прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут в программе цикла «О вере и жизни» принимает участие протоиерей Алексей Володин. Тема беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека». В 11 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию главы книги Дмитрия Емеца «Заступники земли русской». Глава называется «Древнейшие сказания о земле русской». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» «Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского». В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» продолжим слушать рассказы сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». В 13 часов 10 минут детям о Боге, детская Библия, слушаем библейские рассказы. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Речь пойдет о молитве «Отче наш». 15 часов 10 минут приглашаем вас в храм святителя Иннокентия Московского. Репортаж подготовлен Еленой Сырневой.
15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Стихи и письма Марины Цветаевой. В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 вас ждет встреча с гостем нашей студии Алексеем Виноградовым, экспертом по старорусским рецептам, шефом-поваром. Речь пойдет о старинной русской кухне. В 18:10 для ребят лучший сборник сказок и прозвучит сказка «Иван, крестьянский сын» и «Чудо-юдо». В 18:35 передача из цикла «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена женщинам-исполнителям. В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 22 сентября. Хорошего вам дня и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио воскресенье, выпуск новостей. В выставочном центре «Екатеринбург-экспо» 16 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи 2026 года. Сводный хор из 700 юных свердловчан, в составе которого звучали голоса воспитанников архиерейской детской певческой капеллы, а кто их Екатеринбургской епархии, стал украшением праздника. Отметим, на церемонии закрытия сводный хор, в составе которого также вошли хор мальчиков «Созвездия», детский хор Свердловского мужского хорового колледжа, джаз-хор и капелла мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, выступил вместе с известными артистами Василисой Бержанской и Дмитрием Колдуном, исполнив композицию «Аллилуйя». Воспитанники архиерейской детской певческой капеллы также приняли участие в других мероприятиях Международного молодежного форума. На площадке Министерства спорта России гости и участники фестиваля могли наблюдать за яркими импровизациями архиерейской капеллы. Вместе с ведущим юные вокалисты разыграли сцену из фильма «Приключения электроника», исполнив песню «Крылатые качели», а также водили хоровод в русском доме и исполняли русскую народную песню «Веники». На самом деле это был серьезный труд для детей, но они сделали все на высшем уровне и справились. Впечатления яркие, я думаю, незабываемые, рассказала руководитель архиерейской детской капеллы, а кто их, Ирина Александровна Кубис. Далее в этом выпуске. Беседу с личным составом батальона охраны Эрмитажа провел 15 сентября в учебном классе подразделения настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин. Она была посвящена святости и ценности жизни. Для молодежи понятие «святость» часто кажется принадлежащим прошлому. Священник разъяснил, как она понимается в святоотеческой традиции, привел примеры из жизни святых прошлых веков и современников. Святость – это не безупречность, не безгрешность, а постоянное покаяние, направление ума и сердца к Богу, отметил он. Сегодня святой – это верующий в Бога, способный сохранять чистоту сердца и деятельную любовь. Евангелие живо, и все, что в нем написано, актуально. Истинная святость и сегодня доступна. Под действием благодати каждый может преобразиться. По словам отца Вадима, в ситуации политической нестабильности жизнь может обесцениваться. Однако мы в силах беречь свою собственную жизнь. Ни вредные привычки, ни отчаяние не должны сводить на нет дар Бога. Суицид является грехом в любой религии, а дар жизни бесценен. Батальон охраны Государственного Эрмитажа – подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Его главная задача – обеспечивать безопасность музея, поддерживать порядок, предотвращать противоправные действия и защищать экспонаты от вандализма и попыток хищения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский Имиаский Алексий приветствовал участников и гостей Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» и Южноуральской книжной ярмарки. В этом году главной площадкой фестиваля впервые стал концертный зал «Таганай». В программе встречи с писателями, презентации книг, лекции, дискуссии, мастер-классы и детские программы. В ярмарке участвуют более 80 издательств, а гостями стали писатели и журналисты из разных регионов России. Тема «Рыжего феста» в этом году – «Литературный код регионов». На открытии форума митрополит Алексий пожелал южноуральцам сохранить интерес к книге. «Я желаю, чтобы книжная культура сохранялась в нашем мире. Это самое важное. Когда берешь в руки настоящую книгу, это совсем другая культура, это совсем другие ощущения, это совсем другое состояние. Хотел бы всем нам пожелать этого состояния, дальнейших встреч с книгами на этом фестивале, доброго здоровья и успехов во всех делах, с праздником. Фестиваль продлится до 20 сентября. Помимо основной программы в Челябинске, встречи с писателями проходят в библиотеках городов области». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 сентября по новому стилю или 9 по старому. И сегодня по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы, а также память праведных Богоотец Иоакима и Анны. Также святых 3 века преподобного Феофана, исповедника и постника, мучеников Харитона и Стратора, мученика 4 века Севериана Севастийского, воспоминания 3-го Вселенского собора 431 года, святого 12 века блаженного Никиты в Царьграде, преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца 16-го столетия, румынского подвижника 18 века преподобного Ануфрия Воронского, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского в 1896 году, святых 20 века священномучеников Григория Горяева, Александра Ипатова, Захарии Лобова, архиепископа Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексея Успенского, Дмитрия Троицкого, Александра Виноградова и мученика Василия Шикалова, преподобного мученика Андроника Сурикова. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, мы привыкли к тому, что церковный календарь представляет собой исключительно указание на то, в какой день вспоминается тот или иной святой. Но сегодняшний день демонстрирует, что это не всегда так. Сегодня в перечне святых мы видим такую строчку. Воспоминания 3-го Вселенского собора 431 года. Как нам реагировать на такую запись? Святая Церковь призывает нас в этот день к особенно усиленному самообразованию. Начнем с того, что такое Вселенский собор и зачем нам о нем вспоминать. Вселенскими соборами назывались те соборы, что решали принципиальные вопросы христианского вероучения и принимали в них участие представители, чаще всего епископы, всех поместных церквей. Нередко в церковных кругах можно встретить такое мнение: «Да чему они там учат в духовных школах, изучают соборы, которым почти 2000 лет? Что от них толку?» Такой позиции могут придерживаться только те люди, что представления не имеют, что же, собственно, происходило на Вселенских соборах. Не будем углубляться в частности, нужно сказать только одно. Ереси, осужденные на 7 Вселенских соборах Православной Церкви, живут и по сей день. Конечно, никто их в наши дни не называет арианством, несторианством, докетизмом, гностицизмом и прочими сложными словами. Но суть их от этого не меняется. Скорее, здесь проявляется другая проблема современной действительности. Мы становимся совершенно безразличны к своему вероучению. Уделяем больше внимания внешним атрибутам, нежели глубоким богословским вопросам, лежащим в основе самой возможности спасения в Церкви. Почему же мы вспоминаем именно сегодня 3-й Вселенский собор и что на нем обсуждалось? Сегодня совершается попразднество Рождества Пресвятой Богородицы, то есть продолжение праздника. Вчера был день веселья, и Святая Церковь не обременяла нас никакими сложными проблемами церковной жизни. Но сегодня, когда торжество уже отшумело, нам предлагается обратить свой взор на историю сложных споров в Церкви, касающихся Пресвятой Девы Марии и самой возможности именовать ее Богородицей. Этот вопрос был очень острым. Так константинопольский архиепископ, а ныне мы бы сказали патриарх, Несторий стал применять к Деве Марии термины «Христородица» и «Богоприимица», избегая термина «Богородица». Святитель Кирилл Александрийский обратил на это внимание, и вскрылась большая проблема. В церкви распространялось очень пагубное представление о том, что Дева Мария родила простого человека – конечно, помазанника или по-гречески Христа, но божественная природа соединилась с ним впоследствии. Бог обитал в нем как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам? А самое прямое – многие современные религии и просто светские люди именно так и говорят об Иисусе Христе. Таким образом, они низводят значение личности Спасителя почти до сугубо нравственного вопроса. Они говорят, что у Иисуса Христа было некое дарование свыше, так сказать, таланты. Он был гением своего времени. Но и во всех религиях есть особо почитаемые герои и пророки. А значит, с точки зрения светских людей, все религии можно и нужно объединить, чтобы не было конфликтов и войн. Потому что отличаются они только в культурных аспектах. Но это принципиальная ошибка. Мы говорим, и отцы, участвовавшие в Третьем Вселенском Соборе, постановили, что Иисус Христос – это истинный, привечный Бог, воплотившийся, родившийся своим человеческим телом от Девы Марии, а значит, от Богородицы. Но личность в человеческом теле Спасителя была сам Бог, сотворивший этот мир и даже само время. А это значит, что слова Спасителя носят не условно-нравственную ценность, а ценность абсолютную. И мы не можем сравнивать сюжеты древних мифов или выдумки современных сектантов со словами Спасителя. Это было бы подобно сравнению осколков льда с алмазом. И когда мы слышим скептический вздох со стороны очередного всезнайки, то можно его разочаровать. Его новаторская идея фикс о том, что Господь наш Иисус Христос всего лишь просветленный человек, один из множества. Его идея осуждалась и разбита в пух и прах почти 17 столетий назад. Святые отцы, участники Третьего Вселенского Собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, соскошася, уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За непепел я, как хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергла мя иси. Дни мои, яко сень уклонишася, и аз, яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедрише Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время». Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона,

и возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиешь, и я и изменятся. Ты же тожди еси, и лето Твоя не оскудеет, сыны вераб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновится яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоц и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко пештись мы, человек яко трава дни Его. Яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедании и велелепоту облеклся еси, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклонится век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагре в жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды камени дадят глаз. Напояя горы от превыспленных своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозябает траву скотом, и злак на службу человеку. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека. Умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскайте от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твои, Господи,

вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари твоя, сие море великое и пространное, там огади их же не из числа, животное малое с великими, там корабли приплавают, змеи сии, его же создал еси, ругатися ему, всяк тебе чают, дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господеве в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы якоже не быть им, благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его. Возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынове Иаковле, избранние Его, той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, мигда бытием малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же прииди слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказайте князя его, яко себе, и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всяку траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися, Египет, во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и дадим страны язык, и труды людей наследовавша,
якогда сохранят оправдание Его и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших. Яко вся отвориши во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно. И выну к Тебе зрети Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее. Услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся век.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В субботу, 19 сентября, в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска состоялся 6-й епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина. Для жителей и гостей города прозвучали духовные песнопения, объединяющие участников фестиваля в общей молитве и прославлении Господа. В фестивале, посвященном сохранению памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, приняли участие 14 церковных и светских коллективов. Среди них хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексея Русина, хор Свято-Троицкого собора под управлением Андрея Коробейникова, Уральский любительский хор города Екатеринбурга, а также коллективы Нижнетагильской и Алапаевской епархий. В этот день божественную литургию совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Песнопения за богослужением исполнили участники хорового фестиваля. Отметим, фестиваль посвящен памяти священномученика Вячеслава Луканина, которого современники называли «человеком с бархатным голосом». Пастырь от рождения имел музыкальный талант. В 1901 году юноша был приглашен петь в архиерейский хор, а в 1902 году стал псаломщиком Свято-Троицкого храма Кизиловского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес служение регента церковного хора и за усердное служение был удостоен множества грамот и благодарностей. В марте 1918 года был направлен в Невьянск служить и регентовать в Спасо-Преображенском соборе. 16 августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину, был расстрелян красноармейцами. Диакон Вячеслав Невьянский Луканин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских 17 июля 2002 года. День его памяти отмечается 16 августа. Далее в этом выпуске. С 14 по 20 сентября в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. 20 сентября, по завершении поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунского, епископ Егорьевский Мефодий в сослужении духовенства Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился председатель комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании молебна мощи были вынесены из храма митрополитом Матфеем и епископом Мефодием. После благословения верующих раку принял иерей Евангелос Кутрас, клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви. Во время пребывания святыни в российской столице мощам поклонились более 300 тысяч человек. В период пребывания святыни духовенство Московской городской епархии совершало молебны у раки с мощами и оказало духовную поддержку паломникам, стоящим в очереди. Помощь паломникам оказывали волонтеры движения «Патриаршие добровольцы». Им помогали представители добровольческих объединений «40-40» и «Русская община». Безопасность и порядок во время подхода людей к мощам обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Правительство города Москвы оказало необходимую помощь и содействие в организации доступа к мощам. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского будут принесены в Казахстан. Святыня будет пребывать там с 21 сентября по 10 октября. Поклониться мощам великого угодника Божия можно будет в 8 городах республики. И в завершение выпуска. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Аквилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Вассиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле, паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Это место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная иерусалимская, римско-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с Христа. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Основное дело братства – поддержание православия на Святой Земле, сохранение чтимых мест, окормление православной пасты. Хранители гроба Господня несут службу в Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. Часовня Кувуклия, место гроба Христова, находится в ротонде храма. Это древнейшее место, почитаемое христианами. Сюда стремятся все паломники. Кувуклия разделена на две части. Предел Ангела, где произошло благовествование женам мироносицам о воскресении Христовом, и предел гроба Господня, где находится сама Великая Святыня. Когда в Кувуклии совершается божественная литургия архиерейским чином, тридневная ложа в пределе гроба Господня становится жертвенником, а мраморный пьедестал в пределе ангела с частью отваленного камня служит престолом. Напротив входа в Кувуклию находится храм Воскресения Господня, Кафоклион, кафедральный собор Иерусалимского патриархата. Здесь причащаются паломники, участвовавшие в божественной литургии, которая совершается в Кувуклии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 23 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него, показывая через это, что он уже оставляет его на запустение и расхищение. Он уходит в Вифанию, что значит «дом послушания», ибо, оставляя непокорных и жестокосердных, идет теперь с учениками к послушным ему. Но рассмотрим и повествование о смоковнице, ибо здесь является, по-видимому, нечто странное и жестокое. Во-первых, Иисус залкал рано. Во-вторых, Он требует плода, когда еще не наступило время для смоков. А еще и то, что наказывает бесчувственное дерево. Ибо в том, что Он здесь говорит и делает, было особенное смотрение. Доселе часто Иисус творил чудеса, но только на благодеяние людям. Но ученики еще не видели, что Он сделал кому-либо зло. Теперь, дабы показать ученикам, что Он может и казнить, и что, ежели захочет, может в один час погубить намеревающийся распять Его, Он являет свою силу над бесчувственным деревом. И чудо было поистине велико тем, что дерево столь сочное и сохло вдруг, ибо смоковница сочнее почти всех дерев. А что он алчит рано утром, это он попустил плоти своей по особенному смотрению. И плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью, чтобы, как я выше сказал, говорит блаженный Феофилакт, показать ученикам, что он может и наказывать». А смоковница эта была вместе и образом синагоги иудейской, которая имела только листья, то есть закон, доставлявший одну тень, а плода они вовсе не имели.
но Иисус залкал их спасение. Он говорит: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего». А эта воля Божия состоит в том, чтобы обращать согрешающих. Поскольку же синагога не имела плода, то она проклята и иссохла, не имея боли у себя ни пророков, ни учителей. И придоша паки в Иерусалим, и вшед Иисус в церковь, начат изгонить и продающих, и купующих в церкви, и трапезы торжником, и седалище продающих голуби из проверже, говорится в церковнославянском тексте Евангелия. Об изгнании Иисусом торжников повествует и Иоанн, но он говорит об этом в начале Евангелия. Напротив, апостол Марк к концу. Поэтому надобно думать, что это последнее изгнание было второе, что и служит к большему осуждению иудеев, так как они не обратились, несмотря на то, что Господь неоднократно так поступал с ними. Храм называет он вертепом разбойников по причине корыстолюбия торжников. Ибо разбойнический род предан грабительству. А как и продавцы в храме торговали жертвенными животными ради корысти, то и названы разбойниками. Торжники занимались разменом денег. Обличителем их Господь представляет и пророка Исаию, который говорит: «Дом мой, дом молитвы наречется. Будем же молиться, чтобы и нам не быть изгнанным из церкви».

0: Беседы о вере и жизни.
1: Наш эфир продолжает беседа с протоиереем Алексеем Володиным из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Тема беседы – время и молитва, духовный возраст человека.
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья, в эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Клип Ильинский, а сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Володин, священник храма святых равнопостных Константина и Елены. Храм находится на улице Доблести в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогой отец Алексей.
3: Добрый вечер.
2: Благословите наших телезрителей.
3: Господь да благословит всех нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи, на мой взгляд, просто вот настолько интересная. Время и молитва – духовный возраст человека. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Когда диакон возглавляет вонмим, то тоже ведь как бы, или там, скажем, прости, это же тоже те слова, которые, наверное, иногда нуждаются в объяснении, потому что иначе тоже можно здесь запутаться. Но вот дальше по поводу духовного возраста человека. Духовный возраст человека, ну, понятно, что бывает так, что и какой-то совсем молодой человек может быть духовно более богат, нежели тот некий пожилой человек, который имеет большой опыт жизненный, но не имеет опыта духовного. Насколько это вообще возможно? Может десятилетний человек духовно быть старше своей бабушки?
3: Ну, может быть. Может быть. Но в целом, конечно, коррелирует возраст физический. Коррелирует с духовным. То есть, в целом. Но, конечно, вот эти все такие штуки тоже могут быть.
2: Вы сталкивались, например, с тем, что дети, ну, у нас принято вот так считать, что дети разговаривают с Богом без просто потому, что им не надо никаких доказательств. Так ли это? И это духовно ли это какой-то возраст? Или это какое-то что-то другое?
3: Но если все-таки ребенок, ну, знает, что есть Бог, знает вот эти вещи основные, духовные, искренне к нему обращается, то его молитва, она, ну, она очень прямая. Недаром Спаситель вот ставит ребенка, прям вот физически ставит его, говорит, что смотрите, будьте как он. Да. И потом эта прямость, она теряется, к сожалению, в подростковом возрасте. Но ее невозможно не потерять.
2: Да.
3: Это другое уже дело. Да? Мы не можем не пройти через кризис, иначе мы не вырастем. Но вернуться к этой прямости – это наша духовная цель.
2: Очень. У нас есть еще один телефонный звонок из Гомеля. До нас зазвонилась наша телезрительница Елизавета. Здравствуйте, Елизавета. Мы рады вас слышать.
4: Добрый вечер, батюшка Алексей, и добрый вечер, ведущий наш Глеб Борисович. У меня к вам такой вопрос. Как относиться к тем людям, которые колдуют? Надо их избегать, не общаться. И какие нужно читать молитвы? Я, например, читаю, выходя из дому, такую молитву. Отрицает тебе сатана, гордыни твоей, служение тебе, считаешь тебе Христа. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь.
2: Аминь.
4: А вечером читаю Чечевушкин Пьяну. Вот я бы хотела узнать, как постоянно это читать надо или какое-то время. Вот, спасибо вам.
3: Интересно, да, люди, которые отталкивают, да, это вот

0: быть за всех, да? За близких, за тех, кого мы любим. Ну, Спаситель нас к этому призывает, да, молитесь за врагов ваших, да, он говорит, что не проклинайте их, не творящих вам напасть, да, молитесь за них с любовью. То есть, ну, это требует взросления. Ну, это возможно. Человек, который вот молился так вот в начале своего церковления, будучи неофитом, он может через какое-то время все-таки, ну, осознать и понять, пройдя через какие-то тоже кризисы, понять, что это тоже люди, которые тоже идут к Богу со своей скоростью, но тоже идут. Увидеть в них вот тех, кто вот с ним же вместе идет. И это уже к ним вот, ну, как-то так сначала робко, потом чуть более уверенно, с любовью к ним отнестись. Но это же цель нашей жизни.
1: Протоиерей Александр Мень, я просто в очередной раз напомню, он говорил так: когда вам в трамвае наступили на любимую мозоль, прежде чем сказать какие-то слова, вспомните, что Христос был распят из-за него тоже.
0: Да, да, да, из-за него тоже, да. И его тоже любит.
1: Вот, кстати, когда вот вы сейчас произнесли это замечательное слово, Бог нас любит. Мы вообще каким-либо образом способны эту любовь, я понимаю, что мы ее не способны оценить в полной мере, но что нам нужно сделать, как нам нужно молиться для того, чтобы получить эту любовь? Я имею в виду, что ведь праведникам сорадуется Господь и слышит их, но слышит ли Он тех людей, которые в грехе, таким образом, что просто не хотят общения с Богом? Вот этот момент мне объясните.
0: Здесь все-таки вопрос не в молитве, а о том, что любовь меняется на любовь. Потому что, когда мы говорим здесь в этом контексте про молитву, тогда здесь могут возникнуть свечи, пожертвования, какие-то другие товарно-денежные отношения, за которые мы будем пытаться эту любовь купить. Но любовь меняется только на любовь. Это все знают. Поэтому здесь выше мы любим Бога, если исполняем Его заповеди и любим Его промысел. Это наш путь к тому, что мы воспринимаем любовь Божию. А ведь, по сути, тот промысел, который приходит в нашу жизнь, это и есть любовь Бога к нам. Нам Бог не свинью подкладывает в этой точке. Ну, а некоторые так считают, что это свинью им подложил Бог. Но это не так. Это как раз та ниточка, такая она вот из нетварного света сделана, которая приведет нас вот к конечной цели, прямо вот туда, куда надо. Мы даже, может быть, умом эту точку не можем назвать. Но это вот прям вот точка омега, вот куда вот прям надо.
1: Вот я на этом моменте хочу заострить внимание вот про эту самую точку. Дело в том, что вот я тоже читал у отцов о том, что может случиться так, что твоя молитва, ну, мы знаем о том, что молитва должна быть постоянной, и вот если не воспринимать молитву как постоянное вычитывание правил или вообще целиком молитвословия всех молитв и акафистов и прочее, то тогда возникает вот то, что, о чем говорили отцы, когда молитва превращается, что называется, в постоянное, как бы в точку, вот эту духовную точку. И вот и скажите мне, пожалуйста, в этом случае какое мироощущение может возникнуть правильное, не прелестное, а вот правильное ощущение от молитвы, чтобы можно было быть уверенным в том, что это молитва во благо, а не в прелесть?
0: Ну, здесь в конечном итоге нужно смотреть по тому, что происходит с эго. Если мы что-то делаем ошибочное, то эго наше, оно начинает раздуваться до тех пор, пока человек не лопнет рано или поздно. А лопнет – это значит, что его постигнет какое-то печальное событие, когда он очень, ну вот, его статус и все остальное очень сильно понизится. Вот. А правильное движение – это не раздувание эго, а наоборот, это эго, оно вообще как будто бы исчезает. Если мы смотрим вот, ну, на святых людей, то мы видим свет.

0: видим Бога, но вот эго там их вообще нет. У них вообще нет ни своей воли, вот ничего. Они пришли к тому, что они просто, ну, как вот говорит апостол, не я живу, нет я. Я – это эго, а живет во мне Христос. Все. Это апостол вот про любого святого так. Это именно так. Эго, оно исчезает, его нет, оно растворяется, остается только Бог.
1: До нас зазвонился из Петербурга наш телезритель Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. В Евангелии есть фраза «гонителей ваших благословляйте, а не проклинайте». Что значит «благословлять гонителей»? Спасибо.
0: Ну, так то и значит, гонители – это те, кто творят нам напасть. Неважно, на каком уровне, на государственном уровне или на уровне соседства какого-то, да, там, или коллеги по работе там подложили кнопку, например, там, да, на стул. Уж не знаю зачем. Вот, но их можно проклинать, потому что обидно же, вот когда тебе так делают. А можно действительно увидеть в них душу живую, которая, возможно, заблуждается, возможно, грешит. И находится вот в этом духовном процессе. Потому что любой грех – это то, что приведет человека к боли, к страданию. И, ну, человек грешит, он пройдет через это страдание. Но тут мы можем не переживать за него. Ему будет больно потом. Вот. И, ну, вот видя то, что он проходит вот через этот процесс, а это душа, ее цель все-таки попасть к Богу туда, да, мы можем вот, ну, помолиться о том, чтобы путь ее вот туда вот был, ну, такой, какой надо, не вкладывая туда своего. Потому что если мы знаем, куда и как ему надо, это наше эго говорит. А здесь мы просто вот благословляем, это значит, что вот, ну, с доверием к Богу вот разрешаем этой душе идти все-таки туда вверх. Вот это посыл такой, что, ну, вот, чтобы она шла к свету, вот, без вкладывания туда вот своего, как, через что это должно происходить. Вот это и то, что написано в Евангелии.
1: Ну, опять-таки, по-моему, Абросимов, потому что я говорил о том, что если обвинение тебя и гонение на тебя несправедливо, то это к спасению твоему. Если они справедливы, то услышишь это и прими, и пойми, что...
0: Кстати, да. Да. Я забыл, что гонения-то могут быть и справедливыми.
1: Да, да.
0: Потому что коллеги, может быть, не зря эту кнопку-то подкладывают.
1: Да.
0: Кстати, да. То у них, может быть, есть резон. И они так хотят обратить внимание на то, что ты все-таки в чем-то не прав.
1: Да. Но просто, опять-таки, мы очень любим, когда нас хвалят, и очень не любим, когда нас ругают. Ну, такие мы люди. Но вот, кстати, вот в этом-то плане и возникает, наверное, может быть, уже и один из последних вопросов. Как нам надо научиться воспринимать, и, вернее так, как нам нужно научиться молиться таким образом, чтобы научиться не видеть себя в молитве, а просто, как бы сказать, созерцать, что ли, может быть, этот мир. То есть, если мы вот созерцаем его, то это не равнодушие, а, может быть, какое-то что-то другое. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот эту разницу. Равнодушие и созерцание. Есть ли в этом разница?
0: Для меня созерцание все-таки это про некую внутреннюю тишину. Ну, осознанную очень тишину. Понятно, что мы можем просто спать, дремать, и вроде бы мы в тишине находимся. Но это не про созерцание. Mm-hmm. Созерцание, она максимально такая концентрированная тишина. Mm-hmm. И для меня был раньше вопрос, вот как вот исихасты, которые, да, про внутреннюю тишину, про вот эту живую связь с Богом, и постоянное творение Иисуса и молитвы. Это вроде ты постоянно говоришь что-то, а где тут тишина? Непонятно. Но все-таки вот ответ в том, что вот Иисусова молитва, особенно когда бывают люди четкие, такие длинные, купят там 100, это не спорт. И здесь мы не соревнуемся, кто больше вот там за час вот так вот сделает. И мы произносим эту молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, произносим душой, насколько это возможно, и дальше мы остаемся в этом состоянии. Вот, по сути, эта молитва, она продолжается. Она не заканчивается с последним слогом, она продолжается, но в тишине. Остаемся столько, сколько вот мы ощущаем, что мы здесь остались. Потом, если нам начинают в голову новые мысли там приходить про что-то, что надо там дома суп сделать, то мы как раз можем еще раз прочитать эту молитву также про себя и опять же остаться вот в этой сосредоточенной тишине. Ну, это опыт, который, ну, вот если так делать, то тогда можно к этому приблизиться.
1: Этот опыт накапливается, его можно, что называется, как бы сказать, накапливать этот опыт молитвы? Или каждый раз нужно, что называется, обновлять свою молитву?
0: Ну, понятно, что мы идем вот немножко так вот, шаг назад, шаг вперед, вот чуть-чуть, да, вот мы иногда падаем. Вот. Но если мы все-таки движемся к Богу, то скорее все-таки накапливается. Это значит, что мы меняемся. Накапливается значит, что мы меняемся. Не то, что у нас где-то там на духовном счете растет наш духовный капитал, а мы трансформируемся, мы меняемся. Мы всегда остаемся, ну, почти нулем, вот, но немножко по-другому. Немножко ближе к Богу, ближе к центру.
1: Ближе к цели. Ну, вот тоже вот хорошо вы сказали, ближе к цели. Потому что если мы вспомним, что такое грех, то это как раз мимо цели.
0: Да, мимо.
1: То есть получается такая...
0: Ну, мимо правильной цели. Потому что, может, человек считает, что он вот цель у него такая была, там, не знаю, там, миллион, например, заработать. Есть же люди, которые там self-made man, там, я поставил цель заработать, долларовый миллион, я его заработал. Он в эту цель попал, но цель ложная. А мимо духовной цели он попал здесь.
1: И вот, знаете, когда мы молимся, то, конечно, мы же все-таки ставим перед собой некие цели. Либо, о чем мы говорили, что либо цель – это научиться разговаривать с Богом, с тем, чтобы научиться Его понимать, либо какие-то другие цели, которые связаны с каким-то, с какой-то материальной частью нашей жизни. Но вот так или иначе мы не хотим быть неправедниками. Конечно, мы хотим быть праведниками, чтобы нас назвали «вот это праведник». Так вот, скажите, можно ли стремиться к праведности просто как ну, к некому понятию праведности? Или это тоже может быть прелестной какой-то вещью?
0: Ну, мы призваны стремиться к святости. Это наше христианское призвание. В этом смысл и цель религии нашей. И даже к обожению. Это в определенной степени даже это можем сказать, что это выше, чем святость, да? Потому что здесь слово Бог. Но другое дело, что этого невозможно достичь чисто человеческими усилиями. Иначе это был бы спорт, где вот усилия человека могут дать результат. И человек, который пытается делать это своими силами, он раздувает эго. Такого человека видно. И если он не один в этом мире, что хорошо, а мы не одни, всегда найдется человек, который сможет нам увидеть это, поможет нам это увидеть. Прежде всего, такой человек – это священник, духовник. Тот, кто со стороны на нас смотрит, видит, он может нам сказать, что мы не туда загибаем, и так не надо делать. Если мы все-таки его слышим, мы можем это услышать и повернуть, и идти в нужную сторону. Вот. Если мы одни сами по себе, то, конечно, ну, любые цели могут извратиться и превратиться просто в раздувание эго. И тогда это и есть прелесть. Да? Раздутое эго – это прелесть в чистом виде.
1: Вот здесь у меня еще один вопрос, потому что осталось буквально 5 минут, даже меньше, 4 минуты осталось. Но у меня очень в этом смысле важный вопрос. Вот мы говорили о молитве такой, о другой, о целях и раздувании своего эго, об ограничении своего «я». Ну вот скажите, вот исповедь. Приходят к вам люди, которые говорят, что я просто плохой христианин, я неправильно живу, вот, я не знаю, именно с таким как бы посылом. Или просто бывают такие покаяния, которые, ну, в смысле исповедь, когда может помочь и исправиться именно в, вот, именно в этом заблуждении своего, в раздувании своего эго. Бывает такое?
0: Но если человек понял уже, что он раздувает эго, это, что бывает прям вот очень редко, потому что если человек эго раздувает, так он его и не зря раздувает, он получает это удовольствие. Mm-hmm. Вот. И, как правило, все-таки это вот не так просто, что человек понял, ой, я же эго раздуваю, пойду-ка я на исповедь покаюсь. Обычно это бывает только вот, когда все-таки вот Господь тоненькой иголочкой прокалывает это эго, оно лопается, и тогда вот человек через какой-то кризис приходит к покаянию. Скорее, вот больше это вот так бывает. А если человек увидел, понял, что он не прав, ну, скорее всего, он уже не успел сильно накачать, и это другая история. Поэтому ответ на ваш вопрос скорее нет. Потому что люди, если они не видят, так они не видят. Если они ошибаются здесь, то они ошибаются. И здесь требуется что-то, ну, либо ну, вот, взгляд со стороны добрый, который поможет человеку понять. Но опять же, человек здесь важен, чтобы это услышал. Потому что естественная защитная реакция человека – сказать, что он не прав. Неважно, кто он – друг, священник, монах – он не прав. А я прав, я же знаю. Скорее, вот такая будет история.
1: Да.
0: Это как раз признак эго, когда нет критичности. Тебе один говорит, второй говорит, третий говорит. Они все не правы. Они все заблуждаются. Это признак раздутого эго.
1: Да, это тяжелый. Знаете, тема тяжелая, но вместе с этим как-то удивительно все промыслительно. Потому что мы сейчас находимся в таком положении в нашем в обществе, в церкви, когда нам необходимо быть очень осознанными, трезвыми людьми. И если мы не научимся молиться, если мы не научимся слышать Бога и научиться с Ним разговаривать, тогда все бессмысленно абсолютно. Насколько вообще мы способны к переменам?
0: Способны. Способны. Это об этом вся полнота церкви говорит нам, что мы способны. Вот до последнего вообще вот мгновения этой жизни мы способны к этим переменам. И это благая весть.
1: Благая весть. Вот этими словами мы, наверное, и закончим. Дорогой отец Алексей, благословите наших телезрителей.
0: Господь да благословит всех нас.
1: Спасибо, отче. Дорогие наши друзья, вот и закончилась передача, но я очень благодарю вас за вашу поддержку, за вашу любовь, жертвенную любовь, за то, что вы не бросаете нас в самые сложные времена, за то, что с вами мы способны на многое, а без вас нам очень сложно. Я благодарю вас и оставайтесь на Первом православном.
3: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В них принимал участие протоиерей Алексей Володин.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе по делам молодежи обсудили возможные варианты сотрудничества в сфере патриотического воспитания детей и молодежи и приобщения юного поколения к православной вере, а также создание и работу коллегии скаутских и подростковых православных организаций. Екатеринбургское отделение Братства православных следопытов на встрече представлял начальник Совета ВПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Встречу возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела, председатель БПС иеромонах Филарет Зубов. В совещании также приняли участие заместитель председателя отдела иерей Алексей Соловьев, руководитель сектора по взаимодействию с епархиями иерей Василий Родионов, секретарь отдела иерей Александр Гордюшин, а также ответственные сотрудники отдела, представители Организации российских юных разведчиков, Ассоциации Витязей, Национальной организации Витязей и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На встрече принято решение о создании при синодальном отделе по делам молодежи коллегии скаутских и подростковых православных организаций России для обмена опытом, обсуждения и решения проблемных вопросов, реализации возможных направлений сотрудничества, что в конечном итоге должно способствовать более успешному обучению и воспитанию подрастающего поколения в православной вере и преданности своему Отечеству. Решено также направить в ближайшее время письмо в администрацию парка «Патриот» для проведения на его территории Большого Георгиевского парада в 2027 году. Обсуждены варианты празднования 35-летия создания БПС и объединения вокруг этой даты всех скаутских отрядов. Также впервые обсудили проведение крупнейшего слета скаутов в 2028 году и приняли решение начинать подготовку уже сейчас. Запланировано проведение конференции руководителей БПС в рамках рождественских чтений 2027. Важным результатом встречи стало также подписание положения о наградах. Теперь БПС располагает действенным инструментом оценки большого труда инструкторов, наставников и следопытов. Необходимо отметить и порядок подписания документа. Отец Филарет внимательно ознакомился с ним и предложил утвердить безотлагательно. Отметим, екатеринбургская дружина БПС, созданная на Среднем Урале в 2009 году, сегодня является одной из наиболее активных в России. В регионе действуют более 20 отрядов в 14 населенных пунктах области. Далее в этом выпуске. 16 сентября сербский патриарх Порфирий принял в храме святого Саввы в Белградском районе Врачар 60 учеников 7 и 8 классов школ из Герцеговины. Школьники из Требенье, Белечи, Гацко, Невесенье и Берковича провели неделю в Сербии по случаю празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага. Во время своего пребывания в Сербии дети посетили Белград из Смедерева, а затем встретились с патриархом Порфирием в храме святого Саввы во Врачаре. В программу визита вошли дети, отличающиеся в школе в предыдущем учебном году, а также в различных конкурсах, где они завоевали почетные награды. Этот визит – возможность для детей из Герцеговины познакомиться с Сербией, ее культурным и духовным наследием, а также по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага. Еще раз почувствовать важность связи сербского народа по обе стороны реки Дрина. Этот проект реализуется уже пятый год подряд, и в его рамках школьники из Сербии ежегодно в мае посещают своих сверстников в Герцеговине, которые организуют для них экскурсию по местным святым местам. После торжественного приема в приходском храме церкви святого Саввы во Врачаре для гостей было организовано угощение. И в завершение выпуска. с 18 по 29 сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проходит Симеоновский фестиваль. Его программа приурочена к пребыванию в соборе частицы мощей Блаженной Матроны Московской и престольному празднику – перенесению мощей праведного Симеона Верхотурского, который отмечается 25 сентября. В программе – концерты, литературные встречи, экскурсии, благотворительная ярмарка и другие культурные, просветительские и духовные события. В эти дни можно будет посетить и Музей истории православия на Южном Урале, где расскажут о жизни и традициях почитания Блаженной Матроны Московской. Частица мощей святой будет находиться в Свято-Симеоновском соборе до 29 сентября. Поклониться святыне можно ежедневно с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Древнейшие сказания о земле русской. Шли годы. Они сливались в десятилетия, десятилетия в века. Земли славянские приумножались. Племена дробились, расселялись и образовывали все новые сообщества. Спустя столетия после того, как Геродот описал нравы скифов, Александр Македонский, величайший из завоевателей, покоривший Грецию, Малую Азию, весь Египет, Вавилон, Персию и часть Индии, дважды ходил войной против скифов. В первом походе, около 335 года до Рождества Христова, Александр выступил против племен славянских, живших к северу от Дуная, и сжег их главный город. Семью годами спустя Александр пошел против скифов, живших к северу от Амударьи. Пораженный красотой скифской царевны Роксаны, завоеватель женился на ней, с отцом же ее вступил в военный союз. После смерти Александра скифы не раз воевали с македонскими царями. Не прошло и нескольких десятилетий, как македонцы стали страшиться скифской отваги. В 293 году до Рождества Христова скифы захватили в Днестровских степях царя македонского Лизимаха со всем его войском. Проводя все время свое в войне, славянские дружины совершенствовались в бранном искусстве и вскоре прослыли самыми могучими воинами в Восточной Европе и во всей Малой Азии. Древний летописец рассказывал: «Золото и серебро они столько же презирают, сколько прочие смертные желают его. Они — превосходные воины, потому что военное дело становится у них суровой наукой во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах — погибнуть в битве. Умереть от старости или от какого-нибудь случая — это позор, унизительнее которого ничего не может быть. Они вообще красивы и рослы. Волосы их отливают в русый цвет, взгляд у них скорее воинственный, чем свирепый». Другая же летопись оставляет такое свидетельство о бранном искусстве славян: «Часто делают набеги, нечаянные нападения и различные хитрости днем и ночью, и, как можно сказать, играют войной. Величайшее их искусство состоит в том, что они умеют прятаться в реках под водой. Никто другой не может так долго оставаться в воде, как они. Часто, застигнутые неприятелем, они лежат очень долго на дне и дышат с помощью длинных тростниковых трубок, у которых одно отверстие берут в рот, а другое высовывают на поверхность воды и таким образом укрываются неприметно в глубине. Кто даже заприметит эти трубки, тот, не зная такой хитрости, сочтет их самородными. Опытные узнают их по отрезу или по положению, и тогда или придавливают их ко рту, или выдергивают, и тем заставляют хитреца всплыть наверх». Нередко после удачных войн в руки славян попадало множество пленников. Однако славяне были милостивы к ним и не обращали их в постоянное рабство. Пленники у славян не так, как у прочих народов, не всегда остаются в рабстве. Они определяют им известное время, после которого, внеся выкуп, те вольны или возвратиться в отечество, или остаться у них друзьями и свободными. Происходило же это от того, что наши предки-славяне умели ценить свою и чужую свободу. Рабству же предпочитали смерть. Племена славян ведут образ жизни одинаковый, имеют одинаковые нравы, любят свободу и не выносят рабства. Они особенно храбры и мужественны в своей стране и способны ко всяким трудам и лишениям. Они легко переносят жар и холод, и наготу тела, и всевозможные неудобства и недостатки. Очень ласковы к чужестранцам, о безопасности которых заботятся больше всего. Провожают их от места до места и поставляют себе священным законом, что сосед должен мстить соседу и идти на него войной, если тот по своей беспечности вместо охраны допустит какой-либо случай, где чужеземец потерпит несчастье. Незадолго до Рождества Христова владычество над всем древним миром перешло к римлянам. Среди наиболее могущественных врагов Римской империи был царь малоазийский Митридат Великий. Нанеся тяжелое поражение скифам, Митридат заключил с ними мир и союз. По этому миру войска скифские должны были ходить вместе с Митридатом на Рим, что они успешно и делали, наводя ужас на римских легионеров. Победой над скифами Митридат гордился больше других своих побед. «Из смертных я один покорил Скифию, ту Скифию, мимо которой прежде никто не мог ни безопасно пройти, ни приблизиться к ней. Два царя, Дарий Персидский и Филипп Македонский, осмелились было не покорить, а только войти в Скифию, и с позором бежали оттуда, откуда нам прислано теперь великое войско против римлян». После поражения скифов слава непобедимых воинов перешла к единокровному им славянскому племени сарматов. Имя же сарматы сделалось столь известным, что многие века русскую землю называли Сарматией. Война с римлянами закончилась для Митридата Великого неудачно. Он был побежден и покончил с собой. Империя его распалась и была поглощена Римом. Славянские же племена, проведавшие благодаря Митридату о богатстве римских земель и узнавшие все подступы к ним, часто стали тревожить римские границы. В первом же веке после Рождества Христова предки наши брали на щит уже и греческий город Ольвию. Римляне оказались в сложном положении. Укротить славян они не могли. Те легко скрывались в лесах своих и степях. Государств и крупных городов у них не было. Каждое племя действовало на свой страх и риск, и часто, выгода в подходящий момент, нападало на римские земли, разоряя их. При императоре Марке Аврелии случилось и грозное нашествие славянское на Римскую империю, продолжавшееся целых 14 лет, 166-180 годы. Кроме соединенных славянских племен, с Римом воевали и германцы, и лишь с огромным трудом Марку Аврелию удалось одержать победу над германцами. Славянские же племена еще долго воевали с Римом. Особенно прославились своим мужеством племена Роксолан и Языгов. Война эта, названная римлянами «Сарматской», на долгие столетия запомнилось всем приморским народам. О размерах ее можем судить лишь потому, что одни только языги после окончания войны с Римом вернули ему 100 000 пленных. Славяне вторгались в пределы Римской империи как сушей, так и водой. Собираясь на своих юрких ладьях у устьев Днепра и Дона, они смело пускались в море и доходили не только до Византии, но порой достигали самих Афин и даже Рима. Римский император Диоклетиан известный также и свирепыми гонениями своими на христиан, решил поссорить славян с германскими племенами, носившими общее имя готов. Данный способ действий именовался у римлян «разделяй и властвуй». В данном случае он вполне удался. И славяне с готами, воспылав ненавистью, стали ожесточенно истреблять друг друга, оставив на долгие годы в покое Римскую империю. Завоеватель Германрих, объединивший под своей властью все германские племена, сильно потеснил славян, захватывая их земли и облагая все поселения славянские тяжелой данью. Первыми против готов поднялись воинственные обитатели низовьев Дона и Днепра – гунны. Гунны являлись племенным образованием, состоящим из тюркоязычных хунну, к которым примкнули угры и сарматы. Славянские племена, покоренные Германрихом, восставали против него, переходя на сторону гуннов. Побежденный гуннами, Германрих в отчаянии кинулся на свой меч. Следующий готский король Винитар отчаянно воевал с гуннами, но был убит Воломиром, гуннским повелителем-славянином, как можно судить по имени. Женившись на племяннице Винитара, Воломир почти без сопротивления покорил все готские народы. Владычество гуннское еще более усилилось под властью одного из следующих их повелителей – Атиллы. После смерти Атиллы при младшем сыне его, часть славянских племен, значительно перемешанных уже великим переселением народов, села на Дунае и образовала болгарский народ, другая же часть ушла за Днепр и Днестр в русскую землю и расселилась до самых Кавказских гор. Незадолго до нашествия гуннов, в 395 году, Великая Римская империя разделилась надвое. Произошло это при Феодосии Великом, одном из преемников Константина Равноапостольного, названного Равноапостольным от того, что он был первым из императоров римских, принявшим святое крещение. В завещании своем Феодосий передал Римскую империю двум своим сыновьям, разделив ее на восточную и западную. С тех пор западные императоры проживали в Риме, восточные же выбрали столицей своей Константинополь. Уже тогда заронено было первое семя раздора, приведшее позднее к раздроблению церквей и отделению от церкви истинной православной, церкви латинской, кардиналы которой, внеся ряд изменений в чин богослужебный и признав необоснованно, что Дух Святый исходит не только от Отца, но и от Сына, стали выбирать себе отдельного главу – римского папу. Распавшаяся же империя стала теперь более уязвимой и продолжала подвергаться нападениям наших предков-славян. Ладьи славянские ходили к Константинополю почти ежегодно, разоряя его окрестности и быстро затем отплывая в Русь, хотя нередко бывало, что их настигали военные корабли и сжигали горшками с нефтью, которые именовались также греческим огнем. В 558 году огромная рать народов славянских перешла Дунай. Часть из них отправилась воевать в Грецию, другая же подошла к Константинополю и осадила его. Воинство славянское было столь велико, что город легко мог быть взят. Наши предки уже насыпали под стены его земляные валы, чтобы по ним беспрепятственно подняться на укрепление. С огромным трудом грекам удалось убедить предводителя славян Завергана не брать город на щит. Получив огромный выкуп за возвращение пленных, славяне сняли осаду и отошли к Дунаю. С той поры греки надолго возненавидели славян и стали принимать все меры к тому, чтобы рассорить их между собой. Отправляя богатые дары старейшим славянских племен, греки искусно стравили отдельные племена и роды наших предков между собой. Славянский же обычай кровной мести, когда род мстил другому роду за всякого убитого, делал междоусобную войну между славянскими племенами бесконечной. Так, несмотря на свое бесспорное мужество, воинственность и презрение к смерти, славяне едва не были уничтожены этими же своими качествами, направленными, увы, против своих же единокровных братьев. Пишет летописец: «Никакой власти не терпят славяне, и друг к другу питают ненависть. Лучшие мужи погибали в битвах со своими же собратьями, и этим успешно пользовались их враги». Дождавшись, когда славяне обескровили друг друга, греки призвали из далекой Азии племя аваров или обров и уговорили их идти на славян. «Славяне богаты, многие сокровища возьмете вы у них», — говорили обрам греки. Обры перешли Волгу и Дон и после кровопролитной борьбы покорили ослабленные распрей славянские племена. Вскоре авары окончательно укрепились на побережье Черного моря и стали брать дань не только с самих славян, но и получать богатые дары от греков, на которых ходили войной вместе с покоренными ими славянами. Вскоре власть у аваров постепенно перешла к иудейской купеческой верхушке, которая перевела всю знать аварскую и самого их кагана в свою веру. С тех пор обры, перенявшие обычаи иудейские, стали именоваться хазарами, ставшими почти на 200 лет злейшими врагами наших предков-славян. Столица хазарского каганата была в городе Итиль на устье Волги. Туда же вместе с данью доставляли хазары на продажу славянских отроков и девиц, которых нередко захватывали во время своих нападений, и расчетливые купцы иудейские, за все умевшие взять свою цену, продавали их рабами в Грецию, а также магометанам.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.
2: За убогой явно не услышал.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 10. О страстях. Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. И раз мы желаем выкорчевать из своего сердца колючие сорняки, которые являются образом страстей, и насадить культурные растения, то, конечно, приложим большой труд, и наши руки будут изранены в кровь, а лицо покроется потом. Иногда нас даже будет посещать отчаяние при виде того, сколько еще сорняков и страстей кишит в нас. Но мы с надеждой на Христа, Исправителя наших душ, почтимся каждый день прилагать заботу о земле нашего сердца, трудясь над его очищением. Терпение, скорбь, смирение, послушание, отсечение своей воли – все это содействует его возделыванию. Мы должны затратить все свои силы, и тогда Бог, видя наш труд, придет и благословит его. Так совершается наше преуспеяние. Крепись, ибо труд этот временный и мимолетный, в то время как награда на небе велика. Подвязайся и будь трезвенным в помыслах. Твердо держись надежды, ибо это показывает, что дом построен на камне. Камень же — Христос. Будь кроткой, не гневайся, потому что гнев — плод себелюбия и своеволия, в то время как кротость, напротив, — это плод смиренного сердца и отсечения своей воли. Когда человек гневается, ум его теряет рассудительность и, как следствие, теряет равновесие, увлекается неподобающими помыслами и образами. Хотя все страсти уподобляют опьянению, но главным образом святые отцы говорят так применительно ко гневу, потому что, когда человек опьянеет, он теряет свое достоинство и становится смешон для людей, так и гневливый в порыве ярости. Господь наш говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Чтобы обрести мир совести, мы должны усмирить и искоренить зверя гнева, который гнездится в эгоизме. Если случится так, что тебя кто-либо обличит, справедливо или от неуважения, сдержи себя, подави свое внутреннее возмущение, затвори уста и начни про себя творить Иисусову молитву, и увидишь, как тут же задохнется этот зверь. Но для каждой победы необходим подвиг. Знай, что всякий раз, когда ты побеждаешься гневом, ты даешь этому зверю пищу, и, стало быть, в другой раз найдешь его более свирепым. Когда же во время его буйства ты задушишь его вышеизложенным способом, тогда знай, что не дал ты ему пищи, и в последующем его разъярении он будет слабее, в другой раз еще слабее, и так постепенно придет исцеление. Помыслы самомнения и тщеславия опасны и трудны для низложения, но пред смирением Иисусовым они решительно теряют свою силу, ибо сказано: «Истина освободит вас от всякого греха и страсти». Святые отцы пишут: «Когда увидишь, что Пилат и Ирод примиряются, знай, что они замышляют убийство Иисуса. Когда же увидишь, что на тебя ополчаются тщеславие и гордость, знай, что они ищут погубить твою душу». Страх и трепет должны охватывать тебя, когда ты явственно увидишь таковые помыслы, потому что сообразно сим помыслам промысл Божий подготавливает тебе наказание искушениями, дабы научить смиренно мудрствовать.

написал огромные тома, привел ко спасению многих людей и множество иных укрепил в вере, дабы они стали мучениками, но в конце сам отпал от Бога и был признан ересиархом. Увы, какое зло порождает в человеке гордость! В ничто вменяет Бог труды гордеца, и это потому, что человек только водопроводный кран, а не источник. И как водопроводный кран может присваивать себе текущую из него воду, если видит, что причиной воды является сам источник? Однако же забвение, самый лукавый учитель души, затмевает истину, ибо если бы душа помнила о ней, то не теряла бы здравомыслия. Откуда произошло падение денницы? Разве не от гордого помысла? И так его злосчастье пусть послужит уроком для нас. Ведь нужно учиться не только на собственных несчастьях, но и на чужом жизненном опыте. Отчего пали некоторые великие подвижники, которые, хотя и отреклись от всего, впали в беснование и на позор всему монашеству возвратились в мир? От того, что посчитали себя лучше и добродетельнее других, и что они якобы совершают великие дела. Не подавай пищи своим страстям уступками, чтобы впоследствии не претерпевать от них страданий и скорбей. Потрудись теперь сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без внимания, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуем, то освободишься от них, и по благодати Божией будешь чувствовать себя счастливым. Чем быстрее приобретаешь добродетель, тем легче ее теряешь. Чем медленнее и тяжелее она приобретается, тем устойчивее пребывает. Одна тыква высоко разрослась и хвалилась кипарису. «Смотри-ка, за сколько дней я выросла, а тебе уже столько лет, и ты еще так мала». «Погоди», — говорит ей кипарис, — «ты не видела еще ни ветров, ни жары, ни холода». В скором времени пришли невзгоды, и тыква засохла, а кипарис остался на своем месте. Так и опытный человек, и в бурю, и в штиль, он пребывает непоколебимым. Почему? Потому что длительное время соделало в нем постоянство. В начале удаления из мира наше душевное состояние было неустойчивым, но со временем благодать Божия постепенно устрояет спасение и свободу от страстей. Сегодня проявим небольшое понуждение, а завтра благодать Божия начнет действовать сама, и вам не нужно будет понуждать самих себя и приводить себе на память различные спасительные памятования. Живущая в вас благодать, помимо вашего желания, будет приводить их вам на ум. И тогда вы узрите таинство таинств. Вы будете легко приходить к умному ощущению, скажем, памяти смертной или чего-либо другого. Едва открыв глаза после сна, вместо того, чтобы чувствовать сонливость, вы уже сразу будете переживать всю полноту этого созерцания. Тогда вы скажете: «Но как же бывает во мне такое озарение, ведь я только что проснулся». Как бывает? Благодать Божия действует сама, что является плодом постоянства. Но подобное бывает и с грехом. Развращенный человек и днем, и во сне все помышляет о грехе и зле. Как доброе обыкновение, подкрепляемое благодатью Божией, становится в человеке навыком, так и грех, благодаря дурному обыкновению и дьяволу, становится постоянным злом. Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Терпи, и с помощью благодати Божией все пройдет. Ничего не останется, только бы ты подвязался. Если будешь мужественно отражать все, что борет тебя, то искушение не пребудет долго. Плотская брань не оставит тебя на протяжении всей твоей юности, но в соответствии с твоим подвигом она будет уменьшаться и станет терпимой. Страсть же гордости будет бороть долго, до самой старости, но будешь получать отдых от нее сообразно своему подвигу и духовным знаниям, которые станут твоей защитой. Эти две страсти сильнее.

0: сильнее всех страстей. На них зиждется все здание греха, и одна страсть является составной частью другой. Страшны оба эти льва, но наш Иисус одним своим тихим взором может умертвить их обоих и обратить в пищу хищным птицам. Не гневайся, ибо это показатель себелюбия. Кротость же и великодушие – признаки смирения. Посему, чадо мое, если желаешь умалить и искоренить свои страсти, возлюби смирение и самоосуждение. Только таким способом можно с успехом избавиться от страстей. Если подозреваешь, что другой человек якобы имеет против тебя злые помыслы, или что о тебе говорят нечто плохое, такое подозрение, согласно святым отцам, называется ложью разума. Словом, лжет тот, кто, к примеру, вместо того, чтобы сказать, что у него 5 драхм, говорит, что у него 10. Ложью по жизни называется то, когда я, к примеру, вместо того, чтобы признаться, что по нерадению встал позже и опоздал на службу, говорю, я от усталости не мог подняться, потому что много работал днем. Пост – исключительная добродетель. Он обуздывает телесные движения, душе подает силу бороться с чувствами, отравляющими сердце, и приносит сердцу целительное средство от этого отравления. Пост очищает мысленную силу души, увядает всякий злой помысел, в уме рождаются здравые мысли по Богу и просвещающие ум святые помыслы. Просвещенный же ум воспламеняется к большей ревности и духовной теплоте. Главным образом нас должно занимать очищение сердца от страстей и исправление своих недостатков. Те состояния утешения, которые по временам нам дарует Бог, не играют никакой серьезной роли, потому что они приходят и уходят. Ах, эти страсти, как же колючи и извительны их корни! Сколько труда, сколько боли, какие слезы, какие молитвы необходимы для того, чтобы обрести от них малое облегчение, настоящее мученичество. Очень тяжело бороться с блудной страстью, особенно когда она усилена прежними послаблениями. Но Бог умеет избавлять притекающих к Нему со смирением, ибо ведает удобопоползновенность нашего естества. Молюсь, дабы милостивый Бог указал тебе спасительный путь и привел тебя на живоносные и прохладные источники вод, ибо путь спасения суров и труден. Человек исполнен страстей, немощи и своенравия и всякой нечистоты, и чтобы освободиться от этого, он должен вести кровопролитную борьбу. Победив же с помощью Божией, он тем самым приимет обручение будущего брака с Агнцем, бесчеловечно закланным жестокими руками, преданные Богом на проклятие. О плотской и невидимой бесовской брани. Хорошо дознав, что он и охотник за нашими душами, везде расставил и раскинул свои сети, не будем предаваться дремоте. И на торжеще, и на площади, и в семейном кругу, и в самой Церкви Божией будем подмечать эти расставленные сети, даже если они искусно прикрыты благочестием. Кто же может избавиться от этих замаскированных сетей и посмеяться над их страшным мастером? Вот великий опыт наших преподобных отцов свидетельствует, что только смиренно мудрее, это высокая и всесильная добродетель, этот меч духовный на корню уничтожает зло и приводит к полному бездействию эти искусительные сети врага. Посему возьмем на себя небольшой труд стяжаний этой спасительнейшей, упраздняющей дьявола добродетели, смирения. Чадо мое, и в радости, и в скорби всегда будь начеку. Ни в радости не выходи из границ, выказывая ее оживлением и смехом, ни в печали не помрачая лица настолько, чтобы это было заметно, ибо сатана пускает свои помыслы, как стрелы, но зачастую не может понять, Приняли мы их в свое сердце. Будучи хитрым знатоком, он посредством прилога, запустив стрелу злого помысла, наблюдает за нашим лицом и всеми движениями нашего тела и по ним определяет, насколько стрела уязвила наше сердце. Если он увидит, что душа уязвлена, тогда сильнее пускает стрелы, чтобы умертвить ее. И если же по известным ему признакам он увидит, что душа не ранена, тогда изменяет тактику. Поэтому, когда у тебя радость, скрывай ее в своем сердце, чтобы дьявол не узнал о ней по твоей невнимательности и не украл ее у тебя каким-нибудь искушением. И в скорби поступай так же, чтобы он не увеличил тебе ее, узнав о ее причине. Когда и в радости, и в скорби ты находишься в ровном состоянии, то дьявол, не ведая точно о том, что происходит внутри тебя, не знает и как с тобой воевать. Мы ходим посреди многих сетей, и дабы избежать их, нам не позволяется жить нерадиво. Соделаем свои очи трезвенными, уподобляясь многоочитым херувимам, чтобы, посмеявшись над злохудожными кознями сатаны, вознестись в духовный эфир на крыльях божественных помыслов и принести живущему на небесах Богу, как благоугодный фимиам, здравие наших душ. Как здоровье чад радует родителей, так и радость нашего доброго Бога Отца заключается в том, чтобы были здоровы наши души. Однажды Макария Великого встречает бес и говорит ему: «Макарий, что ты делаешь более меня, сидя в пустыне? И я живу в пустыне. Ты постишься, я же совсем не ем. Ты стремишься к нестяжанию, я же не имею ничего. Ах, Макарий, в одном ты меня превосходишь, чего я не могу и видеть». «В чем?» – спрашивает Макарий. «В смирении. Оно пожигает меня». И, сказав это, он стал невидим. Итак, восприимем небольшой труд для стяжания этой спасительной добродетели, труд непрестанного прошения к Богу, могущему все даровать нам. И будем верить, что получим ее, когда с болью, терпением и настойчивостью будем стучаться в двери милосердия Божия, которые открываются легко, ключом евангельской обиженной вдовицы. Отринем из себя тяжесть нерадения и почтимся подражать зоркой лани, чтобы в каждом искушении поспешно прибегать к Богу, прося Его помощи, чтобы не спровергнуть иноплеменного Голиафа и прославить державу царства, к которой принадлежим, державу Царства Божия. Всегда молюсь Господу, дабы Он подавал вам правильное суждение. Перед тем, как говорить, подумайте сначала о том, что произнесут ваши уста. У вас еще нет опытного знания ухищрений дьявола, цель которого – никогда не оставлять вас в покое. Когда справа, а когда слева, когда вашими собственными, а когда чужими вещами, он будет занимать вас, чтобы не дать покоя вашей душе, дабы вы не увидели дна, на котором еще так много того, что нужно выбросить. Не занимайтесь ничем, что находится вне вас самих. Станьте глупцами, чтобы быть умными. Станьте неучами, дабы Господь открыл вам свою премудрость. Советы старца некоторым подвижникам, основавшим новое монашеское братство. Не думайте, что дьявол не приметил, или что ему безразлично то, что вы основали братство, то есть выстроили духовный бастион для сражения с ним. Нет, он об этом хорошо поразмыслил, и как некий лис или волк, насколько мог вооружился против вас коварством. Он пробрался внутрь вашей ограды и теперь губит ваши души. Не оставляйте его более внутри. Поднимитесь и соединитесь в любви, которая лишает его сил. Помыслите о том, что вы все оставили ради Христа, пожертвовали своей юностью, презрели все радости мира, дабы обрести Христа. Пожалейте свои души и не забывайте, что дьявол бодрствует и ищет, кого бы ему поглотить. Этот глубинный змей не может стерпеть того, что вы его попираете и не слушаете. Он завидует и посему приходит, как лукавый лис, сея раздоры и брани, чтобы суметь вас разделить и затем ввергнуть в различные пропасти греха. Без союза с Богом мы не можем сделать ничего доброго. Посему необходимо многое смиренно-мудрее, дабы обрести душевный покой. Никогда лукавый дьявол не прекратит пускать в нас свои рожженные стрелы, всегда будет стараться поработить и овладеть нами. Однако и у нас есть много оружия, несущего ему смерть, особенно же молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», которая буквально пожигает его. Поэтому он старается напасть на нас вероломно, из-за угла. Но Христос своими святыми заповедями просвещает нас в том, как сражаться с ним. Дьявол подтолкнул этого человека воевать с тобой, дабы заставить тебя приступить святые заповеди Божии. Он хотел через это принести вред твоей душе, но главное, через нарушение божественных заповедей, оскорбить Бога и побороться с ним. Если же мы, несмотря ни на что, подвязаемся в хранении Слова Божия и подвязаемся ревностно, то и свою душу спасаем, и сподобляемся того, чтобы через нас прославился Бог. Прославляющее мя прославлю. Посему, чадо мое, подвязайся с любовью, с терпением, со смирением, чтобы с помощью Божией порвать дьявольские сети. Возможно, через тебя Бог просветит этого человека покаянием. Побеждай благим злое.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября в храме во имя преподобного Серафима Саровского поселка Буланаш состоялась божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей Игорь Аксенов. День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби стал для прихода особым. Он соединил молитвенное предстояние и живое прикосновение к страницам отечественной истории. Вместе с прихожанами в божественной литургии приняли участие атаман хутора Артемовский и кадеты спортивно-патриотического клуба «Сотник». Их присутствие наполнило службу особым смыслом. Ведь подвиг иноков-воинов напоминает нам о том, что верность Христу и любовь к Отечеству неразделимы. По окончании литургии участники богослужения познакомились с житием преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, а также с историей одного из дней воинской славы – Куликовской битвы. Особое внимание было уделено участию в ней иноков. Их подвиг – пример того, как сила духа и твердость в вере способны укреплять народ в самые трудные времена. Такие встречи помогают не просто узнавать историю, но и видеть в ней духовные уроки для сегодняшнего дня, вдохновляться примером святых и стремиться к созиданию добра в своем служении и труде. Далее в этом выпуске. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию. Состав делегации, сопровождающий предстоятеля Русской Православной Церкви, входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Иванович Державин. В аэропорту города Астрахани святейшего владыку встречали губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин и митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Из аэропорта святейший патриарх Кирилл направился в новопостроенный храм святого благоверного князя Александра Невского города Астрахани. И в завершении выпуска. Добровольцы завершили восстановление Кильдинского северного маяка на острове Кильдин в Мурманской области, пишут новые известия. Построенный в 1953 году, маяк и сегодня продолжает светить белым проблесковым огнем и служит действующим навигационным ориентиром на подходах к Кольскому заливу. В летних экспедициях участвовали 119 добровольцев из 20 российских городов. Для восстановительных работ использовали 300 литров краски, 3 тонны штукатурки и 1,5 тонны металла. Это уже четвертый маяк, которому вернули исторический облик волонтеры проекта «От родника до океана. Маяки». Движение «Мы вместе». С 2023 года добровольцы участвовали в восстановлении Кашкаринцевского, Териберского, Водоигубского и Кильдинского северных маяков на побережьях Белого и Баренцева морей. В следующем году добровольцы планируют отремонтировать Цыпноволокский маяк на полуострове Рыбачий Мурманской области. Также с 2027 года инициативу по восстановлению маяков начнет развивать Вологодская область. Следующий объект проекта – Петропавловский маяк на Онежском озере. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 22 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. А я познакомлю вас с теми передачами, которые прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» продолжим слушать рассказы сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге», «Детская Библия», слушаем библейские рассказы. В 13 часов 30 минут читаем «Ветхий Завет» со священником Константином Корепановым. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Речь пойдет о молитве «Отче наш». 15 часов 10 минут приглашаем вас в храм святителя Иннокентия Московского. Репортаж подготовлен Еленой Сырневой. 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Стихи и письма Марины Цветаевой. В 16 часов 10 минут православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут вас ждет встреча с гостем нашей студии Алексеем Виноградовым, экспертом по старорусским рецептам, шефом-поваром. Речь пойдет о старинной русской кухне. В 18 часов 10 минут для ребят лучший сборник сказок и прозвучит сказка «Иван, крестьянский сын» и «Чудо-юдо». В 18 часов 35 минут передачи из цикла «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена женщинам-исполнителям. В 19 часов 15 минут Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». В 20 часов 15 минут в нашем эфире главы книги Дмитрия Меца «Заступники земли русской». В 20 часов 30 минут беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Речь пойдет о молитве «Отче наш». В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем с вами главы отеческих наставлений старца Ефрема Филофейского, Аризонского. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Я напомню, сегодня вторник, 22 сентября. Мира с Богом и ближними, и да хранит вас Господь.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В США родители начали нанимать мам своим детям-студентам. Такие мамы привозят еду, лекарства, убирают комнаты и просто поддерживают взрослых детей. Эту услугу начали распространять сервисы для родителей, которые хотят, чтобы рядом с их ребенком, студентом в другом городе был взрослый, способный помочь с бытовыми делами. Такие местные мамы могут привезти заболевшему студенту суп, забрать рецепт из аптеки, посидеть с ним в больнице или просто проверить, все ли в порядке, если он несколько дней не отвечает семье. Они предлагают студентам стирку, помощь с бытовыми вопросами и специальные услуги для студенток, участвующих в наборе в женские университетские сообщества. При этом сами создатели подобных сервисов не считают, что заменяют студентам самостоятельную жизнь. Речь идет о поддержке молодых людей, которые впервые оказались далеко от дома. Для родителей это еще и способ меньше тревожиться. Одна из матерей сравнила такую услугу со страховкой. Если она сама не может приехать к ребенку, рядом окажется человек, который поможет. Эксперты оценивают такие сервисы неоднозначно.
0: Спешим на помощь.
2: Антон Чехов. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?»
3: «Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!»
2: Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
3: «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!»
2: Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
3: «Что с тобой? На тебе лица нет!» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся!»
2: «Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров!
3: А теперь вся Россия знает об этом, мамаша! О, Господи!»
2: Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
3: «Да что такое случилось? Говори толком! Вы живете, как дикие звери! Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, и да и про меня напечатали!» «Что ты? Где?»
2: Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
3: «Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия узнает!
2: Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда! Поглядите!» Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
3: «Читайте!»
2: Отец надел очки.
3: «Читайте же!»
2: Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать.
4: 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
3: «Видите! Видите! Дальше!»
4: «Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портретной, что на Малой Бронной, в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии...»
3: «Это я с Семен Петровичем! Все до тонкости описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!»
4: «И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и потащив через него сани с находящимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворником. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
5: Это я оглоблю, папаша! Дальше! Дальше! Вы дальше читайте!
4: Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь.
5: Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь. А, то-то вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать. Наталье Ивановне, Одиссиму Васильевичу побегу. Прощайте.
2: Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
0: Приятный сюрприз.
1: Жителям Сингапура стали платить за чтение книг. Так работает программа, участники которой получают небольшие денежные вознаграждения за регулярное чтение. Национальный библиотечный совет хочет таким образом, Национальный библиотечный совет хочет помочь людям меньше отвлекаться на короткий контент и выработать привычку читать каждый день. Чтобы получить баллы, нужно читать не менее 15 минут в день и отвечать на это, и отмечать это на государственной платформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет. 1000 монет равна одному сингапурскому доллару. Это примерно 66 рублей. Поэтому для такой суммы понадобится 50 дней чтения. За сутки можно отметить только одну сессию. Главная мысль, которую хотят донести до жителей Сингапура, заключается в том, что чтение – это отличная тренировка ума, говорят организаторы. Это увлекательное занятие. Начать читать и поддерживать эту привычку легко, и мы надеемся, что сможем сделать это нашей общей привычкой. Исследование Национальной библиотеки Сингапура 2024 года показало, что сейчас только 28% взрослых жителей Сингапура читают книги еженедельно. Сингапур и раньше использовал вознаграждение, чтобы помочь людям приобрести полезные привычки. В 2015 году, например, там запустили еще один проект, участники которого получили баллы за ходьбу и физическую активность, а затем могли обменивать их на призы и ваучеры. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, в цикле «Звучащая книга. Рассказы из сборника «Протоиерей Алексея Лесника. На родной стороне» читает Эдгард Запашный.
2: Парк Калинина. Февральским утром, когда мама собирала Сережу в школу, она настрого запретила ему возвращаться с хореографией через парк, хотя парком путь короче. Мама сказала страшным шепотом, что в парке бабка Зинка Фомичева видела извращенца, поэтому никак нельзя.
3: «Какого еще извращенца? Это кто?»
2: «Подрастешь, узнаешь. Ты, главное, после танцев иди домой вместе с ребятами и в парк не суйся. И вообще с незнакомыми не разговаривай». «Ага, в парк не суйся. Сережа, может, и не сунулся бы, но теперь-то ясно, что идти следует непременно через парк». Танцевальная студия, куда первоклассника Сережу записали бесплатно, располагается на полгоры. Туда Сережа после школы добирается на трамвае вместе с однокашниками Илюшей и Данилой. В город пешком дураков нет, а обратно под горку можно и пехом. Тем более зима, тротуар весь в ледовых раскатушках. Скачешь, скачешь и едешь. То на ногах, а то и на... сидя. И все бы хорошо, да вот беда. На полпути у остановки возник недавно яркий ларек «Аппетит». И там Сережины коллеги по танцам научились покупать сосиски. Заявляли, что после танцев им шибко жрать охота. Но Сережа-то знает, им и без танцев только бы лопать. С тех пор скачут они, танцоры, до ларька втроем, а после ларька Сереге делается одиноко. У этих в одной руке пропитание, другой телефон. Подскользнуться на льду, навернуться, поднимутся, а сами-то не заметят. Так и плетутся. Жуют, падают и в телефоны таращатся. У Сереги телефона нет. Ларечного он не ест. С сосисочными приятелями тошно. Вот однажды, чтобы ускользнуть из компании, он тихонько и нырнул себе через дыру в заборе в заброшенный парк. Летом здесь он, конечно же, бывал. И весь район тут бывал. Качели, карусели в парке старые. Пруд совсем зарос. Летний кинотеатр стоит без крыши. Некультурно расписан. Пара облезших лавочек. Народу летом немного. А на зиму и вовсе центральные ворота замыкают. И когда Сережа впервые просочился сюда зимой, он очутился, нет, не в заросшем парке, а в настоящем сказочном лесу. Тишина, и запах, и сорока кричит, и деревья в снегу. Жутко. И повсюду здесь чудится тайна. Тропинка ведет сугробами далеко от главной аллеи, мимо большущей ели, которая летом наглухо прячется от глаз в одичавшей зелени. И Сережа сразу признал эту необыкновенную елку. В новогодние каникулы он видел сказку, где под самое это огромное дерево по приказу мачехи отец Размазня привез свою раскрасавицу дочку Настеньку, Деду Морозу на забаву, голодным волком на расправу. Выходит, что здесь под елкой вполне возможно повстречать бедняжку Настю. А заодно увидеться и с Дедом Морозом, если повезет, конечно. Но, увы, сколько Сережа не путешествовал с бальных танцев этой тропой, так ни разу никого и не встретил. И вот, наконец, с хореографией покончено. Пацаны разбирают в гардеробе свои пуховики, Данис с Илюшей считают карманные, у каждого хватает как раз на огромную сосисищу. У Сережи нету. «Серый пустой? Ну ты лошара!» Можно, конечно, прямо сейчас убедить Колобков, что он не лошара. Да как дать в глаз? Только они ведь сразу заноют и пожалуются, и мать снова будет кричать на Сережу и плакать. А они все равно не поймут, что мать уборщица и бабка-инвалид денег не дают, потому что в ларьке продают всякую гадость. «Слышь, Серый, а к тебе танцорка цепляется?» «Выше плечо, выше плечо. А к нам не цепляется. Мы крутые».
3: «Ну и что?»
2: «Колобкам она действительно не цепляется. Станут себе бочонки в позицию, она им и раз, и два, и раз, и два». Они едва поворачиваются, она «Молодец, Илюша, молодец, Занечка», а сама в их сторону и не глядит. Там главное ведь, чтобы чеки в срок приносили. А к Серому, да, без конца цепляется. Ну-ка, выше, четче, не ленись, ты можешь? Лошара, пошли через ларек, мы тебе понюхать дадим. Не хочу. Да чего же обидно? Обидно, что в глаз нельзя.

0: карусель. В тишине отчетливо слышно, как чудовищный скелет этот поскрипывает обвисшими своими цепями. Покачивается на цепях неубранные в зиму сиденья. Ветра нет, а цепи себе болтаются. Кто-то их тревожит. Зачем? А ну, как скелет пошевелится? Нет, в ту сторону лучше не смотреть, а только голова сама туда поворачивается. Снег завалил постаменты парковых фигур. Голая, серая женщина без левой руки торчит прямо из сухих камышей на берегу замерзшего пруда, в правой держит весло. Напротив фигура рабочего, который грозит ей жилистым кулаком. Говорят, прежде он сжимал в руке молот, только молотка у него давным-давно уже нету. И вместо ноги арматура. Ага, ну вот, наконец, и елка. Здравствуйте. Сережа внимательно исследует окрестности и под елкой смотрит, и вокруг, нет ли Настенькиных следов. Ага, есть. Ура! А сама где же? Отошла? Миниатюрные следочки прибежали с тропинки и на тропинку воротились. Может, это и не она вовсе. Ни копыт ведь кругом, ни полозьев. Жаль. Вот спроси ты, на что ему это разнесчастное? Он пока и сам не знает, на что, и не догадывается. Что-то чувствует, похожее на тоску. Ищет, не находит, не отчаивается. После елки тропинка забирает в самую-то глушь. С липы падает снег, там волнуются и скачут синицы. Сережка шествует, вертит головой, и вот деревья вверху смыкаются. Это место надо пройти поскорее. Очень похоже, что здесь волки. И вскоре светлеет. Сережа выбирается на поляну. До выхода из парка Калинина уже подать рукой. Уже сквозь деревья и голые кленовые заросли пробивается шум проезжей улицы. Вдруг возле толстого пня Сережа увидел высокого бородатого старика и вздрогнул. Старик скреб с пенька снежную шапку и насыпал семечек. Странный он какой-то. Сережа подошел. «Здравствуйте. А зачем вы так сделали?» «Привет. Белку прикармливаю». «Какую?» «Натурально. Вон на сосне, видишь?» Сережа задрал голову и углядел пушистый хвост. А потом и ушки с кисточками. Белка рада была спуститься. Да только опасается.
1: «А чего она не идет? Боится?»
0: «Меня-то не боится. Это она тебя застеснялась. Ничего. Сейчас попривыкнет, спустится». И правда, белочка коротенькими пробежками, как в бою, спускалась. Пробежит, оглядит двуногих, не съедят ли, покрутит головой, не съели, еще пробежит. Вот, наконец, она спрыгнула на пень, близко-близко, схватила семечку и на сосну. Дед улыбнулся. Гляди, какая забавная. «А вы кто?»
2: «Сторож».
0: «Это как?» «Не понимаешь? Теперь говорят «охранник». Нанялся вот парк караулить. А ты кто?»
2: «Сережа», — отрекомендовался парень.
0: «Вам тут не скучно одному?»
2: «Я не один. Здесь полно народу. С Белкой дружим. С тобой вот познакомились».
0: «С Белкой?»
2: «Да. Ее Машка зовут».
0: «Откуда вы знаете?»
2: «Сама сказала». Сережа округлил глаза. «Говорящая, что ли?»
0: «А как же? Белка песенки поет и орешки все грызет. Слыхал?»
2: «Да».
0: «Так это что, та самая?» «Она-она! Она вообще любит поболтать. В вагончик ко мне на чай забегает. Постучится вечерком, тук-тук.
2: Впущу и сидим.
0: Подружишься с ней, она и тебе споет».
3: Сережа присмотрелся к сторожу, и в его голове окрепло подозрение. «Никакой это не охранник. Охранника-то кто не знает? А у этого ни пистолета, ни дубинки, ни формы. И совсем не злой?» А дед себе продолжает.
0: «Здесь много всякого народа. Вон на той березке, видишь, клёст. А вон на дубу-то сова спит».
2: «Где?»
0: «Да вон, левее смотри, пестренькая. Ее Соня зовут».
2: «Тоже говорящая?»
0: «Тоже. А вон туда погляди-ка. Под осиной, видишь, морда рыжая. Да вон же, тебя разглядывает. Это лис Васька».
3: Сережа увидал. Действительно, парк полон народонаселения. Еще и снег.

0: Нигири. А вот и к Машке какие-то незнакомые белки прискакали. Где-то дятел застучал. Никакой это не парк Калинина. Пусть не врут. А самый настоящий сказочный лес. И дед этот непростой, не охранник точно. Охранников, что ли, Сережа не видал? А сторож тем временем сорвал липовых орешков, протянул парню. «Машка мне такие к чаю приносит. Попробуй». Сережка попробовал. «Вкусно». «Да, живности здесь раздольно. Пока что». Сережа запрокинул голову в серое небо. Высоченная сосна, казалось, уперлась в него макушкой. «Можно по сучьям забраться, потрогать». Дед протянул Машке семечек на ладони. Она, видать, что уже привыкла. Взяла ручками и давай себе грызть. Сережа чуть было не запрыгала от восторга, но удержался. Не маленький, нельзя зверушку пугать. «Послушай, а как ты сюда попал-то? Да еще и один». «Через дырку. Я с танцевалки иду». «А почему здесь?» Сережа затоптался на месте, уставился себе под ноги. «А вы никому не скажете?» «Никому. Честное лесное. Там елку большую знаете? Я эту елку в сказке видел. Сюда должны Настеньку привезти, волкам отдать и заморозить». «А, понимаю. Как в сказке, значит? А ты спасать, что ли?» «Я просто встретить, чтобы она не боялась. Там ведь карусель и мужик без ноги. Страшно одной». «Вот оно что». Охранник в бороду улыбнулся. «А сам ты не боишься, что ли? Я, когда там прохожу, отворачиваюсь». Сторож удивился по-настоящему, нащупал в кармане сушку. «Вот, грызи. Это сказочная сушка. Как только съел, сразу ничего не страшно». У Сережки загорелись глаза. Он осторожно взял крохотную сушку, поднес ко рту, подумал и протянул охраннику. «Может, лучше Настеньке отдадите, когда встретите? Я ведь и так почти не боюсь». «Да как же я отдам?» — не выдержал, засмеялся дед. «Ты же сам кино смотрел. Замужем она давно». «Да?» — паренька как будто стукнуло. «Я не подумал». Ошарашенный Сережа загрустил. Выпятил губу. Он ведь смотрел кино, он вспомнил. Действительно так. И все у нее теперь хорошо. Только от чего-то вдруг нерадостно. Охранник жалился. Надо парня поддержать, взбодрить. А самого смех так и душит. «Смотри, завтра у нас суббота. По субботам не моя смена. Ты завтра учишься? Нет? Ну и приходи сюда после обеда. А я с внучкой приду. Давно обещал ее с Машкой познакомить. Вот и с тобой заодно. Ты, парень-то, смотрю, необыкновенный, общительный. А она у меня как раз тоже Настенька. Как та. Только повзрослее тебя, пожалуй». «Да уж, чудесный лес. Звери говорящие и это». Сергей сразу, как только поздоровался со стариком, так и почуял неладное. Он долго не решался задать серьезный вопрос. Очень серьезный. Важнейший. Наконец не выдержал, собрался, строго посмотрел сторожу в глаза. «А вы на самом деле кто?» «Сторож, говорю же, дежурю. Весной буржуи парк спилят, еще один торговый центр тут себе построят. Ох ты!» Дед осекся, покряхтел. «Ну, я всем-то говорю, мол, сторож, а на самом деле я Дед Мороз. Одному тебе по секрету. Не проболтайся». У Сергея перехватило дыхание. «Я так и подумал. Я же вас сразу вычислил». «В смысле вычислил?» «Я могу, у меня папа разведчик. Мама говорит, что я весь в отца. Проницательный. Только я ни разу его не видел. Когда я родился, он срочно убежал на задание. Вызвали». Охранник помрачнел, как будто даже сгорбился. «Ух ты! Ты ж...» Вздохнул. «Понятно. У моей Настеньки тоже отец разведчик. Летчик-космонавт, чтоб его. Тоже на задание. Коллеги, значит». «А у вас и посох есть?» «Посох-то? И посох есть». Охранник отвернулся и тер рукавом глаз. «А где он?» «Кто?» «Ну, посох же». Сторож промокнул глаз ладонью и закрутил головой. «Посох, посох. Он вдруг увидел старуху, которая просунула заборную дыру, что на выходе из парка посох-то. Посох у меня одна ведьма сперла. Да, но ты смотри, про это тоже никому. Нам ведь и без посоха неплохо. Я знаешь, как без посоха могу?
1: Ух, ого-го, ого-го.
0: Дед Морозова ого-го спугнула стайку ворон и разлетелась по парку эхом. Сережа одобрительно закивал. Мол, знаю, что можете, я же сразу вычислил. Потихоньку наступал вечер. Белки распрощались, отправились по домам. Силуэты деревьев стали мутнеть. На дубу проснулась сова и любопытно вертела головой. Сквозь густые голые заросли завиднелись огни проезжающих за забором машин. А ноги-то, оказывается, давно замерзли. Пора домой. «Дедушка, семечки-то вон белки не доели». «Ничего, с утра придут, на завтрак слопают». «А как вас все-таки зовут?» «Николай Васильевич». «Это по документам. Сам понимаешь, время такое, без документов нельзя». «Между нами». Сторож хитро подмигнул. Сережа подмигнул в ответ. Тайну он, само собой, не выдаст. Никому. Никогда. Даже через 100 лет. Даже через 1000. Дома бабушка сидела перед телевизором. Одно занимательное шоу про мужа-алкоголика и жену-наркоманку закончилось. Зато по другой программе уже началось такое же, только получше. Ведущий Борис пытал известного старенького актера про его любовниц и жен. Актер все пыжился поведать стране про кино, про театр, про одного сценариста, который должен ему денег еще с советских времен, про друзей, про творческие муки, про родных отца и мать, воспитавших, вскормивших. Но ведущий, о чем актер не заведи, все поворачивал на баб. Он не давал артисту уйти в сторону, ведь на нем, на ведущем, как на стержне, держится весь эфир с рекламой, рейтингами и гонорарами. И он, ведущий, все докапывался, как же артисту наконец-таки удалось жениться и развестись в 5-й раз. Это потрясающе, потрясающий талант, потрясающая судьба человека. И потрясенная бабушка мечтательно вздыхала. Сергей нашел в холодильнике макароны, поставил чайник, посидел на подоконнике, поглядел на далекие огни железобетонного завода, на вставший в пробке далекий проспект. Он устал. Нагулялся. От впечатлений прожитого дня клевал носом, и когда у бабушки началось поле чудес, отправился спать. Стало вдруг холодно, он закутался в одеяло, прикрыл глаза. Откуда-то с потолка пришел лис Васька. Лизнул в нос, дал себя погладить. Сова на дубу ухнула, и Машка бесстрашно заскочила на пень. Повязала расписной платочек и запрыгала. Сережа все хотел спросить их, где же все-таки поживает Николай Васильевич, ведь ему, сыну разведчика, требуется срочно его повидать. Много-много расспросить, много-много рассказать, чем с мамой не поделишься, кое в чем разобраться. А сова вдруг голосом Якубовича провозгласила: «Сектор приз на барабане!» Мама вошла, потрогала лоб, заволновалась, сказала кому-то, что надо вызвать врача. Температура. Потом сквозь сон Сережа слышал, как мама ругала бабушку, что та все сидит и сидит перед телевизором, хоть бы картошку почистила. Врач уколол совсем не больно. Потеплело. Потом мама испуганным голосом рассказывала бабушке, что извращенцев в парке оказывается двое. Бабка Зинка Фомичева сама их нынче видела. «Белок, — говорит, — ловят и жрут. Длинный коротышке предлагает: семечек им давай насыпем, поймаем и на завтрак слопаем. Ого-го! А сами бабки Зинки так ничего и не показали. Извращенцы недоделанные. То ли бомжи, то ли алкаши. Без очков поди разбери. Как жить? Страшно одной».
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Читал Эдгард Запашный.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября, в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Вознесенском храме Уральской столицы. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных, клирики храма, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура, иерей Вадим Смоляков, иерей Никита Андреев, протодиакон Михаил Никонов, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Песнопение исполнил хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Оксаны Анатольевны Бондарец. За богослужением была совершена лития с освящением пяти хлебов, вина и елея. Самое лучшее, о чем помыслить и попросить в такой день: «Господи, Пресвятая Богородица, помогите и мне, каждому, чтобы это сказал, чтобы в моей жизни подобная праведность проявлялась, чтобы в моих словах не было зла, в моих мыслях не было нечистоты, чтобы короткое время моей жизни я посвящал тому же, чему посвящала Божия Матерь, богомыслию, обращением сердца к Творцу и Сыну Своему», — напутствовал верующих митрополит Евгений. Далее в этом выпуске. С 31 июля по 19 августа знаменитая чудотворная гавайская Иверская икона Божией Матери «День памяти 6 октября» впервые посетила Болгарию. За это время великая святыня побывала в Софии, Рильском монастыре, городе Лович и других местах. Во время посещения гавайской иконой Софийской больницы произошло чудо исцеления одной пациентки. Этой историей поделился с верующими митрополит ловичский Гавриил Динев, сообщает ловичская епархия. По словам архипастыря, женщина с тяжелой травмой мениска, находившаяся на лечении в одной из больниц болгарской столицы, молилась перед чудотворным образом о помощи и исцелении. На следующий день она снова подошла к иконе, на этот раз, чтобы благодарить Божию Матерь за благодатную помощь и неожиданное существенное улучшение ее состояния. И в завершение выпуска. 17 сентября в школе номер 11 города Североуральска состоялась духовно-просветительская встреча с учащимися 10 классов. Урок провел клирик храма святых апостолов Петра и Павла и иерей Вячеслав Кондрин. В центре беседы оказались важные для каждого человека темы – семейные ценности и христианское понимание брака. В качестве примера верности и любви священник обратился к житию благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Вместе с ребятами отец Вячеслав размышлял о том, из чего складывается крепкая семья, какие традиции передаются из поколения в поколение, почему так важны взаимопонимание, поддержка и уважение между близкими. От семейных отношений разговор перешел к вопросам повседневной культуры общения. Иерей Вячеслав рассказал старшеклассникам о вреде нецензурной брани и о том, как слово способно ранить душу. В ходе диалога священник дал практические рекомендации, как выстраивать общение так, чтобы избегать конфликтов и не причинять боли окружающим. Особой и непростой частью встречи стала тема профилактики суицида среди подростков. Ее обсудили с духовной точки зрения. Отец Вячеслав постарался донести до ребят мысль о ценности каждой человеческой жизни и о том, какую внутреннюю опору дает вера в трудные моменты. Беседа прошла в формате открытого диалога. Школьники активно задавали вопросы, делились своими размышлениями, и разговор получился искренним и содержательным. Такие встречи помогают молодежи задуматься о главных жизненных ориентирах и увидеть, как традиционные духовные ценности могут стать надежной основой для личного и семейного счастья. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго И храни вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Воскрешение сына вдовы. Через некоторое время вода в ручье, из которого Илия пил, высохла. Тогда Бог велел ему пойти в город Сарепту Сидонскую и поселиться там в доме одной вдовы. Илия, придя в этот дом, попросил у женщины воды и кусок хлеба. Вдова жила с сыном и была очень бедна. У нее ничего не было, кроме последней горсти муки и немного масла в кувшине. Когда она сказала это Илии, то он ответил ей: «Не бойся, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Пророк Илия поселился в доме вдовы, и Господь совершил чудо. Они пекли хлеб каждый день, но масло и муки не убывало, как и предсказал Илия. Но вскоре сын вдовы заболел и умер. Скорбящая мать подумала, что Бог наказал ее за прошлые грехи, и со слезами пришла к пророку с мертвым ребенком. Илия сказал ей: «Дай мне сына твоего». Он взял из ее рук мертвого мальчика и отнес его в свою комнату. Положив его на свою постель, он воззвал к Господу в молитве: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» Потом он простерся над мальчиком 3 раза и сказал Богу: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». Господь услышал молитву верного пророка и оживил сына вдовы. Илия принес его к матери и сказал: «Смотри, сын твой жив». Обрадованная женщина сказала пророку: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах твоих истинно». 3 книга Царств, глава 17, стихи с 7 по 24. Илия и пророки Ваала. Однажды Господь повелел Илии пойти к царю Ахаву и попросить, чтобы он созвал пророков идола Ваала и дубравных пророков, а также весь народ, на гору Кармил. Когда царь собрал всех на гору, Илия обратился к ним со словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И никто не отвечал ему ни слова. Тогда Илия сказал народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе 1 тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю 2 тельца и положу на дрова, а огня не положу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Весь народ ответил: «Хорошо». Пророки Ваала положили тельца на дрова и стали кричать: «Ваале, услышь нас!» Так почти весь день они кричали до безумия, но никакого ответа не было. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Когда все подошли, он взял 12 камней и построил из них жертвенник, возложил на него дрова, рассек тельца и положил его поверх дров. Потом он велел вылить на жертвенник 3 раза по 4 ведра воды, так что выкопанный вокруг него ров наполнился водою. Затем Илия стал молиться: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Господь услышал молитву своего пророка, и не спал огонь с неба, сжег жертву, дрова и даже камни вокруг. Увидев это, все упали на лица свои и сказали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так Господь показал всем, что Он — единственный живой Бог, а пророки идола Ваала оказались обманщиками. Третья книга Царств, глава 18, стихи с 18 по 39. Чудо с водой и чудо с маслом. Бог сделал Елисея великим пророком и совершал через него много чудес. Однажды, когда он находился в городе Иерихоне, пришли к нему жители этого города и сказали: «Вот, положение этого города хорошее, но вода нехороша, и земля бесплодна». Тогда Елисей попросил подать ему новую чашу и положить в нее немного соли. Когда ему подали это, он пришел к источнику воды, бросил в него соль и сказал, что по слову Господа вода становится здоровой. После этих слов его вода в источнике стала очень хорошей. В другой раз пришла к Елисею вдова и с плачем поведала ему о своем горе. После смерти мужа эта женщина не могла расплатиться с долгами, поэтому человек, которому она была должна, пришел забрать обоих ее сыновей себе в рабы. Елисей, желая помочь ее несчастью, спросил ее: «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Женщина ответила: «У меня нет ничего, кроме сосуда с елеем, маслом». Пророк сказал ей: «Пойди, попроси себе пустых сосудов у всех соседей твоих. Запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай масло во все эти сосуды. Полные отставляй». Разве могло небольшое количество масла из одного сосуда наполнить множество кувшинов и чаш? Но вдова знала, что через пророка Бог совершал чудеса. Она пошла и поступила так, как сказал ей Елисей. Она заняла у соседей разные кувшины и чаши, закрыла за собою дверь своего дома и вместе с сыновьями стала разливать в них масло из того сосуда, в котором оно было. Наполнив множество кувшинов, она видела, что масло не кончается в ее небольшом сосуде, из которого она наливала. Она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но он ответил: «Нет больше сосудов». Тогда вдова заметила, что и масло в том сосуде кончилось. Итак, когда все собранные сосуды были наполнены, женщина пришла к Елисею и рассказала ему о случившемся чуде. Елисей сказал ей: «Пойди, продай это масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Четвертая книга Царств, глава 2, стихи с 19 по 22, глава 4, стихи с 1 по 7. Сирийский военачальник Нееман. У царя сирийского был отличный военачальник по имени Нееман. Он был знаменитым, всеми уважаемым человеком, но болел ужасной болезнью — проказой. Во время одного из сражений сирияне взяли в плен маленькую девочку из народа израильского, которая стала прислуживать жене Неемана. Эта девочка верила в живого Бога и знала о чудесах, которые Господь совершал через Елисея. Однажды она сказала госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Нейман, услышав это, пришел к своему царю и сообщил ему, что сказала пленная девочка-израильтянка. Сирийский царь сказал тогда Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Нейман, простившись со своей женой, отправился в Израиль. Придя к царю, он вручил ему письмо, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот, я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда Елисей услышал об этом, то послал слугу сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Четвертая книга царств, глава 5, стихи с 1 по 8. Нейман исцелен. Нейман прибыл на колеснице к дому Елисея и остановился у входа. Елисей послал к нему своего слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нейман, услышав эти слова, разгневался и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И пошел он во гневе от дома Елисея. Но тут подошли к нему его рабы и стали говорить: «Отец наш, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». После этого Нейман согласился поступить по слову пророка. Он пошел к реке Иордан, окунулся в нее 7 раз, и очистилось его тело, и стало подобным телу маленького ребенка. Тогда возвратился он к человеку Божию и сказал ему: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Но Елисей отказался принять от него дары, хотя Нейман принуждал его взять их. При прощании Нейман сказал пророку, что он не будет больше приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Так простое свидетельство маленькой девочки привело Неймана к живому и истинному Богу, и он перестал поклоняться идолам. Четвертая книга царств, глава 5, стихи с 9 по 17. Ослепленные завоеватели. Во время войны Сирии с Израилем Елисей давал знать царю израильскому о месте расположения сирийских войск, потому что Бог открывал ему это, и поэтому Израиль одерживал победу за победой. Сирийский царь очень встревожился, думая, что среди его воинов есть предатель, доносящий военные тайны израильтянам. Но один из его слуг сказал ему: «Никто не предает, господин мой царь, но Елисей, пророк, живущий в Израиле, предсказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царь приказал узнать, в каком городе живет пророк Елисей, чтобы захватить его в плен. Узнав это, сирийский царь послал туда большое войско, которое пришло ночью и окружило город. Когда пришли к Елисею сирияне, он помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Пророк Елисей отвел ослепленных сирийцев от своего города и привел их в город Самарию, которая была тогда столицей Северного Израильского царства. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Слово Божие учит нас не мстить, а делать добро и любить врагов. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Побеждай зло добром. Четвертая книга Царств, глава 6, стихи с 8 по 23. Книга притчи Соломоновых, глава 25, стих 21. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Послание к римлянам, глава 12, стих 21. Коронование Иоаса. Ахозия был одним из иудейских царей. У него была очень нечестивая и злая мать по имени Гафолия. Когда ее сын Ахозия умер, она решила истребить всех членов царского рода, чтобы ей одной наследовать престол. Но Иосавеф, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно скрыла его от Гафолии, и он остался в живых. 6 лет скрывала Иосавеф Иоаса в доме Господнем. В течение этого времени Гафолия царствовала в Израиле. Когда Иоасу исполнилось 7 лет, священник Иодай позвал в дом Господень всех воинов, сотников, скороходов и царских телохранителей. Он показал им царского сына и договорился с ними о коронации его на престол, чтобы воцарить его. Воины окружили со всех сторон храм, охраняя его, а священник Иодай вывел Иоаса и возложил на него царский венец и украшения. Воцарившемуся Иоасу все стали рукоплескать, восклицая: «Да живет царь!» Весь народ израильский, услышав об этом, возрадовался. Гафолия же была убита. Иоас любил Бога и поступал по его заповедям до тех пор, пока наставлял его священник Иодай. Когда Иоас подрос, то приказал исправить повреждения в храме Божием, так как в то время храм находился в запустении. Однако после смерти Иодая царь стал слушаться плохих советов и, забыв живого Бога, обратился в идолопоклонство. Он стал поступать против воли Господа. Однажды сын Иодая Захария обличал народ во грехе. Иоас, услышав об этом, велел убить его прямо во дворе храма. После этого случая несчастья обрушились на страну. Сирийцы опустошили Израиль и в качестве добычи увезли сокровища храма. Сам царь Иоас лежал больной, и двое слуг пришли и убили его. Четвертая книга царств, главы 11 и 12. Второй Паралипоменон, глава 24, стихи с 1 по 25.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила, или, собственно, начинаем читать книгу пророка Даниила, пока мы только о ней рассказывали. И книга начинается с того, что нам рассказывают, нам повествуют о том, как Даниил в составе, в группе из нескольких десятков отроков, мальчиков, из богатых, знатных семей, самых лучших, самых сильных, недефектных, красивых, были переведены в Вавилон и отданы на воспитание разным учителям вавилонским. И Даниил и его друзья, их имена Анания, Азария и Мисаил, собственно, не на этом, я так понимаю, в этом дело не они и стали друзьями. Мы ничего не знаем, были ли они друзьями раньше. Но они вот четвером согласились, договорились, очень переживали за то, чтобы им сохранить верность своему Богу. В отношении к остальным детям, очевидно, это было неважно. Они за это не переживали. Что с ними было, мы не знаем. Исполнили ли они свою какую-то возложенную на них миссию, мы ничего не знаем. Вот, скорее всего, не получилось у них, потому что исполнить миссию в отношении к израильскому народу можно только, если сохранять верность Богу израильского народа. А сохранили эту верность только эти четыре мальчика. Они сразу положили за правило и попросили, чтобы их просьба была услышана и удовлетворена, что они не будут вкушать со стола царя вавилонского. Их кормили, очевидно, очень хорошо и посылали оттуда разные явства. Они сказали, что мы есть не будем. Вот, лучше нам давать овощи, а со стола царя Вавилонского мы есть не будем. Нам не объясняют, почему они не хотят есть со стола Вавилонского, со стола царя Вавилонского. Очевидно, причина, ну, может быть двоякой. Во-первых, основная еда, которая ставилась на стол перед царем Вавилонским, она как-то вот кропилась жертвенной кровью, очищалась, по-своему по-язычески освящалась, вот, и стало быть, с точки зрения иудея, осквернялась этой самой должертвенной кровью. И вот, чтобы не вкушать это окропленные должертвенной кровью явства мясные, а может вообще вот жертвенное мясо, эти отроки не хотели это вкушать. А возможно, ими руководствовалось вполне более практическое соображение, потому что они соблюдали постановление о чистых и нечистых животных. И не разумея, что это будет там, чистое это животное или нечистое, порой невозможно разузнать, откуда они решили, что они вообще мясо есть не будут с этого стола, потому что там поди-ка разбери, из чего это блюдо, из чистого животного или нечистого животного. Для них, для иудеев, верно преданных своему Богу, это было принципиально. Поэтому они, как бы, чтобы не оскверниться, не ели мясных блюд вообще. Вот, а овощи практически никто никогда не кропил, и нечистых овощей как бы нет. Вот, ну, собственно, овощ, он и есть овощ, понятно, что там можно есть. Смысл был не только, и вообще не касался вот нашего отношения к посту, вот поститься, не поститься, просто этот пост получился как бы невольно, а мотивы у них были не элементы воздержания, а как раз страх перед осквернением, прикосновение к нечистому, к чему-то нечистому, а вовсе не для того, чтобы как-то вот свое тело подвергнуть какому-то вот суровому испытанию.

В контексте Священного Писания всегда представляется неким благоволением Божьим. Вот. А если этого нет, то значит этого нет. Но если это есть, то, несомненно, Бог этому человеку благоволит, и этот человек, которому Бог благоволит, должен использовать это благоволение Божье для того, чтобы вот, исполнять волю Божью, что и делает в данном случае Даниил. Он просит внять их вот желание, просит провести эксперименты, если он увидит их в силе, в здравии, в цветущей красоте, то пусть он их исполнит просьбу. Конечно, начальник над всеми этими воспитателями, педагогами, евнухами, он должен был исполнить строго повеление царя и кормить так, как положено, и должен был отнестись к пленникам достаточно жестко и формализованно. Видишь, капризы какие, будут они есть, не будут есть. Но благоволение и есть благоволение, и сердце начальника коснулась благодать Божия, и он расположился к этим отрокам, увидел, что действительно никакого наказания ему за это не будет, потому что отроки выглядели гораздо более крепче, гораздо более сильнее, гораздо более красивее, и он, собственно, и стал делать так, чтобы отроки не осквернились. То есть, в чем здесь дело? Это мы видим, что то, что они хотят не оскверниться едой с царского стола, есть благое желание. Не просто их каприз, а благое желание. Это благое желание встречает помощь, благоволение со стороны Бога. Значит, вот это то, что они дальше живут, сохраняя свою верность Богу, религиозную практику, которой они привыкли в своих семьях, вот это и есть действие благодати и промысла Божьего. Самим по себе им бы это не удалось сделать. Ну, они живут на чужой территории, они живут в чужой стране, в чужом доме, в чужой системе ценностей, в чужой традиции. И невозможно было бы сохранить эту верность Богу, если бы Бог к ним не благоволил. А значит, для каждого из нас, скажем, когда мы посылаемся в некую среду, где ну, вовсе у нас не будет никто идти к нам навстречу, чтобы исполнять вот то, что нам нужно исполнять, то, к чему привыкли, чтобы исполнять. Мы должны уповать на Бога. Если наша верность Богу встречает благоволение самого Бога, если наша верность к заповедям Божьим правильна, если она не есть просто фарисейское желание во что бы то ни стало исполнять правила как правило, а действительно желание сохранить верность Богу встречает благоволение Божие, он поможет нам в любой среде, на войне, в армии, там, в чужой стране, там окажется храм или возможность в этот храм ходить, там окажутся люди, которые будут поддерживать, идти к нам навстречу, снисходить к нам тогда, когда мы действительно просим о том, чтобы нам позволили исполнить то, что для нас является значимым, что включено в систему наших ценностей. Но а если мы не встречаем этого, если никто не хочет нас слушать, если никто не хочет идти нам навстречу, чтобы мы там побывали в храме или имели возможность соблюсти пост, почитать книги или молиться, то это не просто жестокость окружающих нас людей или жесткость окружающих нас обстоятельств. Это отсутствие благоволения Божьего. Бог не благоволит тому, чтобы мы соблюдали здесь те правила, которые собираемся соблюдать. И надо перед этим смириться. Бог хочет, чтобы мы здесь были как все. Вот, для чего-то нам это важно, для чего-то нам это нужно. И для меня, вот, скажем, особенно на фоне предстоящих, ну, происходящих событий всех,

очень интересно наблюдать истории разных людей, когда, скажем, прихожане, наши мальчики попадают в какую-то очень непростую ситуацию, на фронт, вот, или просто в некий армейский коллектив. Вот, если Бог благоволит, то и сослуживцы, и начальство очень благосклонно относятся к их вере, к их желанию эту веру как-то проявить, желание помолиться, либо бывать на службе, причаститься или соблюдать пост. Никого это не напрягает, никого это не возмущает, не удивляет, не вызывает никакой насмешки. Но это бывает тогда, когда человек, для человека, попавшего в эту среду, это действительно изнутри значимо. Это не есть некий налет, фарисейский налет внешнего благочестия, а это очень глубокая внутренняя культура, и она встречает всегда понимание всех окружающих. Бог благоволит к тому, чтобы человек и дальше сохранял и являл свою веру, которая у него внутри, и все это понимают, и все это поддерживают, и никто не чинит никаких препятствий. Если у человека это только некое внешнее правило, которое он очень хочет, боится потерять, но на самом деле изнутри у него ничего не прорастает, он просто хочет сохранить привычный ему набор внешнего благочестия, это никогда не встречает понимания ни сослуживцев, ни коллег, ни начальников, ни никого на свете. Наоборот, все идет на то, чтобы сломать этот внешний кожух, этот футляр, чтобы человек как бы оказался один на один с людьми. Один на один вот с тем, что люди собой представляют, чтобы он обрел веру не в рамках какого-то внешних предписаний, внешних практик, внешних традиций, а чтобы он действительно научился жить с людьми сначала. И только в отношениях с людьми вспомнил бы о том, какие заповеди говорит Господь про отношения с людьми, и на этом основании стал бы выстраивать какую-то вот иную, не ту, которая была раньше, не формальную, не формализованную, не футлярную, не лицемерную вот какую-то практику благочестия, а подлинную, основанную на отношениях человек-человек. Только на этих отношениях и выстраиваются правильные отношения с Богом. И тут же мы видим, вот этим заканчивается первая глава, что Бог питает этих юношей, хотя они едят вроде бы хуже пищу, но он их питает, он дает им силу, он дает им красоту, так что это видят все окружающие. Опять-таки, все от Бога, опять-таки, не хлебом единым жив человек, но Слово Божье питает человека. Как это говорит апостол Павел, хорошо вам не пищей подкреплять сердца, а благодатью. Вот эта благодать их и питает. Ну и поскольку главная их задача все-таки не питание, а обучение, вот, и как при всяком обучении им периодически устраивают экзамены, в итоге итоговый экзамен. Вот, и во всех этих предварительных, промежуточных аттестациях, экзаменах и на итоговом экзамене эти четыре юноши показали самые лучшие результаты, намного превосходя в успехах изучения разных наук, разных там языков, практик, размышлений, философий и прочее. Они показали нам результат намного превосходящий своих сверстников, своих вот единоплеменников, и получили особое одобрение, в том числе и принимающей комиссии, чиновников и самого царя. Вот. И опять-таки нам книга пророка Даниила, Дух Святой указывает через образы этой книги, что мудрость, подлинная мудрость, она от Бога.
Он есть премудрость Божия, и всякий, кто хочет быть мудрым, он должен обратиться к Богу. Собственно, об этом-то и первая коллизия книги пророка Даниила, то, о чем мы сегодня, вот важно нам сказать. Вторая глава книги пророка Даниила. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать, что это за сон. И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня, если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если вы расскажете сон и значение, то получите от меня дары, награду, великую почесть. И так скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне значение его. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который бы мог открыть это дело царю, потому что ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни у какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание с плотью. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Сделать он это не успел, потому что обратился к нему Даниил. Вот такая вот история. Конечно, мы читаем и понимаем, что царь сумасшедший, царь тиран, вот какой-нибудь там дикой, самодур. Вот просто так вот Петр Первый в Кубе. Вот и монстр просто, вот, идиотизм какой-то. А на самом деле все не так. И начинается книга пророка Даниила не с его эсхатологических видений. Начинается с того, что нам показывают разные сюжеты, касающиеся царя Навуходоносора. Даниил не как-то как персонаж присутствует, но главным героем начальных глав книги пророка Даниила является царь Навуходоносор. Можно назвать эти начальные главы книги пророка Даниила рассказом о том, как Бог воспитывает царя Навуходоносора. А стало быть, царь этот необыкновенный человек. Мы только начали читать. Мы ничего не знаем об этом царе, мы только знаем, что он разрушил Иерусалим, вот, что он сравнял его с землей, стало быть, чего хорошего в нем нету. Вот, только прочитывая главу за главой, тем более, что он там построит истукана, заставит всех поклоняться. Ну, в общем, обыкновенный языческий тиран, деспот, негодяй. Вот. Но заканчивается история вот с героем, который является царь Навуходоносор, тем, что он исповедует Бога великим Богом и своим Богом. Кто-то из исследователей когда-то заметил, что Навуходоносор один из немногих людей библейских, в отношении которых Священное Писание употребляет эпитет «раб мой», в отношении, тут исходя из слов Божьих. Не каждому человеку, очень мало кому Господь употребляет это наименование.
И вот нам показывается, как Бог воспитывает Навуходоносора, проводя его через разные события, являя ему чудо, помогая ему смириться, чтобы в конце концов он действительно смог вот осуществить, реализовать, оправдать то удивительное наименование, которое обращает в отношении к нему Господь. Это раб мой. И когда мы дочитали бы, если бы дочитали до конца эту историю обращения Навуходоносора, вот с той колокольни мы бы увидели, что никак царь Навуходоносор не совсем сумасшедший. Не совсем тиран или совсем не тиран. Он, собственно, совсем не тиранически поступил в отношении Иерусалима. Совсем не тиранически. Да, он стер этот город, но только в третий раз, когда третий раз город нарушил свое слово. Когда город категорически отказался слушать слова пророка Иеремии и сделать то, что требовал от него Иеремии. Навуходоносору не хочется разрушать этот город. Он очень, нет у него желания истреблять этих людей. И он всячески хочет, чтобы город жил и существовал дальше. И говорит об этом. И Бог говорит об этом. Но люди, как мы уже видели, читая и книгу Царства, и книгу пророка Иеремии, категорически слушать Иеремию не хотят. Бога слушать не хотят. И в конце концов были истреблены. Не такой уж он тиран, дурак и самодур. Особенно в отношении к этим халдеям. Это они его не понимают. И мы бы его не поняли. Вот. Но он-то ведь совершенно прав. Он говорит, что вы мне пытаетесь время тянуть? Что вы мне говорите? Вы мудрецы или не мудрецы? Конечно, мудрецы, мы сейчас тебе все истолкуем. Ха! Что вы мне истолкуете? Я вам расскажу то, что я видел. А вы, конечно, это истолкуете. Но где гарантия, что вы истолкуете правильно? Понимаете? Где гарантия истолковать? Начитанный человек может все, что угодно, как угодно. Особенно так, чтобы это толкование было в интересах заказчика, который предложил мне истолковать это. Сновидение или знак какой-то. Да как угодно истолкуй. Что угодно расскажу. Особенно так, чтобы тебе понравилось. Хороший эпизод в этом смысле есть в фильме Илья Муромец, фильма «Птушко», где там гадатели перед тугарским царем толкуют штаны, которые случайно оказались вот в колоде, и как будто бы это послание от лазутчика из Киева. И они толкуют, кто как хочет, кто как может, и это производит, дает. Мы-то знаем, что это всего лишь штаны. Все верят, что это толкование. И любое толкование так, любое. Человек, который предлагает толкование, только делает вид мудрости. Он не мудр. У него нет критерия, с чего мы решили. Истолковать можно все, что угодно. И Навуходоносор им об этом говорит. Вы меня хотите просто обмануть. В знак того, что ваше толкование истина, вы должны сказать, что за сон я видел. Как это возможно? Ты же видел сон. Нет. У меня был сон от Бога. Я это точно знаю. Я это точно знаю, что Бог мне что-то открыл. Свыше мне что-то дано. Но вы же мудрецы. Всякая мудрость, только та мудрость, которая свыше. Если вы мудрецы, ваша мудрость свыше. Значит, тот, кто открыл мне сон, даст вам знание сказать, что за сон я видел, и дать его правильное истолкование. Если вы не можете этого сделать, ваша мудрость не свыше. Вы просто притворяетесь. Вы просто живете за счет царских денег, за счет царского стола. Вы просто, по сути дела, вы обманщики. Ведь так оно и есть. Они и есть обманщики, их мудрость не от Бога. И истолковать снов они не могут, они просто привыкли говорить то, что от них хотят слышать. На самом деле их мудрость не свыше, никакие они не мудрецы. И здесь случился способ, чтобы это проверить.
И Навуходоносор это проверяет. Он говорит, вот сейчас я и узнаю, подлинная ваша мудрость или неподлинная. Если вы правда мудрецы свыше, то вы скажете мне сон, который я видел. Если вы не можете этого сделать, вы не свыше мудрецы. И стало быть, вы обманщики, как обманщиков я вас казню. И приходит Даниил и говорит ему сон, который он видел, и дает ему истолкование этого сна. Но при этом он говорит, а что ты от них хочешь? Они не знают Бога. Только Бог есть источник премудрости. Только Бог есть тот, кто подал тебе сон, и Он же может дать истолкование. Они Бога не знают. Ты не вправе от них требовать этого. Только Бог есть источник мудрости, и Он есть истина. Вот, и, собственно, с этого начинается восхождение Даниила, вот в силу свою. Но мы-то должны помнить об этом постоянно, как нам говорит об этом, скажем, апостол Иаков. Источник мудрости есть Бог. Вся мудрость, которая не от Бога, это, как называет это апостол Павел, лжеименный разум. Мудрости в нем нет. И как бы ни жил мир, чем бы он ни увлекался, мы-то, христиане, должны помнить, что только то мудрость, что исходит от Бога.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в работе Высшего Церковного Совета, состоявшегося под председательством святейшего патриарха Кирилла в минувший четверг. Повестка для заседания включала темы «Искусственный интеллект, реальность, риски, возможности» и «Патриаршая программа изучения Библии». Вступительное слово произнес председатель синодальной комиссии по биоэтике епископ Петерговский Силуан. Докладчиком выступил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. А в роли приглашенного эксперта – директор Института системного программирования академик РАН Аветисян. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений представил доклад по теме «Патриаршая программа изучения Библии». Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что один из ключевых пунктов повестки – тема искусственного интеллекта – имеет очень большое значение не только для настоящего, но и для будущего рода человеческого, и что она включает достаточно сложные вопросы. Святейший Владыка также отметил, что хотя темой искусственного интеллекта в первую очередь занимаются представители научного сообщества, она не может не волновать любого человека, которому не безразлична собственная жизнь, судьба близких и благополучие общества. В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха вошли первые лица Московской Патриархии, издательского совета РПЦ, синодальных отделов, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Патриаршего совета по культуре, административного секретариата Московской Патриархии, учебного комитета РПЦ, правового управления Московской Патриархии. К участию в заседании пригласили также руководителя и главного редактора издательства Московской Патриархии, епископа Палашихинского и Орехо-Зуевского Николая, заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерея Игоря Якимчука, первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова, заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Заседание Высшего Церковного Совета прошло в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Далее в этом выпуске. После ночной божественной литургии в храме Гроба Господня группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетила святые места, связанные с житием Иоанна Предтечи. Путь группы лежал в место, называемое Эвенсапир. Там находится францисканский католический монастырь святого Иоанна. Обитель была построена крестоносцами на руинах византийского монастыря. Нынешние здания спроектировал итальянский архитектор Антонио Барлуцци. Они были открыты в 1922 году. В храме есть иконы, написанные архимандритом Зеноном Теодором. Паломники побывали в пещере, где, по преданию, праведная Елисавета скрывалась вместе с младенцем Иоанном, спасаясь от воинов Ирода. Были пропеты тропарь и величие предтечи и крестителю Господню. Протодиакон Андрей Левин прочитал молитву. Желающие поднялись в гору и посетили гробницу праведной Елисаветы. И в завершении выпуска. Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии провел региональный этап конкурса детского рисунка «Мир дому твоему». Мероприятие было направлено на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование миролюбия и дружелюбия, а также за укрепление партнерских отношений между детскими садами и семьями. В финале творческого состязания приняли участие 95 работ победителей отборочных туров из 34 образовательных учреждений Омска и области. По итогам конкурса 9 дошколят стали победителями, а 37 ребят – лауреатами. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Такую тему предлагаю. Мы уже беседовали с батюшками, но не с вами, отец Иоанн. Это объяснение молитвы «Отче наш» и подкрепленное еще святителем Николаем Сербским. Начнем, наверное, с того, что это единственная молитва, которую сам Господь сказал, то есть проговорил своим ученикам. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Да, действительно, молитва «Отче наш» — это единственная молитва, которую Господь людям даровал. Вообще, как-то я размышлял над этой темой, пришел вот к какому ответу. Людям всегда было важно правильно молиться. И когда к Господу пришли с вопросом «научи нас молиться», это было не единожды в человеческой истории, когда какому-то проповеднику, какому-то учителю приходили с подобными вопросами. И я почти уверен, что и к Моисею подходили с такими же вопросами, и к пророку Илье, и к кто там после Ильи это был? Не Самуил. Елисей. И к пророку Елисею. И к пророку Самуилу. И к прочим, и к священникам. И в других религиях, я почти уверен, точно так же подходили к каким-то мудрецам и спрашивали, научи нас молиться. И к святым подходили и просили научи нас молиться. И к Амвросию Оптинскому. И к Игнатию Брянчанинову. И к Сафронию Сахарову. И к Антонину Сурожскому. Последние два еще не святые, но вполне возможно, что когда-нибудь их церковь к этому лику причтет. Это один из самых животрепещущих и самых важных вопросов в жизни человека. Но когда человек задает этот вопрос, он ведь, как правило, подразумевает следующий смысл – научи меня молиться так, чтобы молитва работала. Или какой-то другой смысл? Как вы, Виктория, считаете?
1: Я отчасти с вами согласна, потому что даже люди, которые воцерковленные, они наделяют молитву, что вот, мы помолимся, значит, должно все
3: сработать,
1: получиться. Да, и порой даже в паломничество-то люди ездят. Конечно, я не говорю, это надо проявлять уважение и корректность. Я съезжу на святое место, галочка, и в моей жизни все поменяется. То есть, понятно, это очень хорошо, что у людей есть вера. Но вот какой-то вот такой вот особенный момент, что должно, как не отношения ждут чуда, а какого-то волшебства. А волшебства у нас в жизни нет, есть только чудеса, посланные к Богу.
3: Волшебство, на самом деле, может быть, у кого-то тоже есть, но вот вы со мной согласитесь, да, то есть молитва должна сработать. Если молитва не сработала, значит, она какая? Не сильная, слабая молитва, да, вот, или там ты не так помолился, или не тому, или не тогда, вот, или вообще ты не прав, или ты грешник, да.
1: Или не так.
3: Или не так, да, то есть вариантов много. И вот к Иисусу подошли-то тоже как раз с вопросом, как нам молиться так, чтобы сработало. А Иисус что говорит, опять же? «Вы не в многословии своем будете услышаны». И после этого дает молитву «Отче наш». Вот. Я думаю, что в церковнославянском варианте все эту молитву знают. Вот. Давайте мы ее пытаемся на русский немножко так адаптировать. Да? «Отец наш, сущий на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш, необходимый для жизни, подавай нам сегодня. И прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение или в напасть, да, но избави нас от лукавого». Таким вот образом на русский язык может быть молитва адаптирована. По большому счету, она очень короткая. Ну, есть у нас более короткие варианты, там это молитва Матаря, там молитва Иисусова, там Богородица, Дева, радуйся. Но если мы посмотрим на молитвы из молитвослова, то Отче наш, она среди самых коротких. У нас есть там даже в утренних, вечерних молитвах, там молитвы там на страницу, на две, на там три. Если мы посмотрим молитвы ко Святому Причащению, то там вообще x10, например, да, там если сравнить с молитвой Отче наш. То есть она короткая, и Господь приводит нам именно ее. Надо задуматься об этом вообще на самом деле, почему Господь нам не дает такого вот программная речь, да, или программный доклад, или программная молитва там на все случаи жизни. Почему Господь не дает молитву нам, в которой бы перечислялись всевозможные необходимые там или случавшиеся с человеком беды, всевозможные там случавшиеся или случающиеся у человека нужды и необходимости. Вот, всевозможные в человеческой жизни бывающие там, обстоятельства. Почему Господь не дает нам такую молитву? Например, у нас есть в вечернем правиле одна из последних молитв – исповедание повседневное там грехов. И перечисляются там огромное количество грехов. Там, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием и так далее. Огромное количество. Почему Господь нам не дает чего-то подобного? Почему единственная просьба, о которой мы просим Бога в этой молитве, это о хлебе насущном? Причем не завтра, там, не на всю жизнь, а только на сегодня. Почему единственная такая вот просьба о чем-то высоком – это прости нам наши грехи. Больше ничего. Мы не просим у Бога жизненного благополучия, мы не просим у Бога любви, даже любви мы не просим у Бога в этой молитве. Хотя Бог есть любовь. Почему? Ответом на это на самом деле будет все Евангелие от Матфея. Ведь именно в Евангелии от Матфея молитва «Отче наш» дана в Нагорной проповеди, если я не ошибаюсь, это 6 глава. А в дальнейших отрывках Господь и в Нагорной проповеди в том числе, и потом в следующих стах после притч Господь говорит, ну смотрите, птицы небесные, они летают, у них там гнезда, все дела, но ведь Господь их питает, Господь о них заботится. Ну уж тем более о вас Он позаботится. Ну, посмотрите, там, если поливает трава, которая сегодня вот растет, а завтра ее сожгут, если Господь ее одевает так, то неужели Он вас не оденет? И получается то, что как раз вот эта молитва, она созвучна с первой мыслью Иисуса о немногословии, о том, что не важно много молиться, важно, как ты молишься. Я, к сожалению, сейчас не вспомню истории, не вспомню архиерея. Может быть, кто-то из радиослушателей знает эту историю. Какой-то владыка, который жил в конце 19-го, начале 20 века, он, по-моему, даже священномученик, и каким-то образом он был близок к царской семье. Вот. Этот архиерей очень преуспел в молитве Иисусовой. По крайней мере, была такая молва. И вот одна женщина, монахиня, обращается к владыке и говорит, владыка, вот я в течение дня порядка 300 Иисусовых молитв творю. Вот скажите мне, пожалуйста, мне нормально или можно там до 500 дотянуть, как бы поднять? Как вы считаете? Он ей сказал, 300 молитв, а вот вы хотя бы один раз можете помолиться Иисусовой молитвой так, чтобы понять, о чем вы молитесь? Вы можете свой ум во время молитвы таким образом направить, чтобы каждое слово Иисусовой молитвы вам было понятно и прошло через ваше сердце? И вопрос, сколько раз тогда за день вы так и сможете помолиться? Сможете ли вы хотя бы 10 раз сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным»?
1: Искренне.
3: Да.
1: А это же труд, искренняя молитва.
3: И возвращаясь, получается, к молитве «Отче наш», мы молитву «Отче наш» во время богослужения читаем огромное количество раз. Оно у нас и до, и после, и во время. Там, ну, условно, и на часах оно читается, если мы про литургию говорим, да, и на самой литургии мы поем, и во время благодарственных молитв мы молитву «Отче наш» читаем, и перед едой мы молитву «Отче наш» читаем, и в Серафимовом правиле у нас молитву «Отче наш». Но вопрос, сколько раз за день человек, читая эту молитву, задумывается о тех словах, которые в ней заключены?
1: Можно я отвечу? Наверное, ноль. Ну, или 2-3 из 100.
2: Дай Бог, чтобы так.
1: Вот почему, сейчас... почему дай Бог, чтобы так?
3: Ну, чтобы хотя бы 2-3.
1: Чтобы хотя бы 2-3.
2: Хотя бы 2-3, да.
1: Ну, не задумываемся, правда. Отче наш прочитали утром в молитвословии, и все. Ну, да. Ну, хотя вот я знаю наизусть с 7 лет. Но так кто-то не знает. Кто-то, ну, кто-то читает. Но все равно это вот больше вычитывание.
3: Вот. Вот об этом и речь. И возникает вопрос, когда мы хотим научиться молиться. Господь нам вот эту молитву дает. Давайте научимся эту молитву читать со вниманием. Так, чтобы мы вдумались в слова «Прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас». А потом человек приходит на исповедь и говорит: «Ну не могу я простить этого человека». Ага. То есть если я не прощаю, а мы просим Бога простить нам так же, то есть мы просим Бога, чтобы Он и нас не прощал. Логично, да? Вот. То есть такие мысли. А еще я бы хотел вернуться в начало нашей с вами беседы по поводу того, сработает молитва или нет. Вот. Насколько там она сильная и так далее.
1: Иногда так думают. Мы с батюшкой, отцом Иоанном так не думаем, потому что любая молитва, она доходит до Господа, если у нас доброе, искреннее, искреннее сердце.
3: Так вот, можем ли мы сказать, что если человек стоит на коленях, усердно что-то читает и искренно, его молитва сильная? Ну, представьте, вот стоит монах, служба кончилась, в храме на коленях стоит, а он делает земные поклоны. Мы можем сказать, что он молится?
1: Да, мы можем сказать, но вот опять же формулировка вопроса, насколько она сильная. То есть как, есть ли критерии, которые позволяют оценить, сильная она или не сильная, сам Господь это может только знать.
3: Ну, в принципе, как бы мы, ну, с виду он трудится, согласны.
1: Да.
3: Хорошо. А предположим, что он вспотел, пока молился. Это сильно? Это сильно. Предположим, что у него пот кровавый. Это сильно? А давайте теперь вспомним человека, который до кровавого пота молился. И зададим вопрос, а исполнилась ли его молитва? Это Христос. Он молился о том, чтобы чаша его миновала. То есть самая сильная молитва, которая была за всю историю человечества произнесена, она была не исполнена. И вот вопрос, что такое сильная молитва? И является ли критерием силы молитвы ее работа? Сработала она или нет? Понимаете? Поэтому все тут очень сложно. Вот, и говорить о том, что молитва всегда должна сработать. Это опять возврат к магии, к язычеству. А христианство нам говорит о том, что язычество — это не про нас. А христианство — это про отношение человека и Бога. Еще вариант, тоже достаточно такой известный. Иов. Многострадальник, которого мы часто вспоминаем во время Великого Поста. Ведь его молитва, по большому счету, тоже была не услышана. Он, когда все потерял, когда болел, он же к Господу обращался, он же кричал к нему, он орал в прямом смысле этого слова. Почему? Все же было нормально. В чем причина? Бог ему не отвечал. Ну, до определенного момента. Но ведь это была сильная молитва. Это была молитва праведника. Праведника, который не заслуженно как страдал. Действительно, не за грехи. Нет. Поэтому почему мы какую-то вот молитву вообще именуем сильной, а какую-то нет? Мы имеем шкалу, в которой мы могли бы оценить силу той или иной молитвы. И вместе с этим, предположим другой вариант. Человек вообще не знает, как молиться. От слова совсем. Вообще. Приходит в храм. В храме он видит кучу икон. Священника нету. Ну, будний день. дежурного нету. Не в каждом храме есть дежурный священник. Вот. Человек видит поминальный столик, видит молитву об усопших. Обычно на поминальном столике там это все дело помещается. Вот. А у него потребность, он хочет вот, Богу помолиться, ну, там, о себе. Ну, смоделируем ситуацию, нет у него умерших. Ну, как бы так вот один жил, близких не было, ничего не было. Вот. Понятно, как бы, что это больше модель, это не жизнь. Все равно в жизни человека какие-то вот близкие люди умирают, так или иначе. Вот. И в притворе храма он видит молитву «Отче наш». Больше ничего. Никаких других молитв не видит. Такой, так, ладно, я сфотографирую себе и на телефон, ну или там запишу на листочек, если там, давайте, телефона нету, интернета нету, записывает на листочек, и идет домой молится. И вот он молится только этой молитвой. Размышляет над ней, думает, да, я вот тут, да, я тут, тут не надо простить этого человека. Да, я понял, что вот моя жизнь, она, ну я пытался что-то планировать, но оно все не работало. Да, вот хлеб насущный, да, действительно, то, что вот нам нужно на сегодня. Да, я согласен, вот Господь, Он святый, и необходимо, чтобы Его воля соблюдалась и в небе, и на земле. То есть он соглашается с этой молитвой постепенно. Вот, сидя дома, как-то размышляя, молясь, думает, так, мне немножко непонятно вот это. Ладно, в воскресенье приду, в храм, батюшку спрошу. С этими мыслями он засыпает и умирает. Вот эта молитва примется Богу?
1: Думаю, обязательно примется. Потому что она, во-первых, была искренней, во-вторых, был помысл искать смысл, то есть спросить, понуждение было к церкви.

0: вопрос, а можно ли молитву считать сильной? Отчасти, я думаю, мы хорошо побеседовали на вот эти вот темы. И я вас, отец Иоанн, попрошу. И попрошу, раз уж мы затронули тему молитвы в глобальном смысле, виды молитв. Есть просительная, есть покаянная. И какая принимается Богом больше всего? Для наших слушателей, которые не знают, что есть еще классификация молитв.
1: Ну, любая классификация, это достаточно условно. Вот. Сразу отвечу на вопрос, какая молитва принимается Богом. Молитва принимается искренне. Да? Вот. Если человек действительно искренне молится, вот, то вне зависимости от того, там, покаянная, просительная или какая-то еще, она Богом принята будет. Самым вообще лучшим, наверное, примером различных видов молитв будет являться псалтирь. Вот. Всегда, когда люди ко мне приходят и спрашивают, чего бы почитать, чего бы помолиться, я практически в 90% случаев рекомендую именно псалтирь. Вот. Причем даже не молитва слов, вот, а именно псалтирь. Объясню. Потому что псалтирь писалась людьми, которые по образу жизни, по, скажем так, своему менталитету, ну не менталитету, а мировоззрению, были гораздо ближе к нам, чем те люди, которые писали молитвы в молитвослове. Вот, потому что молитвы в молитвослове, как правило, писались преподобными, то есть монахами, а молитвы в псалтире писались людьми, мирянами. Ну, царь Давид-то кто? Это мирянин. Причем достаточно такой, очень непростой человек. Он был страстный. Да, почему нет? Он где-то проявлял жестокость. Да. Он где-то был несправедлив, да. Вместе с этим он старался жить с Богом. И именно поэтому молитвы царя Давида, они как раз являются примером того, как человек, будучи несовершенным, может Бога обрести и может Богу молиться. И в каком-то смысле это может даже вдохновить людей. Почему? Потому что, ну, если не монах смог написать такие замечательные молитвы, если не монах мог молиться таким образом, значит, и мне это тоже может быть доступно. Значит, я точно так же могу Бога для себя открыть. И, как правило, классификация молитв, она как раз вот идет по классификации псалмов. Вот. То есть именно с псалмов, начиная, мы выделяем такие псалмы, как покаянные, ну и жемчужины, наверное, таком, да, со самой вершиной покаянного молитвословия, это является 50-й псалом. Вот. Есть псалы хвалительные. В частности, такие псалмы поются на поле Илии. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа. Вот. Точно так же это богослужебные псалмы, которые использовались во время ветхозаветных богослужений при Иерусалимском храме. Вот. Есть просительные, и я часто их объединяю с псалмами именно такими скорбными. То есть эти псалмы царь Давид написал в период гонений, которые царь Саул на него возвел. И с одной стороны, царь Давид просит у Бога о разрешении его житейских нужд. С другой стороны, царь Давид скорбит о том, что он претерпевает такие вот гонения. Часто вообще на самом деле просьба именно вот со скорбью, она сопрягается, вот, поэтому так вот они рядышком находятся. Вот. А есть псалмы, вот такие вот особенно красивые, например, предначинательный псалом, я вечно путаю, это либо 102-й, либо 103-й, который, по-моему, 103-й, который о сотворении мира. И, кстати, когда вот я первый раз, наверное, ну нет, не первый, но, в общем, когда размышлял над тем, что раньше у нас на Руси детей учили по псалтири, читать там все, да, других книг не было. Вот, я вот думаю, что, наверное, вот этот псалом о сотворении мира, он вообще был главным таким вот, потому что, с одной стороны, ты учишься читать, а с другой стороны, ты постигаешь
0: мир, науку.
1: Да, науку. Вот, о том, как Господь мир создал. Вот. Можно, наверное, будет выделить какие-то еще под типы, да, псалмов.

0: Но глобально, получается, у нас вот есть хвалительные, просительные, покаянные. Вот, и, наверное, назовем еще какие-то... А, можно еще учительные псалмы, например. Например, «Блажен муж», первый псалом, да, который не пойдет на совет нечестивых и не встанет на пути грешников и не сядет вместе с нечестивыми. Вот. «Но в законе Господнем будет пребывать имя его, и в законе его будет получаться день и ночь, и будет его имя насаждено, по-моему, как дерево при источниках вод». Очень красивый, тоже очень такой поэтический псалом. Вот. Тоже такой вот поучительный. Да? То есть ты читаешь, размышляешь и мотаешь на ус, делаешь ли ты так же или нет. Вот.
1: Отец Сан, спасибо вам за такую замечательную беседу. И ваше пастырское наставление.
0: Пастырское наставление. Обращайтесь к Богу в молитве, вот, в искренней. Вот. Если человек, даже хотя бы «Отче наш», научится читать с размышлением, с рассуждением, то это будет уже очень хорошо.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В субботу, 19 сентября, в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска состоялся 6-й епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина. Для жителей и гостей города прозвучали духовные песнопения, объединяющие участников фестиваля в общей молитве и прославлении Господа. В фестивале, посвященном сохранению памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, приняли участие 14 церковных и светских коллективов. Среди них хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексея Русина, хор Свято-Троицкого собора под управлением Андрея Коробейникова, Уральский любительский хор города Екатеринбурга, а также коллективы Нижнетагильской и Алапаевской епархий. В этот день божественную литургию совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Песнопения за богослужением исполнили участники хорового фестиваля. Отметим, фестиваль посвящен памяти священномученика Вячеслава Луканина, которого современники называли «человеком с бархатным голосом». Пастырь от рождения имел музыкальный талант. В 1901 году юноша был приглашен петь в архиерейский хор, а в 1902 году стал псаломщиком Свято-Троицкого храма Кизиловского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес служение регента церковного хора и за усердное служение был удостоен множества грамот и благодарностей. В марте 1918 года был направлен в Невьянск служить и регентовать в Спасо-Преображенском соборе. 16 августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину, был расстрелян красноармейцами. Диакон Вячеслав Невьянский Луканин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских 17 июля 2002 года. День его памяти отмечается 16 августа. Далее в этом выпуске. С 14 по 20 сентября в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. 20 сентября, по завершении поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунского, епископ Егорьевский Мефодий в сослужении духовенства Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился председатель комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании молебна мощи были вынесены из храма митрополитом Матфеем и епископом Мефодием. После благословения верующих раку принял иерей Евангелос Кутрас, клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви. Во время пребывания святыни в российской столице мощам поклонились более 300 тысяч человек. В период пребывания святыни духовенство Московской городской епархии совершало молебны у раки с мощами и оказало духовную поддержку паломникам, стоящим в очереди. Помощь паломникам оказывали волонтеры движения «Патриаршие добровольцы». Им помогали представители добровольческих объединений «40-40» и «Русская община». Безопасность и порядок во время подхода людей к мощам обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Правительство города Москвы оказало необходимую помощь и содействие в организации доступа к мощам. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского будут принесены в Казахстан. Святыня будет пребывать там с 21 сентября по 10 октября. Поклониться мощам великого угодника Божия можно будет в 8 городах республики. И в завершение выпуска. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Аквилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Вассиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в священном сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле, паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Это место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная иерусалимская, римско-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с Христа. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Основное дело братства – поддержание православия на Святой Земле, сохранение чтимых мест, окормление православной пасты. Хранители гроба Господня несут службу в Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. Часовня Кувуклия, место гроба Христова, находится в ротонде храма. Это древнейшее место, почитаемое христианами. Сюда стремятся все паломники. Кувуклия разделена на две части. Предел Ангела, где произошло благовествование женам мироносицам о воскресении Христовом, и предел гроба Господня, где находится сама Великая Святыня. Когда в Кувуклии совершается божественная литургия архиерейским чином, тридневная ложа в пределе гроба Господня становится жертвенником, а мраморный пьедестал в пределе ангела с частью отваленного камня служит престолом. Напротив входа в Кувуклию находится храм Воскресения Господня, Кафоклион, кафедральный собор Иерусалимского патриархата. Здесь причащаются паломники, участвовавшие в божественной литургии, которая совершается в Кувуклии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: В самом центре Екатеринбурга располагается храм во имя святителя Иннокентия Московского, в котором размещается станция вольных почт. Это пространство притягивает множество людей разных возрастов, интересов. Но в центре всего – Христос. Поэтому здесь всегда дружелюбная атмосфера и рады всем приходящим. Подробнее о мероприятиях станции вольных почт поговорим с настоятелем, отцом Ильей Александровым. А о библейском завтраке для молодежи, который проходит по субботам, расскажут сами его участники.
2: Священник Илья Александров, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского города Екатеринбурга.
1: Расскажите, пожалуйста, когда и как появился здесь храм Иннокентия Московского в центре города Екатеринбурга?
2: По благословению его высокопресвященства, владыки Викентия, в 2001 году при городской православной библиотеке и миссионерском отделе епархии появился домовой храм, освященный в честь Иннокентия Московского. Изначально, так как и, наверное, и поныне, он предназначался именно для миссионерских целей, привлечения людей в ограду, в церковную ограду.
1: На территории храма работает станция вольных почт, действует. Расскажите, пожалуйста, когда такое пространство появилось, для кого оно, какие мероприятия здесь проводятся?
2: Тут оно появилось уже больше 2 лет назад, у меня уже ребрендинг был в этом году, его называют пространством Святого Иннокентия. По примеру храма Святого Антипа, наверное, в Москве, сравнивают именно с ним. А так, это памятник областного значения, имеет свое собственное название, станция вольных почт. И это известно всем живущим в городе Екатеринбурге, по крайней мере, интересующимся его историей. Ну вот, в определенный момент я подумал, что на этим можно воспользоваться, вот некой репутацией, которая есть у этого здания. Вот, храм находится внутри, поэтому я думаю, что место, которое будет привлекательным для любого человека, и может так именно называться, станция вольных почт. Ну а привлекать людей для общения или разговоров можно абсолютно любой темой, которая хоть как-то, но затрагивает тему культуры, образования, науки, ну вот, хоть как-то, где человек может услышать что-то полезное для себя, просветительское, вот, либо, ну, утешительное. И мне показалось, что это очень уместно, ну, вот, сделать в здании церкви. Ну а дальше уже встречая людей, пришедших на эти мероприятия, ну, вот, ты увлекаешь их за собой в пространство храма на второй этаж. Поэтому первый этаж, что в старом названии станции вольную почту, в новом пространстве Святого Иннокентия, оно об одном — для встречи человека с человеком. А когда приходят новые люди, их уже можно увлечь разговорами, встречи с самим Богом. Вот, храм находится на втором этаже, и для этого достаточно подняться буквально на несколько ступенек вверх.
1: В августе у вас здесь проходили мероприятия международного фестиваля «Красная строка», посвященного литературе. Я заметила, что у вас много мероприятий для людей читающих, для людей пишущих. Приглашаете известных, и не только известных, писателей. То есть как-то вот почему решили литературе много времени уделить?
2: Я думаю, что, в принципе, все, что связано с культурой, культурой, наверное, русского народа, русской культуры, и в этом внутреннем коде, безусловно, есть Евангелие. Как бы мы ни, какую бы книгу мы ни брали, вот, все равно где-то в центре есть евангельский персонаж или отсылка к Священному Писанию. Поэтому, безусловно, все, что в Екатеринбурге проходит с точки зрения именно нашей культуры, оно привлекательно и для нас тоже. Поэтому вот международный фестиваль книжной культуры, он был и проходил в том числе на нашей площадке. Здесь были не только поэты с Юрием Викторовичем Казариным и священником Алексеем Яковлевым, который тоже печатается в соответствующей литературе, со своим творчеством, и другие поэты. Но были также и писатели Дмитрий Емец, который пишет детскую литературу, у нас выступал с мастер-классом, с творческой встречи. Вот, были философы, которые говорили на тему Арсения Тарковского и его поэзии. Вот, были и встречи, связанные с тем, что читать это очень полезно. Вот, я думаю, что все вот эти встречи, перечисленные мною, они были, опять же, для того, чтобы человек, увлекший своей собственной культурой, культурой русского человека, наверное, вернулся или повернулся в сторону Евангелия. Вот, повернулся в сторону Евангелия. Я думаю, что это как результат и как цель любого разговора о культуре. И этот элемент, он всегда у нас присутствует.
1: Скажите, пожалуйста, у вас приходят на мероприятия люди только церковные или светские, или какое-то есть разделение? Одни мероприятия для таких, другие для других людей?
2: Да, место публичное, то, конечно, никакого фильтра и фейс-контроля мы не делаем. Мы ждем абсолютно всех. Но, наверное, люди поцерковленные, люди уверовавшие, они ходят на одни мероприятия, такие, например, как библейский завтрак, такие, как библейские кружки, воскресная школа с замечательным педагогом Дмитрием Борисовичем Осиповым. Ходят на то, где уже в самом названии присутствует слово «Евангелие», присутствует слово «церковная культура». Вот. Но эти мероприятия, они также открыты людям, которые просто интересно, а что там происходит. Ведь у нас есть Священное Писание, такая история, где Закхей мытарь, проявив просто любопытство, залез на дерево, желая увидеть учителя, проходящего мимо него, получил в итоге целый царственный пир у себя дома. Господь пожелал присутствовать у него. Получается, мотивом для этой встречи с Богом у него было простое человеческое любопытство. Поэтому и на наши мероприятия, однозначно направленные для целой аудитории из церкви, придут люди просто из любопытства. Я думаю, это тоже наши люди, это тоже наша аудитория. Ну а просто мероприятия, связанные с простой человеческой культурой, они тоже так или иначе, но в своем центре несут какой-то свет Евангелия. И мы стараемся подсветить именно с этой стороны вот, любое наше мероприятие.
1: Последний вопрос такой, батюшка. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать христианин, чтобы жить, даже не сказать успешно, то есть благополучно в современном мире, что есть в ладу с людьми, с Богом, с собой?
2: Я думаю, что вещи, связанные с эмпатией, но вот вещи, связанные с кооперацией, с пониманием ближнего, они всегда помогали выживать в тяжелые времена. Поэтому если мы не будем закрываться от внешнего мира, от людей, которые вокруг нас, не будем создавать некие гетто для проживания специально выделенных людей, специально обученных людей, а будем жить вот с теми людьми, которые рядом с нами, и будем проживать в том числе их радости, их горести. Мне кажется, это позволит и нам вот, стать лучше, вот, по-евангельски стать лучше, каждый из этих ситуаций встречать Бога. Вот, и людям помогать, вот, и тем самым и их привлекать к свету Священного Писания, к свету Солнца, нашему Христу.
3: Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я прихожанин храма Иннокентия Московского и модератор библейских завтраков.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваш церковный опыт. Когда вы пришли в церковь?
3: Я был крещен в детстве, но сознательно к вере пришел в 15 лет, и пришел я к вере через причастие. У меня в жизни возник внутренний запрос, я понял, что мне хотелось бы быть более лучшим и правильным человеком, чем я был на тот момент. И когда я поговорил с одним человеком, он посоветовал мне причаститься. И когда я причастился, я почувствовал какую-то внутреннюю перенастройку, почувствовал изменение своей, так сказать, оптики. И начал совершенно иначе смотреть на какие-то вещи. То есть у тебя меняется взгляд на мир. И я понял, что в причастии что-то есть, поскольку я ничего от причастия на тот момент не ожидал. То есть у меня не было какого-то эффекта плацебо, не было какого-то самовнушения. Я просто причастился и почувствовал, что моя жизнь начинает как-то меняться. Это и было отправной точкой, это был тот самый духовный опыт, который как бы приходит извне и влияет на твою жизнь.
4: Меня зовут Федор, мне 30 лет. Я являюсь прихожанином данного храма уже примерно, ну, около 7 месяцев. К вере я пришел не далее, как, наверное, года 2 назад. Сначала моя жена пришла к вере, и я последовал за ней. Я крещен с детства, ну, с младенчества. Отец мой православный человек, но поскольку у меня были достаточно тяжелые отношения с отцом, это также, ну, скажем так, влияло на мои отношения с тем, чтобы быть воцерковленным человеком. И когда разрешил эти противоречия все, в том числе с помощью прихода своего уже сознательного, значит, в лоно церкви, мне просто легче стало и лучше жить. Вот.
1: Расскажите, пожалуйста, про библейский завтрак. Ярослав, вот вы тут модератор, да, так сказать, руководитель, можно сказать. Что это за мероприятие? Когда оно появилось? Кто может сюда прийти? Что вы здесь делаете? Какой регламент?
3: Собственно, сам формат возник в Москве. Ребята, объединение которых называется Orthodox House, запустили такой формат и активно ратуют за то, чтобы этот формат был, собственно, в регионах. В общем-то, от них я и узнал на библейских завтраках, и мы начали с отцом Ильей, с нашим настоятелем, внедрять этот формат в нашу приходскую жизнь, потому что я по себе знаю, как молодой человек, мне 27 лет, что молодым людям не хватает общения, особенно тем людям, которые ищут какие-то ответы касательно веры, потому что, вот, к сожалению, не все, во-первых, могут делиться этим, потому что это достаточно лично. А во-вторых, ну, не у всех есть какие-то верующие друзья в достаточном количестве, с которыми можно было бы поделиться. И вот мы решили, что это очень благоприятный формат, когда люди просто завтракают, проводят время в приятной обстановке, но в то же время, чтобы это не было как-то праздно, мы читаем Евангелие, обсуждаем и делимся каким-то личным опытом. И вот когда возникает вот этот коллективный взгляд на Евангелие, который преломляется через личный опыт каждого из нас, мы начинаем, в общем-то, впитывать этот опыт друг друга, обмениваться им. И вот эта вот коллективная практика Священного Писания, коллективного чтения, она достаточно полезна, находит отклик в сердцах молодых людей. И, в общем-то, для того, чтобы прийти к нам, достаточно просто желания. Нет никаких обязательных требований. Ждем всех молодых людей.
1: Если человек некрещенный, есть возможность сюда прийти? То есть просто послушать, у него есть какие-то вопросы, сомнения?
3: Да, конечно. Вот у нас недавно одна из наших прихожанок и участница библейских завтраков недавно крестилась, то есть человек практически год посещал богослужение, ну, понятное дело, без причастия. Приходила на наши библейские завтраки и со временем поняла, что это, что христианство и Христос – это то, что ей нужно, и, в общем-то, поэтому она сознательно приняла крещение. При этом мы не против диалога с инославными, то есть вот к нам могут приходить протестанты, католики, мы тоже совместно можем обсудить Писание, и это тоже достаточно интересно, потому что в каждой конфессии толкование может отличаться. И вот мы, например, можем человеку передать опыт святоотеческого православного толкования, да, а, например, протестанты, католики могут поделиться своим видением. То есть здесь нет каких-то экуменических целей, здесь скорее вопрос о том, чтобы понять, как думает другой человек, и, ну, просто научиться видеть и уважать его границы, а уж какой выбор он примет по итогу, ну, уже зависит от него. Наша цель не осуждать и дать человеку высказаться.
1: Что вам дает, Федор, библейский завтрак, посещение, вот, то есть общение с единомышленниками, какое-то углубление знания веры или еще что-то?
4: У меня с того момента, когда я начал посещать библейские завтраки, возникло желание читать Библию. И я нашел здесь друзей. Собственно говоря, это две вещи, которые для меня очень ценны сейчас и очень дополняют мою жизнь.
1: Что можете пожелать, такое краткое, скажем так, пожелание для людей, которые желают прийти, но пока что-то боятся, сомневаются сюда? Решиться надо что-то, подумать надо, или так можно сразу идти, без раздумий?
3: Ну, я думаю, что нужно просто честно ответить себе на вопрос, почему человеку это нужно. Может быть, он ищет друзей, может быть, он хочет лучше разобраться в Священном Писании, может быть, он просто хочет как-то интересно провести время. Так или иначе, библейские завтраки, они отвечают всем этим запросам. И это, как мне кажется, максимально простой формат для вхождения в церковь, для понимания Нового Завета. И я считаю, что если человек хочет, то ему достаточно просто прийти. Мы никого не осудим, никого не прогоним, дадим возможность высказаться и дадим возможность выслушать.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице мы предлагаем вашему вниманию композицию по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

знающий Россию, сущий Россия, прежде всего и поверх всего и самой России любит все, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия, безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. Я недолго жила в Чехии. И, собственно, жила не в Чехии, а на краю деревни. Так что жила в чешской природе, за порогом культуры, то есть природы плюс человека, природы плюс народ. И, руку на сердце положа, люблю. Люблю бескорыстно и безответно, как и полагается любить. Чехия. Дольние Мокропсы. Первая ночь в новом логове. Потолок косой, стены кривые, полы постели горбатые. Но вне дома чудесно. Огромный двор, мощенный камнем, проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад, сад заглохший, весь из дикостей, каменная ограда, под ней железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день. Нынче уже были на реке. С этого берега она лохматая и глубокая, под огромными акациями, каменистая, не купальная. Если не на реку, в поле в снопах, слепят. Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом. Сережа Неровин. Очень устает от Праги. Когда умилителен, умиляюсь. Когда взыскателен, гневаюсь. Бедная Аля вертится, как белка в колесе, между французским, метлой, собственным и чужим беспорядком. Твердо надеюсь, что она выйдет замуж за богатого. После такого детства только это и остается. Стараюсь с помощью сравнительной лестницы. Другим, мол, еще хуже. Представить себе один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю. Но при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля топка, пытка срывается. Всем существом негодую на людей и на Бога и жалею свою голову, именно ее, не себя. Прага. Каменная поэма. Бледнолицый, страж над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ли в ней мир от губ и рук?

чувства с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность, увлекаемость с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, мягкость со вспыльчивостью, и обаяние это было праздничное, беспечное, лукавое, и вместе с тем, и прежде всего, рыцарственное. Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы в сей мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здраво и попросту, просто холм, просто бугор! Говорят, тягой к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска буйного, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни, наже меня, твой. Но семьи тихие милости, но птенцов лепят, увы, от того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ, непреложнейшее родство. Гора говорила, что Каемужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор жизнь, что весь век по сердцам базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе. Гора раньше, и мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ношу, а поэма конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы. Я когда ложусь, не я когда встаю. Поэма горы – гора с другой стороны увиденная. Поэма конца – гора на мне. Я под ней. Движение губ ловлю и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен, орлом озирая местность. Помилуйте, это дом, дом в сердце моем. Словесность. Любовь — это плоть и кровь, цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм, дитя. Замените шрамом на шраме. Под взглядом слуг и бражников я без звука. Любовь — это значит лук натянутый, лук, разлука. Любовь — это значит связь. Все врозь у нас, рты и жизни. Просила ж тебя, не сглазь. В тот час, в сокровенный, ближний, тот час, наверху горы и страсти, моменто, паром. Любовь — это все дары в костер, и всегда за даром. Рта раковинная щель бледна, не усмешка, опись. И прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать, барабанный бой перстов, не горами двигать. Любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод. Перстов барабанный бой растет. Эшафот и площадь. Уедем. А я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизн, рифм, рельс, номеров, вокзалов. Любовь — это значит жизнь. Нет. Иначе называлась у древних. Итак, лоскут платка в кулаке, как рыба. Так едемте. Ваш маршрут, яд, рельсы, свинец, на выбор, смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, орлом озирая войск.

остаток. Тогда простимся. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он с Любушиным кладом на дне Вултавы, а может быть, и Леты. Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, ты, меня любивший дальше некуда, за рубежи, ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах, ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах. Привыкаю радоваться чужими радостями. Сын — это радость. Первое время я его буду бояться. Кроме того, я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет, до 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве. Честное слово, 1946 года. Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах весь уют не приюта. Сережа в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызет орехи. Я между плитой, вода для стирки и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта зима наиглушайшая в моей жизни. Точно я под снегом. А другие живут тут же, рядом, в таких же 2 комнатах с плитой и печью. Знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда. Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить во днях, каждый день. Всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется душа. И все такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, то есть некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить. А у меня только это в голове. Именно в голове, вне этого, мне люди не нужны. Дорогой Борис Леонидович, пишу вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега. Я дала вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне 2 дней, что уцелеет. И вот из-под щебня. Читаю, все еще не понимая, кто. И первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит, отброшен. И мою несносное. Ну да, кто-то недоволен, возмущен. О, Господи, чем я виновата, что он прочел мои стихи? Только к концу 2-й страницы, как удар, Пастернак. Вы сейчас вошли в мою жизнь после большого моего опустошения. Только что кончила большую поэму. Надо же как-нибудь назвать. Не поэму, а наваждение. И не я ее кончила, а она меня. Расстались, как разорвались. И я, освобожденная, уже радовалась. Вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, исподволь, и все так хорошо пойдет. И вдруг вы, дикий, скользящий, растущий. Это прорвалось, как плотина, стихи к вам. И я такие странные вещи в них узнаю, швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни, голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, между реберной разноголосицей, строк, чувств, озарений, да и просто шумов. Прочтете, проверьте. Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет. Я унять не могу. Разве от человека такое бывает? Я с человеком в себе, как с псом. Надоел нацепь. С ангелом, ангелами. Играть труднее. Друг, не кори меня за тот взгляд деловой и тусклый.
так вглатываются в глоток, вглубь, до потери чувства. Так в ткань, врабатываясь, ткач ткет свой последний пропот. Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот. Так вплясываются, велик Бог, посему крутитесь. Так дети, вкрикиваясь в крик, вмалчиваются в тихость. Так жалом тронутая кровь жалуется без ядов. Так вбаливаются в любовь, падаются падать. Я сейчас возвращалась с черной проселочной дорогой. Ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью. Грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о вас. Нет, не о вас, о себе без вас. Об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом. В братственной ненависти союзной буйволами на скалу скала с брачного ложа ушел неузнан и неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном, порознь, даже сцепясь в кулак, порознь, на языке двузначном, поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, амазонку подмяв, как лев, так разминулися сын Фетиды с тщерью Аресовой, Ахиллес с Пенфизилеей. О, вспомни снизу взгляд ее, сбитого седока взгляд, не с Олимпа уже, из жижи взгляд ее, все ж еще свысока. Что ж из того, что отсели одна в нем ревность, с женою урвать у тьмы? Не суждено, чтобы равный с равным. Так разминовываемся мы. Встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же. Законным, вам ясно? Выдохом. Я бы от вас же выдышалась в вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова. Это чрезмерные чувства. Чувства, уже исключающие понятие меры. И я говорю меньше, чем есть. Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом благодаря вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, разворотить грудь. В беседе это делается путем молчаний, а у меня ведь только перо. Две страсти борются во мне, два страха. Страх, что не поверите. Страх, что, поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне мне все слишком много. И от другого, и особенно от себя. Мое горе с вами в том, уже горе, что слово для меня вплоть чувства, наивнутреннейшее. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. Вам ясно? В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Что же мне делать? Слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач, что же мне делать ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как по мосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Пастернак,
Я буду думать о вас только хорошее, настоящее, большое, как через 100 лет. Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Здравствуй, Борис. 6 утра. Все воет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу. Две разные радости. Пустое ведро, полное ведро. И всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой с утра до ночи, вставая к тебе, ложась к тебе. Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы и в Москве, и в Ваймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас. Расстояние, версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена даров. Расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали, не расстроили, растеряли по трущобам земных широт. Рассовали нас, как сирот, который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. Дорогая Анна Антоновна, я в Париже месяц с неделей и еще не видела Нотр-Дам. Квартал, где мы живем, ужасен. Гнилой канал, небо не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот, грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Как видите, мало радости. Может быть, можно было бы достать у известной вам госпожи какое-нибудь темное платье мне для вечера. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. Может быть, у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить, сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, потому что ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель, здешний униформ. Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в гордости. Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякой хочет первое попроще, второе повеселей, третье понарядней. Так одиноко, как это пятилетие, я никогда не была. Дома я вроде стража беспечности, как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная, весь день дозирать, направлять и все по мелочам. Иногда с горечью думаю, все у меня в доме и все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час, возможность каждого часа в вас, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома, посуда, метла, котлеты, сама понимаю. У меня нет человека, которому бы я могла прийти вечером, сбыв с плеч день, который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать, можно ли. Я здесь никому не нужна. Есть знакомые,
Но какой это холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку, какая нечеловечность. Я всю жизнь с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодежью, ныне с людьми моего возраста, завтра с завтрашнего. Как бы мне хотелось какого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего человека, ни автомобиля, ни газеты. Я никого не люблю давно. Пастернака люблю, но он далеко, все письма, никакой приметы этого света. Должно быть, и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю. Другая любовь, с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значущейся в паспортах, о чуде чужого, а там, ставшем здесь.

В нашей поэтической странице прозвучала композиция по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем, Господь.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе по делам молодежи обсудили возможные варианты сотрудничества в сфере патриотического воспитания детей и молодежи и приобщения юного поколения к православной вере, а также создание и работу коллегии скаутских и подростковых православных организаций. Екатеринбургское отделение Братства православных следопытов на встрече представлял начальник Совета ВПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Встречу возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела, председатель ВПС иеромонах Филарет Зубов. В совещании также приняли участие заместитель председателя отдела иерей Алексей Соловьев, руководитель сектора по взаимодействию с епархиями иерей Василий Родионов, секретарь отдела иерей Александр Гордюшин, а также ответственные сотрудники отдела, представители Организации российских юных разведчиков, Ассоциации Витязей, Национальной организации Витязей и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На встрече принято решение о создании при синодальном отделе по делам молодежи коллегии скаутских и подростковых православных организаций России для обмена опытом, обсуждения и решения проблемных вопросов, реализации возможных направлений сотрудничества, что в конечном итоге должно способствовать более успешному обучению и воспитанию подрастающего поколения в православной вере и преданности своему Отечеству. Решено также направить в ближайшее время письмо в администрацию парка «Патриот» для проведения на его территории Большого Георгиевского парада в 2027 году. Обсуждены варианты празднования 35-летия создания БПС и объединения вокруг этой даты всех скаутских отрядов. Также впервые обсудили проведение крупнейшего слета скаутов в 2028 году и приняли решение начинать подготовку уже сейчас. Запланировано проведение конференции руководителей БПС в рамках рождественских чтений 2027. Важным результатом встречи стало также подписание положения о наградах. Теперь БПС располагает действенным инструментом оценки большого труда инструкторов, наставников и следопытов. Необходимо отметить и порядок подписания документа. Отец Филарет внимательно ознакомился с ним и предложил утвердить безотлагательно. Отметим, Екатеринбургская дружина БПС, созданная на Среднем Урале в 2009 году, сегодня является одной из наиболее активных в России. В регионе действует более 20 отрядов в 14 населенных пунктах области. Далее в этом выпуске. 16 сентября сербский патриарх Порфирий принял в храме святого Саввы в Белградском районе Врачар 60 учеников 7 и 8 классов школ из Герцеговины. Школьники из Требенье, Белечи, Гацко, Невесенье и Берковича провели неделю в Сербии по случаю празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага. Во время своего пребывания в Сербии дети посетили Белград из Смедерева, а затем встретились с патриархом Порфирием в храме святого Саввы во Врачаре. В программу визита вошли дети, отличающиеся в школе в предыдущем учебном году, а также в различных конкурсах, где они завоевали почетные награды. Этот визит – возможность для детей из Герцеговины познакомиться с Сербией, ее культурным и духовным наследием, а также по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага. Еще раз почувствовать важность связи сербского народа по обе стороны реки Дрина. Этот проект реализуется уже пятый год подряд, и в его рамках школьники из Сербии ежегодно в мае посещают своих сверстников в Герцеговине, которые организуют для них экскурсию по местным святым местам. После торжественного приема в приходском храме церкви святого Саввы во Врачаре для гостей было организовано угощение. И в завершение выпуска. С 18 по 29 сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проходит Симеоновский фестиваль. Его программа приурочена к пребыванию в соборе частицы мощей Блаженной Матроны Московской и престольному празднику – перенесению мощей праведного Симеона Верхотурского, который отмечается 25 сентября. В программе концерты, литературные встречи, экскурсии, благотворительная ярмарка и другие культурные, просветительские и духовные события. В эти дни можно будет посетить и Музей истории православия на Южном Урале, где расскажут о жизни и традициях почитания Блаженной Матроны Московской. Частица мощей святой будет находиться в Свято-Симеоновском соборе до 29 сентября. Поклониться святыне можно ежедневно с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 22 сентября по новому стилю или 9 по старому. И сегодня по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы, а также память праведных Богоотец Иоакима и Анны. Также святых 3 века преподобного Феофана, исповедника и постника, мучеников Харитона и Стратора, мученика 4 века Севериана Севастийского, воспоминания 3-го Вселенского собора 431 года, святого 12 века блаженного Никиты в Царьграде, преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца 16 столетия, румынского подвижника 18 века преподобного Ануфрия Воронского, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского в 1896 году, святых 20 века священномучеников Григория Горяева, Александра Ипатова, Захарии Лобова, архиепископа Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексея Успенского, Дмитрия Троицкого, Александра Виноградова и мученика Василия Шикалова, преподобного мученика Андроника Сурикова. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, мы привыкли к тому, что церковный календарь представляет собой исключительно указание на то, в какой день вспоминается тот или иной святой. Но сегодняшний день демонстрирует, что это не всегда так. Сегодня в перечне святых мы видим такую строчку. Воспоминания 3-го Вселенского собора 431 года. Как нам реагировать на такую запись? Святая Церковь призывает нас в этот день к особенно усиленному самообразованию. Начнем с того, что такое Вселенский собор и зачем нам о нем вспоминать. Вселенскими соборами назывались те соборы, что решали принципиальные вопросы христианского вероучения и принимали в них участие представители, чаще всего епископы, всех поместных церквей. Нередко в церковных кругах можно встретить такое мнение: «Да чему они там учат в духовных школах, изучают соборы, которым почти 2000 лет? Что от них толку?» Такой позиции могут придерживаться только те люди, что представления не имеют, что же, собственно, происходило на Вселенских соборах. Не будем углубляться в частности, нужно сказать только одно. Ереси, осужденные на 7 Вселенских соборах Православной Церкви, живут и по сей день. Конечно, никто их в наши дни не называет арианством, несторианством, докетизмом, гностицизмом и прочими сложными словами. Но суть их от этого не меняется. Скорее, здесь проявляется другая проблема современной действительности. Мы становимся совершенно безразличны к своему вероучению. Уделяем больше внимания внешним атрибутам, нежели глубоким богословским вопросам, лежащим в основе самой возможности спасения в Церкви. Почему же мы вспоминаем именно сегодня 3-й Вселенский собор и что на нем обсуждалось? Сегодня совершается попразднество Рождества Пресвятой Богородицы, то есть продолжение праздника. Вчера был день веселья, и Святая Церковь не обременяла нас никакими сложными проблемами церковной жизни. Но сегодня, когда торжество уже отшумело, нам предлагается обратить свой взор на историю сложных споров в Церкви, касающихся Пресвятой Девы Марии и самой возможности именовать ее Богородицей. Этот вопрос был очень острым. Так константинопольский архиепископ, а ныне мы бы сказали патриарх, Несторий стал применять к Деве Марии термины «Христородица» и «Богоприимица», избегая термина «Богородица». Святитель Кирилл Александрийский обратил на это внимание, и вскрылась большая проблема. В церкви распространялось очень пагубное представление о том, что Дева Мария родила простого человека – конечно, помазанника или по-гречески «Христа», но божественная природа соединилась с ним впоследствии. Бог обитал в нем как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам? А самое прямое – многие современные религии и просто светские люди именно так и говорят об Иисусе Христе. Таким образом, они низводят значение личности Спасителя почти до сугубо нравственного вопроса. Они говорят, что у Иисуса Христа было некое дарование свыше, так сказать, таланты. Он был гением своего времени. Но и во всех религиях есть особо почитаемые герои и пророки. А значит, с точки зрения светских людей, все религии можно и нужно объединить, чтобы не было конфликтов и войн. Потому что отличаются они только в культурных аспектах. Но это принципиальная ошибка. Мы говорим, и отцы, участвовавшие в Третьем Вселенском Соборе, постановили, что Иисус Христос – это истинный, привечный Бог, воплотившийся, родившийся своим человеческим телом от Девы Марии, а значит, от Богородицы. Но личность в человеческом теле Спасителя была сам Бог, сотворивший этот мир и даже само время. А это значит, что слова Спасителя носят не условно-нравственную ценность, а ценность абсолютную. И мы не можем сравнивать сюжеты древних мифов или выдумки современных сектантов со словами Спасителя. Это было бы подобно сравнению осколков льда с алмазом. И когда мы слышим скептический вздох со стороны очередного всезнайки, то можно его разочаровать. Его новаторская идея фикс о том, что Господь наш Иисус Христос всего лишь просветленный человек, один из множества. Его идея осуждалась и разбита в пух и прах почти 17 столетий назад. Святые отцы, участники Третьего Вселенского Собора, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше внимание к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем еще раз посвятить состоянию вопроса, мерам профилактики, лечения острых респираторных заболеваний, как мы с вами и предполагали, рост их осенью стандартно начинается, и по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области за неделю с 7 по 13 сентября 2026 года в регионе зарегистрировано 28 тысяч случаев острых респираторных заболеваний, что на 64% больше, чем недели раньше. При этом общий показатель остается примерно на пятую часть ниже среднего многолетнего уровня, но рост есть, рост ожидаемый, сезонный, динамика внушительная в Свердловской области и в значительном количестве регионов нашей страны. По Свердловской области статистика показывает, что 63% заболевших – это дети, что связано с началом учебного года, формированием коллективов, возвращением школьников после каникул. Среди возбудителей чаще всего встречается так называемый сезонный вирус, риновирус. Он дает достаточно мягкое течение, не дает значительного количества осложнений, но вместе с тем вызывает, безусловно, тревогу у медицинских специалистов, так как есть некоторые факторы его влияния на другие состояния заболевания. Мы об этом поговорим. Риновирус пока самый распространенный возбудитель вирусных инфекций в этом сезоне традиционно. Для сравнения, в сентябре прошлого года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Свердловской области росла еще быстрее, с 16 тысяч случаев в начале месяца до 44 к 23 сентября, то есть почти в 3 раза увеличилась за 3 недели. В настоящее время Роспотребнадзор, который контролирует эпидемиологическую обстановку, активно работает. С 21 сентября по 2 октября в области открывается горячая линия по вопросам профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа, где специалисты отвечают на вопросы о вакцинации, правилах использования масок, меры защиты в эпидсезон. И эпидемиологи настоятельно призывают пройти вакцинацию против гриппа, обратить внимание на рекомендации врачей по вакцинации против пневмокока, чтобы успеть сформировать иммунитет до сезонного пика, который неизбежно, к сожалению, ожидается по самым значимым для здоровья заболеваниям, гриппу, пневмонии. Эти заболевания во многом благодаря современным прививкам можно предотвратить. Хочется еще раз напомнить о роли и значении сезонных острых респираторных заболеваний для здоровья человека. Это не просто простуда, которая пройдет сама, но при легком течении, при достаточной иммунной системе, при отсутствии сопутствующих грозных, серьезных заболеваний, действительно простуда переносится организмом достаточно легко, то есть в какой-то степени не стоит, безусловно, и паниковать по поводу острых респираторных заболеваний, но и, с другой стороны, отношение к своему здоровью без внимания, оно достаточно часто дает те или иные неприятные последствия, поэтому, безусловно, очень важно включить в аспект внимания собственного здоровья, внимание к респираторным заболеваниям, которые представляют собой массовую группу инфекционных заболеваний человека. По статистике взрослые переносят от 2 до 4 эпизодов респираторных заболеваний в год. У детей чаще возникает это состояние и заболевание. Острые респираторные заболевания в среднем до 8-9, пишут эпидемиологи, потому что у детей происходит формирование иммунной системы. Чем опасны острые респираторные заболевания для организма? Они не только вызывает насморк, кашель, то есть не только вызывает местные воспаления, но и под действием вирусов и их токсинов, особенно при средней, тяжелой форме течения, когда температура выше 38 градусов, длится долго. Есть такие симптомы, как выраженная головная боль, слабость, ломота в мышцах, снижение аппетита. Это все свидетельство интоксикации, то есть воздействие на все органы и системы. Происходит изменение и в крови, и происходит изменение ее реологии, свертываемости, ухудшается микроциркуляция. Поэтому при любом хроническом заболевании, безусловно, острое респираторное заболевание – это всегда очень высокий риск обострения болезни. Очень важный момент – то, что, к сожалению, любое острое респираторное заболевание несет очень высокий риск подавления иммунитета. И вирусы, и бактерии, особенно вирусы, конечно, отвлекают очень часто значительную часть сил иммунной системы на себя. Это ослабляет защиту против других микроорганизмов. Отсюда достаточно часто возникает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, развития воспаления легких, пневмонии. Это воспаление легких всегда практически бактериальная инфекция. И, безусловно, хочется еще отметить и системность воздействия ряда вирусов, которые могут привести к нагрузке на сердце, нагрузке на нервную систему, на почки, печень. Поэтому внимание, безусловно, необходимо. Особенно это касается групп риска, по данным Всемирной организации здравоохранения, которая учитывает осложнения. Осложнения наиболее часто формируются у детей первых лет жизни, так как у них еще незрелая иммунная система. У беременных женщин в ситуации беременности возникает так называемая допустимая физиологическая иммуносупрессия, подавление иммунной системы. Поэтому простудные заболевания для беременной женщины всегда несут определенный риск, и меры профилактики, о которых мы говорим, крайне важны. Также к группе риска относятся и взрослые старше 60, по некоторым данным 65 лет. В ситуации, когда уже есть определенный набор хронических заболеваний. Отдельная группа – это люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, независимо от возраста. Отдельная группа риска – это люди с иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями. Любое онкологическое заболевание – достаточно серьезно действует на иммунную систему, и отвлечение иммунной системы на острое респираторное заболевание всегда достаточно сложная ситуация для организма, требующая мобилизации. Диагностика острого респираторного заболевания проводится, безусловно, исключительно медицинским специалистом. Самостоятельно поставить диагноз практически невозможно, так как необходимо учитывать жалобы, историю заболевания, данные осмотра, которые проводит врач, данные обследований. И, безусловно, важно помнить, что симптомами острых респираторных заболеваний, на которые важно обратить внимание для того, чтобы выявить это состояние заболевания, в первую очередь является повышение температуры, общее недомогание, слабость, утомляемость, затруднение носового дыхания, насморк, боли, першения в горле, осиплость голоса, кашель сухой или влажный, головная боль, боль в мышцах и суставах, у детей грудного возраста, отказ от груди, немотивированное беспокойство, возможны и такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, особенно при некоторых вирусных особых состояниях, которые вызывают в том числе и острые респираторные заболевания. И, безусловно, очень важно учитывать так называемый эпидемиологический фактор, то есть сезон, рост заболеваемости, контакт с человеком, который болел, выход в коллективы, насколько в коллективе ситуация спокойная или неспокойная в отношении простудных заболеваний. Все это вместе учитывается врачом. Лабораторная диагностика устанавливается исключительно медицинским специалистом самостоятельно. Затруднительно или, пожалуй, невозможно установить тот перечень обследований, который нужно сделать. При неосложненном течении, когда течение легкой степени тяжести, медицинские специалисты как правило, не назначают обследование, потому что они не дают ни дополнительной информации, не меняют тактику лечения, не меняют рекомендации. Но в ситуации, когда ситуация средней степени тяжести, имею в виду клинические параметры температуры выше 38 градусов, держатся несколько дней, в этой ситуации врачи прибегают, как правило, к общеклиническим методом исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, который помогает понять, вирусная инфекция или бактериальная. Если бактериальная инфекция, то в общем анализе крови происходит изменение по количеству лейкоцитов, по изменению скорости оседания эритроцитов, по другим параметрам. Целенаправленную диагностику вирусных заболеваний, так называемые ОРВИ-скрины, молекулярно-генетические исследования мазков и из носоглотки, ротоглотки проводятся по определенным отдельным клиническим показаниям в рамках мониторинга тех или иных состояний заболевания, в рамках выявления вспышек болезней, которые требуют особого наблюдения, гриппа, коронавирусной инфекции, в рамках ситуации, когда протекает заболевание средней степени тяжести или тяжелое состояние. И, безусловно, важно помнить о том, что вирусные заболевания, к сожалению, это огромный провокатор обострения или развития острых бактериальных заболеваний, лор органов, легких. Поэтому, если возникают те или иные симптомы поражения легких, одышка, ухо, горло, носа, в этой ситуации, безусловно, дополнительно проводятся некоторые исследования, исследования пазух, исследования легких как таковые. Это все достаточно большой объемный перечень, который применяет медицинский специалист в рамках выявления уже отдельных форм острых респираторных заболеваний и их осложнений. Важно, безусловно, помнить и некоторые особенности течения гриппа для того, чтобы достаточно рано обратиться за медицинской помощью, при этом состоянии заболевания, которое особенно отмечается как болезнь с высоким риском осложнений. Грипп, как правило, начинается внезапно, с резкого ухудшения состояния здоровья, в отличие от постепенного в течение 1-2-3 дней заболевания при острых респираторных вирусных инфекций, не гриппозных как таковых. При гриппе температура держится выше 39 градусов, плохо снижается, плохо отвечает на те или иные лекарственные препараты. Очень выражена интоксикация, сильная головная боль, ломота, светобоязнь. Кашель, как правило, сухой, боли за грудиной из-за повреждения и воспаления трахеи. Чихание редко присутствует при этом заболевании. Если есть такое сочетание симптомов, конечно, важно заподозрить грипп и достаточно быстро обратиться к медицинскому специалисту за помощью. Важно также помнить, что острые респираторные заболевания могут быть вирусной и бактериальной природы. Вирусные инфекции чаще всего встречаются, но бактериальные инфекции нередко. Как правило, бактериальная инфекция врачом наблюдается, когда лихорадка длится больше 3-5 дней, без тенденции к снижению. Очень часто волнообразная, то есть есть такая вторая волна подъема температуры, выраженное изменение, локальные, сильная боль в ухе, в области пазух, в горле при глотании, гнойные выделения в месте воспаления. И дополнительно, конечно же, врач анализирует анализы, и в общем анализе крови врач видит, что при бактериальной инфекции повышены лейкоциты, повышены нейтрофилы, ускорена скорость оседания эритроцитов. Все это вместе помогает врачу провести дифференциальный диагноз, так называемый вирусной от бактериальной инфекции. Лечение острых респираторных заболеваний у детей и взрослых, безусловно, контролирует медицинский специалист. Достаточно сложно говорить о лечении в рамках передачи для того, чтобы человек самостоятельно мог подобрать лечение и решить, какие препараты ему нужно применять, какие нужно не применять. Есть общие рекомендации, которые важно помнить и соблюдать для всех возрастов. Первое – это постельный или полупостельный режим в первые дни болезни, особенно при температуре выше 38 градусов. Основная идея – организм не должен тратить энергию на активность физическую, умственную, другую, то есть все энергетические особенности, действия должны быть сосредоточены на работу иммунной системы. Второй очень важный принцип, если нет противопоказаний, если нет заболеваний, при которых ограничивается объем жидкости, это обильное теплое питье, чай, морс, компот, теплая вода. Это восполняет потерю жидкости при повышении температуры. Это позволяет в том числе и снимать некоторые элементы интоксикации. Хорошо влияет на аспекты кашля, разжижает мокроту. Особенно важно обильное теплое питье для детей, так как они еще не контролируют и не до конца понимают аспекты лечения. Дело в том, что у детей обезвоживание наступает достаточно стремительно и быстро. Поэтому второй пункт – обильное теплое питье – очень важно соблюдать и взрослым, особенно детям. Важный пункт – это проветривание помещений. Свежий воздух 19-20 градусов обеспечивает дыхание, снижение концентрации вируса в помещении. Дело в том, что очень часто возникает ведь и реинфекция, и вторичное наслоение бактериальной инфекции, поэтому гигиенические аспекты жилья, помещение, где находится человек, где он болеет, крайне важны. Легкая диета, легко усваиваемая пища, богатая витаминами. Оптимально нежирные сорта мяса, рыба, курица, индейка, кисломолочные продукты, фрукты, овощи по предпочтению человека. Нежелательно кормить через силу, особенно детей, но очень важно следить за тем, чтобы пища поступала. Потому что без еды нет дополнительных энергетических поступлений в организм человека. И, естественно, организм, который борется с простудой, он, к сожалению, не имея пищи, не имея энергии, находится в состоянии дефицита, и это не помогает выздоровлению. Следующий важный общий пункт и для детей, и взрослых, если есть симптомы, со стороны верхних дыхательных путей, если есть заложенность носа, насморк, что чаще всего бывает при осенних простудных заболеваниях, промывание носа солевыми растворами. Дело в том, что для этого есть достаточно мощная научная база. Чаще всего вирусы попадают именно на слизистую полость носа, и именно там происходит их размножение, проникновение в организм. Дальше уже вирусы и бактерии опускаются по верхним дыхательным путям, по слизистым ниже, или происходит их внедрение в систему уже организма кровотока. Поэтому в самый ранний период, и это очень важно и с точки зрения профилактики, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки промывать нос, есть симптомы, нет симптомов, вечером, после возвращения с работы, из садика, из школы, крайне важно. Но когда человек заболел, это несет еще и дополнительные важные лечебные инструменты, увлажняет слизистую носа, смывает вирусы аллергена. Это безопасно для всех возрастов, включая младенцев, поэтому, безусловно, это важно. Жаропонижающая терапия считается универсальной. Препараты для снижения температуры рекомендуют медицинские специалисты. Если температура выше 38,5 градусов или вызывает достаточно выраженный дискомфорт, головная боль, мышечная боль, как правило, подбираются препараты индивидуально, поэтому в любом случае любой контакт с медицинским специалистом, ранее который был или при возникшем эпизоде, оговаривает, какие препараты наиболее оптимальные можно применять. Есть препараты с противопоказаниями, есть препараты, которые, безусловно, ограничивают при заболеваниях печени, при заболеваниях легких, противопоказаны по возрасту. Поэтому здесь нет какого-то универсального препарата, нет универсальной рекомендации. Обязательно нужно посоветоваться с медицинским специалистом в отношении жаропонижающего конкретного препарата. У детей также жаропонижающий назначается при температуре выше 38,5 градусов. Детям до 3 месяцев снижать температуру при 38 градусах и обязательно вызвать врача нужно. Детям с хроническими заболеваниями сердца, легких, нервной системы, судорогами снижать температуру при 38 градусах важно. И в любом случае проговорить с педиатром, какая терапия здесь выбрана, какие важно лекарства принять, чтобы не навредить, чтобы были показания оптимальны. Важно для пациента, не нужно пытаться сбить температуру до нормы, до 36,6. Достаточным эффектом считается снижение на 1-1,5 градуса. Важно не укутывать ребенка, не создавать парник, так называемый, это мешает теплоотдаче. Крайне нежелательно обтирать спиртом, водкой или уксусом детей. Эти вещества могут дать нежелательные явления как таковые. И очень важный пункт, о котором постоянно говорится, нельзя принимать антибиотики самостоятельно. Дело в том, что чаще всего простудные заболевания осенью вирусной природы. Антибиотики не влияют на вирусы абсолютно. Есть работы, которые показывают, что при вирусных инфекциях антибиотики больше даже наносят ущерба организму, чем пользы. Очень важно их назначить именно в то время, в то место, когда или формируется вторая волна бактериальная, или есть осложнения бактериальные. Это уже целое искусство медицинское понять, когда и какие антибиотики можно в этом сезоне назначить. Целое направление – это так называемое лечение по симптомам. При насморке, заложенности носа, промывание носа солевыми растворами, сосудосуживающие капли, если нет противопоказаний. У детей до 2 лет всегда нужно быть осторожными, использовать их только по назначению врача. При боли в горле полоскание теплыми солевыми растворами или использовать леденцы и постилки с так называемыми антисептиками, те, которые снижают бактериальную нагрузку локально в горле. Важно помнить, что у детей до 4-5 лет леденцы давать нельзя из-за риска аспирации. При кашле, соответственно, препараты, подавляющие кашлевой рефлекс по рекомендации врача. Противовирусная терапия – самая интересная тема для обсуждения. Дело в том, что чаще всего человек видит рекламу, но мы с вами должны помнить,

для анализа той информации, которая представляется в открытых источниках по поводу того или иного препарата для лечения острого респираторного заболевания. Когда важно, нужно обратиться к врачу и желательно срочно. Температура выше 39 градусов, не снижается жаропонижающими больше, чем 2 часа. Температура выше 38 градусов держится больше 3 дней. Повторное повышение температуры после улучшения, так называемая вторая волна. Симптомы такие, как одышка, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, боль в груди при дыхании, сильная головная боль, не снимающаяся препаратами от боли, рвота, спутанность сознания, у детей отказ от питья, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, выраженная вялость, судороги, нарушение сознания. У детей до 3 месяцев любая температура 38 градусов и выше требует обращения за медицинской помощью. Профилактика острых респираторных заболеваний строится в первую очередь на вакцинации. Это основной метод профилактики гриппа, самое эффективное средство специфической профилактики. Прививку нужно делать ежегодно, идеально сентябрь-октябрь, до начала подъема заболеваемости гриппа. Вакцинация не защищает от всех простудных заболеваний, но предотвращает самое грозное – грипп. Вакцинацию можно проводить с 6-месячного возраста. Это мера, которая, безусловно, является главной и основной. Неспецифическая, так называемая профилактика для ежедневной жизни. Личная гигиена, регулярное тщательное мытье рук с мылом, не трогать лицо немытыми руками, особенно в эпидсезон, при кашле и чихании прикрывать рот. Использовать только индивидуальные предметы гигиены, полотенце, зубная щетка, посуда. В общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от людей, особенно с признаками простуды. Носить маски в местах скопления людей, особенно в период эпидемического подъема. Маску нужно правильно закреплять, плотно закрывать рот и нос. Менять идеально каждые 3 часа, не использовать повторно одноразовые маски, при снятии не касаться ее поверхности, стараться избегать по возможности мест массового скопления людей в период эпидемии, особенно с маленькими детьми. Важно соблюдать безопасность дома, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, поддерживать оптимальную температуру 19-22 градуса, обрабатывать поверхности, с которыми часто, допустим, соприкасаются люди, дверные ручки, столы, гаджеты. Здоровый образ жизни предусматривает полноценный сон 7-8 часов, сбалансированное питание. С каждым приемом пищи должен быть растительный или животный белок, желательно баланс 50% на 50%. Обратить внимание на витамин D, минералы. Регулярно физическая активность, умеренные нагрузки, ходьба на свежем воздухе, если позволяет погода. Если есть такая потребность, желание и рекомендация, то закаливание постепенное, регулярное, без экстремальных этапов. Отказ, безусловно, от курения. Если заболел кто-то в семье, важно по возможности организовать для него отдельную комнату. Ограничить контакт с детьми, пожилыми и с людьми, у которых есть хроническое заболевание. Ухаживать за больным идеально должен один человек, идеально в маске. Обеспечить больному отдельную посуду, часто проветривать помещение. Меры неспецифической профилактики для ежедневной жизни имеют очень большое значение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о заболевании миозит. Уважаемые радиослушатели, миозит – это воспаление скелетных мышц. Из-за воспаления нарушается их нормальная работа, появляется боль, отек, сила мышцы падает. Важно понимать, что это не конкретное какое-то отдельное заболевание, это целая группа состояний, при которых происходит

0: происходит поражение мышц скелета. И причины могут быть самые разнообразные. Могут быть инфекции, вирусные, грипп, респираторные вирусные инфекции, о которых мы говорили в передаче, бактериальные инфекции. Иногда воспаление развивается после того, как основная инфекция отступила. Целая группа так называемых иммунных воспалений, аутоиммунных воспалений. При ряде аутоиммунных больших серьезных заболеваниях, ревматоидный артрит, склеродермия, иммунная система воспринимает мышцы как объект для агрессии и возникает воспалительная реакция. Достаточно часто в быту это следствие травмы или нагрузки, ушибы, растяжения, длительное сдавление, чрезмерная или монотонная повторяющаяся нагрузка. Например, у человека в офисе, работающего на компьютере, у водителей. Отдельно выделяют формы миозитов, которые являются повторяющимися после травмы. То есть типичная травма какая-то профессиональная приводит к нагрузке на мышцу. И в этой мышце происходит воспаление, разрыв, откладываются соли кальция, образуются плотные участки, отдельная форма, требующая внимания. Некоторые токсические факторы, прием ряда лекарственных препаратов, прием алкоголя может быть отдельным компонентом, отдельной причиной развития миозита. Ну и целый комплекс так называемых других факторов. Локальное переохлаждение часто провоцирует миозит открытых участков тела, допустим, миозит мышц шеи, миозит в области поясницы, сопровождает патологические изменения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как мы видим, перечень очень большой. Как это проявляется? Боли, часто ноющие, самое главное, связанные конкретно с движением. То есть есть определенное движение, и это движение вызывает боль. Мышечная слабость в месте поражения, локальное уплотнение и отек могут быть, покраснение, повышение температуры, ограничение подвижности. Все это субъективно сложно оценить, объективно это оценивает только врач в комплексе с лабораторными анализами, инструментальные исследования, иногда назначается ультразвуковое исследование, компьютерная томография, если врачу требуется уточнение и дополнительное решение по диагностике. Как лечат? Есть целый комплекс лекарственных препаратов, это компетенция врача. Что можно сделать самостоятельно? В любом случае, в период обострения важно снизить нагрузку, не разрабатывать, не пытаться преодолеть эту боль. Важно снизить нагрузку на пораженную мышцу, не поднимать тяжести, временно ограничить активность. Иногда могут быть порекомендованы даже специальные приспособления, корсеты, бандажи для разгрузки. Если речь идет о вторичном заболевании на фоне какого-то крупного, значимого состояния заболевания, то лечится основное заболевание. После стихания острой фазы возможно подключение физиотерапии для укрепления мышц и улучшения подвижности. Главные советы – не пытаться ставить диагноз самостоятельно, если беспокоят стойкие мышечные боли, слабость, другие симптомы, которые мы выше назвали, важно обратиться к специалисту. Первый специалист – это терапевт, фельдшер, невролог, ревматолог, травматолог в тех поликлиниках, где есть такие специалисты. После снятия острой боли по рекомендации врача важно постепенно и осторожно вводить упражнения для укрепления мышц, но только по согласованию с медицинским специалистом, и сохранять четко, последовательно те рекомендации, которые дал врач по избеганию факторов, провоцирующих рецидив, не переохлаждаться, следить за техникой выполнения физических упражнений, контролировать прием лекарственных препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Есть ли в Екатеринбурге пульмонологический центр для лечения легочного заболевания? Уважаемые радиослушатели, Одной из особенностей работы современной отечественной медицины является разработка так называемой маршрутизации, то есть разработка этапов ведения, направления человека с тем или иным состоянием заболевания. И вот маршрутизация пульмонологических больных на примере Свердловской области регулируется определенными приказами. И в соответствии с этими приказами, как и по многим другим специальностям, этапы, они достаточно стандартные и понятные. Практический алгоритм для человека. Первое обращение к участковому терапевту, к врачу общей практики, к участковому фельдшеру. При необходимости направляется пациент к пульмонологу, амбулаторный прием в поликлинике, по месту прикрепления или в специализированный центр. Вот в какой центр, в зависимости от того, какое заболевание, уже решает исключительно только медицинский специалист, потому что и в пульмонологических центрах есть различная специализация. При показаниях госпитализации направление, если это легкие легочные заболевания, терапевтическое отделение лечебного профилактического учреждения районного или специализированное пульмонологическое отделение, которое располагается в областной клинической больнице номер 1 в Екатеринбурге, 33-я больница, новая больница, имеет пульмонологическое отделение, но для области есть свои центры в Нижнем Тагиле, в Первоуральске, в Каменск-Уральске. Эти все центры, соответственно, выполняют функцию уже специализированных консультативных центров. Есть Уральский НИИ фтизиопульмонологии. Он не только решает задачи у пациентов, страдающих туберкулезом, но и целый комплекс других легочных проблем, и хирургические, и другие аспекты решаются. Поэтому, безусловно, важно уточнить, какое заболевание имеет место быть, и в соответствии с этим решать вопрос. Проще всего, чтобы не запутаться, все-таки первый этап – это общеклинические обследования, консультация участкового врача, участкового фельдшера, врача общей практики. И он обязательно уже подскажет и в рамках обязательного медицинского страхования направит и запишет в специализированный центр. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как лечить грыжу позвоночника. Она постоянно растет, уже 8 мм. Можно ли делать массаж, гимнастику? Уважаемые радиослушатели, грыжа 8 мм – это средний размер, сама по себе цифра не определяет тактику лечения. Гораздо важнее, какие симптомы она вызывает. Есть ли боль? Есть ли отдача боли в руку или ногу, особенно онемение, слабость мышц, проблемы с мочеиспусканием? Решение принимается не по миллиметрам на МРТ, а по клинической картине и, безусловно, специалистам-неврологам. Как лечат? В большинстве случаев грыжу без выраженного так называемого дефицита симптомов, то есть нет вышеперечисленных симптомов неврологических, лечат консервативно, подход комплексный, подбирают лекарства, снимающие воспаление, боль, мышечный спазм, отдают предпочтение местным препаратам, гели, пластыри, в том числе физиотерапевтические процедуры, если не противопоказаны, и решают вопрос – нужна, не нужна операция. Показания для операции определяют индивидуально. Общие из них – прогрессирующая слабость в ноге или руке, нарушение мочеиспускания или стула, онемение, боль, не поддающаяся лечению в течение 1,5-2 месяцев, отсутствие эффекта от правильно подобранной терапии. Если операция не нужна и врач считает возможным, могут использоваться малоинвазивные методы, эндоскопическое уделение грыжи. Можно ли делать массаж? Да, но с оговорками. В острой фазе, то есть когда есть резкая боль и другие симптомы, массаж противопоказан. В подострой фазе, то есть через 2-3 недели после того, как симптомы уходят, доступен мягкий, щадящий массаж, но желательно делать его, конечно, профильных клиниках у специалиста, имеющего опыт, соответствующее образование. Категорически запрещены жесткие манипуляции, резкие скручивания, в давлении диска, диск не вправляется. Если кто-то обещает на массаже его вправить, то это миф и неправда. Массаж не лечит грыжу, он помогает только снять мышечный спазм, улучшить кровообращение, подготовить ткани к гимнастике. Можно ли делать гимнастику? Да, но опять же с большим количеством оговорок, которые могут быть определены врачом. Вне обострения, когда боль не выше 3 из 10 так называемых баллов по оценке интенсивности боли, и боль не усиливается во время или после занятий, если человек себя хуже чувствует, то важно не проводить гимнастику. Из наиболее частых рекомендаций важно отметить, что универсальная рекомендация в отношении плавания, особенно на спине, ходьба. Но вместе с тем важно помнить, что могут быть индивидуальные рекомендации и ограничения по укреплению мышечного корсета. Желательно в положении лежа достаточно часто проводить те или иные упражнения, идеально под контролем инструктора ЛФК. Что категорически нельзя делать? Скручивание позвоночника, прыжки, бег, скакалка, подъемы тяжестей, глубокие наклоны вперед с грузом, резкие рывки, любые упражнения через боль. Это важно помнить. Главное правило – движения должны быть плавные, без боли, амплитуда не максимальная. Программа должна подбираться инструктором ЛФК. Общие дополнительные рекомендации. Конечно же, должен быть специалист, невролог, вертебролог, нейрохирург, которые наблюдают, знают ваше состояние, заболевание, оценивают динамику заболевания. Те важные факторы, о которых вы спросили, важно делать в содружестве с инструктором ЛФК, с медицинским специалистом. И из общих важных рекомендаций контролировать вес. Лишний вес увеличивает нагрузку и всегда достаточно плохо сказывается на этом состоянии заболевания. Поэтому важна физическая активность, диета, контроль веса. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она спрашивает, есть ли смысл покупать холестерометр, чтобы контролировать уровень холестерина после инфаркта, какова его погрешность. Уважаемые радиослушатели, есть такой прибор, который определяет уровень холестерина. Многие привыкли к глюкометру, есть и новые приборы. И после инфаркта миокарда действительно важно следить за уровнем холестерина. Это помогает оценить риски, понять, работает или не работает терапия, если назначены длительные интервалы посещения врача. Домашний холестерометр дает возможность оперативно отследить динамику между визитами к специалисту. Это удобно, можно заметить вектор роста или нормализации раньше, чем плановый прием, обсудить это с врачом. Прибор – это инструмент для поддержки наблюдения. Но самое главное, важно понять, это не замена регулярного осмотра, это ни в коем случае не замена лабораторных тестов в клиниках, которые проводятся, потому что там точность больше. Какова погрешность? Важно помнить, что у каждой модели своя заявленная погрешность, и она должна быть отражена в сопроводительной документации. Встречаются варианты с погрешностью 5%, для некоторых она может быть 7%, а есть и модели, где заявлена максимальная погрешность 20%. И поэтому показатели могут достаточно сильно изменяться. Они могут изменяться и по другим факторам. Неправильная подготовка, например, в рамках интервала с пищей, ошибка при заборе крови, загрязнение, недостаточная капля, просроченные или неправильно хранящиеся тест-полоски, особенности самого прибора с точки зрения его калибровки и постоянного наблюдения. Из-за этого результаты домашние часто серьезным образом отличаются от лабораторных, ну или не серьезно, но достаточно выраженно, и поэтому сравнивать их даже по этим методикам ни в коем случае нельзя, у них разные цели. Когда важно и что делать? Обсудить, безусловно, с врачом, который, соответственно, назначил рекомендации после вывески, с врачом, который наблюдает. Врач подскажет, что да, действительно, давайте вот в этот интервал времени сделаем дополнительный тест. Этот поможет мне тест принять дополнительные те или иные меры рекомендации. Не принимать ни в коем случае решения только по показанию прибора. Если домашний замер показал что-то тревожное, не паниковать. Опять же, обсудить это с врачом, потому что колебания могут быть различные. Строго следить за инструкцией по его применению и правильности хранения полосок, других аспектов. Использовать регулярно прибор, но в связке с визитами к специалисту это поможет лучше подобрать те или иные аспекты лечения. Поэтому это помощь, сопровождение, но не замена основной тактики. Уважаемые радиослушатели, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 300.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября в храме во имя преподобного Серафима Саровского поселка Буланаш состоялась божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей Игорь Аксенов. День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби стал для прихода особым. Он соединил молитвенное предстояние и живое прикосновение к страницам отечественной истории. Вместе с прихожанами в божественной литургии приняли участие атаман хутора Артемовский и кадеты спортивно-патриотического клуба «Сотник». Их присутствие наполнило службу особым смыслом. Ведь подвиг иноков-воинов напоминает нам о том, что верность Христу и любовь к Отечеству неразделимы. По окончании литургии участники богослужения познакомились с житием преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, а также с историей одного из дней воинской славы – Куликовской битвы. Особое внимание было уделено участию в ней иноков. Их подвиг – пример того, как сила духа и твердость в вере способны укреплять народ в самые трудные времена. Такие встречи помогают не просто узнавать историю, но и видеть в ней духовные уроки для сегодняшнего дня, вдохновляться примером святых и стремиться к созиданию добра в своем служении и труде. Далее в этом выпуске. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию. Состав делегации, сопровождающий предстоятеля Русской Православной Церкви, входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Иванович Державин. В аэропорту города Астрахани святейшего владыку встречали губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин и митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Из аэропорта святейший патриарх Кирилл направился в новопостроенный храм святого благоверного князя Александра Невского города Астрахани. И в завершении выпуска. Добровольцы завершили восстановление Кильдинского северного маяка на острове Кильдин в Мурманской области, пишут «Новые известия». Построенный в 1953 году, маяк и сегодня продолжает светить белым проблесковым огнем и служит действующим навигационным ориентиром на подходах к Кольскому заливу. В летних экспедициях участвовали 119 добровольцев из 20 российских городов. Для восстановительных работ использовали 300 литров краски, 3 тонны штукатурки и 1,5 тонны металла. Это уже четвертый маяк, которому вернули исторический облик волонтеры проекта «От родника до океана. Маяки». Движение «Мы вместе». С 2023 года добровольцы участвовали в восстановлении Кашкаринцевского, Териберского, Водоигубского и Кильдинского северных маяков на побережьях Белого и Баренцева морей. В следующем году добровольцы планируют отремонтировать Цыпноволокский маяк на полуострове Рыбачий Мурманской области. Также с 2027 года инициативу по восстановлению маяков начнет развивать Вологодская область. Следующий объект проекта – Петропавловский маяк на Онежском озере. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня в нашей студии гость, который доказывает, что старинная русская кухня – это не просто история, а невероятно яркий, живой и современный вкус. У нас в студии Алексей Виноградов, шеф-повар в седьмом поколении, победитель битвы «Шеф», вице-президент Международного альянса кулинаров, эксперт по старорусским рецептам и гордость Новой Москвы. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
1: Алексей, вы перенимали тонкости мастерства у легендарного историка русской кухни Максима Сырникова и являетесь постоянным хедлайнером знаменитого гастрофестиваля «Селигерский рыбник». Сегодня мы поговорим о кулинарных генах, секретах идеального пирога и возрождении наших традиций. Алексей, а вы шеф-повар, как я сказала, в седьмом поколении. Расскажите немножечко об истории.
2: Это очень долгая история, скажу честно. Мы уже записывали всю историю, у нас есть на Яндексе. Я скажу про первого своего прапрапрадеда, еще раз, который был знаменит еще при Елизавете II, когда у него были свои магазины и рестораны. Елизавета II хотела, чтобы он был у нее шеф-поваром при ее дворе, а он ей отказывался и говорил, что я приеду к тебе только поготовить званые ужины, и все, а все свое добро не брошу.
1: Вы родились в Троицке.
2: Я родился в Москве, но корни у меня очень много с Украины. По маминой и папиной линии все являются поварами, которые из времен были шеф-кондитерами, шеф-поварами именно в данной отрасли.
1: Когда вы были ребенком, какое было ваше любимое блюдо и кто его готовил?
2: Мое самое любимое блюдо было это борщ, и готовила его бабушка. Мама очень сильно обижалась. Я по цвету определял, кто готовил суп, приходя домой. Если готовила мама, я закрывал кастрюлю. Я это, извините, есть не буду.
1: А в чем же секрет такого борща?
2: Ну, во-первых, секрет – это в традиции, это в свекле. Все знают, что борщ – это украинское блюдо. И никогда в жизни борщ не был красным цветом. Он всегда был бордовым. Мама как варила, как для москвичей, он был всегда красным. Бабушке он был бордовым. И поэтому да, я даже не пробовал, я по цвету определял, кто варил борщ.
1: Мальчик рос-рос, школа, а после школы, по окончании?
2: Ну, скажем, я со школы, у меня были очень большие проблемы, мне выгнали из школы, со справкой прослушал. И после этого родительский комитет мой, папин, мамин, собрался и сказал, что ты пойдешь работать. Сначала меня устроили посудомойщиком, потом я перерос в каренчика и потом стал поваром. То есть прошел все круги. Но, скажу честно, в Москве на повара я не учился. Уже в зрелом возрасте я закончил немецкую школу «Айсбанс отличий».
1: А расскажите, пожалуйста, о своем первом месте работы.
2: Первое мое место работы – это было столовая ТМЗ и МПО «Молния». Я был заготовщиком на двух заводах.
1: ТМЗ – это Тушинский машиностроительный завод?
2: Да. И МПО «Молния», где меня устроили. Я был сначала там заготовлен.
1: Алексей, вас знают как верного исследователя старорусской кухни. Огромную роль в вашем становлении как мастера сыграл легендарный шеф-повар, ресторатор и историк кулинарии Максим Сырников, ушедший от нас летом 2026 года. Какую самую важную кулинарную или жизненную мудрость передал вам Максим Павлович Сырников?
2: Он, во-первых, научил меня любить русскую кухню, научил меня не просто, воспроизводить, изучать. Он меня научил к тому, что когда я подходил именно к русской кухне, чтобы я учил ее истоки. Вот это вот для меня самое главное. Я к нему пришел, честно скажу, после 8 лет прожитых в Германии. И сейчас я понимаю, что немецкая кухня очень схожа с русской кухней во всех ее направлениях. От наших предков до нынешних времен. Правда, русские, ну, российские повара по-другому работают с ней. У нас более меньше экспериментов с теми продуктами на данный момент, как работают немцы. Но я думаю, мы это наверстаем, и у нас есть к чему стремиться.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, о конкурсах, которые были в вашей жизни, и как вы познакомились с Максимом Сырником?
2: Ну, конкурсов у меня было вообще по жизни очень много. Я являюсь единственным в России поваром, который выиграл Олимпиаду поваров в Германии. Это раз выиграл, как вы все уже, наверное, слышали, битву шефов на пятнице. Было очень интересно поучаствовать в телепередаче.
1: Максим Сырников всегда ратовал за аутентичность. И как вам удается балансировать между строгим историческим рецептом и вкусами современного гостя?
2: Ну, скажем, есть те блюда, которые я готовлю именно идентично, как готовил Максим Павлович Сырников, потому что, ну, скажем так, я участвую за многие города, и многие рецепты я ищу в летописях. Я поднимаю рецепты именно со дна, как подумал Максим Павлович Сырников. И здесь повернуть рецепт. Вкус должен оставаться один и тот же, как был у наших предков, так и у нас.
1: Как должна какое-то блюдо должно быть какого-то определенного вкуса?
2: Ну, скажем так, если мы сделать в данный момент все блюда из старой русской кухни, у вас, ну, скорее всего, вы отсечете себе 30% народу, который будет ходить в наш ресторан. Чтобы ходило больше народу, вы, как шеф-повар, должны понимать, что вы должны делать для них что-то. Понятно, что есть блюда непресекаемые, это такие, как таранчук, это котлеты Пожарского. А есть блюда, с которыми можно играть. Это бестроганов, это тот же, скажем, Наполеон.
1: И грамотно подачу делать, и играть ингредиентами, и, конечно, приучать к вкусам, любить хорошее. Чувствуете ли вы себя хранителем дела Максима Сырникова? Какую главную кулинарную идею своего учителя вы транслируете сегодня?
2: Конечно, чувствую, скажу честно. И главная моя кулинарная идея – это довести до людей, до нового поколения поваров, что старая русская кухня, она есть, будет всегда вкусной, полезной, качественной, если вы будете ее правильно готовить.
1: А есть ли у вас семейные рецепты? Помогают ли они в тандеме с теми знаниями, что вы получили от мастера?
2: Да, конечно. Да, есть рецепты. У меня дома есть, ну, старая русская печь, как у Максима Павловича. Поэтому, да, там много блюд, которые я делаю для своего ресторана. Сначала я экспериментирую на своих родных, это вот именно в русской печи.
1: Алексей, мы с вами познакомились в этом году в начале августа на Селигерском рыбнике. Фестиваль стал настоящим гастрономическим брендом Тверской земли. Вы регулярно принимаете в нем участие и восхищаете гостей своим мастерством. Расскажите немножечко о своем участии.
2: Ну, во-первых, мы приезжаем туда, чтобы поддержать Максима Павловича Сырникова, чтобы показать на фестивале, как правило, скажем, тверскому народу, что у них существует традиция, потому что, да, там селигерская рыба одна из самых лучших вообще в России. Судак просто бомбический. Угорь, сумасшествие. Снеток, бомба.
1: Понимаю, что это так исторически сложилось, что это традиция, когда снеток кушают, то пахнет свежим огурчиком. Но все-таки я обратила внимание еще, когда Максим Сырников в своей передаче рассказывал о селигерском судаке, что он нежный и что он жемчужный. И я сделала такой вывод, что как бы Селигер, Северное озеро, там температуры низкие, и что рыбка набирает жир и светится жир. Права ли я?
2: Я скажу «да». Потому что, вот скажу еще раз, в этом году, когда мы ездили по Селигеру и участвовали в конкурсе, его выиграл ресторан «Антон», который предоставил нам именно запеченного судака, где мы впятером съели весь 5-килограммовый судак, просто не оставив там ни одной кости, где реально на одном судаке мы подчеркнули 3 разных блюда. Вот это было бесподобие. Это вот одна рыба, и когда ты кушал один, второй, третий кусок, ты понимал, что рыба совершенно разная. И это вот, да, это был настоящий судак, который был выловлен только вечером, а утром нам его готовили.
1: А расскажите немного об идее создание такого фестиваля. Кто решил создать? Чья это идея была?
2: Решил он создать Максим Павлович Сырников. И первый фестиваль, насколько я знаю, они были вообще сроты на его деньги. Он хотел показать вообще всему миру, всей России, что Селигер очень богат своей рыбой, своими пирогами, сумасшествием. Потому что тогда каждый регион что-то имеет. Торжок, скажем, пожалуйста, котлеты, кто-то еще. А Селигер знаменит селигерскими пирогами. И почему нет? Селигерская рыба, судак, да, там вот еще раз сумасшествие.
1: Говоря об ухе, как она готовится? Идеальная уха?
2: Идеальная уха, запомните раз, всегда, уха готовится, ее называют там тройная уха, это не из-за того, что вы положили от 3 до 5 видов рыбы. А тройная уха, как правило, это из тройного бульона. Это петух, индейка и рыбный бульон. Вот это вот готовится настоящая рыбацкая уха, в которую входит только лук, пшено и рыба. Иногда добавляли сюда помидоры, но это уже ближе к 18 веку.
1: Вы на Селигере угощали народ очень вкусным супом. Называется он колья. Я специально приехал на селигерский рыбник не только покушать судака, но и испробовать необычные блюда. Расскажите, пожалуйста, что это за суп?
2: Колья – это вообще, скажем, удивительный суп. Первое упоминание этого супа – это 14 век. Колья был приготовлен местными рыбаками, которые готовили с корнеплодами, которые были лук, морковь, репа, рыба, соленые огурцы, огуречный рассол. Колья, и чтобы вы понимали, это прадедушка всех российских супов. С этого супа началась вся история вообще супов на Российской Федерации. Потом, в 18 веке, этот суп уже переименовали и делали для царей, когда готовили из говядины и из утки, добавляли туда свеклу, добавляли обязательно сливу, чтобы давало вкус, но при этом ее мариновали в огуречном рассоле. Вот это вот, да, это вот суп для меня один из лучших супов вообще в Российской Федерации. Ну, в России, которую можно было придумать и сделать, я, наверное, голову поклоню тому человеку, кто это вообще придумал. Ведь, ну, пока я не нашел, кто это сделал, какой человек. Ну, вообще, да, русская кухня, она богата. Богата была всеми пряностями, всеми заводом. Соленых огурцов у нас вообще было 1 000 000 у каждой семьи, 100 и 300 рецептов. Здесь сыграл изюминку. Что мы с рыбой, да, одну вариант подкоптили, другую просто пожарили. И, конечно, да, большую роль сыграла слива соленая. Это тоже один из подходов старой русской кухни, когда сливу собирали летом, ее или мариновали, или засаливали, и потом ее обязательно добавляли, неважно, или это рыбный суп, или это мясной суп для очищения, да, там, она придавала припуск, ну, скажем, насыщенность картошки, то же самое, которой не хватает в обычном супе.
1: Как интересно, что сливу не вялили, а именно или солили, или мариновали.
2: Да, скажем так, при вялении она теряет свой вкус, а при солении она сохраняет, и маринование, она сохраняет очень вкус и долгие свойства. Вы могли замариновать, и через полгода ее спокойно использовать суп, она остается такой же вкусной, такой же богатой своими полезными качествами, как и обычный продукт.
1: А вот в настоящую уху идет пшено. И считается, что первый бульон идет с мелкой рыбки, а потом уже варят хорошую.
2: Ну, это смысл. Изначально варят кости. Изначально варят вообще индиго, потом петух. После этого варятся кости рыбные. После их достают, кидают все, что там, крупу, там, лук, и потом добавляют уже рыбу.
1: Так чем же все-таки колья отличается от рассольника и отличается от ухи?
2: Ну, во-первых, ее изначально не готовили, скажем так, никогда как уху или какой-то другой суп на улице. Ее готовили именно вот в русской печи. При этом все овощи запекаются в русской печи. Они должны быть печеными. Вот это вот самая фишка именно колей. Уха, или, как вы говорите, рассольник, это уже уха, это готовилось на улице с подручных средств. Рассольник то же самое. Это уже 80-е годы, 15 век, когда готовили рассольник, тоже должен быть ускоренный процесс, чтобы мы быстрее приготовили. А колья – это все способ томления, это способ обогащения супа, где каждый продукт женится, и когда ты его пробуешь, ты понимаешь, съешь то или иное.
1: В чем, по-вашему, главный секрет настоящего селигерского рыбника? Какое тесто и какая рыба подходит идеально?
2: Для меня это судак или сниток. Это вот две рыбы точно. А тесто, ну, конечно же, кержаной муки.
1: Селигерский рыбник – это не просто конкурс, это традиционный праздник и праздник традиции. Что вас больше всего вдохновляет на этой площадке?
2: Отношение людей, гостей. Что с каждым годом люди стараются. Все невзгоды, которые были у них в те годы, которые вот выступают, да, приберечь, сделать что-то новое, пойти на какой-то прорыв. Последние годы, вот, ну, мы уже 10 лет на Селигере, и последние годы, с каждым годом, это все видно сильнее и сильнее, что люди стараются, что у них получается более вкусные пироги. Сейчас скажу честно, что выбрать какой-то из этих пирогов очень сложно. Просто очень сложно. Уровень курсантов сумасшедший.

0: скажем, судак, рыбу или еще что-то. Но вот именно судак, ту любовь, которую вы впитываете в свои пироги, это большое вам огромное спасибо, что вы несете свои традиции, бабушек, дедушек, показываете это нам, показываете гостям, которые приезжают на этот сумасшедший праздник. Вы большие молодцы, огромное вам спасибо.
1: Говоря о судаке и снитке, а вместе они никак не монтируются?
0: Ну, для меня нет. Для меня нет, потому что сниток – это более суховатая рыба, а судак – она многогранная рыба, где в одном куске ты можешь попробовать три раза в блюдо.
1: Насколько критично для старорусской кухни использовать именно местные продукты, например, селигерского снитка или судака, и можно ли повторить этот вкус в других условиях? То есть все-таки будет другое?
0: Нет, конечно, нет. Я правильно думаю, я считаю, что зачем повторять, ну, скажем, в Туле приготовить селигерский пирог и судака, но это будет ерундой полнейшей. Потому что судак выращен и выловлен именно в Селигере вкуса одному. Такого вкуса нету больше нигде в Российской Федерации.
1: Алексей, на фестивале вы делитесь опытом с сотнями людей. Какой миф о русских пирогах вам приходится развенчивать чаще всего? Лично я считала, что мясные пироги чисто русские.
0: Это большая ошибка считать, что русские пироги бывают чисто мясные, капустные, еще крестьянская кухня, она была одна, ну, из мясницких, давайте так. Мы могли всю жизнь прожить на Волге, ни разу не попробовать осетрины. Ни разу. Вам было проще отдать ее царю. А ваша жена доставала оттуда
1: визигу.
0: Визигу и делала вам пирожки там с рисом из визиги, с чином из визиги. Это было вкусно. Так же и вот сейчас, я вот скажу, что русские пироги, они шли все обязательно с добавкой. С добавкой, с крупы. Поэтому вы видите, когда вот это с кулебяка, готовится еще пирог, ну, добавляется там рис, капуста, блины, что это не для того, чтобы показать, какие мы богатые. Нет, а для того, чтобы насытить народ, который там был, скажем, голодным. И мужчина, когда выходил на работу, он выходил в 6 утра, потом у него был обед до 2, и потом ужинал в 8 вечера. Вот он за это время должен был насытиться тем, чтобы полдня стоять при жаре и делать адскую работу. Поэтому, да, у него должны были быть силы. Просто поев пирог с мясом, вы поверьте, через 30 минут вы будете опять голодным.
1: Вы живете и работаете в Троицке. Этот округ сочетает в себе динамику столицы и уют загородной жизни. Есть ли у жителей Троицка свои особые гастрономические предпочтения? Насколько охотно местная публика пробует блюда старорусской кухни?
0: Скажем, это проблематично все. Это очень тяжело, что Троицк, это считается все-таки новая Москва. Люди московские заевшиеся и перейти сразу на старорусскую кухню. Им очень тяжело. Поэтому да, там, мы бьемся с моей командой поваров, чтобы приучить их именно к старорусским годам, чтобы они понимали, что, ну, кто хочет, что увидеть, что вот ели наши предки. Да, у нас есть меню по блюду старорусской кухни, есть новое преображение европейской кухни. Ну, чтобы гости выбирали.
1: А вот мы сегодня с вами встретились на 15-м гастрономическом фестивале «Русское поле». Расскажите, пожалуйста, о своем вкладе.
0: У меня был небольшой, скажу честно, в 21-м году я первый раз участвовал на фестивале «Русское поле». Правда, его проиграл, скажу честно. Проиграл своему коллеге, девчонке из Смоленска, которая приготовила смоленскую кашу с

0: раками. Мне дали второе место за то, что я восстановил рецепт каши Белевской 1114 года. Об этом уже написано в интернете. Кому, кто хочет, может прочитать. Я перевернул историю, доказав всем историкам, что, как они думали, что именно внук Чингисхана взял Россию. А в этой летописи было написано, что сам Чингисхан брал Россию, и именно город Белев платил ему крупой, дальше, чтобы он этот город не сжег.
1: Итак, Алексей, вы жили в Германии, вы работали в Москве, сейчас вы в Троицке. Я понимаю, что вас притягивает свобода и более масштабные проекты. И, скорее всего, вы мечтаете и на Селигере, чтобы фестиваль был таких же масштабов, как и в Москве, вот здесь, на Поклонной горе.
0: Да, конечно, я очень хочу, чтобы... И мечтаю, чтобы вот именно фестиваль, который сейчас проходит на Парке Победы на Русском поле, был таким же масштабным на Селигере, чтобы люди приезжали туда со всех окраин, радовались публике, гостям, радовались тому, что там происходит. Сейчас там хорошо, но когда проходит у тебя 3000 человек и 30 тысяч, разница, я думаю, большая. Я очень, конечно, честь нашего учителя, конечно, Максима Павловича Сырника, он тоже об этом мечтал, и он вывел этот праздник на федеральный уровень. И я думаю, что теперь с каждым годом мы его ученики должны поддерживать тот стиль, тот статус, который он задал на этом Селигере, и восстанавливать его лучше, лучше и лучше.
1: Блиц-опрос. Главное блюдо русской кухни для вас – это?
0: Алья.
1: Ржаная или пшеничная мука для пирогов?
0: Ржаная.
1: Специя, без которой старорусская кухня невозможна?
0: Алья.
1: Лучший отдых после тяжелой смены на кухне?
0: Селигер.
1: Вы имеете в виду рыбалку или просто...
0: Можно ли поплавать?
1: Ваш девиз как шеф-повара?
0: Идти всегда вперед, но никогда не забывать смотреть назад, чтобы увидеть, кто наступает тебе на пятки.
1: Наш кулинарный экскурс подходит к концу. Сегодня мы убедились, что за каждым великим вкусом стоит огромная история. Уважение к учителям и искренняя любовь к своей земле. Алексей, огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете и развиваете традиции русской кухни и привносите их в наши дома и рестораны. Что бы вы пожелали слушателям?
0: Ну, во-первых, я пожелаю любви, счастья, удачи, познания своих старых традиций, чтобы вы их не забывали, что дают вам бабушки, прабабушки, чтобы те блюда, которые живут в их сердцах, вы передавали своим детям, внукам, чтобы старая русская кухня, она не умирала, а наоборот должна развиваться, и мы должны понимать, каждый знать, что и как мы питались, как лечились. Неважно. А вот именно старая русская традиция. Поэтому у нас были предки здоровыми и сильными. Я хочу, чтобы мы были такими же.
1: Спасибо. Готовьте с душой, цените свои корни и до новых вкусных встреч. С вами были Алексей Виноградов и Ирина Васильевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 22 сентября. Мы желаем вам доброго, мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. А я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Иван, крестьянский сын» и «Чудо-юдо». 18:35 передачи из цикла «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена женщинам-исполнителям. В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». В 20:15 в нашем эфире главы книги Дмитрия Меца «Заступники земли русской». В 20:30 беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Речь пойдет о молитве «Отче наш». В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово». Слушаем с вами главы отеческих наставлений старца Ефрема Филофейского, Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном. В 03:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 23 сентября. В 07:50 Евангелие дня, а в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, экспертом по старорусским рецептам Алексеем Виноградовым. Речь пойдет о старинной русской кухне, беседует Ирина Васильевич. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам и оставайтесь на нашей волне. Thank you.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября, в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Вознесенском храме Уральской столицы. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных, клирики храма, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура, иерей Вадим Смоляков, иерей Никита Андреев, протодиакон Михаил Никонов, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Песнопение исполнил хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Оксаны Анатольевны Бондарец. За богослужением была совершена лития с освящением пяти хлебов, вина и елея. «Самое лучшее, о чем помыслить и попросить в такой день, Господи, Пресвятая Богородица, помогите и мне, каждому, чтобы это сказал, чтобы в моей жизни подобная праведность проявлялась, чтобы в моих словах не было зла, в моих мыслях не было нечистоты, чтобы короткое время моей жизни я посвящал тому же, чему посвящала Божия Матерь, богомыслию, обращением сердца к Творцу и Сыну Своему», напутствовал верующих митрополит Евгений. Далее в этом выпуске. С 31 июля по 19 августа знаменитая чудотворная гавайская Иверская икона Божией Матери, День памяти 6 октября, впервые посетила Болгарию. За это время великая святыня побывала в Софии, Рильском монастыре, городе Лович и других местах. Во время посещения гавайской иконой Софийской больницы произошло чудо исцеления одной пациентки. Этой историей поделился с верующими митрополит Ловичский Гавриил Динев, сообщает Ловичская епархия. По словам архипастыря, женщина с тяжелой травмой мениска, находившаяся на лечении в одной из больниц болгарской столицы, молилась перед чудотворным образом о помощи и исцелении. На следующий день она снова подошла к иконе, на этот раз, чтобы благодарить Божию Матерь за благодатную помощь и неожиданное существенное улучшение ее состояния. И в завершение выпуска. 17 сентября в школе номер 11 города Североуральска состоялась духовно-просветительская встреча с учащимися 10 классов. Урок провел клирик храма святых апостолов Петра и Павла и иерей Вячеслав Кондрин. В центре беседы оказались важные для каждого человека темы – семейные ценности и христианское понимание брака. В качестве примера верности и любви священник обратился к житию благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Вместе с ребятами отец Вячеслав размышлял о том, из чего складывается крепкая семья, какие традиции передаются из поколения в поколение, почему так важны взаимопонимание, поддержка и уважение между близкими. От семейных отношений разговор перешел к вопросам повседневной культуры общения. Иерей Вячеслав рассказал старшеклассникам о вреде нецензурной брани и о том, как слово способно ранить душу. В ходе диалога священник дал практические рекомендации, как выстраивать общение так, чтобы избегать конфликтов и не причинять боли окружающим. Особой и непростой частью встречи стала тема профилактики суицида среди подростков. Ее обсудили с духовной точки зрения. Отец Вячеслав постарался донести до ребят мысль о ценности каждой человеческой жизни и о том, какую внутреннюю опору дает вера в трудные моменты. Беседа прошла в формате открытого диалога. Школьники активно задавали вопросы, делились своими размышлениями, и разговор получился искренним и содержательным. Такие встречи помогают молодежи задуматься о главных жизненных ориентирах и увидеть, как традиционные духовные ценности могут стать надежной основой для личного и семейного счастья. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго И храни вас Господь.

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Иван Крестьянский сын и Чудо-Юдо».
1: Иван Крестьянский сын и Чудо-Юдо. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха. И было у них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они, не ленились, с утра до ночи трудились, пашню пахали, да хлеб засевали. Разнеслась вдруг в том царстве-государстве дурная весть. Собирается чудо-юдо поганое на их землю напасть, всех людей истребить, все города-села огнем спалить. Затужили старик со старухой, загоревали. А старшие сыновья утешают их. «Не горюйте, батюшка и матушка! Пойдем мы на чудо-юдо, будем с ним биться насмерть. А чтоб вам одним не тосковать, пусть с вами Иванушка останется. Он еще очень молод, чтобы на бой идти». «Нет, — говорит Иванушка, — не хочу я дома оставаться, до вас дожидаться. Пойду и я с чудом-юдом биться». Не стали старик со старухой его удерживать да отговаривать. Снарядили они всех троих сыновей в путь-дорогу. Взяли братья дубины тяжелые, взяли котомки с хлебом-солью, сели на добрых коней и поехали. Долго ли, коротко ли ехали, встречается им старый человек. «Здорово, добрые молодцы! Здравствуй, дедушка! Куда это вы путь держите?» «Едем мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, землю родную защищать. Доброе это дело. Только для битвы вам нужны не дубинки, а мечи булатные». «А где же их достать, дедушка?» «А я вас научу. Поезжайте-ка вы, добрые молодцы, все прямо. Доедете вы до высокой горы, а в той горе пещера глубокая. Вход в нее большим камнем завален. Отвалите камень, войдите в пещеру и найдете там мечи булатные». Поблагодарили братья прохожего и поехали прямо, как он учил. Видят, стоит гора высокая. С одной стороны большой серый камень привален. Отвалили братья тот камень и вошли в пещеру. А там оружия всякого и не сочтешь. Выбрали они себе по мечу и поехали дальше. «Спасибо, — говорят прохожему человеку, — с мечами-то нам куда сподручнее биться будет». Ехали они, ехали, и приехали в какую-то деревню. Смотрят, кругом ни одной живой души нет. Все повыжжено, поломано. Стоит одна маленькая избушка. Вошли братья в избушку. Лежит на печке старуха, да охает. «Здравствуй, бабушка! — говорят братья. — Здравствуйте, молодцы, куда путь держите?» «Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на Калиновый мост. Хотим с чудом-юдом сразиться, на свою землю не допустить».
2: «Ох, молодцы, за доброе дело взялись, ведь он, злодей, всех разорил, разграбил и до нас добрался. Только я одна здесь уцелела».
1: Переночевали братья у старухи, поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу. Подъезжают к самой реке Смородине, к Калиновому мосту. По всему берегу лежат мечи да луки поломанные, лежат кости человеческие. Нашли братья пустую избушку и решили остаться в ней. «Ну, братцы, — говорит Иван, — заехали мы в чужедальнюю сторону. Надо нам ко всему прислушиваться да приглядываться. Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб чудо-юдо через Калиновый мост не пропустить. В первую ночь отправился в дозор старший брат. Прошел он по берегу, посмотрел на реку Смородину. Все тихо, никого не видать, ничего не слыхать. Лег старший брат под ракитов куст и заснул крепко, захрапел громко. А Иван лежит в избушке, не спится ему, не дремлется. Как пошло время за полночь, взял он свой меч булатный и отправился к реке Смородине. Смотрит, под кустом старший брат спит, во всю мочь храпит. Не стал Иван его будить. Спрятался под Калиновый мост, стоит, переезд сторожит. Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали, подъезжает чудо-юдо о шести головах. Выехал он на середину Калинового моста, конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиголовое: «Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, черный ворон, встрепенулся? Почему ты, черный пес, ощетинился? Или вы чуете, что Иван, крестьянский сын, здесь? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой не сгодится. Я его на одну руку посажу, другой прихлопну». Вышел тут Иван, крестьянский сын, из-под моста и говорит: «Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного сокола, рано перья щипать. Не узнал доброго молодца, нечего срамить его. Давай-ка лучше силы пробовать. Кто одолеет, тот и похвалится». Вот сошлись они, поравнялись, да так ударились, что кругом земля загудела. Чудо-юду не посчастливилось. Иван, крестьянский сын, с одного взмаха шиб ему три головы. «Стой, Иван, крестьянский сын!» — кричит чудо-юдо. «Дай мне передохнуть!» «Что за отдых? У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна. Вот как будет у тебя одна голова, так и отдыхать станем». Снова они сошлись, снова ударились. Иван, крестьянский сын, отрубил чудо-юду и последние три головы. После того рассек туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под Калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся и спать лег. Поутру приходит старший брат, спрашивает его Иван: «Ну что, не видал ли чего?»
3: «Нет, братцы!»
1: Иван ему ни словечка на это не сказал. На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил он, походил, посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в кусты и уснул. Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за полночь, он тотчас снарядился, взял свой острый меч и пошел к реке Смородине. Спрятался под Калиновый мост и стал караулить. Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Подъезжает чудо-юдо девятиголовое. Только на Калиновый мост въехал, конь под ним споткнулся. Черный ворон на плече встрепенулся, позади черный пес ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, конь мой, споткнулся? Отчего ты, черный ворон, встрепенулся? Почему ты, черный пес, ощетинился? Или чуете вы, что Иван, крестьянский сын, здесь? Так он еще не родился. А если и родился, так на бой не сгодился. Я его одним пальцем убью». Выскочил Иван, крестьянский сын, из-под Калинового моста. «Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись. Еще посмотрим, чья возьмет. как взмахнул Иван своим булатным мечом, раз, другой, так и снес у Чудо-Юда 6 голов. А Чудо-Юда ударил по колено Ивана, в сырую землю вогнал. Иван, крестьянский сын, захватил горсть песку и бросил своему врагу прямо в глазище. Пока Чудо-Юда глазище протирал да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы. Потом рассек туловище на мелкие части, побросал в реку смородину, а 9 голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся, лег и заснул, будто ничего не случилось. Утром приходит средний брат. «Ну что?» – спрашивает Иван. «Не видал ли ты за ночь чего?»
3: «Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал».
1: «Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы родные, я вам и комара, и муху покажу». Привел Иван братьев под калиновый мост, показал им Чудо-Юдовы головы. «Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да комары летают! А вам, братцы, не воевать, а дома на печке лежать!» Застыдились братья. «Сон, — говорят, — повалил!» На 3-ю ночь собрался идти в дозор сам Иван. «Я, — говорит, — на страшный бой иду. А вы, братцы, всю ночь не спите, прислушивайтесь. Как услышите мой посвист, выпустите моего коня и сами ко мне на помощь спешите». Пришел Иван, крестьянский сын, к реке Смородине. Стоит под калиновым мостом, дожидается. Только пошло время за полночь, сырая земля заколебалась. Воды в реке взволновались. Буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали. Выезжает Чудо-Юдо 12-головое. Все 12 голов свистят, все 12 огнем пламенем пышут. Конь у Чудо-Юдо о 12 крылах. Шерсть у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал Чудо-Юдо на калиновый мост, конь под ним споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, черный пес позади ощетинился. Чудо-Юдо коня плеткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. «Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего черный ворон встрепенулся? Почему черный пес ощетинился? Или чуете, что Иван, крестьянский сын, здесь, так он еще не родился? А если и родился, так на бой не сгодился. Только дуну и праху его не останется». Вышел тут из-под калинового моста Иван, крестьянский сын. «Погоди, Чудо-Юдо, хвалиться, как бы тебе не осрамиться. А, так это ты, Иван, крестьянский сын? Зачем пришел сюда на тебя вражья сила посмотреть, твоей храбрости испробовать? Куда тебе мою храбрость пробовать? Ты муха передо мною!» Отвечает Иван, крестьянский сын, Чудо-Юдо. «Пришел я не сказки тебе рассказывать и не твои слушать. Пришел я насмерть биться, от тебя, проклятого, добрых людей избавить». Размахнулся тут Иван своим острым мечом и срубил Чудо-Юдо 3 головы. Чудо-Юдо подхватил эти головы, чиркнул по ним своим огненным пальцем, к шеям приложил, и тотчас все головы приросли, будто из плеч не падали. Плохо пришлось Ивану. Чудо-Юдо свистом его оглушает, огнем его жжет, палит, искрами его осыпает.
4: по колени в сырую землю его вгоняет, а сам посмеивается. «Не хочешь ли ты отдохнуть, Иван крестьянский сын? Что за отдых? По-нашему бей, руби, себя не береги», — говорит Иван. Свистнул он, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья его дожидались. Рукавица все стекла в окнах повыбивала, а братья спят, ничего не слышат. Собрался Иван с силами, размахнулся еще раз сильнее прежнего и срубил чудо-юду 6 голов. Чудо-юдо подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил, и опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана, забил его по пояс в сырую землю. Видит Иван, дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья все спят, ничего не слышат. В третий раз размахнулся Иван, крестьянский сын, срубил чудо-юду 9 голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем, к шеям приложил, головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в сырую землю по самые плечи. Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по бревнам не раскатилась. Тут только братья проснулись. Слышат, Иванов конь громко ржет, с цепей рвется. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами побежали. Иванов конь прискакал, стал бить чудо-юдо копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, начал коня искрами осыпать. А Иван, крестьянский сын, тем временем вылез из земли, изловчился и отсек чудо-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы. Шип все до одной. Туловище на мелкие части рассек и побросал в реку смородину. Прибегают тут братья. «Эх вы, — говорите, Иван, — из-за вашей сонливости я чуть головой не поплатился». Привели его братья к избушке. Умыли, накормили, напоили и спать уложили. Поутру рано Иван встал, начал одеваться, обуваться. «Куда ты в такую рань поднялся?» – спрашивают братья. «Отдохнул бы после такого побоища?» «Нет», – отвечает Иван, – «не до отдыха мне. Пойду к реке Смородине свой кушак искать. Обронил там». «Охота тебе», – говорят братья, – «заедем в город, новый купишь». «Нет, мне мой нужен». Отправился Иван к реке Смородине, да не кушак стал искать, а перешел на тот берег через Калиновый мост, прокрался незаметно к чудо-юдовым каменным палатам, подошел к открытому окошку и стал слушать, не замышляют ли здесь еще чего. Смотрит. Сидят в палатах 3 чудо-юдовых жены, да мать. Старая змеиха. Сидят они, да сговариваются. Первая говорит: «Отомщу я Ивану, крестьянскому сыну, за моего мужа. Забегу вперед, когда он с братьями домой возвращаться будет. Напущу жары, а сама обернусь колодцем. Захотят они воды испить, и с первого же глотка мертвыми свалятся».
5: «Это ты хорошо придумала», — говорит старая змеиха.
4: Вторая жена говорит: «А я забегу вперед и обернусь яблоней. Захотят они по яблочку съесть, тут их и разорвет на мелкие кусочки».
5: «И ты хорошо придумала», — говорит старая змеиха.
4: «А я, — говорит третья, — напущу на них сон да дрему, а сама забегу вперед и обернусь мягким ковром, шелковыми подушками. Захотят братья полежать, отдохнуть, тут-то их и спалит огнем». «И ты хорошо придумала», — молвила змеиха. «Ну, а если вы их не сгубите, я сама обернусь огромной свиньей, догоню их и всех троих проглочу».
6: Подслушал Иван, крестьянский сын, эти речи и вернулся к братьям.
7: «Ну что, нашел ты свой кушак?» — спрашивают братья.
4: «Нашел».
7: «И стоило время на это тратить?»
4: «Стоило, братцы».
6: После того собрались братья и поехали домой. Едут они степями, едут лугами, а день такой жаркий, такой знойный. Пить хочется, терпенья нет. Смотрят братья, стоит колодец. В колодце серебряный ковшик плавает. Говорят они Ивану: «Давай, братец, остановимся, холодной водицы попьем и коней напоим».
4: «Неизвестно, какая в том колодце вода», — отвечает Иван. «Может, гнилая да грязная?»
6: Соскочил он с коня и принялся мечом сечь да рубить этот колодец. Завыл колодец, заревел дурным голосом. Тут спустился туман, жара спала, пить не хочется.
4: «Вот видите, братцы, какая вода в колодце была», — говорит Иван.
6: Поехали они дальше. Долго ли, коротко ли ехали, увидели яблоньку. Висят на ней яблоки, крупные да румяные. Соскочили братья с коней, хотели было яблочки сорвать, а Иван забежал вперед и давай яблоню мечом под самый корень рубить. Завыла яблоня, закричала: «Видите, братцы, какая это яблоня! Невкусные на ней яблочки!» Сели братья на коней, поехали дальше. Ехали они, ехали, сильно утомились. Смотрят, разослан на поле ковер узорчатый, мягкий. На нем подушки пуховые. «Полежим на этом ковре, отдохнем, подремлем часок», — говорят братья. «Нет, братцы, не мягко будет на этом ковре лежать», — отвечает им Иван.
3: Рассердились на него братья: «Что ты за указчик нам? Того нельзя, другого нельзя».
6: Иван в ответ ни слова не сказал. Снял он свой кушак, на ковер бросил, вспыхнул кушак пламенем и сгорел.
4: «Вот с вами тоже было бы», — говорит Иван братьям.
6: Подошел он к ковру и давай мечом ковер до подушки на мелкие лоскуты рубить. Изрубил, разбросал в стороны и говорит: «Напрасно вы, братцы, ворчали на меня. Ведь и колодец, и яблони, и ковер — все это чудо-юдовы жены были. Хотели они нас погубить, да не удалось им это. Сами все погибли». Поехали братья дальше. Много ли, мало ли проехали, вдруг небо потемнело, ветер завыл, земля загудела, бежит за ними большущая свинья. Разинула пасть до ушей, хочет Ивана с братьями проглотить. Тут молодцы, не будь дурны, вытащили своих котомок дорожных по пуду соли и бросили свинье в пасть. Обрадовалась свинья, думала, что Ивана, крестьянского сына, с братьями схватила, остановилась и стала жевать соль. А как раз пробовала, снова помчалась в погоню. Бежит, щетину подняла, зубищами щелкает, вот-вот нагонит. Тут Иван приказал братьям в разные стороны скакать. Один направо поскакал, другой налево, а сам Иван вперед. Подбежала свинья, остановилась, не знает, кого прежде догонять. Пока она раздумывала, да в разные стороны мордой вертела, Иван подскочил к ней, поднял ее, да со всего маху о землю ударил. Рассыпалась свинья прахом, а ветер тот прах во все стороны развеял.
4: С тех пор
6: все чудо-юдо да змеи в том краю повывелись. Без страха люди жить стали. А Иван, крестьянский сын с братьями, вернулся домой к отцу матери, и стали они жить да поживать, поле пахать да пшеницу сеять.
0: Ребята слушали сказку «Иван, крестьянский сын» и «Чудо-юдо». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в Свердловскую областную библиотеку имени Виссариона Григорьевича Белинского. Сегодняшним зрителям была представлена интересная лекция «Женщины-исполнители». Перед началом этого интересного события я встретился с организатором и ведущей, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, саксофонисткой, участницей ансамблей «Квартет саксофон градиент», дуэт «Сакс-чело-дуо» и солисткой ансамбля современной музыки «Интертекст» Тамарой Парамоновой. Узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
9: Тамара, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Очередное интересное событие в библиотеке Белинского. Ваша лекция. Не только мы услышим какие-то интересные вещи, конечно, будут музыкальные фрагменты. И тема очень меня заинтересовала – женщины-исполнительницы. В нашем современном мире это, ну, довольно, наверное, не редкость, это такая закономерность. Почему именно такая была выбрана вами тема для сегодняшнего выступления здесь, в библиотеке Белинского?
10: Поскольку я в прошлом году проводила лекцию «Девушки-саксофонистки», и когда я углубилась в изучение этой темы, я поняла, что это очень интересное, и я узнала много такого, что сама лично как музыкант и исполнитель не знала. Поэтому мне очень хотелось поделиться информацией, как вообще происходило в историю становление девушек как исполнительниц, как они... Казалось бы, вот это вот для нас сейчас абсолютная норма, да, что девушка может взять и играть на любом инструменте, но, оказывается, вот во всей истории это был очень длинный путь, путь ограничений, каких-то стереотипов и много интересных фактов найдено, поэтому мне очень хочется поделиться с публикой этим.
9: Какие-нибудь, может быть, такие, может быть, тезисно вот расскажите, почему такое было, ну, предвзятое, может быть, отношение к женщинам-исполнительницам?
10: Сложно сказать, что почему как бы это так сложилось, но испокон веков женщина считалась хранительницей очага. И вообще долгое время женщина не имела своего голоса, да, чтобы высказаться. Мы очень долгий период времени мы просто вообще какие-то исключительные личности, которые женщины появляются в истории, а в общей массе мы вообще не знаем о женщине. История писалась мужчинами, и поскольку они не имели права голоса что-то высказать, сказать о себе, и любые инициативы считались нарушением правил. То есть общественная деятельность, эта деятельность была всегда прерогативой мужчин, а женщины относились к частной сфере. Их обязанности – это семья, дети, дом. И проявление, конечно же, сценическое, это считалось публичным, это общественная сфера, и всяческим образом ограничивалось. Поэтому женщины долгое время не могли проявить себя как исполнительницы на сцене. И даже не всегда стать профессионалами, да, то есть имея хороший уровень исполнительский, они просто не могли себе позволить выйти на сцену. Потому что аристократам, например, считалось непристойно выходить на сцену. Они могли получать прекрасное, великолепное образование, быть великолепными музыкантами, исполнителями на различных инструментах. Но выходить на сцену это считалось неприличным. В театре тоже долгое время даже женские роли исполняли мужчины, и женщин не допускали до исполнения женских ролей. И женщины, которые попадали в театр, уже это уже, получается, у нас 17 век, долгое время была репутация не совсем пристойной профессии для женщин. Прошел не один век, прежде чем женщины показали, что это достойная профессия, и они могут петь, исполнять роли не хуже мужчин, даже в какой-то степени где-то лучше.
9: Ну, на сегодняшний день, наверное, очень трудно представить театр и вообще любые какие-то музыкальные площадки, где бы мы не слышали вокальное исполнение женское. Я уж не говорю про спектакли оперные или драматические, где это, ну, наверное, сегодня вообще невозможно было бы. А вот этот материал, который вы сегодня будете раскрывать для лекции, как вообще, где вы искали этот материал? Много ли каких-то таких вот именно сохранившихся исторических моментов, где можно почерпнуть эту информацию?
10: Есть ряд исследований уже сделанных, да, опубликованные книжки. То есть, ну, это в основном, конечно, материал на английском языке. То есть я читала книжки. Также есть женщины в мировой истории, в мировой культуре, по-моему, называют сейчас, точно не помню формулировку. Прям несколько томов. Это прям отдельная сфера, которая изучается, и достаточно конец 20 века, начало 21 века активно посвящаются разные труды в разных сферах, не только в музыке, а это касается разных сфер нашей жизни. Интересные книжки нашла, это про Россию. Да? Я вот не знала, например, что русские женщины, даже дворянки, они занимались бизнесом. Для меня всегда женщина, особенно русская, по русской литературе, это всегда что-то должно быть домашнее, которое вот дома сидит, там вот своим занимается. Оказывается, было множество не только купчих, но и дворянских девушек, которые содержали производство, прям целыми заводами руководили. Для меня это просто немножко разрыв шаблонов, что как бы вообще абсолютно другое впечатление. Вот и так вот многие есть какие-то моменты.
9: Ну, действительно, здесь, наверное, нужно в исторических моментах, что называется, покопаться, порыться. Я знаю, что вы владеете несколькими иностранными языками. И вот эта литература, допустим, на английском языке, как трудно ее переосмысливать для вас было, то, что там написано?
10: Не, ну для меня это не сложно, поскольку все равно владение языком, и понятно, что и музыкальные термины, да, это интересно. Это всегда расширяет горизонты, и мне кажется, языки – это очень всегда прекрасная вещь. Начинаешь мыслить совершенно по-другому, потому что…

0: Здесь сотрудничаете с многими музыкантами. Как любовь вот к этому именно музыкальному инструменту у вас в жизни?
1: Я проявила интерес, сама сказала: «Мама, я хочу в музыкальную школу». И на самом деле это был не саксофон, это была арфа. И я проучилась всего одну четверть, потому что мне родители никогда не заставляли. Если ты не хочешь, окей, иди что-нибудь другое попробуй. Саксофон я вообще... Меня просто... переклинила. Хочу на саксофонищице. Это было в 10 классе, когда я уже училась. Причем я училась уже не просто в школе. Я поступила в специализированный учебный научный центр при УРГУ, куда тоже было поступить не так просто. И в 10 классе сказала: я хочу играть на саксофоне. И после этого вот полтора года, получается, я проучилась. Я поступила в университет на биофак. У меня причем даже выпускные экзамены засчитали за вступительные, то есть даже без экзаменов. Но вот этот... не знаю, это не год, до апреля, я как-то там все равно чувствовала на себя не в своей тарелке, мне педагог по саксофону, я продолжала заниматься, говорит: так иди в училище поступай. То есть вот я просто бросила университет, и там вот сколько месяцев оставалось до вступительных экзаменов, я пошла к педагогу, который преподает в училище, ну и в консерваторию, кого я закончила, Игорь Олегович Порощук. И то есть это был такой экспресс-курс, когда ну, тебе поступать надо, ну ты должна все гаммы знать, окей, вот давай, все гаммы, хроматические, со всеми там вообще различными упражнениями. Короче, соседи были не очень рады. Восьмичасовым занятием гаммам это было просто так вот. Спасибо директору школы, где я училась, потому что они разрешили заниматься просто в здании школы, потому что, ну, это да. Это не просто для соседей, мне кажется, а не для самого исполнителя. Вот так.
0: Получается, что вы не только, наверное, удивили себя своим выбором, но и своих близких и окружающих.
1: Да, мне, наверное, было когда-то даже сложно, то есть как-то в основном, наверное, отцу сказать, что я хочу поменять. Я передумала, не хочу я быть больше биологом, я хочу заняться музыкой. Я не скажу, что... Меня, говорю, родители всегда поддерживали, я им за это очень признательна, и мне кажется, я нашла то, что мне нравится, и через что я могу проявляться, и это очень здорово. Я считаю, что это важно для каждого найти. Пусть это, да, это не с самого детства, и это важно услышать то, что тебя зовет, к чему у тебя лежит душа.
0: Многие ваши программы, вы так... Вот я смотрю на ваше творчество, мне кажется, что вы очень любите экспериментировать, потому что бывают такие музыкальные программы, ну, на первый взгляд, может быть, это даже и несочетаемо, да, саксофон и какой-то либо другой инструмент. Почему так происходит? Что вас сподвигает к этому? Какие-то новые ощущения? Или вот все-таки душа рвется к экспериментам музыкальным?
1: Тут просто любовь к музыке. И я, наверное, благодарна, что вообще такой возможности, что я могу играть то, что мне нравится. То есть и все равно любые, которые, может быть, кажутся экспериментами, это все равно какое-то вот влечение к той музыке, которую я хочу играть. Даже как вот сейчас у меня получается проект, которым я активно занимаюсь, это саксофон с виолончелью, дуэт, да, тоже такое сочетание, не совсем обычное. Этим же летом, получается, появилась возможность, мне говорят: слушай, вот нам надо ансамблем, пригласили в Международную академию современных композиторов, но поехать туда можешь только ты, виолончелистка. И она такая: виолончель, здорово, это то, что надо. Вот с этого времени так и началось. Но это единственный случай, постоянно. То есть мне просто нравится, я нахожу то, что мне нравится, какая музыка, и ищу возможность тех людей, которые бы хотели со мной это сыграть.
0: Ну, для многих слушателей наверняка будет открытием, потому что, как оказывается, саксофон имеет ну, такие большие возможности в плане музыкальных и в плане различных сочетаний с другими инструментами. Мне кажется, саксофон как-то у нас незаслуженно все-таки так обделен вниманием в музыкальной сфере, вот в творческой. Как вам кажется?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, наоборот, саксофон настолько популярен. Вот даже если судить по музыкальным школам, то есть сейчас детей из духовых инструментов, их отдают на саксофон и флейту, все. Остальные, те инструменты, которые считаются, что нужны в симфоническом оркестре, это же просто дефицит. И сейчас есть такая проблема, что да, саксофон есть в учебных заведениях, но и пытаются несколько ограничить туда поступление саксофонистов, поскольку и если мыслить так, что а куда дальше? Куда пойдут музыканты дальше? Нам в симфонический оркестр нужны определенные специалисты. Саксофон там, он как бы опциональный инструмент и не всегда нужен. Мне кажется, саксофон за вот то короткое время существования, да, с 1842 года, он просто проник

0: во все музыкальные сферы, какие только можно. Да, он ассоциируется больше с джазом, но это в разы шире. Это просто он во всей, даже поражается в индийскую музыку, которая там просто веками, можно сказать, доисторическая музыка, и саксофон туда проникает. И самое интересное, что это просто вот носители культуры. Одно дело, когда это европеец, да, придет в эту культуру и привнесет саксофон, а когда сам исполнитель, он исследует саксофон и включает его в культуру. То есть он становится там органичным. И это просто здорово, что он просто в абсолютно в разной музыке есть саксофон сейчас. Как бы это странно ни казалось, но это очень здорово, мне кажется. Это просто восхищает.
1: Тамара, какая-нибудь мечта вот именно музыкальная? Поделитесь с нами. Что вы планируете? Что бы вы хотели еще реализовать для себя интересного?
0: Мечта, которую я сейчас пытаюсь реализовать, организовывать концерты, да, то есть продвигать вот эту музыку, расширять горизонты, да, то есть я понимаю, что есть много городов, даже вот по нашей области, где музыка, живая музыка, звучит не так часто. Я хочу возить концерты, возить свою музыку, делиться своим творчеством, потому что, мне кажется, живая музыка — это определенного рода, можно сказать, медитация, да, потому что прийти на концерт — это выделить свое время, посвятить себя вот слушанию, процессу. Сейчас мир настолько он быстрый, настолько мы все время на связи, постоянно в телефонах, у нас часто не бывает времени просто подумать, побыть со своими мыслями, а когда ты на концерте, тебя как бы вот остановили, и у тебя есть возможность, во-первых, почувствовать какие-то новые эмоции, потому что музыка — это все равно эмоции, которые дарит, пережить какие-то новые эмоции и также побыть самим собой, научиться чувствовать себя, ощущать, слышать свои мысли, потому что иногда мы просто не слышим, чего мы хотим на самом деле.
1: Тамара, я благодарю вас за нашу небольшую встречу перед сегодняшней программой. Хочу пожелать вам, конечно, творческого вдохновения, всех благ, крепкого здравия и радуйте нас своим талантом, своей музыкой. Пусть действительно вот в нашей душе расцветают какие-то прекрасные мысли, и мы действительно будем находить вот те моменты, чтобы немножко остановиться и подумать о смысле, о цели, вообще зачем мы живем в этом мире. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Свердловской областной библиотеке имени Виссариона Григорьевича Белинского на лекции «Женщины-исполнители», организованной лауреатом всероссийских и международных конкурсов, саксофонисткой, участницей многих ансамблей, солисткой ансамбля современной музыки «Интертекст» Тамарой Парамоновой. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в работе Высшего Церковного Совета, состоявшегося под председательством святейшего патриарха Кирилла в минувший четверг. Повестка для заседания включала темы «Искусственный интеллект, реальность, риски, возможности» и «Патриаршая программа изучения Библии». Вступительное слово произнес председатель синодальной комиссии по биоэтике епископ Петерговский Силуан. Докладчиком выступил секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. А в роли приглашенного эксперта – директор Института системного программирования академик РАН Аветисян. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений представил доклад по теме «Патриаршая программа изучения Библии». Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что один из ключевых пунктов повестки – тема искусственного интеллекта – имеет очень большое значение не только для настоящего, но и для будущего рода человеческого, и что она включает достаточно сложные вопросы. Святейший Владыка также отметил, что хотя темой искусственного интеллекта в первую очередь занимаются представители научного сообщества, она не может не волновать любого человека, которому не безразлична собственная жизнь, судьба близких и благополучие общества. В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха вошли первые лица Московской Патриархии, Издательского Совета РПЦ, Синодальных отделов, Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Патриаршего Совета по культуре, Административного секретариата Московской Патриархии, Учебного комитета РПЦ, Правового управления Московской Патриархии. К участию в заседании пригласили также руководителя и главного редактора издательства Московской Патриархии, епископа Палашихинского и Орехо-Зуевского Николая, заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерея Игоря Якимчука, первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова, заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Заседание Высшего Церковного Совета прошло в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Далее в этом выпуске. После ночной божественной литургии в храме Гроба Господня группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетила святые места, связанные с житием Иоанна Предтечи. Путь группы лежал в место, называемое Эвен-Сапир. Там находится францисканский католический монастырь святого Иоанна. Обитель была построена крестоносцами на руинах византийского монастыря. Нынешние здания спроектировал итальянский архитектор Антонио Барлуцци. Они были открыты в 1922 году. В храме есть иконы, написанные архимандритом Зеноном Теодором. Паломники побывали в пещере, где, по преданию, праведная Елисавета скрывалась вместе с младенцем Иоанном, спасаясь от воинов Ирода. Были пропеты тропарь и величие предтечи и крестителю Господню. Протодиакон Андрей Левин прочитал молитву. Желающие поднялись в гору и посетили гробницу праведной Елисаветы. И в завершение выпуска. Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии провел региональный этап конкурса детского рисунка «Мир дому твоему». Мероприятие было направлено на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование миролюбия и дружелюбия, а также за укрепление партнерских отношений между детскими садами и семьями. В финале творческого состязания приняли участие 95 работ победителей отборочных туров из 34 образовательных учреждений Омска и области. По итогам конкурса 9 дошколят стали победителями, а 37 ребят – лауреатами. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Мануилова. Здравствуйте, Ольга!
1: Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сейчас осень, в каждом магазине, в каждой овощной киоске продают арбузы. Очень такие красные, желтые есть, да, спелые, вкусные. Ты любишь, Алина, арбузы?
0: Очень сильно.
1: Очень сильно. Я предлагаю нам с тобой сегодня поговорить про арбуз. Как ты думаешь, родина арбуза, какая страна?
0: Я думаю, что точно где-то на юге.
1: Конечно, совершенно верно. Арбуз, он же не растет, да, в холодном климате. Даже если у нас в России выращивать арбуз, удается некоторым, но только в теплице. Они такие маленькие, не совсем сладкие, но тем не менее свои домашние арбузы. Так вот, родина арбуза — это Африка, пустыня Калахари, территория современной Ботсваны. Дикие предки были мелкими, горькими и со светлой мякотью. А сладкий, сочный, современный арбуз — результат многовой селекции. То есть ты представляешь, оказывается, арбуз все-таки выводили. Не сам по себе, вот он такой красивый, красный, появился где-то в джунглях. Да? Говорят, арбуз — это ягода. Да? То есть считается, что это ягода. Но это не совсем так. С точки зрения ботаники, его плод называется тыквина. У него сочная мякоть, много семян, но внешняя оболочка, корка, более твердая, чем у типичной ягоды. И к семейству тыквенных туда же входят, как ты думаешь, что еще? К семейству тыквенных. Что, ну что похож на арбуз? Какой овощ?
0: Дыня.
1: Дыня, огурец, тыква. А, то есть это вот все семейство тыквенное, и арбуз туда тоже относится напрямую. Слово «арбуз» произошло из персидского языка «харбуза», что буквально переводится как «ослинный огурец». Здесь осел указывает не на вкус, а на внушительные размеры плода, то есть огромный гигантский огурец, «харбуза». Вот так вот это было. В Древнем Египте арбузы ценили, их клали в гробницы фараонов, и в том числе в усыпальницу Тутанхамона. Изображали на стенах, упоминали в папирусах. Считалось, что вода в арбузе поможет преодолеть душе пустыню в загробном мире. То есть представляешь, как, насколько арбуз любили и даже превозносили. Необычные сорта и форма арбуза. Да, вот об этом поговорим. То есть мы-то привыкли, что арбуз какой? Обычно круглый же, да?
0: Да. Ну, бывает немножко овальный.
1: Бывает овальный, но в основном круглый. А цвет какой арбуза?
0: Зелёный.
1: Корочки самой, да?
0: А внутри красный.
1: Внутри красный. А бывает...
0: Желтый.
1: Желтый арбуз, да, внутри. И так вот, в Японии вывели сорт Дэнсуке с очень темной мякотью, с очень темной кожурой и бессемянной мякотью. И он считается деликатесом, а его цена может достигать нескольких тысяч долларов. Там же придумали выращивать арбузы в специальных контейнерах, придавая им форму куба, пирамиды, сердца. И так удобнее их хранить, нарезать. Ты представляешь, да, вот подарить кому-то арбуз в форме сердца на день рождения. Это прям интересно.
0: Еще и без косточек.
1: Здорово. Существуют карликовые сорта, например, мексиканский мелотрия. Длина всего 4 сантиметра, которые по виду напоминают крыжовник. Вот интересно, как такой маленький арбуз, его очищать или прям с кожурой есть, просто интересно, да? А вот самый тяжелый арбуз в мире занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как ты думаешь, сколько он весил?
0: 20 килограмм.
1: 20 килограмм — это вполне себе обычный, может быть, арбуз, даже 20, там, наверное, 5 килограмм. Бери больше. Он весил 159 килограмм. И вырастил его Крис Кент из США в 2013 году. Ты можешь представить, 159 килограмм, это ж можно целую деревню накормить.
0: Я не знаю, как у него грядка, какого размера было.
1: Да, я тоже не представляю, наверное, с машины у нас арбуз, да? Итак, арбуз примерно на 90% состоит из воды. В мякоти есть витамины группы А, С и В, антиоксиданты. И он, именно этот антиоксидант, ликопин, придает мякоти такой вот красный цвет. А также калий, магний и другие полезные вещества. Аминокислота, цитрулин в составе помогает улучшать кровоток и может облегчать мышечную боль после тренировок. Так что всем спортсменам мы рекомендуем есть арбузы. Съедобно почти все. В некоторых кухнях используют даже кожуру. Арбузные корки сушат, маринуют, жарят. На Ближнем Востоке семечки сушат и обжаривают. По вкусу они напоминают тыквенные. То есть у нас-то вот в России подсолнечные семечки, семечки принято кушать. Тыквенные мы едим, арбузные как-то не приняты. А вот там едят на Ближнем Востоке арбузные семечки. Как тебе такое? Жарят и едят.
0: Вполне. Довольно необычно.
1: Да, вполне себе съедобно. Вот знаешь, допустим, в Японии у них нет подсолнечника. Они его не выращивают. И они не знают, что такое семена подсолнечника. И у меня, когда подруга едет в Японию, а там русские у меня друзья живут, она везет всегда полный чемодан семечек. Всегда. Потому что на целый год им ровно запас годовой. Потому что в Японии такого удовольствия нет. А вот мы не едим арбузные семечки. В России массовое выращивание арбузов началось при Петре Первом в 1660 году. Уже арбузы продавали, и часто были вымочены они в пряном сахарном сиропе. А в Китае около 2000 лет назад зародилось искусство карвинга — резьба по фруктам и овощам. То есть и можно из арбуза вырезать какую-то фигурку и также вот украсить пир, либо торжество. И это обычно такие красивые фигурки ставили сначала на стол императора, ну а потом это как-то ушло, и обычные люди стали позволять себе тоже вырезать фигурки, но это целое искусство. И вот 3 августа отмечается Международный день арбузов. В этот день в разных странах устраивают фестивали, конкурсы на самый большой арбуз, соревнования по скоростному поеданию. Какой факт? Я тебе рассказала несколько фактов. Какой из фактов тебя удивил больше всего? Вот то, что я тебе рассказала, назвала.
0: Наверное, я считаю, что необычно, когда из овощей, ну, того же арбуза какие-то фигурки лепят. С одной стороны,
1: вырезают.
0: Да, вырезают. Зачем это?
1: Украсить стол. Ты представляешь, идет праздник. Вот даже, мне кажется, знаешь, это было бы интересно. Детский день рождения, к примеру, да, приходят маленькие гости к имениннику, а там разные фигурки, там мишки из арбуза. Мне кажется, это очень даже весело и забавно.
0: Ну, да.
1: Я думаю, это было для того, чтобы просто позабавить императора. Скорее всего, было так. Создать ему хорошее настроение. А какой рецепт ты сегодня нам приготовила?
0: Очень такой необычный. Это блинчики из арбуза.
1: Я знаю оладьи из кабачка. Вот блинчики из арбуза еще ни разу не пробовала. Расскажи.
0: Да, я думаю, что они очень полезны. Нам понадобится арбуз, а именно его мякоть, 150 грамм. Ряженка 100 мл, мука пшеничная 90 грамм, ну это примерно 3 столовые ложки с горкой, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахара и 3 чайной ложки разрыхлителя. Повторим. Арбуз 150 грамм, ряженка 100 мл, мука 90 грамм, яйцо 1, 1 чайная ложка сахара и 3 чайные ложки разрыхлителя. Первым делом мы, конечно же, берем и достаем мякоть из нашего арбуза. Далее мы в глубокой миске соединяем ряженку, яйцо, сахар и разрыхлитель. Взбиваем венчиком или вилкой до однородности, частями каждый раз перемешивая всеемую муку через мелкое сито. И также тщательно перемешиваем, чтобы у нас не было никаких комочков. Далее мы из мякоти арбуза просто удаляем косточки, нарезаем вообще совершенно произвольными кусочками. И главное нам однородно все измельчить в блендере, чтобы получилось пюре однородное. Далее мы нашу вливаем смесь арбузную в тесто и хорошенько все перемешиваем. И все, наше тесто готово. Я считаю, что эти блинчики они делаются очень быстро. Единственное, на что придется потратить время, это их пожарить. А так это несложно.
1: Надо будет попробовать. Интересно, как это, какой будет привкус арбузный.
0: Я думаю, будет такой сладенький арбузный привкус. Еще ряженка же тоже вкус дает. И мы, когда приготовили наше тесто, оставляем его на 3 минуты. Далее берем сковородку и жарим на растительном масле. Это получится не как оладушки. То есть они как небольшие блинчики. То есть мы на сковородку примерно по 3 штучки наливаем и жарим до румяности с двух сторон.
1: То есть больше, наверное, на оладушки все-таки, да, такие тоненькие
0: они
1: оладушки.
0: Они более тонкие, чем оладушки, да. Но и не совсем блины. Чуть потолще, чем блины, но чуть поменьше, чем оладушки. Что-то такое среднее. Но это необычно за счет как раз-таки вкуса арбуза.
1: Надо будет обязательно попробовать. И интересный рецепт, да, такой даже сохранить для своей кулинарной копилочки. Спасибо тебе, Алина. Вот такая у нас сегодня полезная программа. В следующий раз предлагаю поговорить о дыне. Пока у нас идет сезон, надо наслаждаться тем, что Господь нам дал, какие дары. Слушаем музыку и прощаемся. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
0: и Ольга Манылова.
1: До свидания.
0: До новых встреч.

0: Горячая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, в цикле «Звучащая книга. Рассказы из сборника «Протоиерей Алексея Лесника. На родной стороне» читает Эдгард Запашный.
2: Парк Калинина. Февральским утром, когда мама собирала Сережу в школу, она настрого запретила ему возвращаться с хореографией через парк, хотя парком путь короче. Мама сказала страшным шепотом, что в парке бабка Зинка Фомичева видела извращенца, поэтому никак нельзя.
3: Какого еще извращенца? Это кто?
2: Подрастешь, узнаешь. Ты, главное, после танцев иди домой вместе с ребятами и в парк не суйся. И вообще с незнакомыми не разговаривай.
3: Ага, в парк не суйся. Сережа, может, и не сунулся бы, но теперь-то ясно, что идти следует непременно через парк.
2: Танцевальная студия, куда первоклассника Сережу записали бесплатно, располагается на полгоры. Туда Сережа после школы добирается на трамвае вместе с однокашниками Илюшей и Данилой. В город пешком дураков нет, а обратно под горку можно и пехом. Тем более зима, тротуар весь в ледовых раскатушках. Скачешь, скачешь и едешь. То на ногах, а то и на... сидя. И все бы хорошо, да вот беда. На полпути у остановки возник недавно яркий ларек – «Аппетит». И там Сережины коллеги по танцам научились покупать сосиски. Заявляли, что после танцев им шибко жрать охота. Но Сережа-то знает, им и без танцев только бы лопать. С тех пор скачут они, танцоры, до ларька втроем, а после ларька Сереге делается одиноко. У этих в одной руке пропитание, другой телефон. Подскользнуться на льду, навернуться, поднимутся, а сами-то не заметят. Так и плетутся. Жуют, падают и в телефоны таращатся. У Сереги телефона нет. Ларечного он не ест. С сосисочными приятелями тошно. Вот однажды, чтобы ускользнуть из компании, он тихонько и нырнул себе через дыру в заборе в заброшенный парк. Летом здесь он, конечно же, бывал. И весь район тут бывал. Качели, карусели в парке старые. Пруд совсем зарос. Летний кинотеатр стоит без крыши. Некультурно расписан. Пара облезших лавочек. Народу летом немного. А на зиму и вовсе центральные ворота замыкают. И когда Сережа впервые просочился сюда зимой, он очутился, нет, не в заросшем парке, а в настоящем сказочном лесу. Тишина, и запах, и сорока кричит, и деревья в снегу. Жутко. И повсюду здесь чудится тайна. Тропинка ведет сугробами далеко от главной аллеи, мимо большущей ели, которая летом наглухо прячется от глаз в одичавшей зелени. И Сережа сразу признал эту необыкновенную елку. В новогодние каникулы он видел сказку, где под самое это огромное дерево по приказу мачехи отец Размазня привез свою раскрасавицу-дочку Настеньку, Деду Морозу на забаву, голодным волком на расправу. Выходит, что здесь под елкой вполне возможно повстречать бедняжку Настю. А заодно увидеться и с Дедом Морозом, если повезет, конечно. Но, увы, сколько Сережа не путешествовал с бальных танцев этой тропой, так ни разу никого и не встретил. И вот, наконец, с хореографией покончено. Пацаны разбирают в гардеробе свои пуховики, Дани с Илюшей считают карманные, у каждого хватает как раз на огромную сосисищу. У Сережи нету. «Серый пустой? Ну ты лошара!» Можно, конечно, прямо сейчас убедить Колобков, что он не лошара. Да как дать в глаз. Только они ведь сразу заноют и пожалуются, и мать снова будет кричать на Сережу и плакать. А они все равно не поймут, что мать уборщица и бабка-инвалид денег не дают. Потому что в ларьке продают всякую гадость. «Слышь, Серый, а к тебе танцорка цепляется?» «Выше плечо, выше плечо. А к нам не цепляется. Мы крутые».
3: «Ну и что?»
2: Колобкам она действительно не цепляется. Станут себе бочонки в позицию, она им и раз, и два, и раз, и два. Они едва поворачиваются, она: «Молодец, Илюша, молодец, Занечка», а сама в их сторону и не глядит.
3: Там главное ведь, чтобы чеки в срок приносили. А к Серому, да, без конца цепляется. Ну-ка, выше, четче, не ленись, ты можешь? Лошара, пошли через ларек, мы тебе понюхать дадим. Не хочу. Да чего же обидно? Обидно, что в глаз нельзя. На улице легкий мороз, февральское небо низкое-низкое. Ползут по проспекту троллейбусы, позвякивают трамваи. Сергей дожидается зеленого, переходит проспект и узенькой тропкой сквозь заросли через дыру в заборе ныряет в свой заброшенный старый парк. То есть в таинственный, сказочный зимний лес. Тишина. Сорока вскрикнула. Захлопали чьи-то крылья. Вдалеке над главной аллеей усталым скелетом жутко громоздится высокая-превысокая цепная карусель. В тишине отчетливо слышно, как чудовищный скелет этот поскрипывает обвисшими своими цепями. Покачивается на цепях неубранные в зиму сиденья. Ветра нет, а цепи себе болтаются. Кто-то их тревожит. Зачем? А ну, как скелет пошевелится? Нет, в ту сторону лучше не смотреть, а только голова сама туда поворачивается. Снег завалил постаменты парковых фигур. Голая, серая женщина без левой руки торчит прямо из сухих камышей на берегу замерзшего пруда, в правой держит весло. Напротив фигура рабочего, который грозит ей жилистым кулаком. Говорят, прежде он сжимал в руке молот, только молотка у него давным-давно уже нету. И вместо ноги – арматура. Ага, ну вот, наконец, и елка. Здравствуйте. Сережа внимательно исследует окрестности и под елкой смотрит, и вокруг, нет ли Настенькиных следов. Ага, есть. Ура! А сама где же? Отошла? Миниатюрные следочки прибежали с тропинки – и на тропинку воротились. Может, это и не она вовсе. Ни копыт ведь кругом, ни полозьев. Жаль. Вот спроси ты, на что ему это разнесчастное? Он пока и сам не знает, на что. И не догадывается. Что-то чувствует, похожее на тоску. Ищет, не находит, не отчаивается. После елки тропинка забирает в самую-то глушь. С липы падает снег. Там волнуются и скачут синицы. Сережка шествует, вертит головой, и вот деревья вверху смыкаются. Это место надо пройти поскорее. Очень похоже, что здесь волки. И вскоре светлеет. Сережа выбирается на поляну. До выхода из парка Калинина уже подать рукой. Уже сквозь деревья и голые кленовые заросли пробивается шум проезжей улицы. Вдруг возле толстого пня Сережа увидел высокого, бородатого старика и вздрогнул. Старик скреб с пенька снежную шапку и насыпал семечек. Странный он какой-то. Сережа подошел. «Здравствуйте. А зачем вы так сделали?» «Привет. Белку прикармливаю». «Какую?» «Натуральную. Вон на сосне, видишь?» Сережа задрал голову и углядел пушистый хвост, а потом и ушки с кисточками. Белка рада была спуститься, да только опасается. «А чего она не идет? Боится?» «Меня-то не боится, это она тебя застеснялась. Ничего, сейчас попривыкнет, спустится». И правда, белочка коротенькими пробежками, как в бою, спускалась. Пробежит, оглядит двуногих, не съедят ли, покрутит головой, не съели, еще пробежит. Вот, наконец, она спрыгнула на пень, близко-близко. Схватила семечку и на сосну. Дед улыбнулся. Гляди, какая забавная. «А вы кто?»
4: «Сторож».
3: «Это как?» «Не понимаешь? Теперь говорят, охранник. Нанялся вот парк караулить. А ты кто?»
4: «Сережа», — отрекомендовался парень.
3: «Вам тут не скучно одному?»
4: «Я не один. Здесь полно народу. С Белкой дружим. С тобой вот познакомились».
3: «С Белкой?»
4: «Да». «Ее Машка зовут».
3: «Откуда вы знаете?»
4: «Сама сказала». Сережа округлил глаза. «Говорящая, что ли?»
3: «А как же? Белка песенки поет и орешки все грызет. Слыхал?»
4: «Да,

0: А вон, на дубу-то, сова спит.
1: Где?
0: Да вон, левее, смотри, пестренькая. Ее Соня зовут.
1: Тоже говорящая?
0: Тоже. А вон туда погляди-ка. Под осиной, видишь, морда рыжая. Да вон же, тебя разглядывает. Это лис Васька.
1: Сережа увидал.
0: Действительно, парк полон народонаселения.
1: Еще и снегири.
0: А вот и к Машке какие-то незнакомые белки прискакали. Где-то дятел застучал. Никакой это не парк Калинина. Пусть не врут. А самый настоящий сказочный лес. И дед этот непростой, не охранник точно. Охранников, что ли, Сережа не видал? А сторож тем временем сорвал липовых орешков, протянул парню. «Машка мне такие к чаю приносит. Попробуй».
1: Сережка попробовал. «Вкусно».
0: «Да, живности здесь раздольно. Пока что». Сережа запрокинул голову в серое небо. Высоченная сосна, казалось, уперлась в него макушкой. «Можно по сучьям взобраться, потрогать». Дед протянул Машке семечек на ладони. Она, видать, что уже привыкла. Взяла ручками и давай себе грызть. Сережа чуть было не запрыгала от восторга, но удержался.
1: «Не маленький, нельзя зверушку пугать».
0: «Послушай, а как ты сюда попал-то? Да еще и один».
1: «Через дырку. Я с танцевалки иду». «А почему здесь?»
0: Сережа затоптался на месте, уставился себе под ноги.
1: «А вы никому не скажете?»
0: «Никому. Честное лесное. Там елку большую знаете? Я эту елку в сказке видел. Сюда должны Настеньку привезти, волкам отдать и заморозить».
1: «А, понимаю. Как в сказке, значит. А ты спасать, что ли?»
0: «Я просто встретить, чтобы она не боялась. Там ведь карусель. И мужик без ноги. Страшно одной».
1: «Вот оно что».
0: Охранник в бороду улыбнулся.
1: «Хм.
0: А сам ты не боишься, что ли? Я когда там прохожу, отворачиваюсь».
1: Сторож удивился по-настоящему, нащупал в кармане сушку.
0: «Вот, грызи. Это сказочная сушка. Как только съел, сразу ничего не страшно».
1: У Сережки загорелись глаза.
0: Он осторожно взял крохотную сушку, поднес ко рту, подумал и протянул охраннику. «Может, лучше Настеньке отдадите, когда встретите? Я ведь и так почти не боюсь».
1: «Да как же я отдам?» — не выдержал, засмеялся дед.
0: «Ты же сам кино смотрел. Замужем она давно».
1: «Да?» — паренька как будто стукнуло. «Я не подумал».
0: Ошарашенный Сережа загрустил, выпятил губу. Он ведь смотрел кино, он вспомнил, действительно так. И все у нее теперь хорошо. Только от чего-то вдруг нерадостно. Охранник жалился. Надо парня поддержать, взбодрить, а самого смех так и душит. «Смотри, завтра у нас суббота. По субботам не моя смена. Ты завтра учишься? Нет? Ну и приходи сюда после обеда. А я с внучкой приду. Давно обещал ее с Машкой познакомить».
1: «Вот и с тобой заодно.
0: Ты, парень-то, смотрю, необыкновенный, общительный. А она у меня как раз тоже Настенька, как та. Только повзрослее тебя, пожалуй». «Да уж, чудесный лес. Звери говорящие и это». Сергей сразу, как только поздоровался со стариком, так и почуял неладное. Он долго не решался задать серьезный вопрос. Очень серьезный, важнейший. Наконец не выдержал, собрался, строго посмотрел сторожу в глаза. «А вы на самом деле кто?»
1: «Сторож, говорю же, дежурю. Весной буржуи парк спилят, еще один торговый центр тут себе построят. Ох ты!»
0: Дед осекся, покряхтел. «Ну я всем-то говорю, мол, сторож, а на самом деле я Дед Мороз. Одному тебе по секрету, не проболтайся».
1: У Сергея перехватило дыхание.
0: «Я так и подумал. Я же вас сразу вычислил».
1: «В смысле вычислил?»
0: «Я могу. У меня папа разведчик. Мама говорит, что я весь в отца. Проницательный. Только я ни разу его не видел. Когда я родился, он срочно убежал на задание. Вызвали».
1: Охранник помрачнел. Как будто даже сгорбился.
0: «Ух ты! Ты ж...» — вздохнул. «Понятно. У моей Настеньки тоже отец разведчик. Летчик-космонавт, чтоб...»

0: его. Тоже на задание. Коллеги, значит. А у вас и посох есть? Посох-то? И посох есть. Охранник отвернулся и тер рукавом глаз. А где он? Кто? Ну, посох же. Сторож промокнул глаз ладонью и закрутил головой. Посох, посох. Он вдруг увидел старуху, которая просунула заборную дыру, что на выходе из парка. Посох-то. Посох у меня одна ведьма сперла. Да, но ты смотри, про это тоже никому. Нам ведь и без посоха неплохо. Я знаешь, как без посоха могу?
1: Ух, ого-го, ого-го.
0: Дед Морозова ого-го спугнула стайку ворон и разлетелась по парку эхом. Сережа одобрительно закивал. Мол, знаю, что можете, я же сразу вычислил. Потихоньку наступал вечер. Белки распрощались, отправились по домам. Силуэты деревьев стали мутнеть. На дубу проснулась сова и любопытно вертела головой. Сквозь густые голые заросли завиднелись огни проезжающих за забором машин. А ноги-то, оказывается, давно замерзли. Пора домой. «Дедушка, семечки-то вон белки не доели». «Ничего, с утра придут, на завтрак слопают». «А как вас все-таки зовут?» «Николай Васильевич». «Это по документам, сам понимаешь. Время такое, без документов нельзя». «Между нами». Сторож хитро подмигнул. Сережа подмигнул в ответ. Тайну он, само собой, не выдаст. Никому. Никогда. Даже через 100 лет. Даже через 1000. Дома бабушка сидела перед телевизором. Одно занимательное шоу про мужа-алкоголика и жену-наркоманку закончилось. Зато по другой программе уже началось такое же, только получше. Ведущий Борис пытал известного старенького актера про его любовниц и жен. Актер все пыжился поведать стране про кино, про театр, про одного сценариста, который должен ему денег еще с советских времен, про друзей, про творческие муки, про родных отца и мать, воспитавших, вскормивших. Но ведущий, о чем актер не заведи, все поворачивал на баб. Он не давал артисту уйти в сторону, ведь на нем, на ведущем, как на стержне, держится весь эфир с рекламой, рейтингами и гонорарами. И он, ведущий, все докапывался, как же артисту наконец-таки удалось жениться и развестись в 5-й раз. Это потрясающе, потрясающий талант, потрясающая судьба человека. И потрясенная бабушка мечтательно вздыхала. Сергей нашел в холодильнике макароны, поставил чайник, посидел на подоконнике, поглядел на далекие огни железобетонного завода, на вставший в пробке далекий проспект. Он устал, нагулялся. От впечатлений прожитого дня клевал носом, и когда у бабушки началось поле чудес, отправился спать. Стало вдруг холодно, он закутался в одеяло, прикрыл глаза. Откуда-то с потолка пришел лис Васька. Лизнул в нос, дал себя погладить. Сова на дубу ухнула, и Машка бесстрашно заскочила на пень. Повязала расписной платочек и запрыгала. Сережа все хотел спросить их, где же все-таки поживает Николай Васильевич, ведь ему, сыну разведчика, требуется срочно его повидать. Много-много расспросить, много-много рассказать, чем с мамой не поделишься. Кое в чем разобраться. А сова вдруг голосом Якубовича провозгласила: «Сектор приз на барабане!» Мама вошла, потрогала лоб, заволновалась, сказала кому-то, что надо вызвать врача. Температура. Потом сквозь сон Сережа слышал, как мама ругала бабушку, что та все сидит и сидит перед телевизором, хоть бы картошку почистила. Врач уколол совсем не больно. Потеплело. Потом мама испуганным голосом рассказывала бабушке, что извращенцев в парке оказывается двое. Бабка Зинка Фомичева сама их нынче видела. Белок, говорит, ловят и жрут. Длинный коротышки предлагает: семечек им давай насыпем, поймаем и на завтрак слопаем. Ого-го! А сами бабки Зинки так ничего и не показали. Извращенцы недоделанные. То ли бомжи, то ли алкаши. Без очков поди разбери. Как жить? Страшно одной.
2: цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы из сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Читал Эдгард Запашный.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В субботу, 19 сентября, в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска состоялся 6-й епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина. Для жителей и гостей города прозвучали духовные песнопения, объединяющие участников фестиваля в общей молитве и прославлении Господа. В фестивале, посвященном сохранению памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, приняли участие 14 церковных и светских коллективов. Среди них хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексея Русина, хор Свято-Троицкого собора под управлением Андрея Коробейникова, Уральский любительский хор города Екатеринбурга, а также коллективы Нижнетагильской и Алапаевской епархий. В этот день божественную литургию совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Песнопение за богослужением исполнили участники хорового фестиваля. Отметим, фестиваль посвящен памяти священномученика Вячеслава Луканина, которого современники называли «человеком с бархатным голосом». Пастырь от рождения имел музыкальный талант. В 1901 году юноша был приглашен петь в архиерейский хор, а в 1902 году стал псаломщиком Свято-Троицкого храма Кизиловского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес служение регента церковного хора и за усердное служение был удостоен множества грамот и благодарностей. В марте 1918 года был направлен в Невьянск служить и регентовать в Спасо-Преображенском соборе. 16 августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину, был расстрелян красноармейцами. Диакон Вячеслав Невьянский Луканин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских 17 июля 2002 года. День его памяти отмечается 16 августа. Далее в этом выпуске. С 14 по 20 сентября в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. 20 сентября, по завершении поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунского, епископ Егорьевский Мефодий в сослужении духовенства Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился председатель комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании молебна мощи были вынесены из храма митрополитом Матфеем и епископом Мефодием. После благословения верующих раку принял иерей Евангелос Кутрас, клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви. Во время пребывания святыни в российской столице мощам поклонились более 300 тысяч человек. В период пребывания святыни духовенство Московской городской епархии совершало молебны у раки с мощами и оказало духовную поддержку паломникам, стоящим в очереди. Помощь паломникам оказывали волонтеры движения «Патриарши и добровольцы». Им помогали представители добровольческих объединений «40-40» и «Русская община». Безопасность и порядок во время подхода людей к мощам обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Правительство города Москвы оказало необходимую помощь и содействие в организации доступа к мощам. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского будут принесены в Казахстан. Святыня будет пребывать там с 21 сентября по 10 октября. Поклониться мощам великого угодника Божия можно будет в 8 городах республики. И в завершение выпуска. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Аквилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Вассиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле, паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Это место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная иерусалимская, римско-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с Христа. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Основное дело братства – поддержание православия на Святой Земле, сохранение чтимых мест, окормление православной пасты. Хранители гроба Господня несут службу в Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. Часовня Кувуклия, место гроба Христова, находится в ротонде храма. Это древнейшее место, почитаемое христианами. Сюда стремятся все паломники. Кувуклия разделена на две части. Предел Ангела, где произошло благовествование женам мироносицам о воскресении Христовом, и предел гроба Господня, где находится сама Великая Святыня. Когда в Кувуклии совершается божественная литургия архиерейским чином, тридневная ложа в пределе гроба Господня становится жертвенником, а мраморный пьедестал в пределе ангела с частью отваленного камня служит престолом. Напротив входа в Кувуклию находится храм Воскресения Господня, Кафоклион, кафедральный собор Иерусалимского патриархата. Здесь причащаются паломники, участвовавшие в божественной литургии, которая совершается в Кувуклии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Древнейшие сказания о земле русской. Шли годы. Они сливались в десятилетия, десятилетия в века. Земли славянские приумножались. Племена дробились, расселялись и образовывали все новые сообщества. Спустя столетия после того, как Геродот описал нравы скифов, Александр Македонский, величайший из завоевателей, покоривший Грецию, Малую Азию, весь Египет, Вавилон, Персию и часть Индии, дважды ходил войной против скифов. В первом походе, около 335 года до Рождества Христова, Александр выступил против племен славянских, живших к северу от Дуная, и сжег их главный город. 7 годами спустя Александр пошел против скифов, живших к северу от Амударьи. Пораженный красотой скифской царевны Роксаны, завоеватель женился на ней, с отцом же ее вступил в военный союз. После смерти Александра скифы не раз воевали с македонскими царями. Не прошло и нескольких десятилетий, как македонцы стали страшиться скифской отваги. В 293 году до Рождества Христова скифы захватили в Днестровских степях царя македонского Лизимаха со всем его войском. Проводя все время свое в войне, славянские дружины совершенствовались в бранном искусстве и вскоре прослыли самыми могучими воинами в Восточной Европе и во всей Малой Азии. Древний летописец рассказывал: «Золото и серебро они столько же презирают, сколько прочие смертные желают его. Они — превосходные воины, потому что военное дело становится у них суровой наукой во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах — погибнуть в битве. Умереть от старости или от какого-нибудь случая — это позор, унизительнее которого ничего не может быть. Они вообще красивые и рослые. Волосы их отливают в русый цвет, взгляд у них скорее воинственный, чем свирепый». Другая же летопись оставляет такое свидетельство о бранном искусстве славян: «Часто делают набеги, нечаянные нападения и различные хитрости днем и ночью, и, как можно сказать, играют войной. Величайшее их искусство состоит в том, что они умеют прятаться в реках под водой. Никто другой не может так долго оставаться в воде, как они. Часто, застигнутые неприятелем, они лежат очень долго на дне и дышат с помощью длинных тростниковых трубок, у которых одно отверстие берут в рот, а другое высовывают на поверхность воды и таким образом укрываются неприметно в глубине. Кто даже заприметит эти трубки, тот, не зная такой хитрости, сочтет их самородными. Опытные узнают их по отрезу или по положению, и тогда или придавливают их ко рту, или выдергивают, и тем заставляют хитреца всплыть наверх». Нередко после удачных войн в руки славян попадало множество пленников. Однако славяне были милостивы к ним и не обращали их в постоянное рабство. Пленники у славян не так, как у прочих народов, не всегда остаются в рабстве. Они определяют им известное время, после которого, внеся выкуп, те вольны или возвратиться в отечество, или остаться у них друзьями и свободными. Происходило же это от того, что наши предки-славяне умели ценить свою и чужую свободу. Рабству же предпочитали смерть. Племена славян ведут образ жизни одинаковый, имеют одинаковые нравы, любят свободу и не выносят рабства. Они особенно храбры и мужественны в своей стране и способны ко всяким трудам и лишениям. Они легко переносят жар и холод, и наготу тела, и всевозможные неудобства и недостатки. Очень ласковы к чужестранцам, о безопасности которых заботятся больше всего. Провожают их от места до места и поставляют себе священным законом, что сосед должен мстить соседу и идти на него войной, если тот по своей беспечности вместо охраны допустит какой-либо случай, где чужеземец потерпит несчастье. Незадолго до Рождества Христова владычество над всем древним миром перешло к римлянам. Среди наиболее могущественных врагов Римской империи был царь малоазийский Митридат Великий. Нанеся тяжелое поражение скифам, Митридат заключил с ними мир и союз. По этому миру войска скифские должны были ходить вместе с Митридатом на Рим, что они успешно и делали, наводя ужас на римских легионеров. Победой над скифами Митридат гордился больше других своих побед. «Из смертных я один покорил Скифию, ту Скифию, мимо которой прежде никто не мог ни безопасно пройти, ни приблизиться к ней. Два царя, Дарий Персидский и Филипп Македонский, осмелились было не покорить, а только войти в Скифию, и с позором бежали оттуда, откуда нам прислано теперь великое войско против римлян». После поражения скифов слава непобедимых воинов перешла к единокровному им славянскому племени сарматов. Имя же сарматы сделалось столь известным, что многие века русскую землю называли Сарматией. Война с римлянами закончилась для Митридата Великого неудачно. Он был побежден и покончил с собой. Империя его распалась и была поглощена Римом. Славянские же племена, проведавшие благодаря Митридату о богатстве римских земель и узнавшие все подступы к ним, часто стали тревожить римские границы. В первом же веке после Рождества Христова предки наши брали на щит уже и греческий город Ольвию. Римляне оказались в сложном положении. Укротить славян они не могли, те легко скрывались в лесах своих и степях. Государств и крупных городов у них не было. Каждое племя действовало на свой страх и риск, и часто, выгодав в подходящий момент, нападало на римские земли, разоряя их. При императоре Марке Аврелии случилось и грозное нашествие славянское на Римскую империю, продолжавшееся целых 14 лет, 166-180 годы. Кроме соединенных славянских племен, с Римом воевали и германцы, и лишь с огромным трудом Марку Аврелию удалось одержать победу над германцами. Славянские же племена еще долго воевали с Римом. Особенно прославились своим мужеством племена Роксолан и Языгов. Война эта, названная римлянами Сарматской, на долгие столетия запомнилась всем приморским народам. О размерах ее можем судить лишь потому, что одни только языги после окончания войны с Римом вернули ему 100 000 пленных. Славяне вторгались в пределы Римской империи как сушей, так и водой. Собираясь на своих юрких ладьях у устьев Днепра и Дона, они смело пускались в море и доходили не только до Византии, но порой достигали самих Афин и даже Рима. римский император Диоклетиан, известный также и свирепыми гонениями своими на христиан, решил поссорить славян с германскими племенами, носившими общее имя готов. Данный способ действий именовался у римлян «разделяй и властвуй». В данном случае он вполне удался. И славяне с готами, воспылав ненавистью, стали ожесточенно истреблять друг друга, оставив на долгие годы в покое Римскую империю. Завоеватель Германрих, объединивший под своей властью все германские племена, сильно потеснил славян, захватывая их земли и облагая все поселения славянские тяжелой данью. Первыми против готов поднялись воинственные обитатели низовьев Дона и Днепра – гунны. Гунны являлись племенным образованием, состоящим из тюркоязычных хунну, к которым примкнули угры и сарматы. Славянские племена, покоренные Германрихом, восставали против него, переходя на сторону гуннов. Побежденный гуннами, Германрих в отчаянии кинулся на свой меч. Следующий готский король Винитар отчаянно воевал с гуннами, но был убит Воломиром, гуннским повелителем-славянином, как можно судить по имени. Женившись на племяннице Винитара, Воломир почти без сопротивления покорил все готские народы. Владычество гуннское еще более усилилось под властью одного из следующих их повелителей – Атиллы. После смерти Атиллы, при младшем сыне его, часть славянских племен, значительно перемешанных уже великим переселением народов, села на Дунае и образовала болгарский народ, другая же часть ушла за Днепр и Днестр в русскую землю и расселилась до самых Кавказских гор. Незадолго до нашествия гуннов, в 395 году, Великая Римская империя разделилась надвое. Произошло это при Феодосии Великом, одном из преемников Константина Равноапостольного, названного Равноапостольным от того, что он был первым из императоров римских, принявшим святое крещение. В завещании своем Феодосий передал Римскую империю двум своим сыновьям, разделив ее на восточную и западную. С тех пор западные императоры проживали в Риме, восточные же выбрали столицей своей Константинополь. Уже тогда заронено было первое семя раздора, приведшее позднее к раздроблению церквей и отделению от церкви истинной православной, церкви латинской, кардиналы которой, внеся ряд изменений в чин богослужебный и признав необоснованно, что Дух Святый исходит не только от Отца, но и от Сына, стали выбирать себе отдельного главу – римского папу. Распавшаяся же империя стала теперь более уязвимой и продолжала подвергаться нападениям наших предков-славян. Ладьи славянские ходили к Константинополю почти ежегодно, разоряя его окрестности и быстро затем отплывая в Русь, хотя нередко бывало, что их настигали военные корабли и сжигали горшками с нефтью, которые именовались также греческим огнем. В 558 году огромная рать народов славянских перешла Дунай. Часть из них отправилась воевать Грецию, другая же подошла к Константинополю и осадила его. Воинство славянское было столь велико, что город легко мог быть взят. Наши предки уже насыпали под стены его земляные валы, чтобы по ним беспрепятственно подняться на укрепление. С огромным трудом грекам удалось убедить предводителя славян Завергана не брать город на щит. Получив огромный выкуп за возвращение пленных, славяне сняли осаду и отошли к Дунаю. С той поры греки надолго возненавидели славян и стали принимать все меры к тому, чтобы рассорить их между собой. Отправляя богатые дары старейшим славянских племен, греки искусно стравили отдельные племена и роды наших предков между собой. Славянский же обычай кровной мести, когда род мстил другому роду за всякого убитого, делал междоусобную войну между славянскими племенами бесконечной. Так, несмотря на свое бесспорное мужество, воинственность и презрение к смерти, славяне едва не были уничтожены этими же своими качествами, направленными, увы, против своих же единокровных братьев. Пишет летописец: «Никакой власти не терпят славяне и друг к другу питают ненависть. Лучшие мужи погибали в битвах со своими же собратьями, и этим успешно пользовались их враги». Дождавшись, когда славяне обескровили друг друга, греки призвали из далекой Азии племя аваров или обров и уговорили их идти на славян. «Славяне богаты, многие сокровища возьмете вы у них», — говорили обрам греки. Обры перешли Волгу и Дон и после кровопролитной борьбы покорили ослабленные распрей славянские племена. Вскоре авары окончательно укрепились на побережье Черного моря и стали брать дань не только с самих славян, но и получать богатые дары от греков, на которых ходили войной вместе с покоренными ими славянами. Вскоре власть у аваров постепенно перешла к иудейской купеческой верхушке, которая перевела всю знать аварскую и самого их кагана в свою веру. С тех пор обры, перенявшие обычаи иудейские, стали именоваться хазарами, ставшими почти на 200 лет злейшими врагами наших предков-славян. Столица хазарского каганата была в городе Итиль на устье Волги. Туда же вместе с данью доставляли хазары на продажу славянских отроков и девиц, которых нередко захватывали во время своих нападений, и расчетливые купцы иудейские, за все умевшие взять свою цену, продавали их рабами в Грецию, а также магометанам.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
3: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн.
4: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Такую тему предлагаю. Мы уже беседовали с батюшками, но не с вами, отец Иоанн. Это объяснение молитвы «Отче наш» и подкрепленное еще святителем Николаем Сербским. Начнем, наверное, с того, что это единственная молитва, которую сам Господь сказал, то есть проговорил своим ученикам. Здравствуйте, отец Иоанн.
4: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Да, действительно, молитва «Отче наш» — это единственная молитва, которую Господь людям даровал. Вообще, как-то я размышлял над этой темой, пришел вот к какому ответу. Людям всегда было важно правильно молиться. И когда к Господу пришли с вопросом «научи нас молиться», это было не единожды в человеческой истории, когда какому-то проповеднику, какому-то учителю приходили с подобными вопросами. И я почти уверен, что и к Моисею подходили с такими же вопросами, и к пророку Илье, и к Елисею, и к пророку Елисею, и к пророку Самуилу, и к прочим, и к священникам, и в других религиях, я почти уверен, точно так же проходили, подходили к каким-то мудрецам и спрашивали, научи нас молиться. И к святым подходили и просили научи нас молиться, и к Амвросию Оптинскому, и к Игнатию Брянчанинову, и к Сафронию Сахарову, и к Антонию Сурожскому. Последние два еще не святые, но вполне возможно, что когда-нибудь их церковь к этому лику причтет. Это один из самых животрепещущих и самых важных вопросов в жизни человека. Но когда человек задает этот вопрос, он ведь, как правило, подразумевает следующий смысл. Научи меня молиться так, чтобы молитва работала. Или какой-то другой смысл. Как вы, Виктория, считаете?
6: Я отчасти с вами согласна, потому что даже люди, которые воцерковленные, они наделяют молитву, что вот, ну, мы помолимся, значит, должно все
5: сработать,
6: получиться. Да, и порой даже в паломничество-то люди ездят. Конечно, я не говорю, это надо проявлять уважение и корректность. Я съезжу на святое место, галочка, и в моей жизни все поменяется. То есть, понятно, это очень хорошо, что у людей есть вера. Но вот какой-то вот такой вот особенный момент, что должно, как не отношения ждут чуда, а какого-то волшебства. А волшебства у нас в жизни нет. Есть только чудеса, посланные к Богу.
5: Ну, волшебство, на самом деле, может быть, у кого-то тоже есть. Но вот вы со мной согласитесь, да? То есть молитва должна сработать. Если молитва не сработала, значит, она какая? Не сильная, слабая молитва, да? Вот, или там ты не так помолился, или не тому, или не тогда. Вот, или вообще ты не прав, или ты грешник, да?
6: Или не так.
5: Или не так, да. То есть вариантов много. И вот к Иисусу подошли-то тоже как раз с вопросом, как нам молиться так, чтобы сработало. А Иисус что говорит, опять же? «Вы не в многословии своем будете услышаны». И после этого дает молитву «Отче наш». Вот. А я думаю, что в церковнославянском варианте все эту молитву знают. Вот. Давайте мы ее пытаемся на русский немножко так адаптировать. Да? «Отец наш, сущий на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит Царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш, необходимый для жизни, подавай нам сегодня. И прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение или в напасть, да, но избави нас от лукавого». Таким вот образом на русский язык может быть молитва адаптирована. Вот. По большому счету она очень короткая. Ну, есть у нас более короткие варианты, там это молитва Мытаря, там молитва Иисусова, там Богородица, Дева, радуйся. Но если мы посмотрим на молитвы из молитвослова, то «Отче наш» она среди самых коротких. У нас есть там даже в утренних и вечерних молитвах, там молитвы там, на страницу, на две, на там, три. Если мы посмотрим молитвы ко святому причащению, то там вообще X10, например, да, там если сравнить с молитвой «Отче наш». То есть она короткая, и Господь приводит нам именно ее. Надо задуматься об этом вообще на самом деле, почему Господь нам не дает такого вот программная речь, да, или программный доклад, или программная молитва там на все случаи жизни. Почему Господь не дает молитву нам, в которой бы перечислялись всевозможные необходимые там или случавшиеся с человеком беды, всевозможные там случавшиеся или случающиеся у человека нужды и необходимости. Вот, всевозможные в человеческой жизни бывающие там, обстоятельства. Почему Господь не дает нам такую молитву? Например, у нас есть в вечернем правиле одна из последних молитв – исповедание повседневное там грехов. И перечисляются там огромное количество грехов. Там, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием и так далее. Огромное количество. Почему Господь нам не дает чего-то подобного? Почему единственная просьба, о которой мы просим Бога в этой молитве, это о хлебе насущном? Причем не завтра, там, не на всю жизнь, а только на сегодня. Почему единственная такая вот просьба о чем-то высоком – это прости нам наши грехи. Больше ничего. Мы не просим у Бога жизненного благополучия, мы не просим у Бога любви, даже любви мы не просим у Бога в этой молитве. Хотя Бог есть любовь. Почему? Ответом на это на самом деле будет все Евангелие от Матфея. Ведь именно в Евангелии от Матфея молитва «Отче наш» дана в Нагорной проповеди, если я не ошибаюсь, это 6 глава. А в дальнейших отрывках Господь и в Нагорной проповеди в том числе, и потом в следующих стах после притч Господь говорит, ну смотрите, птицы небесные, они летают, у них там гнезда, все дела, но ведь Господь их питает, Господь о них заботится. Ну уж тем более о вас Он позаботится. Ну посмотрите, там, если полевая трава, которая сегодня вот растет, а завтра ее сожгут, если Господь ее одевает так, то неужели Он вас не оденет? И получается то, что как раз вот эта молитва, она созвучна с первой мыслью Иисуса о немногословии, о том, что не важно много молиться, важно, как ты молишься. Я, к сожалению, сейчас не вспомню истории, не вспомню архиерея. Может быть, кто-то из радиослушателей знает эту историю. Какой-то владыка, который жил в конце 19-го, начале 20 века, он, по-моему, даже священномученик, и каким-то образом он был близок к царской семье. Вот. Этот архиерей очень преуспел в молитве Иисусовой. По крайней мере, была такая молва. И вот одна женщина, монахиня, обращается к владыке и говорит: «Владыка, вот я в течение дня порядка 300 Иисусовых молитв творю. Вот скажите мне, пожалуйста, мне нормально или можно там до 500 дойти, как бы поднять? Как вы считаете?» Он ей сказал: 300 молитв, а вот вы хотя бы один раз можете помолиться Иисусовой молитвой так, чтобы понять, о чем вы молитесь? Вы можете свой ум во время молитвы таким образом направить, чтобы каждое слово Иисусовой молитвы вам было понятно и прошло через ваше сердце? И вопрос, сколько раз тогда за день вы так и сможете помолиться? Сможете ли вы хотя бы 10 раз сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно».
6: Искренне.
5: Да.
6: А это же труд, искренняя молитва.
5: И возвращаясь, получается, к молитве «Отче наш». Мы молитву «Отче наш» во время богослужения читаем огромное количество раз. Оно у нас и до, и после, и во время. Там, ну, условно, и на часах она читается, если мы про литургию говорим, да, и на самой литургии мы поем, и во время благодарственных молитв мы молитву «Отче наш» читаем, и перед едой мы молитву «Отче наш» читаем, и в Серафимовом правиле у нас молитву «Отче наш». Но вопрос, сколько раз за день человек, читая эту молитву, задумывается о тех словах, которые в ней заключены?
6: Можно я отвечу? Наверное, ноль. Или 2-3 из 100.
5: Дай Бог, чтоб так.
6: Вот почему дай Бог, чтоб так?
5: Ну, чтоб хотя бы 2-3.
6: Чтоб хотя бы 2-3.
5: Хотя бы 2-3, да.
6: Ну, не задумываемся, правда. «Отче наш» прочитали утром в молитвословии, и все. Ну, да. Ну, хотя вот я знаю наизусть с 7 лет. Но так кто-то не знает. Кто-то читает. Но все равно это вот больше вычитывание.
5: Вот. Вот об этом и речь. И возникает вопрос, когда мы хотим научиться молиться. Господь нам вот эту молитву дает. Давайте научимся эту молитву читать со вниманием. Так, чтобы мы вдумались в слова «Прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас». А потом человек приходит на исповедь и говорит: «Ну не могу я простить этого человека». Ага. То есть если я не прощаю, а мы просим Бога простить нам так же, то есть мы просим Бога, чтобы Он и нас не прощал. Логично, да? Вот. То есть такие мысли. А еще я бы хотел вернуться в начало нашей с вами беседы по поводу того, сработает молитва или нет. Вот. Насколько там она сильная и так далее.
6: Иногда так думают. Мы с батюшкой, отцом Иоанном так не думаем, потому что любая молитва, она доходит до Господа, если у нас доброе, искреннее сердце.
5: Так вот, можем ли мы сказать, что если человек стоит на коленях, усердно что-то читает и искренно, его молитва сильная. Ну, представьте, вот стоит монах, служба кончилась, в храме на коленях стоит, а он делает земные поклоны. Мы можем сказать, что он молится?
6: Да, мы можем сказать, но вот опять же формулировка вопроса, насколько она сильная. То есть как, есть ли критерии, которые позволяют оценить, сильная она или не сильная, сам Господь это может только знать.
5: Ну, в принципе, как бы мы, ну, с виду он трудится. Согласна.
6: Да.
5: Хорошо. А предположим, что он вспотел, пока молился. Это сильно? Это сильно. Предположим, что у него пот кровавый. Это сильно?

0: язычество – это не про нас. Христианство – это про отношение человека и Бога. Еще вариант, тоже достаточно такой известный, Иов, многострадальный, которого мы часто вспоминаем во время Великого Поста. Ведь его молитва, по большому счету, тоже была не услышана. Он, когда все потерял, когда болел, он же к Господу обращался, он же кричал к нему, он орал в прямом смысле этого слова. Почему? Все же было нормально. В чем причина? Бог ему не отвечал. Ну, до определенного момента. Но ведь это была сильная молитва. Это была молитва праведника. Праведника, который не заслуженно страдал. Действительно, не за грехи. Нет. Поэтому почему мы какую-то вот молитву вообще именуем сильной, а какую-то нет? Мы имеем шкалу, в которой мы могли бы оценить силу той или иной молитвы. И вместе с этим, предположим другой вариант. Человек вообще не знает, как молиться. От слова совсем. Вообще. Приходит в храм. В храме он видит кучу икон, священника нету, ну, будний день, дежурного нету, не в каждом храме есть дежурный священник, вот. Человек видит поминальный столик, видит молитву об усопших, обычно на поминальном столике там это все дело помещается, вот. А у него потребность, он хочет вот Богу помолиться, ну, там, о себе. Ну, смоделируем ситуацию, нет у него умерших. Ну, как бы так вот один жил, близких не было, ничего не было. Вот. Понятно, как бы, что это больше модель, это не жизнь. Все равно в жизни человека какие-то вот близкие люди умирают так или иначе. Вот. И в притворе храма он видит молитву «Отче наш». Больше ничего. Никаких других молитв не видит. Такой, так, ладно, я сфотографирую себе и на телефон. Ну, или там запишу на листочек, если там, давайте, телефона нету, интернета нету, записывает на листочек, и идет домой молится. И вот он молится только этой молитвой. Размышляет над ней, думает, да, я вот тут, да, я тут, тут не надо простить этого человека. Да, я понял, что вот моя жизнь, она, ну, я пытался что-то планировать, но оно все не работало. Да, вот хлеб насущный, да, действительно то, что вот нам нужно на сегодня. Да, я согласен, вот Господь, Он свят, и необходимо, чтобы Его воля соблюдалась и в небе, и на земле. То есть он соглашается с этой молитвой постепенно. Вот, сидя дома, как-то размышляя, молясь, думает, так, мне немножко непонятно вот это. Ладно, в воскресенье приду в храм, батюшку спрошу. С этими мыслями он засыпает и умирает. Вот эта молитва примется Бог?
1: Думаю, обязательно примется. Потому что она, во-первых, была искренней, во-вторых, был помысл искать смысл, то есть просить, понуждение было к воцерковлению.
0: Вот. То есть человек всего лишь один раз в своей жизни, допустим, да, там, ну или один день, всего лишь одну молитву почитал, и это вменится ему в праведность. Понимаете? Вот. И в таком случае, получается, это... Можем назвать эту молитву сильной, да. Вот. А другой человек, который в течение Великого Поста по уставу читает молитву «Отче наш», но не задумывается ни об одном слове, которое там находится, вот. Он даже и не поймет о том, что эта молитва может спасти чью-то жизнь.
1: У нас такая беседа получилась о молитве «Отче наш» и беседа вопрос, а можно ли молитву считать сильной? Отчасти, я думаю, мы хорошо побеседовали на вот эти вот темы. И я вас, отец Иоанн, попрошу. И попрошу, раз уж мы затронули тему молитвы в глобальном смысле, виды молитв. Есть просительная, есть покаянная. И какая принимается Богом больше всего? Для наших слушателей, которые не знают, что есть еще классификация молитв.
0: Ну, любая классификация, это достаточно условно. Вот. Сразу отвечу на вопрос, какая молитва принимается Богом. Молитва принимается искренне, да? Вот, если человек действительно искренне молится, вот, то вне зависимости от того, там, покаянная, просительная или какая-то еще, она Богом принята будет. Самым вообще лучшим, наверное, примером различных видов молитв будет являться

0: псалтирь. Вот. Всегда, когда люди ко мне приходят и спрашивают, чего бы почитать, чего бы помолиться, я практически в 90% случаев рекомендую именно псалтирь. Вот. Причем даже не молитвослов, вот, а именно псалтирь. Объясню. Потому что псалтирь писалась людьми, которые по образу жизни, по, скажем так, своему менталитету, ну не менталитету, а мировоззрению, были гораздо ближе к нам, чем те люди, которые писали молитвы в молитвослове. Вот, потому что молитвы в молитвослове, как правило, писались преподобными, то есть монахами, а молитвы в псалтире писались людьми, мирянами. Ну, царь Давид, так кто? Это мирянин. Причем достаточно такой, очень непростой человек. Он был страстный. Да, почему нет? Он где-то проявлял жестокость. Да. Он где-то был несправедлив. Да. Вместе с этим он старался жить с Богом. И именно поэтому молитвы царя Давида, они как раз являются примером того, как человек, будучи несовершенным, может Бога обрести и может Богу молиться. И в каком-то смысле это может даже вдохновить людей. А почему? Потому что, ну, если не монах смог написать такие замечательные молитвы, если не монах мог молиться таким образом, значит, и мне это тоже может быть доступно. Значит, я точно так же могу Бога для себя открыть. И, как правило, классификация молитв, она как раз вот идет по классификации псалмов. Вот. То есть именно с псалмов начиная, мы выделяем такие псалмы, как покаянные, ну и жемчужины, наверное, таком, да, со самой вершиной покаянного молитвословия, это является 50-й псалом. Вот. Есть псалы хвалительные. В частности, такие псалмы поются на полиилии. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа. Вот. Точно так же это богослужебные псалмы, которые использовались во время ветхозаветных богослужений при Иерусалимском храме. Вот. Есть просительные, и я часто их объединяю с псалмами именно такими скорбными. То есть эти псалмы царь Давид написал в период гонений, которые царь Саул на него возвел. И с одной стороны, царь Давид просит у Бога о разрешении его житейских нужд. С другой стороны, царь Давид скорбит о том, что он претерпевает такие вот гонения. Часто вообще на самом деле просьба именно вот со скорбью, она сопрягается, вот, поэтому так вот они рядышком находятся. Вот. А есть псалмы, вот такие вот особенно красивые, например, предначинательный псалом, я вечно путаю, это либо 102-й, либо 103-й, который, по-моему, 103-й, который о сотворении мира. И, кстати, когда вот я первый раз, наверное, ну нет, не первый, но, в общем, когда размышлял над тем, что раньше у нас на Руси детей учили по псалтири, читать там все, да, других книг не было. Вот, я вот думаю, что, наверное, вот этот псалом о сотворении мира, он вообще был главным таким вот, потому что, с одной стороны, ты учишься читать, а с другой стороны, ты постигаешь
1: мир, науку.
0: Да, науку. Вот, о том, как Господь мир создал. Вот. Можно, наверное, будет выделить какие-то еще подтипы, да, псалмов, но глобально, получается, у нас вот есть хвалительные, просительные, покаянные, вот, и, наверное, назовем еще какие-то... А, можно еще учительные псалмы, например. Например, «Блажен муж», первый псалом, да, который не пойдет на совет нечестивых и не встанет на пути грешников и не сядет вместе с нечестивыми. Вот. Но в законе Господнем будет пребывать имя его, и в законе его будет получаться день и ночь, и будет его имя насаждено, по-моему, как дерево при источниках вод. Очень красивый, тоже очень такой поэтический псалом. Вот. Тоже такой вот поучительный. Да? То есть ты читаешь, размышляешь и мотаешь на ус, делаешь ли ты так же или нет.
1: Отец Сан, спасибо вам за такую замечательную беседу и ваше пастырское наставление.
0: Пастырское наставление. Обращайтесь к Богу в молитве, вот, в искренней. Вот. Если человек, даже хотя бы «Отче наш», научится читать с размышлением, с рассуждением, то это будет уже очень хорошо.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе по делам молодежи обсудили возможные варианты сотрудничества в сфере патриотического воспитания детей и молодежи и приобщения юного поколения к православной вере, а также создание и работу коллегии скаутских и подростковых православных организаций. Екатеринбургское отделение Братства православных следопытов на встрече представлял начальник Совета ВПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Встречу возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела, председатель ВПС иеромонах Филарет Зубов. В совещании также приняли участие заместитель председателя отдела иерей Алексей Соловьев, руководитель сектора по взаимодействию с епархиями иерей Василий Родионов, секретарь отдела иерей Александр Гордюшин, а также ответственные сотрудники отдела, представители Организации российских юных разведчиков, Ассоциации Витязей, Национальной организации Витязей и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На встрече принято решение о создании при синодальном отделе по делам молодежи коллегии скаутских и подростковых православных организаций России для обмена опытом, обсуждения и решения проблемных вопросов, реализации возможных направлений сотрудничества, что в конечном итоге должно способствовать более успешному обучению и воспитанию подрастающего поколения в православной вере и преданности своему Отечеству. Решено также направить в ближайшее время письмо в администрацию парка «Патриот» для проведения на его территории Большого Георгиевского парада в 2027 году. Обсуждены варианты празднования 35-летия создания БПС и объединения вокруг этой даты всех скаутских отрядов. Также впервые обсудили проведение крупнейшего слета скаутов в 2028 году и приняли решение начинать подготовку уже сейчас. Запланировано проведение конференции руководителей БПС в рамках рождественских чтений 2027. Важным результатом встречи стало также подписание положения о наградах. Теперь БПС располагает действенным инструментом оценки большого труда инструкторов, наставников и следопытов. Необходимо отметить и порядок подписания документа. Отец Филарет внимательно ознакомился с ним и предложил утвердить безотлагательно. Отметим, Екатеринбургская дружина БПС, созданная на Среднем Урале в 2009 году, сегодня является одной из наиболее активных в России. В регионе действует более 20 отрядов в 14 населенных пунктах области. Далее в этом выпуске. 16 сентября сербский патриарх Порфирий принял в храме святого Саввы в Белградском районе Врачар 60 учеников 7 и 8 классов школ из Герцеговины. Школьники из Требенье, Белечи, Гацко, Невесенье и Берковича провели неделю в Сербии по случаю празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага. Во время своего пребывания в Сербии дети посетили Белград из Смедерева, а затем встретились с патриархом Порфирием в храме святого Саввы во Врачаре. В программу визита вошли дети, отличающиеся в школе в предыдущем учебном году, а также в различных конкурсах, где они завоевали почетные награды. Этот визит – возможность для детей из Герцеговины познакомиться с Сербией, ее культурным и духовным наследием, а также по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага. Еще раз почувствовать важность связи сербского народа по обе стороны реки Дрина. Этот проект реализуется уже пятый год подряд, и в его рамках школьники из Сербии ежегодно в мае посещают своих сверстников в Герцеговине, которые организуют для них экскурсию по местным святым местам. После торжественного приема в приходском храме церкви святого Саввы во Врачаре для гостей было организовано угощение. И в завершение выпуска. с 18 по 29 сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проходит Симеоновский фестиваль. Его программа приурочена к пребыванию в соборе частицы мощей Блаженной Матроны Московской и престольному празднику – перенесению мощей праведного Симеона Верхотурского, который отмечается 25 сентября. В программе концерты, литературные встречи, экскурсии, благотворительная ярмарка и другие культурные, просветительские и духовные события. В эти дни можно будет посетить и музей истории православия на Южном Урале, где расскажут о жизни и традициях почитания Блаженной Матроны Московской. Частица мощей святой будет находиться в Свято-Симеоновском соборе до 29 сентября. Поклониться святыне можно ежедневно с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 116. Славьте Господа все народы, восхваляйте Его все люди, ибо непреложна милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовеки. Аллилуйя! Псалом 117. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его. Да скажет так дом Израилев, Он благ, и навеки милость Его. Да скажет дом Ааронов, Он благ, и навеки милость Его. Да скажут боящиеся Господа, Он благ, и навеки милость Его. В скорби призвал я Господа, и Он услышал меня, и даровал сердцу моему простор. Господь подает мне помощь, и я не устрашусь. Что сотворит мне человек? Господь подает мне помощь, и я буду взирать без страха на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Обступали, окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Окружили меня, будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике. Но именем Господним боролся я с ними. Незринут был я, и едва не упал, но Господь поддержал меня. Крепость моя, Господь, Его воспеваю, и был Он мне во спасение». Клики радостные спасенных слышны в обителях праведников. Десница Господня явила силу. Десница Господня вознесла меня. Десница Господня явила силу. Не умру, но жив буду и поведаю дела Господни. Наказывая, поучал меня Господь, смерти же не предал меня. Отверзите мне врата правды, войдя в них я прославлю Господа. Вот врата Господни, только праведники войдут в них. Прослав.

и явился он нам. Соберитесь во множестве на праздник в храме перед жертвенником. Ты Бог мой, и прославлю тебя. Ты Бог мой, и превознесу тебя. Прославлю тебя, ибо услышал ты меня и явил мне спасение. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его. Аллилуйя. Псалом 118. Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие закон Господень. Блаженны познающие откровение Его, всем сердцем ищут они Его. Ибо те, кто не творит беззаконий, путями Его ходят. Ты заповедал крепко хранить заповеди Твои, да будут правыми пути мои, и сохраню повеления Твои. Тогда не постыжусь я, взирая на заповеди Твои. Прославлю Тебя в правде сердца моего, когда постигну праведные суды Твои. Повеления Твои сохраню, не оставляй меня. Как исправит юноша путь свой, когда сохранит он слова Твои? Всем сердцем моим искал я Тебя, не отстрани меня от заповедей Твоих. В сердце моем сберег я слова Твои, да не согрешу пред Тобой. Благословен Ты, Господи, научи меня повелением Твоим. Устами моими возвещал я изреченное устами Твоими. На пути откровений Твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях Твоих размышлять буду и уразумею пути Твои. Повелением Твоим научусь, не забуду слов Твоих. Воздай должное мне, рабу Твоему, даруй мне жизнь и сохраню слова Твои. Отверзи очи мои и уразумею чудеса, явленные законом Твоим. Пришлец я на земле, не скрой от меня заповедей Твоих. Отрадно душе моей внимать судам Твоим во всякое время. Наказал Ты гордых, прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих. Сними с меня позор и унижение, ибо искал я откровений Твоих. Ибо собрались князья и на меня клеветали, раб же Твой размышлял о повелениях Твоих. Ибо откровения Твои в поучении мне, и советниками моими стали повеления Твои. Поникла душа моя, возврати мне жизнь словом Твоим. Пути мои возвестил я Тебе, и услышал Ты меня, научи меня повелением Твоим. Дай уразуметь мне путь повелений Твоих, размышлять буду о чудесах Твоих. Впала в дремоту душа моя от уныния, утверди меня в словах Твоих. Удали от меня пути неправды, и по закону Твоему помилуй меня. Путь истины избрал я, и судов Твоих не забыл. Припал я к откровениям Твоим, Господи, не посрами меня». Путем заповедей Твоих ходил я, когда расширил Ты душу мою. Сделай законом для меня, Господи, путь повелений Твоих, и буду вечно искать его. Вразуми меня, да познаю закон Твой, и сохраню его в сердце моем. Наставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо она желанна мне. Склони сердце мое к откровениям Твоим, а не к наживе неправедной. Отврати очи мои, дабы не узреть мне суеты. На пути Твоем даруй мне жизнь. Дай рабу Твоему принять слово Твое со страхом. Сними с меня поношение, о котором я помышляю, ибо суды Твои благи. Возжелал я заповедей Твоих, правдой Твоей даруй мне жизнь. И да снизойдет на меня милость Твоя, Господи, и буду спасен по слову Твоему, и дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я уповаю на слова Твои. И не отними слов правды от уст моих, ибо я на суды Твои уповаю, и сохраню навсегда закон Твой на вечные времена. Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей Твоих, и говорил я об откровениях Твоих пред царями, и не смущался, и поучался заповедям Твоим, которые возлюбил. И простирал я руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и углублялся в повеления Твои. Дай мне, рабу Твоему, помнить слова Твои, на которые Ты велел мне уповать. Утешило это меня в унижении моем, ибо слово Твое вернуло мне жизнь. Гордые дерзостно попирали закон, но не уклонился я от закона Твоего. Вспоминал я суды Твои от века, Господи, и утешался. Печаль объяла меня при виде грешников, отвергающих.

0: их закон Твой. Воспевал я повеления Твои во время странствия моего, вспоминал я в ночи имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Был он в сердце моем, ибо искал повелений Твоих. Ведом Тебе удел мой, Господи, сказал я, сохраню закон Твой. Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим, помилуй меня по слову Твоему. Помыслил я о путях Твоих и вновь направил стопы мои к откровениям Твоим. Приготовился я и не смутился, сохраняя заповеди Твои. Сети грешников опутали меня, но я закона Твоего не забыл. В полночь вставал я прославлять Тебя за правые суды Твои. Друг я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои. Милости Твоей, Господи, исполнена земля. Повелением Твоим научи меня. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Милосердию, покорности и разумению научи меня, ибо верю заповедям Твоим. Доколе не испытал я унижений, я согрешал, но ныне храню слово Твое. Благ Ты, Господи, и по благости Твоей научи меня повелением Твоим. Умножилась и восстала на меня неправда людей гордых, я же всем сердцем моим познавать буду заповеди Твои. Отвердела, будто сыр сердце у них, я же закону Твоему поучаюсь. Благо мне, что смирил Ты меня. Да научусь повелением Твоим, благ мне закон уст Твоих, дороже он многого множества золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и создали меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова Твои уповал. Уразумел я, Господи, что праведны суды Твои, и воистину смирил Ты меня. Да осенит меня милость Твоя, да утешит меня по слову Твоему, что сказал Ты рабу Твоему. Да не зайдут на меня щедроты Твои, и жив буду, ибо закон Твой наставляет меня. Да постыдятся гордые, ибо они неправедно и беззаконно поступали со мной. Я же размышлять буду о заповедях Твоих. Да направят меня на путь Твой боящиеся Тебя и познавшие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно хранить повеления Твои, и не буду я посрамлен. Изнемогает душа моя, ожидая от Тебя спасения, на слова Твои уповал. Изнемогли очи мои в ожидании слова Твоего, когда утешишь Ты меня? Ибо стал я точно мех, скованный морозом, но повелений Твоих не забыл. Много ли дней жизни остается рабу Твоему, когда рассудишь Ты меня с гонителями моими? Поведали мне беззаконники измышления свои, но далеки они от закона Твоего, Господи. Все заповеди Твои истина, неправедно гонят меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я заповедей Твоих. По милости Твоей верни мне жизнь и сохраню откровение уст Твоих. Во веки, Господи, слово Твое пребывает на небесах. Из рода в род неизменна истина Твоя. Сотворил Ты землю, и существует она. Как заповедал Ты, наступает день, ибо все в мире подвластно Тебе. Если бы не соблюдал я закона Твоего, постигла бы меня гибель в унижении моем. Вовеки не забуду повелений Твоих, ибо они даровали мне жизнь. Я Твой, спаси меня, ибо я ищу повелений Твоих. Стерегли меня грешники, задумав погубить меня, но я откровения Твои уразумел. Увидел я, что всему приходит конец, но бесконечно широка заповедь Твоя. Как возлюбил я закон Твой, Господи! Всяк день он наставляет меня. Умудрил Ты меня больше, чем врагов моих, заповедью Твоею, и навеки она моя. Вразумился я больше учителей моих, ибо откровения Твои наставляют меня. Вразумился я больше старцев, ибо ищу заповедей Твоих. От всякого пути греховного удалялся я, да сохраню слова Твои. От судов Твоих я не уклонялся, ибо даровал Ты мне закон. Как сладки в гортани моей слова Твои! Они слаще меда в устах моих, «С заповедями твоими вразумился я, и возненавидел всяк путь неправды. Светильник стопам моим закон твой, и свет его на путях моих. Поклялся я неизменно хранить суды правды твоей. Смирился я глубоко. Господи, даруй мне жизнь словом твоим. Прими, Господи, обеты, что по доброй воле произнес я устами моими, и судам твоим научи меня». Душа моя в руках твоих навеки, и я закона твоего не забыл. Расставили грешники сети мне, но не изменил я заповедям твоим. Навеки унаследовал я откровения твои, ибо они радость сердца моего. Возжелал я в сердце моем исполнять вовеки повеления твои, да наградишь ты меня. Беззаконных я возненавидел, закон же твой возлюбил. Ты, податель помощи и заступник мой, на слова твои уповаю. Отойдите от меня, люди лукавые, и познавать буду заповеди Бога моего. Защити меня словом твоим, и жив буду, и не посрами меня в надежде моей. Помоги мне, и обрету спасение, и поучаться буду повелением твоим. Унизил ты нарушающих повеления твои, ибо неправедны помыслы их. Нарушителем воли твоей признал я всех грешников на земле, и вот возлюбил я откровения твои. Дай мне всегда страшиться тебя, Господи, ибо грозит мне суд твой. Рассудил я и поступил по правде, не предай меня оскорбителям моим. Прими раба твоего для блага его, да не клевещут на меня гордые. Очи мои изнемогли, ожидая спасения и слова правды твоей. Поступи с твоим рабом по милости твоей, и повелением твоим научи меня. Раб я твой, вразуми меня, и познаю откровения твои. Пришло время тебе, Господи, явить силу твою. Попрали закон твой, и вот возлюбил я заповеди твои больше золота и топаза. И устремлялся ко всем заповедям твоим, всяк путь неправды возненавидел. Дивны откровения твои. Познает их душа моя. Явленные в Писании слова твои просвещают и вразумляют младенцев. Я отверз в молитве уста мои и воспрянул духом, ибо заповедей твоих возжелал. Воззри на меня и помилуй меня, как судишь ты милостиво любящих имя твое. Стопы мои направь словам твоим, и да не владеет мною беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди твои. Сиянием лица твоего озари раба твоего и научи меня повелением твоим. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я закона твоего. Праведен ты, Господи, и правы суды твои. Заповедал ты правду в откровениях твоих и полноту истины твоей. Истомился я, стремясь к тебе, ибо враги мои слова твои забыли, пламенно слово твое, и раб твой возлюбил его. Я самый юный и унижен я, но повелений твоих не забыл. Правда твоя — правда вовеки, и закон твой — истина. Беды и скорби овладели мной, но заповеди твои в поучение мне. Правда — вечное откровение твои, вразуми меня и жив буду. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи. Повелений твоих ищу. Воззвал я к тебе, спаси меня и сохраню откровения твои. Встал я до зари и воззвал к тебе, на слова твои уповаю. Встретили утро очи мои, да поучусь словам твоим. Зов мой услышь, Господи, по милости твоей. Судом твоим правым даруй мне жизнь. Приблизились гонители мои беззаконные, от закона твоего отступили они. Близок ты нам, Господи, и все пути твои истина. С давних пор познал я из откровений твоих, что навеки даровал ты их. Воззри на унижение мое, избавь меня, ибо я закона твоего не забыл. Рассуди тяжбу мою и избавь меня. По слову твоему даруй мне жизнь. Далеки грешники от спасения, ибо не искали они повелений твоих. Велики щедроты твои, Господи. Судом Твоим даруй мне жизнь, много у меня гонителей и угнетателей, но откровений Твоих не оставил я. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов Твоих. Воззри, как возлюбил я заповеди Твои, Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь. Основа слов Твоих — истина, и вечны суды правды Твоей. Князья преследовали меня без вины моей, но слов Твоих устрашилось сердце мое. Возрадовался я о словах Твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я Тебя за праведные суды Твои. Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Хранит душа моя откровения Твои, и крепко возлюбила их. Я храню заповеди Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему избавь меня. И зальется из уст моих песнопение, когда научишь Ты меня повелением Твоим. Возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, закон Твой поучает меня. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя, и Твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Песнь восхождения. Псалом 119. «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и услышал Он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного огненосны. Увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских, много скиталась душа моя». С ненавидящими мир был я в мире. Когда говорил я с ними, восставали на меня без вины моей. Песнь восхождения. Псалом 120. Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне. Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться стопам твоим, Израиль, и не задремлет хранитель твой. Нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя. Господь будет покровом над рукою правой твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.
2: В Екатеринбурге 22 часа.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября в храме во имя преподобного Серафима Саровского поселка Буланаш состоялась божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей Игорь Аксенов. День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби стал для прихода особым. Он соединил молитвенное предстояние и живое прикосновение к страницам отечественной истории. Вместе с прихожанами в божественной литургии приняли участие атаман хутора Артемовский и кадеты спортивно-патриотического клуба «Сотник». Их присутствие наполнило службу особым смыслом. Ведь подвиг иноков-воинов напоминает нам о том, что верность Христу и любовь к Отечеству неразделимы. По окончании литургии участники богослужения познакомились с житием преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, а также с историей одного из дней воинской славы – Куликовской битвы. Особое внимание было уделено участию в ней иноков. Их подвиг – пример того, как сила духа и твердость в вере способны укреплять народ в самые трудные времена. Такие встречи помогают не просто узнавать историю, но и видеть в ней духовные уроки для сегодняшнего дня, вдохновляться примером святых и стремиться к созиданию добра в своем служении и труде. Далее в этом выпуске. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию. Состав делегации, сопровождающий предстоятеля Русской Православной Церкви, входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Иванович Державин. В аэропорту города Астрахани святейшего владыку встречали губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин и митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Из аэропорта святейший патриарх Кирилл направился в новопостроенный храм святого благоверного князя Александра Невского города Астрахани. И в завершении выпуска. Добровольцы завершили восстановление Кильдинского северного маяка на острове Кильдин в Мурманской области, пишут «Новые известия». Построенный в 1953 году, маяк и сегодня продолжает светить белым проблесковым огнем и служит действующим навигационным ориентиром на подходах к Кольскому заливу. В летних экспедициях участвовали 119 добровольцев из 20 российских городов. Для восстановительных работ использовали 300 литров краски, 3 тонны штукатурки и 1,5 тонны металла. Это уже четвертый маяк, которому вернули исторический облик волонтеры проекта «От родника до океана. Маяки». Движение «Мы вместе». С 2023 года добровольцы участвовали в восстановлении Кашкаринцевского, Териберского, Водоигубского и Кильдинского северных маяков на побережьях Белого и Баренцева морей. В следующем году добровольцы планируют отремонтировать Цыпноволокский маяк на полуострове Рыбачий Мурманской области. Также с 2027 года инициативу по восстановлению маяков начнет развивать Вологодская область. Следующий объект проекта – Петропавловский маяк на Онежском озере. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В США родители начали нанимать мам своим детям-студентам. Такие мамы привозят еду, лекарства, убирают комнаты и просто поддерживают взрослых детей. Эту услугу начали распространять сервисы для родителей, которые хотят, чтобы рядом с их ребенком-студентом в другом городе был взрослый, способный помочь с бытовыми делами. Такие местные мамы могут привезти заболевшему студенту суп, забрать рецепт из аптеки, посидеть с ним в больнице или просто проверить, все ли в порядке, если он несколько дней не отвечает семье. Они предлагают студентам стирку, помощь с бытовыми вопросами и специальные услуги для студенток, участвующих в наборе в женские университетские сообщества. При этом сами создатели подобных сервисов не считают, что заменяют студентам самостоятельную жизнь. Речь идет о поддержке молодых людей, которые впервые оказались далеко от дома. Для родителей это еще и способ меньше тревожиться. Одна из матерей сравнила такую услугу со страховкой. Если она сама не может приехать к ребенку, рядом окажется человек, который поможет. Эксперты оценивают такие сервисы неоднозначно.
0: Спешим на помощь.
2: Антон Чехов. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?»
3: «Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!»
2: Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
3: «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!»
2: Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
3: «Что с тобой? На тебе лица нет!» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся!»
2: «Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров.
3: А теперь вся Россия знает об этом, мамаша! О, Господи!»
2: Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
3: «Да что такое случилось? Говори толком! Вы живете, как дикие звери! Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, и да и про меня напечатали!» «Что ты? Где?»
2: Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
3: «Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия узнает!
2: Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда! Поглядите!» Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
3: «Читайте!»
2: Отец надел очки.
3: «Читайте же!»
2: Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать.
4: 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
3: «Видите! Видите! Дальше!»
4: «Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портретной, что на Малой Бронной, в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии...»
3: «Это я с Семен Петровичем! Все до тонкости описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!»
4: «И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и потащив через него сани с находящимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворником. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
5: Это я оглоблю, папаша! Дальше! Дальше! Вы дальше читайте!
4: Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь.
5: Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь. А, то-то вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать. Наталье Ивановне, Одиссиму Васильевичу побегу. Прощайте.
2: Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

Жителям Сингапура стали платить за чтение книг. Так работает программа, участники которой получают небольшие денежные вознаграждения за регулярное чтение. Национальный библиотечный совет хочет таким образом помочь людям меньше отвлекаться на короткий контент и выработать привычку читать каждый день. Чтобы получить баллы, нужно читать не менее 15 минут в день и отвечать на это и отмечать это на государственной платформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет. 1000 монет равна одному сингапурскому доллару. Это примерно 66 рублей. Поэтому для такой суммы понадобится 50 дней чтения. За сутки можно отметить только одну сессию. Главная мысль, которую хотят донести до жителей Сингапура, заключается в том, что чтение – это отличная тренировка ума, говорят организаторы. Это увлекательное занятие. Начать читать и поддерживать эту привычку легко, и мы надеемся, что сможем сделать это нашей общей привычкой. Исследование Национальной библиотеки Сингапура 2024 года показало, что сейчас только 28% взрослых жителей Сингапура читают книги еженедельно. Сингапур и раньше использовал вознаграждение, чтобы помочь людям приобрести полезные привычки. В 2015 году, например, там запустили еще один проект, участники которого получили баллы за ходьбу и физическую активность, а затем могли обменивать их на призы и ваучеры. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 10. О страстях. Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. И раз мы желаем выкорчевать из своего сердца колючие сорняки, которые являются образом страстей, и насадить культурные растения, то, конечно, приложим большой труд, и наши руки будут изранены в кровь, а лицо покроется потом. Иногда нас даже будет посещать отчаяние при виде того, сколько еще сорняков и страстей кишит в нас. Но мы с надеждой на Христа, Исправителя наших душ, почтимся каждый день прилагать заботу о земле нашего сердца, трудясь над его очищением. Терпение, скорбь, смирение, послушание, отсечение своей воли – все это содействует его возделыванию. Мы должны затратить все свои силы, и тогда Бог, видя наш труд, придет и благословит его. Так совершается наше преуспеяние. Крепись, ибо труд этот временный и мимолетный, в то время как награда на небе велика. Подвязайся и будь трезвенным в помыслах. Твердо держись надежды, ибо это показывает, что дом построен на камне. Камень же – Христос. Будь кроткой, не гневайся, потому что гнев – плод себелюбия и своеволия, в то время как кротость, напротив, это плод смиренного сердца и отсечения своей воли. Когда человек гневается, ум его теряет рассудительность и, как следствие, теряет равновесие, увлекается неподобающими помыслами и образами. Хотя все страсти уподобляют опьянению, но главным образом святые отцы говорят так применительно к гневу, потому что, когда человек опьянеет, он теряет свое достоинство и становится смешон для людей, так и гневливый в порыве ярости. Господь наш говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Чтобы обрести мир совести, мы должны усмирить и искоренить зверя гнева, который гнездится в эгоизме. Если случится так, что тебя кто-либо обличит, справедливо или от неуважения, сдержи себя, подави свое внутреннее возмущение, затвори уста и начни про себя творить Иисусову молитву, и увидишь, как тут же задохнется этот зверь. Но для каждой победы необходим подвиг. Знай, что всякий раз, когда ты побеждаешься гневом, ты даешь этому зверю пищу, и, стало быть, в другой раз найдешь его более свирепым. Когда же во время его буйства ты задушишь его вышеизложенным способом, тогда знай, что не дал ты ему пищи, и в последующем его разъярении он будет слабее, в другой раз еще слабее, и так постепенно придет исцеление. Помыслы самомнения и тщеславия опасны и трудны для низложения, но пред смирением Иисусовым они решительно теряют свою силу, ибо сказано: «Истина освободит вас от всякого греха и страсти». Святые отцы пишут: «Когда увидишь, что Пилат и Ирод примиряются, знай, что они замышляют убийство Иисуса. Когда же увидишь, что на тебя ополчаются тщеславие и гордость, знай, что они ищут погубить твою душу». Страх и трепет должны охватывать тебя, когда ты явственно увидишь таковые помыслы, потому что сообразно сим помыслам промысл Божий подготавливает тебе наказание искушениями, дабы научить смиренно мудрствовать. Принуждай себя к смирению. Когда же увидишь, что помыслы эти остаются непоколебимы, возьми плеть и начни бичевать себя. Тогда телесная боль прогонит боль душевную, и Бог, видя таковой твой подвиг, даст тебе и соответствующую силу, потому что Иисус посылает свою непреоборимую помощь в соответствии с намерением и подвигом человека. Подумай, сколько людей до нас проповедовало, писало, рассуждало о догматах. Они наполнили весь мир книгами, как, например, Ориген, который написал огромные тома, привел ко спасению многих людей, и множество иных укрепил в вере, дабы они стали мучениками, но в конце сам отпал от Бога и был признан ересиархом. Увы, какое зло порождает в человеке гордость! В ничто вменяет Бог труды гордеца, и это потому, что человек только водопроводный кран, а не источник. И как водопроводный кран может присваивать себе текущую из него воду, если видит, что причиной воды является сам источник? Однако же забвение, самый лукавый учитель души, затмевает истину, ибо если бы душа помнила о ней, то не теряла бы здравомыслия. Откуда произошло падение денницы? Разве не от гордого помысла? И так его злосчастье пусть послужит уроком для нас. Ведь нужно учиться не только на собственных несчастьях, но и на чужом жизненном опыте. Отчего пали некоторые великие подвижники, которые, хотя и отреклись от всего, впали в беснование и на позор всему монашеству возвратились в мир? От того, что посчитали себя лучше и добродетельнее других, и что они якобы совершают великие дела. Не подавай пищи своим страстям уступками, чтобы впоследствии не претерпевать от них страданий и скорбей. Потрудись теперь сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без внимания, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуем, то освободишься от них, и по благодати Божией будешь чувствовать себя счастливым. Чем быстрее приобретаешь добродетель, тем легче ее теряешь. Чем медленнее и тяжелее она приобретается, тем устойчивее пребывает. Одна тыква высоко разрослась и хвалилась кипарису. «Смотри-ка, за сколько дней я выросла, а тебе уже столько лет, и ты еще так мала». «Погоди», — говорит ей кипарис, — «ты не видела еще ни ветров, ни жары, ни холода». В скором времени пришли невзгоды, и тыква засохла, а кипарис остался на своем месте. Так и опытный человек, и в бурю, и в штиль, он пребывает непоколебимым. Почему? Потому что длительное время соделало в нем постоянство. В начале удаления из мира наше душевное состояние было неустойчивым, но со временем благодать Божия постепенно устрояет спасение и свободу от страстей. Сегодня проявим небольшое понуждение, а завтра благодать Божия начнет действовать сама, и вам не нужно будет понуждать самих себя и приводить себе на память различные спасительные памятования. Живущая в вас благодать, помимо вашего желания, будет приводить их вам на ум. И тогда вы узрите таинство таинств. Вы будете легко приходить к умному ощущению, скажем, памяти смертной или чего-либо другого. Едва открыв глаза после сна, вместо того, чтобы чувствовать сонливость, вы уже сразу будете переживать всю полноту этого созерцания. Тогда вы скажете: «Но как же бывает во мне такое озарение, ведь я только что проснулся». Как бывает? Благодать Божия действует сама, что является плодом постоянства. Но подобное бывает и с грехом. Развращенный человек и днем, и во сне все помышляет о грехе и зле. Как доброе обыкновение, подкрепляемое благодатью Божией, становится в человеке навыком, так и грех, благодаря дурному обыкновению и дьяволу, становится постоянным злом. Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Терпи, и с помощью благодати Божией все пройдет. Ничего не останется, только бы ты подвязался. Если будешь мужественно отражать все, что борет тебя, то искушение не пребудет долго. Плотская брань не оставит тебя на протяжении всей твоей юности, но в соответствии с твоим подвигом она будет уменьшаться и станет терпимой. Страсть же гордости будет бороть долго, до самой старости, но будешь получать отдых от нее сообразно своему подвигу и духовным знаниям, которые станут твоей защитой. Эти две страсти сильнее всех страстей. На них зиждется все здание греха, и одна страсть является составной частью другой. Страшны оба эти льва, но наш Иисус одним своим тихим взором может умертвить их обоих и обратить в пищу хищным птицам. Не гневайся, ибо это показатель себелюбия. Кротость же и великодушие – признаки смирения. Посему, чадо мое, если желаешь умалить и искоренить свои страсти, возлюби смирение и самоосуждение. Только таким способом можно с успехом избавиться от страстей. Если подозреваешь, что другой человек якобы имеет против тебя злые помыслы, или что о тебе говорят нечто плохое, такое подозрение, согласно святым отцам, называется ложью разума. Словом, лжет тот, кто, к примеру, вместо того, чтобы сказать, что у него 5 драхм, говорит, что у него 10. Ложью по жизни называется то, когда я, к примеру, вместо того, чтобы признаться, что по нерадению встал позже и опоздал на службу, говорю, я от усталости не мог подняться, потому что много работал днем. Пост – исключительная добродетель. Он обуздывает телесные движения,

и исправление своих недостатков. Те состояния утешения, которые по временам нам дарует Бог, не играют никакой серьезной роли, потому что они приходят и уходят. Ах, эти страсти, как же колючи и извительны их корни! Сколько труда, сколько боли, какие слезы, какие молитвы необходимы для того, чтобы обрести от них малое облегчение, настоящее мученичество. Очень тяжело бороться с блудной страстью, особенно когда она усилена прежними послаблениями. Но Бог умеет избавлять притекающих к Нему со смирением, ибо ведает удобопоползновенность нашего естества. Молюсь, дабы милостивый Бог указал тебе спасительный путь и привел тебя на живоносные и прохладные источники вод, ибо путь спасения суров и труден. Человек исполнен страстей, немощи, своенравия и всякой нечистоты, и чтобы освободиться от этого, он должен вести кровопролитную борьбу. Победив же с помощью Божией, он тем самым примет обручение будущего брака с Агнцем, бесчеловечно закланным жестокими руками, преданные Богом на проклятие. О плотской и невидимой бесовской брани. Хорошо дознав, что он и охотник за нашими душами, везде расставил и раскинул свои сети, не будем предаваться дремоте. И на торжеще, и на площади, и в семейном кругу, и в самой Церкви Божией будем подмечать эти расставленные сети, даже если они искусно прикрыты благочестием. Кто же может избавиться от этих замаскированных сетей и посмеяться над их страшным мастером? Вот великий опыт наших преподобных отцов свидетельствует, что только смиренно мудрее, это высокая и всесильная добродетель, этот меч духовный на корню уничтожает зло и приводит к полному бездействию эти искусительные сети врага. Посему возьмем на себя небольшой труд стяжаний этой спасительнейшей, упраздняющей дьявола добродетели, смирения. Чадо мое, и в радости, и в скорби всегда будь начеку. Ни в радости не выходи из границ, выказывая ее оживлением и смехом, ни в печали не помрачая лица настолько, чтобы это было заметно, ибо сатана пускает свои помыслы, как стрелы, но зачастую не может понять, приняли мы их в свое сердце. Будучи хитрым знатоком, он посредством прилога, запустив стрелу злого помысла, наблюдает за нашим лицом и всеми движениями нашего тела и по ним определяет, насколько стрела уязвила наше сердце. Если он увидит, что душа уязвлена, тогда сильнее пускает стрелы, чтобы умертвить ее. Если же по известным ему признакам он увидит, что душа не ранена, тогда изменяет тактику. Поэтому, когда у тебя радость, скрывай ее в своем сердце, чтобы дьявол не узнал о ней по твоей невнимательности и не украл ее у тебя каким-нибудь искушением. И в скорби поступай так же, чтобы он не увеличил тебе ее, узнав о ее причине. Когда и в радости, и в скорби ты находишься в ровном состоянии, то дьявол, не ведая точно о том, что происходит внутри тебя, не знает и как с тобой воевать. Мы ходим посреди многих сетей, и дабы избежать их, нам не позволяется жить нерадиво. Соделаем свои очи трезвенными, уподобляясь многоочитым херувимам, чтобы, посмеявшись над злохудожными кознями сатаны, вознестись в духовный эфир на крыльях божественных помыслов и принести живущему на небесах Богу, как благоугодный фимиам, здравие наших душ. Как здоровье чад радует родителей, так и радость нашего доброго Бога Отца заключается в том, чтобы были здоровы наши души. Однажды Макария Великого встречает бес и говорит ему: «Макарий, что ты делаешь более меня, сидя в пустыне? И я живу в пустыне. Ты постишься, я же совсем не ем. Ты стремишься к нестяжанию,

0: Я же не имею ничего. Ах, Макарий, в одном ты меня превосходишь, чего я не могу и видеть. В чем, спрашивает Макарий? В смирении. Оно пожигает меня. И, сказав это, он стал невидим. Итак, восприимем небольшой труд для стяжания этой спасительной добродетели, труд непрестанного прошения к Богу, могущему все даровать нам. И будем верить, что получим ее, когда с болью, терпением и настойчивостью будем стучаться в двери милосердия Божия, которые открываются легко, ключом евангельской обиженной вдовицы. Отринем из себя тяжесть нерадения и почтимся подражать зоркой лани, чтобы в каждом искушении поспешно прибегать к Богу, прося Его помощи, чтобы не спровергнуть иноплеменного Голиафа и прославить державу царства, к которой принадлежим, державу Царства Божия. Всегда молюсь Господу, дабы Он подавал вам правильное суждение. Перед тем, как говорить, подумайте сначала о том, что произнесут ваши уста. У вас еще нет опытного знания ухищрений дьявола, цель которого – никогда не оставлять вас в покое. Когда справа, а когда слева, когда вашими собственными, а когда чужими вещами, он будет занимать вас, чтобы не дать покоя вашей душе, дабы вы не увидели дна, на котором еще так много того, что нужно выбросить. Не занимайтесь ничем, что находится вне вас самих. Станьте глупцами, чтобы быть умными. Станьте неучами, дабы Господь открыл вам свою премудрость. Советы старца некоторым подвижникам, основавшим новое монашеское братство. Не думайте, что дьявол не приметил, или что ему безразлично то, что вы основали братство, то есть выстроили духовный бастион для сражения с ним. Нет, он об этом хорошо поразмыслил, и как некий лис или волк, насколько мог вооружился против вас коварством. Он пробрался внутрь вашей ограды и теперь губит ваши души. Не оставляйте его более внутри. Поднимитесь и соединитесь в любви, которая лишает его сил. Помыслите о том, что вы все оставили ради Христа, пожертвовали своей юностью, презрели все радости мира, дабы обрести Христа. Пожалейте свои души и не забывайте, что дьявол бодрствует и ищет, кого бы ему поглотить. Этот глубинный змей не может стерпеть того, что вы его попираете и не слушаете. Он завидует и посему приходит, как лукавый лис, сея раздоры и брани, чтобы суметь вас разделить и затем ввергнуть в различные пропасти греха. Без союза с Богом мы не можем сделать ничего доброго. Посему необходимо многое смиренно-мудрее, дабы обрести душевный покой. Никогда лукавый дьявол не прекратит пускать в нас свои рожженные стрелы, всегда будет стараться поработить и овладеть нами. Однако и у нас есть много оружия, несущего ему смерть. Особенно же молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», которая буквально пожигает его. Поэтому он старается напасть на нас вероломно, из-за угла. Но Христос своими святыми заповедями просвещает нас в том, как сражаться с ним. Дьявол подтолкнул этого человека воевать с тобой, дабы заставить тебя приступить к святые заповеди Божии. Он хотел через это принести вред твоей душе, но главное, через нарушение божественных заповедей, оскорбить Бога и побороться с Ним. Если же мы, несмотря ни на что, подвязаемся в хранении Слова Божия и подвязаемся ревностно, то и свою душу спасаем, и сподобляемся того, чтобы через нас прославился Бог. Прославляющее мя прославлю. Посему, чадо мое, подвязайся с любовью, с терпением, со смирением, чтобы с помощью Божией порвать дьявольские сети. Возможно, через тебя Бог просветит этого человека покаянием. Побеждай благим злое.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября, в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Вознесенском храме Уральской столицы. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных, клирики храма, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура, иерей Вадим Смоляков, иерей Никита Андреев, протодиакон Михаил Никонов, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Песнопение исполнил хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Оксаны Анатольевны Бондарец. За богослужением была совершена лития с освящением 5 хлебов, вина и елея. Самое лучшее, о чем помыслить и попросить в такой день: «Господи, Пресвятая Богородица, помогите и мне, каждому, чтобы это сказал, чтобы в моей жизни подобная праведность проявлялась, чтобы в моих словах не было зла, в моих мыслях не было нечистоты, чтобы короткое время моей жизни я посвящал тому же, чему посвящала Божия Матерь, богомыслию, обращением сердца к Творцу и Сыну Своему», — напутствовал верующих митрополит Евгений. Далее в этом выпуске. С 31 июля по 19 августа знаменитая чудотворная гавайская Иверская икона Божией Матери, День памяти 6 октября, впервые посетила Болгарию. За это время великая святыня побывала в Софии, Рильском монастыре, городе Лович и других местах. Во время посещения гавайской иконой Софийской больницы произошло чудо исцеления одной пациентки. Этой историей поделился с верующими митрополит Ловичский Гавриил Динев, сообщает Ловичская епархия. По словам архипастыря, женщина с тяжелой травмой мениска, находившаяся на лечении в одной из больниц болгарской столицы, молилась перед чудотворным образом о помощи и исцелении. На следующий день она снова подошла к иконе, на этот раз, чтобы благодарить Божию Матерь за благодатную помощь и неожиданное существенное улучшение ее состояния. И в завершение выпуска. 17 сентября в школе номер 11 города Североуральска состоялась духовно-просветительская встреча с учащимися 10 классов. Урок провел клирик храма святых апостолов Петра и Павла и иерей Вячеслав Кондрин. В центре беседы оказались важные для каждого человека темы – семейные ценности и христианское понимание брака. В качестве примера верности и любви священник обратился к житию благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Вместе с ребятами отец Вячеслав размышлял о том, из чего складывается крепкая семья, какие традиции передаются из поколения в поколение, почему так важны взаимопонимание, поддержка и уважение между близкими. От семейных отношений разговор перешел к вопросам повседневной культуры общения. Иерей Вячеслав рассказал старшеклассникам о вреде нецензурной брани и о том, как слово способно ранить душу. В ходе диалога священник дал практические рекомендации, как выстраивать общение так, чтобы избегать конфликтов и не причинять боли окружающим. Особой и непростой частью встречи стала тема профилактики суицида среди подростков. Ее обсудили с духовной точки зрения. Отец Вячеслав постарался донести до ребят мысль о ценности каждой человеческой жизни и о том, какую внутреннюю опору дает вера в трудные моменты. Беседа прошла в формате открытого диалога. Школьники активно задавали вопросы, делились своими размышлениями, и разговор получился искренним и содержательным. Такие встречи помогают молодежи задуматься о главных жизненных ориентирах и увидеть, как традиционные духовные ценности могут стать надежной основой для личного и семейного счастья. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго И храни вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Наш эфир продолжает беседа с протоиереем Алексеем Володиным из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Тема беседы – время и молитва, духовный возраст человека.
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья, в эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Клип Ильинский, а сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Володин, священник храма святых равнопостных Константина и Елены. Храм находится на улице Доблести в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогой отец Алексей.
3: Добрый вечер.
2: Благословите наших телезрителей.
3: Господь да благословит всех нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи, на мой взгляд, просто вот настолько интересная. Время и молитва – духовный возраст человека. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Когда диакон возглавляет вонмим, то тоже ведь как бы, или там, скажем, прости. Это же тоже те слова, которые, наверное, иногда нуждаются в объяснении, потому что иначе тоже можно здесь запутаться. Но вот дальше по поводу духовного возраста человека. Духовный возраст человека, ну, понятно, что бывает так, что и какой-то совсем молодой человек может быть духовно более богат, нежели тот некий пожилой человек, который имеет большой опыт жизненный, но не имеет опыта духовного. Насколько это вообще возможно? Может десятилетний человек духовно быть старше своей бабушки?
3: Ну, может быть. Но в целом, конечно, коррелирует возраст физический. Коррелирует с духовным. То есть, в целом. Но, конечно, вот эти все такие штуки тоже могут быть.
2: Вы сталкивались, например, с тем, что дети, ну, у нас принято вот так считать, что дети разговаривают с Богом без просто потому, что им не надо никаких доказательств. Так ли это? И это духовно ли это какой-то возраст, или это какое-то что-то другое?
3: Но если все-таки ребенок, ну, знает, что есть Бог, знает вот эти вещи основные, духовные, искренне к нему обращается, то его молитва, она, ну, она очень прямая. Недаром Спаситель вот ставит ребенка, прям вот физически ставит его, говорит, что смотрите, будьте как он. Да. И потом эта прямость, она теряется, к сожалению, в подростковом возрасте. Но ее невозможно не потерять.
2: Да.
3: Это другое уже дело. Да? Мы не можем не пройти через кризис, иначе мы не вырастем. Но вернуться к этой прямости – это наша духовная цель.
2: Очень. У нас есть еще один телефонный звонок из Гомеля. До нас зазвонилась наша телезрительница Елизавета. Здравствуйте, Елизавета. Мы рады вас слышать.
4: Добрый вечер, батюшка Алексей, и добрый вечер, ведущий наш Глеб Борисович. У меня к вам такой вопрос. Как относиться к тем людям, которые колдуют? Надо их избегать, не общаться. И какие нужно читать молитвы? Я, например, читаю, выходя из дому, такую молитву. Отрицает тебе сатана, гордыни твоей, служение тебе, считаю тебе, Христе. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь.
2: Аминь.
4: А вечером читаю Чечевушки Пряну. Вот я бы хотела вот так. Как постоянно это читать надо? Или какое-то время? Вот. Спасибо.
3: Интересно, да, люди, которые отталкивают, да, это вот какие-то неприятные люди, да, противные, их так много, выйдешь на улицу, и сколько их там ходит, да, таких. Все-таки наша вот, ну, духовная зрелость, она как раз и идет по пути к тому, что сначала мы молимся вот то, чтобы эти люди куда-то сгинули, вот, чтобы их там, не знаю, что Господь с ними сделал, как-то их прибрал, ну, к тому, чтобы... Вообще, к тому, чтобы их принять, тоже как такие же души, как и мы, которые тоже находятся здесь, вот на земле, с той же целью, что и мы. Они вообще такие же. И молиться за них, ну, так же, как мы молимся вот за всех, да? За близких, за тех, кого мы любим. Ну, а Спаситель нас к этому призывает, да? Молитесь за врагов ваших, да? Он говорит, что не проклинайте их, не, не творящих вам напасть, да, а молитесь за них с любовью. То есть это требует взросления. Но это возможно. Человек, который вот молился так вот в начале своего церковления, будучи неофитом, он может через какое-то время все-таки осознать и понять, пройдя через какие-то тоже кризисы, понять, что это тоже люди, которые тоже идут к Богу со своей скоростью, но тоже идут. Увидеть в них вот тех, кто вот с ним же вместе идет. И это уже к ним вот как-то так сначала робко, потом чуть более уверенно, с любовью к ним отнестись. Но это же цель нашей жизни.
2: Протоиерей Александр Мень, я просто в очередной раз напомню, он говорил так: когда вам в трамвае наступили на любимую мозоль, прежде чем сказать какие-то слова, вспомните, что Христос был распят из-за него тоже.
3: Да, да, да, из-за него тоже, да. И его тоже любит.
2: Вот, кстати, когда вот вы сейчас произнесли это замечательное слово, Бог нас любит. Мы вообще каким-либо образом способны эту любовь, я понимаю, что мы ее не способны оценить в полной мере, но что нам нужно сделать, как нам нужно молиться для того, чтобы получить эту любовь? Я имею в виду, что ведь праведникам сорадуется Господь и слышит их, но слышит ли Он тех людей, которые в грехе, таким образом, что просто не хотят общения с Богом? Вот этот момент мне объясните.
3: Здесь все-таки вопрос не в молитве, а о том, что любовь меняется на любовь. Потому что, когда мы говорим здесь в этом контексте про молитву, тогда здесь могут возникнуть свечи, пожертвования, какие-то другие товарно-денежные отношения, за которые мы будем пытаться эту любовь купить. Но любовь меняется только на любовь. Это все знают. Поэтому здесь выше мы любим Бога, если исполняем Его заповеди и любим Его промысел. Это наш путь к тому, что мы воспринимаем любовь Божию. А ведь, по сути, тот промысел, который приходит в нашу жизнь, это и есть любовь Бога к нам. Нам Бог не свинью подкладывает в этой точке. Ну, а некоторые так считают, что это свинью им подложил Бог. Но это не так. Это как раз та ниточка, такая она вот из нетварного света сделана, которая приведет нас вот к конечной цели, прямо вот туда, куда надо. Мы даже, может быть, умом эту точку не можем назвать. Но это вот прям вот точка омега, вот куда вот прям надо.
2: Вот я на этом моменте хочу заострить внимание вот про эту самую точку. Дело в том, что вот я тоже читал у отцов о том, что может случиться так, что твоя молитва, мы знаем о том, что молитва должна быть постоянной, и вот если не воспринимать молитву как постоянное вычитывание правил или вообще целиком молитвословия всех молитв и акафистов и прочее, то тогда возникает вот то, что, о чем говорили отцы, когда молитва превращается, что называется, в постоянное, как бы в точку, вот эту духовную точку. И вот и скажите мне, пожалуйста, в этом случае какое мироощущение

0: и все остальное очень сильно понизится. Вот. А правильное движение – это не раздувание эго, а наоборот, это эго, оно вообще как будто бы исчезает. Если мы смотрим вот, ну, на святых людей, то мы видим свет, мы видим Бога, но вот, а эго там их вообще нет. У них вообще нет ни своей воли, вот ничего. Они пришли к тому, что они просто, ну, как вот говорит апостол, не я живу, нет я. Я – это эго, а живет во мне Христос. Все. Это апостол вот про любого святого так. Это именно так. Эго, оно исчезает, его нет, оно растворяется, остается только Бог.
1: До нас зазвонился из Петербурга наш телезритель Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. В Евангелии есть фраза «гонителей ваших благословляйте, а не проклинайте». Что значит «благословлять гонителей»? Спасибо.
0: Ну, так то и значит. Гонители – это те, кто творят нам напасть. Неважно, на каком уровне, на государственном уровне или на уровне соседства какого-то, да, там, или коллеги по работе там подложили кнопку, например, там, да, на стул. Уж не знаю зачем. Вот, но их можно проклинать, потому что обидно же, вот когда тебе так делают. А можно действительно увидеть в них душу живую, которая, возможно, заблуждается, возможно, грешит. И находится вот в этом духовном процессе. Потому что любой грех – это то, что приведет человека к боли, к страданию. И, ну, человек грешит, он пройдет через это страдание. Но тут мы можем не переживать за него. Ему будет больно потом. Вот. И, ну, вот видя то, что он проходит вот через этот процесс, а это душа, ее цель все-таки попасть к Богу туда, да, мы можем вот, ну, помолиться о том, чтобы путь ее вот туда вот был, ну, такой, какой надо, не вкладывая туда своего. Потому что если мы знаем, вот, куда и как ему надо, это наше эго говорит. А здесь мы просто вот благословляем, это значит, что вот, ну, с доверием к Богу вот разрешаем этой душе идти все-таки туда вверх. Вот это посыл такой, что, ну, вот, чтобы она шла к свету, вот, без вкладывания туда вот своего, как, через что это должно происходить. Вот это и то, что написано в Евангелии.
1: Ну, опять-таки, по-моему, Амбросий Апостольский говорил о том, что если обвинение тебя и гонение на тебя несправедливо, то это к спасению твоему. Если они справедливы, то услышишь это и прими, и пойми, что...
0: Кстати, да. Да. Я забыл, что гонения-то могут быть и справедливыми.
1: Да, да.
0: Потому что коллеги, может быть, не зря эту кнопку-то подкладывают.
1: Да.
0: Кстати, да. То у них, может быть, есть резон. И они так хотят обратить внимание на то, что ты все-таки в чем-то не прав.
1: Да. Но просто, опять-таки, мы очень любим, когда нас хвалят, и очень не любим, когда нас ругают. Ну, такие, вот, такие мы люди. Но вот, кстати, вот в этом-то плане и возникает, наверное, может быть, уже и один из последних вопросов. Как нам надо научиться воспринимать, и, вернее так, как нам нужно научиться молиться таким образом, чтобы научиться не видеть себя в молитве, а просто, как бы сказать, ну что ли, созерцать, что ли, может быть, этот мир. То есть, если мы вот созерцаем его, то это не равнодушие, а, может быть, какое-то что-то другое. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот эту разницу. Равнодушие и созерцание. Есть ли в этом разница?
0: Для меня созерцание все-таки это про некую внутреннюю тишину. Ну, осознанную очень тишину. Понятно, что мы можем просто спать, дремать, и вроде бы мы в тишине находимся. Но это не про созерцание. Mm-hmm. Созерцание, она максимально такая концентрированная тишина. Mm-hmm. И для меня был раньше вопрос, вот как вот исихасты, которые, да, про внутреннюю тишину, про вот, вот эту живую связь с Богом, и постоянное творение Иисуса и молитвы. Это вроде ты постоянно говоришь что-то, а где тут тишина? Непонятно. Но все-таки вот ответ в том, что вот Иисусова молитва, особенно когда бывают люди четкие, такие длинные, купят там 100,

0: это не спорт. Здесь мы не соревнуемся, кто больше вот там за час вот так вот сделает. И мы произносим эту молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Произносим душой, насколько это возможно. И дальше мы остаемся в этом состоянии. Вот, по сути, эта молитва, она продолжается. Она не заканчивается с последним слогом, она продолжается, но в тишине. Остаемся столько, сколько вот мы ощущаем, что мы здесь остались. Потом, если нам начинают в голову новые мысли там приходить про что-то, что надо там дома суп сделать, то мы как раз можем еще раз прочитать эту молитву также про себя и опять же остаться вот в этой сосредоточенной тишине. Ну, это опыт, который, ну, вот если так делать, то тогда можно к этому приблизиться.
1: Этот опыт накапливается, его можно, что называется, как бы сказать, накапливать этот опыт молитвы? Или каждый раз нужно, что называется, обновлять свою молитву?
0: Ну, понятно, что мы идем вот немножко так вот, шаг назад, шаг вперед, вот чуть-чуть, да, вот мы иногда падаем. Вот, но если мы все-таки движемся к Богу, то скорее все-таки накапливается. Это значит, что мы меняемся. Накапливается, значит, что мы меняемся. Не то, что у нас где-то там на духовном счете растет наш духовный капитал, а мы трансформируемся, мы меняемся. Мы всегда остаемся, ну, почти нулем, вот, но немножко по-другому. Немножко ближе к Богу, ближе к центру.
1: Ближе к цели. Вот, вот тоже вот хорошо вы сказали, ближе к цели. Потому что если мы вспомним, что такое грех, то это как раз мимо цели.
0: Да, мимо.
1: То есть получается такая...
0: Ну, мимо правильной цели. Потому что, может, человек считает, что он вот цель у него такая была, там, не знаю, там, миллион, например, заработать. Есть же люди, которые там self-made man, там, я поставил цель заработать, долларовый миллион, я его заработал. Он в эту цель попал, но цель ложная. А мимо духовной цели он попал здесь.
1: И вот, знаете, когда мы молимся, то, конечно, мы же все-таки ставим перед собой некие цели. Либо, о чем мы говорили, что либо цель – это научиться разговаривать с Богом, с тем, чтобы научиться Его понимать, либо какие-то другие цели, которые связаны с каким-то, с какой-то материальной частью нашей жизни. Но вот так или иначе мы не хотим быть неправедниками. Конечно, мы хотим быть праведниками, чтобы нас назвали. Вот это праведник. Так вот, скажите, можно ли стремиться к праведности просто как ну, к некому понятию праведности? Или это тоже может быть прелестной какой-то вещью?
0: Ну, мы призваны стремиться к святости. Это наше христианское призвание. В этом смысл и цель религии нашей. И даже к обожению. Это в определенной степени даже это можем сказать, что это выше, чем святость, да? Потому что здесь слово Бог. И, но другое дело, что этого невозможно достичь чисто человеческими усилиями. Иначе это был бы спорт, где вот усилия человека могут дать результат. И человек, который пытается делать это своими силами, он раздувает эго. Такого человека видно. И если он не один в этом мире, что хорошо, а мы не одни, всегда найдется человек, который сможет нам увидеть это, поможет нам это увидеть. Прежде всего, такой человек – это, ну, священник, духовник. Тот, кто со стороны на нас смотрит, видит, он может нам сказать, что мы не туда загибаем, и так не надо делать. Если мы все-таки его слышим, мы можем это услышать и повернуть, и идти в нужную сторону. Вот. Если мы одни сами по себе, то, конечно, ну, любые цели могут извратиться и превратиться просто в раздувание эго. И тогда это и есть прелесть, да. Раздутое эго – это прелесть в чистом виде.
1: Вот здесь у меня еще один вопрос, потому что осталось буквально 5 минут, даже меньше, 4 минуты осталось. Но у меня очень в этом смысле важный вопрос. Вот мы говорили о молитве такой, о другой, о целях и раздувании своего эго, об ограничении своего «я». Ну вот скажите, вот исповедь, приходят к вам люди, которые говорят, что я просто плохой христианин, я неправильно живу, вот я не знаю, именно с таким как бы посылом, или просто бывают такие покаяния, которые, ну, в смысле исповедь, когда может помочь и исправиться именно в этом заблуждении своего, в раздувании своего эго. Бывает такое?
0: Ну, если человек понял уже, что он раздувает эго, это, что бывает прям вот очень редко, потому что если человек эго раздувает, так он его и не зря раздувает, он получает это удовольствие. Mm-hmm. Вот. И, как правило, все-таки это вот не так просто, что человек понял, ой, я же эго раздуваю, пойду-ка я на исповедь покаюсь. Обычно это бывает только вот когда все-таки вот Господь тоненькой иголочкой прокалывает это эго, оно лопается, и тогда вот человек через какой-то кризис приходит к покаянию. Скорее, вот больше это вот так бывает. А если человек увидел, понял, что он не прав, ну, скорее всего, он уже не успел сильно накачать, и это другая история. Поэтому ответ на ваш вопрос скорее нет. Потому что люди, если они не видят, так они не видят. Если они ошибаются здесь, то они ошибаются. И здесь требуется что-то, ну, либо ну, вот, взгляд со стороны добрый, который поможет человеку понять. Но опять же, человек здесь важен, чтобы это услышал. Потому что естественная защитная реакция человека – сказать, что он не прав. Неважно, кто он – друг, священник, монах. Он не прав. А я прав. Я же знаю. Скорее, вот такая будет история.
1: Да.
0: Это как раз признак эго, когда нет критичности. Тебе один говорит, второй говорит, третий говорит. Они все не правы. Они все заблуждаются. Это признак раздутого эго.
1: Да, это тяжелый. Знаете, тема тяжелая, но вместе с этим как-то удивительно все промыслительно, потому что мы сейчас находимся в таком положении в нашем в обществе, в церкви, когда нам необходимо быть очень осознанными, трезвыми людьми. И если мы не научимся молиться, если мы не научимся слышать Бога и научиться с Ним разговаривать, тогда все бессмысленно абсолютно. Насколько вообще мы способны к переменам?
0: Способны. Вот об этом вся полнота церкви говорит нам, что мы способны вот до последнего вообще вот мгновения этой жизни мы способны к этим переменам. И это благая весть.
1: Благая весть. Вот этими словами мы, наверное, и закончим. Дорогой отец Алексей, благословите наших телезрителей.
0: Господь да благословит всех нас.
1: Спасибо, отче. Дорогие наши друзья, вот и закончилась передача, но я очень благодарю вас за вашу поддержку, за вашу любовь, жертвенную любовь, за то, что вы не бросаете нас в самые сложные времена, за то, что с вами мы способны на многое, а без вас нам очень сложно. Я благодарю вас и оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В них принимал участие протоиерей Алексей Володин.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Смитеся к себе зря не брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие.

от чаши сяко множеству многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совет.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снедох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истоевают очи мои о Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня, как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляют Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель Твой, Господь – сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь – сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая.
2: В эфире радиоканал Екатеринбург.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, в цикле «Звучащая книга. Рассказы из сборника протоиерея Алексея Лесника на родной стороне» читает Эдгард Запашный.
2: Парк Калинина. Февральским утром, когда мама собирала Сережу в школу, она настрого запретила ему возвращаться с хореографией через парк, хотя парком путь короче. Мама сказала страшным шепотом, что в парке бабка Зинка Фомичева видела извращенца, поэтому никак нельзя.
3: Какого еще извращенца? Это кто?
2: Подрастешь, узнаешь. Ты, главное, после танцев иди домой вместе с ребятами и в парк не суйся. И вообще с незнакомыми не разговаривай. Ага, в парк не суйся. Сережа, может, и не сунулся бы, но теперь-то ясно, что идти следует непременно через парк. Танцевальная студия, куда первоклассника Сережу записали бесплатно, располагается на полгоры. Туда Сережа после школы добирается на трамвае вместе с однокашниками Илюшей и Данилой. В город пешком дураков нет, а обратно под горку можно и пехом. Тем более зима, тротуар весь в ледовых раскатушках. Скачешь, скачешь и едешь. То на ногах, а то и на... сидя. И все бы хорошо, да вот беда. На полпути у остановки возник недавно яркий ларек «Аппетит». И там Сережины коллеги по танцам научились покупать сосиски. Заявляли, что после танцев им шибко жрать охота. Но Сережа-то знает, им и без танцев только бы лопать. С тех пор скачут они, танцоры, до ларька втроем, а после ларька Сереге делается одиноко. У этих в одной руке пропитание, другой телефон. Подскользнуться на льду, навернуться, поднимутся, а сами-то не заметят. Так и плетутся. Жуют, падают и в телефоны таращатся. У Сереги телефона нет. Ларечного он не ест. С сосисочными приятелями тошно. Вот однажды, чтобы ускользнуть из компании, он тихонько и нырнул себе через дыру в заборе в заброшенный парк. Летом здесь он, конечно же, бывал. И весь район тут бывал. Качели, карусели в парке старые. Пруд совсем зарос. Летний кинотеатр стоит без крыши. Некультурно расписан. Пара облезших лавочек. Народу летом немного. А на зиму и вовсе центральные ворота замыкают. И когда Сережа впервые просочился сюда зимой, он очутился, нет, не в заросшем парке, а в настоящем сказочном лесу. Тишина, и запах, и сорока кричит, и деревья в снегу. Жутко. И повсюду здесь чудится тайна. Тропинка ведет сугробами далеко от главной аллеи, мимо большущей ели, которая летом наглухо прячется от глаз в одичавшей зелени. И Сережа сразу признал эту необыкновенную елку. В новогодние каникулы он видел сказку, где под самое это огромное дерево по приказу мачехи отец Размазня привез свою раскрасавицу-дочку Настеньку, Деду Морозу на забаву, голодным волком на расправу. Выходит, что здесь под елкой вполне возможно повстречать бедняжку Настю. А заодно увидеться и с Дедом Морозом, если повезет, конечно. Но, увы, сколько Сережа не путешествовал с бальных танцев этой тропой, так ни разу никого и не встретил. И вот, наконец, хореографией покончено. Пацаны разбирают в гардеробе свои пуховики, Дани с Илюшей считают карманные, у каждого хватает как раз на огромную сосисищу. У Сережи нету. «Серый пустой? Ну ты лошара!» Можно, конечно, прямо сейчас убедить Колобков, что он не лошара. Да как дать в глаз. Только они ведь сразу заноют и пожалуются, и мать снова будет кричать на Сережу и плакать. А они все равно не поймут, что мать уборщица и бабка-инвалид денег не дают. Потому что в ларьке продают всякую гадость. «Слышь, Серый, а к тебе танцорка цепляется?» «Выше плечо, выше плечо. А к нам не цепляется. Мы крутые».
3: «Ну и что?»
2: Колобкам она действительно не цепляется. Станут себе бочонки в позицию, она им и раз, и два, и раз, и два. Они едва поворачиваются, она: «Молодец, Илюша, молодец, Занечка», а сама в их сторону и не глядит. Там главное ведь, чтобы чеки в срок приносили. А к Серому, да, без конца цепляется. Ну-ка, выше, четче, не ленись, ты можешь? Лошара, пошли через ларек, мы тебе понюхать дадим.
3: Не хочу.
2: Да чего же обидно? Обидно, что в глаз нельзя. На улице легкий мороз, февральское небо низкое-низкое. Ползут по проспекту троллейбусы, позвякивают трамваи. Сергей дожидается зеленого, переходит проспект и узенькой тропкой сквозь заросли через дыру в заборе ныряет в свой заброшенный старый парк. То есть в таинственный, сказочный зимний лес. Тишина. Сорока вскрикнула. Захлопали чьи-то крылья. Вдалеке над главной аллеей усталым скелетом жутко громоздится высокая-превысокая цепная карусель. В тишине отчетливо слышно, как чудовищный скелет этот поскрипывает обвисшими своими цепями. Покачивается на цепях неубранные в зиму сиденья. Ветра нет, а цепи себе болтаются. Кто-то их тревожит. Зачем? А ну, как скелет пошевелится? Нет, в ту сторону лучше не смотреть, а только голова сама туда поворачивается. Снег завалил постаменты парковых фигур. Голая, серая женщина без левой руки торчит прямо из сухих камышей на берегу замерзшего пруда, в правой держит весло. Напротив фигура рабочего, который грозит ей жилистым кулаком. Говорят, прежде он сжимал в руке молот, только молотка у него давным-давно уже нету. И вместо ноги – арматура. Ага, ну вот, наконец, и елка. Здравствуйте. Сережа внимательно исследует окрестности и под елкой смотрит, и вокруг, нет ли Настенькиных следов.
3: Ага, есть. Ура!
2: А сама где же? Отошла? Миниатюрные следочки прибежали с тропинки – и на тропинку воротились. Может, это и не она вовсе. Ни копыт ведь кругом, ни полозьев. Жаль. Вот спроси ты, на что ему это разнесчастное? Он пока и сам не знает, на что. И не догадывается. Что-то чувствует, похожее на тоску. Ищет, не находит, не отчаивается. После елки тропинка забирает в самую-то глушь. С липы падает снег. Там волнуются и скачут синицы. Сережка шествует, вертит головой, и вот деревья вверху смыкаются. Это место надо пройти поскорее. Очень похоже, что здесь волки. И вскоре светлеет. Сережа выбирается на поляну. До выхода из парка Калинина уже подать рукой. Уже сквозь деревья и голые кленовые заросли пробивается шум проезжей улицы. Вдруг возле толстого пня Сережа увидел высокого, бородатого старика и вздрогнул. Старик скреб с пенька снежную шапку и насыпал семечек. Странный он какой-то. Сережа подошел. «Здравствуйте. А зачем вы так сделали?» «Привет. Белку прикармливаю». «Какую?» «Натуральную. Вон на сосне, видишь?» Сережа задрал голову и углядел пушистый хвост, а потом и ушки с кисточками. Белка рада была спуститься, да только опасается. «А чего она не идет? Боится?» «Меня-то не боится, это она тебя застеснялась. Ничего, сейчас попривыкнет, спустится». И правда, белочка коротенькими пробежками...

0: «С Белкой?»
1: «Да, ее Машка зовут».
0: «Откуда вы знаете?»
1: «Сама сказала». Сережа округлил глаза. «Говорящая, что ли?» «А как же? Белка песенки поет и орешки все грызет. Слыхал?»
0: «Да». «Так это что, та самая?»
1: «Она-она. Она вообще любит поболтать. В вагончик ко мне на чай забегает. Постучится вечерком. Тук-тук. Впущу и сидим. Подружишься с ней, она и тебе споет».
0: Сережа присмотрелся к сторожу, и в его голове окрепло подозрение. «Никакой это не охранник. Охранника-то кто не знает? А у этого ни пистолета, ни дубинки, ни формы. И совсем не злой». А дед себе продолжает. «Здесь много всякого народа. Вон на той березке, видишь, клёст. А вон на дубу-то сова спит».
1: «Где?»
0: «Да вон, левее, смотри, пестренькая. Ее Соня зовут».
1: «Тоже говорящая?»
0: «Тоже. А вон туда погляди-ка. Под осиной, видишь, морда рыжая. Да вон же, тебя разглядывает. Это лис Васька».
1: Сережа увидал. «Действительно, парк полон народонаселения. Еще и снегири. А вот и к Машке какие-то незнакомые белки прискакали. Где-то дятел застучал. Никакой это не парк Калинина. Пусть не врут. А самый настоящий сказочный лес. И дед этот непростой, не охранник точно. Охранников, что ли, Сережа не видал?» А сторож тем временем сорвал липовых орешков, протянул парню. «Машка мне такие к чаю приносит. Попробуй».
0: Сережка попробовал. «Вкусно».
1: «Да, живности здесь раздольно. Пока что».
0: Сережа запрокинул голову в серое небо. Высоченная сосна, казалось, уперлась в него макушкой. «Можно по сучьям взобраться, потрогать». Дед протянул Машке семечек на ладони. Она, видать, что уже привыкла. Взяла ручками и давай себе грызть. Сережа чуть было не запрыгала от восторга, но удержался.
1: «Не маленький, нельзя зверушку пугать».
0: «Послушай, а как ты сюда попал-то? Да еще и один».
1: «Через дырку. Я с танцевалки иду».
0: «А почему здесь?» Сережа затоптался на месте, уставился себе под ноги.
1: «А вы никому не скажете?»
0: «Никому. Честное лесное. Там елку большую знаете? Я эту елку в сказке видел. Сюда должны Настеньку привезти, волкам отдать и заморозить».
1: «А-а-а, понимаю. Как в сказке, значит. А ты спасать, что ли?»
0: «Я просто встретить, чтобы она не боялась. Там ведь карусель и мужик без ноги. Страшно одной».
1: «Вот оно что». Охранник в бороду улыбнулся.
0: «Хм. А сам ты не боишься, что ли?»
1: «Я когда там прохожу, отворачиваюсь».
0: Сторож удивился по-настоящему, нащупал в кармане сушку.
1: «Вот, грызи. Это сказочная сушка. Как только съел, сразу ничего не страшно».
0: У Сережки загорелись глаза. Он осторожно взял крохотную сушку, поднес ко рту, подумал и протянул охраннику.
1: «Может, лучше Настеньке отдадите, когда встретите? Я ведь и так почти не боюсь».
0: «Да как же я отдам?» — не выдержал, засмеялся дед. «Ты же сам кино смотрел. Замужем она давно».
1: «Да?» Паренька как будто стукнуло.
0: «Я не подумал».
1: Ошарашенный Сережа загрустил, выпятил губу. Он ведь смотрел кино, он вспомнил. Действительно так. И все у нее теперь хорошо. Только от чего-то вдруг нерадостно. Охранник жалился. Надо парня поддержать, взбодрить. А самого смех так и душит. «Смотри, завтра у нас суббота. По субботам не моя смена. Ты завтра учишься? Нет? Ну и приходи сюда после обеда. А я с внучкой приду. Давно обещал ее с Машкой познакомить. Вот и с тобой заодно. Ты, парень-то, смотрю, необыкновенный, общительный. А она у меня как раз тоже Настенька. Как та. Только повзрослее тебя, пожалуй». «Да уж, чудесный лес. Звери говорящие и... это...» Сергей сразу, как только поздоровался со стариком, так и почуял неладное. Он долго не решался задать серьезный вопрос. Очень серьезный. Важнейший. Наконец не выдержал, собрался, строго посмотрел сторожу в глаза. «А вы на самом деле кто?» «Сторож, говорю же, дежурю. Весной буржуи парк спилят, еще один торговый центр».

0: тут себе построят. Ох ты! Дед осёкся, покряхтел. Ну, я всем-то говорю, мол, сторож, а на самом деле я Дед Мороз. Одному тебе по секрету. Не проболтайся. У Сергея перехватило дыхание. Я так и подумал. Я же вас сразу вычислил. В смысле вычислил? Я могу, у меня папа разведчик. Мама говорит, что я весь в отца. Проницательный. Только я ни разу его не видел. Когда я родился, он срочно убежал на задание. Вызвали. Охранник помрачнел, как будто даже сгорбился. Ух ты ж, вздохнул. Понятно, у моей Настеньки тоже отец разведчик. Летчик-космонавт, чтоб его. Тоже на задание. Коллеги, значит. А у вас и посох есть? Посох-то? И посох есть. Охранник отвернулся и тер рукавом глаз. А где он? Кто? Ну, посох же. Сторож промокнул глаз ладонью и закрутил головой. Посох, посох. Он вдруг увидел старуху, которая просунула заборную дыру, что на выходе из парка. Посох-то. Посох у меня одна ведьма сперла. Да, но ты смотри, про это тоже никому. Нам ведь и без посоха неплохо. Я знаешь, как без посоха могу?
1: Ух, ого-го, ого-го.
0: Дед Морозова ого-го спугнула стайку ворон и разлетелась по парку эхом. Сережа одобрительно закивал. Мол, знаю, что можете, я же сразу вычислил. Потихоньку наступал вечер. Белки распрощались, отправились по домам. Силуэты деревьев стали мутнеть. На дубу проснулась сова и любопытно вертела головой. Сквозь густые голые заросли завиднелись огни проезжающих за забором машин. А ноги-то, оказывается, давно замерзли. Пора домой. «Дедушка, семечки-то вон белки не доели». «Ничего, с утра придут, на завтрак слопают». «А как вас все-таки зовут?» «Николай Васильевич». «Это по документам. Ну, сам понимаешь, время такое, без документов нельзя». «Между нами». Сторож хитро подмигнул. Сережа подмигнул в ответ. Тайну он, само собой, не выдаст. Никому. Никогда. Даже через 100 лет. Даже через 1000. Дома бабушка сидела перед телевизором. Одно занимательное шоу про мужа-алкоголика и жену-наркоманку закончилось. Зато по другой программе уже началось такое же, только получше. Ведущий Борис пытал известного старенького актера про его любовниц и жен. Актер все пыжился поведать стране про кино, про театр, про одного сценариста, который должен ему денег еще с советских времен, про друзей, про творческие муки, про родных отца и мать, воспитавших, вскормивших. Но ведущий, о чем актер не заведи, все поворачивал на баб. Он не давал артисту уйти в сторону, ведь на нем, на ведущем, как на стержне, держится весь эфир с рекламой, рейтингами и гонорарами. И он, ведущий, все докапывался, как же артисту наконец-таки удалось жениться и развестись в 5-й раз. Это потрясающе, потрясающий талант, потрясающая судьба человека. И потрясенная бабушка мечтательно вздыхала. Сергей нашел в холодильнике макароны, поставил чайник, посидел на подоконнике, поглядел на далекие огни железобетонного завода, на вставший в пробке далекий проспект. Он устал. Нагулялся. От впечатлений прожитого дня клевал носом, и когда у бабушки началось поле чудес, отправился спать. Стало вдруг холодно, он закутался в одеяло, прикрыл глаза. Откуда-то с потолка пришел лис Васька. Лизнул в нос, дал себя погладить. Сова на дубу ухнула, и Машка бесстрашно заскочила на пень. Повязала расписной платочек и запрыгала. Сережа все хотел спросить их, где же все-таки поживает Николай Васильевич, ведь ему, сыну разведчика, требуется срочно его повидать. Много-много расспросить, много-много рассказать, чем с мамой не поделишься, кое в чем разобраться. А сова вдруг голосом Якубовича провозгласила: «Сектор приз на барабане!» Мама вошла, потрогала лоб, заволновалась, сказала кому-то, что надо вызвать врача. Температура. Потом сквозь сон Сережа слышал, как мама ругала бабушку, что та все сидит и сидит перед телевизором, хоть бы картошку почистила. Врач уколол, совсем не больно. Потеплело. Потом мама испуганным голосом рассказывала бабушке, что извращенцев в парке оказывается двое. Бабка Зинка Фомичева сама их нынче видела. Белок, говорит, ловят и жрут. Длинный коротышки предлагает, семечек им давай насыпем, поймаем и на завтрак слопаем. Ого-го! А сами бабки Зинки так ничего и не показали. Извращенцы недоделанные. То ли бомжи, то ли алкаши. Без очков поди разбери. Как жить? Страшно одной.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Читал Эдгард Запашный.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтобы она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Такую тему предлагаю. Мы уже беседовали с батюшками, но не с вами, отец Иоанн. Это объяснение молитвы «Отче наш» и подкрепленное еще святителем Николаем Сербским. Начнем, наверное, с того, что это единственная молитва, которую сам Господь сказал, то есть проговорил своим ученикам. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Да, действительно, молитва «Отче наш» — это единственная молитва, которую Господь людям даровал. Вообще, как-то я размышлял над этой темой, пришел вот к какому ответу. Людям всегда было важно правильно молиться. И когда к Господу пришли с вопросом «научи нас молиться», это было не единожды в человеческой истории, когда какому-то проповеднику, какому-то учителю приходили с подобными вопросами. И я почти уверен, что и к Моисею подходили с такими же вопросами, и к пророку Илье, и к кто там после Ильи это был? Не Самуил. Елисей. И к пророку Елисею. И к пророку Самуилу. И к прочим, и к священникам. И в других религиях, я почти уверен, точно так же подходили к каким-то мудрецам и спрашивали, научи нас молиться. И к святым подходили и просили научи нас молиться. И к Амвросию Оптинскому. И к Игнатию Брянчанинову. И к Сафронию Сахарову. И к Антонию Сурожскому. Последние два еще не святые, но вполне возможно, что когда-нибудь их церковь к этому лику причтет. Это один из самых животрепещущих и самых важных вопросов в жизни человека. Но когда человек задает этот вопрос, он ведь, как правило, подразумевает следующий смысл – научи меня молиться так, чтобы молитва работала. Или какой-то другой смысл? Как вы, Виктория, считаете?
1: Я отчасти с вами согласна, потому что даже люди, которые воцерковленные, они наделяют молитву, что мы помолимся, значит, должно все
3: сработать,
1: получиться. Да? И порой даже в паломничество-то люди ездят. Конечно, я не говорю, это надо проявлять уважение и корректность. Я съезжу на святое место, галочка, и в моей жизни все поменяется. То есть, понятно, это очень хорошо, что у людей есть вера. Но вот какой-то вот такой вот особенный момент, что должно, как не отношения ждут чуда, а какого-то волшебства. А волшебства у нас в жизни нет, есть только чудеса, посланные к Богу.
3: Ну, волшебство, на самом деле, может быть, у кого-то тоже есть, но вот вы со мной согласитесь, да, то есть молитва должна сработать. Если молитва не сработала, значит, она какая? Не сильная, слабая молитва, да, вот, или там ты не так помолился, или не тому, или не тогда, вот, или вообще ты не прав, или ты грешник, да.
1: Или не так.
3: Или не так, да, то есть вариантов много. И вот к Иисусу подошли-то тоже как раз с вопросом, как нам молиться так, чтобы сработало. А Иисус что говорит, опять же? «Вы не в многословии своем будете услышаны». И после этого дает молитву «Отче наш». Вот. Я думаю, что в церковнославянском варианте все эту молитву знают. Вот. Давайте мы ее пытаемся на русский немножко так адаптировать. Да? «Отец наш, сущий на небесах, пусть будет свято имя Твое, пусть наступит царство Твое, пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш, необходимый для жизни, подавай нам сегодня. И прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение или в напасть, да, но избави нас от лукавого». Таким вот образом на русский язык, может быть, молитва адаптирована. Вот. По большому счету, она очень короткая. Ну, есть у нас более короткие варианты, там это молитва Матаря, там молитва Иисусова, там Богородица, Дева, радуйся. Но если мы посмотрим на молитвы из молитвослова, то Отче наш, она среди самых коротких. У нас есть там даже в утренних и вечерних молитвах, там молитвы там на страницу, на две, на там три. Если мы посмотрим молитвы ко Святому Причащению, то там вообще X10, например, да, там если сравнить с молитвой Отче наш. То есть она короткая, и Господь приводит нам именно ее. Надо задуматься об этом вообще на самом деле, почему Господь нам не дает такого вот программная речь, да, или программный доклад, или программная молитва там на все случаи жизни. Почему Господь не дает молитву нам, в которой бы перечислялись всевозможные необходимые там или случавшиеся с человеком беды, всевозможные там случавшиеся или случающиеся у человека нужды и необходимости. Вот, всевозможные в человеческой жизни бывающие там, обстоятельства. Почему Господь не дает нам такую молитву? Например, у нас есть в вечернем правиле одна из последних молитв – исповедание повседневное там грехов. И перечисляются там огромное количество грехов. Там, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием и так далее. Огромное количество. Почему Господь нам не дает чего-то подобного? Почему единственная просьба, о которой мы просим Бога в этой молитве, это о хлебе насущном? Причем не завтра, там, не на всю жизнь, а только на сегодня. Почему единственная такая вот просьба о чем-то высоком – это прости нам наши грехи. Больше ничего. Мы не просим у Бога жизненного благополучия, мы не просим у Бога любви, даже любви мы не просим у Бога в этой молитве. Хотя Бог есть любовь. Почему? Ответом на это на самом деле будет все Евангелие от Матфея. Ведь именно в Евангелии от Матфея молитва «Отче наш» дана, в Нагорной проповеди, если я не ошибаюсь, это 6 глава. А в дальнейших отрывках Господь и в Нагорной проповеди в том числе, и потом в следующих стах после притч Господь говорит, ну смотрите, птицы небесные, они летают, у них там гнезда, все дела, но ведь Господь их питает, Господь о них заботится. Ну уж тем более о вас Он позаботится. Ну, посмотрите, там, если поливает трава, которая сегодня вот растет, а завтра ее сожгут, если Господь ее одевает так, то неужели Он вас не оденет? И получается то, что как раз вот эта молитва, она созвучна с первой мыслью Иисуса о немногословии, о том, что не важно много молиться. Важно, как ты молишься. Я, к сожалению, сейчас не вспомню истории, не вспомню архиерея. Может быть, кто-то из радиослушателей знает эту историю. Какой-то владыка, который жил в конце 19-го, начале 20 века, он, по-моему, даже священномученик, и каким-то образом он был близок к царской семье. Вот. Этот архиерей очень преуспел в молитве Иисусовой. По крайней мере, была такая молва. И вот одна женщина, монахиня, обращается к владыке и говорит: «Владыка, вот я в течение дня порядка 300 Иисусовых молитв творю. Вот скажите мне, пожалуйста, мне нормально или можно там до 500 дотянуть, как бы поднять? Как вы считаете?» Он ей сказал: «300 молитв? А вот вы хотя бы один раз можете помолиться Иисусовой молитвой так, чтобы понять, о чем вы молитесь? Вы можете свой ум во время молитвы таким образом направить, чтобы каждое слово Иисусовой молитвы вам было понятно и прошло через ваше сердце? И вопрос, сколько раз тогда за день вы так сможете помолиться? Сможете ли вы хотя бы 10 раз сказать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным?»
1: Искренне.
3: Да.
1: А это же труд, искренняя молитва.
3: И возвращаясь, получается, к молитве «Отче наш», мы молитву «Отче наш» во время богослужения читаем огромное количество раз. Оно у нас и до, и после, и во время. Там, ну, условно, и на часах оно читается, если мы про литургию говорим, да, и на самой литургии мы поем, и во время благодарственных молитв мы молитву «Отче наш» читаем, и перед едой мы молитву «Отче наш» читаем, и в Серафимовом правиле у нас молитву «Отче наш». Но вопрос, сколько раз за день человек, читая эту молитву, задумывается о тех словах, которые в ней заключены?
1: Можно я отвечу? Наверное, ноль. Ну, или 2-3 из 100.
2: Дай Бог, чтоб так.
1: Вот почему, сейчас... почему дай Бог, чтоб так?
4: Ну, чтоб хотя бы 2-3.
1: Чтобы хотя бы 2-3.
4: Хотя бы 2-3, да.
1: Ну, не задумываемся, правда. Отче наш прочитали утром в молитвословии, и все. Ну, да. Ну, хотя вот я знаю наизусть с 7 лет. Но так кто-то не знает. Кто-то, ну, кто-то читает. Но все равно это вот больше вычитывание.
3: Вот. Вот об этом и речь. И возникает вопрос, когда мы хотим научиться молиться. Господь нам вот эту молитву дает. Давайте научимся эту молитву читать со вниманием. Так, чтобы мы вдумались в слова «Прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас». А потом человек приходит на исповедь и говорит: «Ну не могу я простить этого человека». Ага. То есть если я не прощаю, а мы просим Бога простить нам так же, то есть мы просим Бога, чтобы Он и нас не прощал. Логично, да? Вот. То есть такие мысли. А еще я бы хотел вернуться в начало нашей с вами беседы по поводу того, сработает молитва или нет. Вот. Насколько там она сильная и так далее.
1: Иногда так думают. Мы с батюшкой, отцом Иоанном так не думаем, потому что любая молитва, она доходит до Господа, если у нас доброе, искреннее, искреннее сердце.
3: Так вот, можем ли мы сказать, что если человек стоит на коленях, усердно что-то читает и искренно, его молитва сильная? Ну, представьте, вот стоит монах, служба кончилась, в храме на коленях стоит, а он делает земные поклоны. Мы можем сказать, что он молится?
1: Да, мы можем сказать, но вот опять же формулировка вопроса, насколько она сильная. То есть как, есть ли критерии, которые позволяют оценить, сильная она или не сильная, сам Господь это может только знать.
3: Ну, в принципе, как бы мы, ну, с виду он трудится. Согласны.
1: Да.
3: Хорошо. А предположим, что он вспотел, пока молился. Это сильно? Это сильно. Предположим, что у него пот кровавый. Это сильно? А давайте теперь вспомним человека, который до кровавого пота молился. И зададим вопрос, а исполнилась ли его молитва? Это Христос. Он молился о том, чтобы чаша его миновала. То есть самая сильная молитва, которая была за всю историю человечества произнесена, она была не исполнена. И вот вопрос, что такое сильная молитва? И является ли критерием силы молитвы ее работа? Сработала она или нет. Понимаете? Поэтому все тут очень сложно. Вот. И говорить о том, что молитва всегда должна сработать. Это опять возврат к магии, к язычеству. А христианство нам говорит о том, что язычество — это не про нас. А христианство — это про отношение человека и Бога. Еще вариант, тоже достаточно такой известный. Иов. Многострадальник, которого мы часто вспоминаем во время Великого Поста. Ведь его молитва, по большому счету, тоже была не услышана. Он, когда все потерял, когда болел, он же к Господу обращался, он же кричал к нему, он орал в прямом смысле этого слова. Почему? Все же было нормально. В чем причина? Бог ему не отвечал. Ну, до определенного момента. Но ведь это была сильная молитва. Это была молитва праведника. Праведника, который не... заслуженно как страдал. Действительно, не за грехи. Нет. Поэтому почему мы какую-то вот молитву вообще именуем сильной, а какую-то нет? Мы имеем шкалу, в которой мы могли бы оценить силу той или иной молитвы. И вместе с этим, предположим другой вариант. Человек вообще не знает, как молиться. От слова совсем. Вообще. Приходит в храм. В храме он видит кучу икон, священника нету, ну, будний день, дежурного нету. Не в каждом храме есть дежурный священник. Вот. Человек видит поминальный столик, видит молитву об усопших. Обычно на поминальном столике там это все дело помещается. Вот. А у него потребность, он хочет вот, Богу помолиться, ну, там, о себе. Ну, смоделируем ситуацию, нет у него умерших. Ну, как бы так вот один жил, близких не было, ничего не было. Вот. Понятно, как бы, что это больше модель, это не жизнь. Все равно в жизни человека какие-то вот близкие люди умирают так или иначе. Вот. И в притворе храма он видит молитву «Отче наш». Больше ничего. Никаких других молитв не видит. Такой, так, ладно, я сфотографирую себе и на телефон, ну или там запишу на листочек, если там, давайте, телефона нету, интернета нету, записывает на листочек, идет домой молится. И вот он молится только этой молитвой. Размышляет над ней, думает, да, я вот тут, да, я тут, тут не надо простить этого человека. Да, я понял, что вот моя жизнь, она, ну я пытался что-то планировать, но оно все не работало. Да, вот хлеб насущный, да, действительно то, что вот нам нужно на сегодня. Да, я согласен, вот Господь, Он святый, необходимо, чтобы Его воля соблюдалась и в небе, и на земле. То есть он соглашается с этой молитвой постепенно. Вот, сидя дома, как-то размышляя, молясь, думает, так, мне немножко непонятно вот это. Ладно, в воскресенье приду, в храм, батюшку спрошу. С этими мыслями он засыпает и умирает. Вот эта молитва примется Бог?
1: Думаю, обязательно примется. Потому что она, во-первых, была искренней, во-вторых, был помысл искать смыслы, то есть спросить, понуждение было к воцерковлению.
3: Вот. То есть человек всего лишь один раз в своей жизни, допустим, да, там, ну или один день, всего лишь одну молитву почитал, и это вменится ему в праведность. Понимаете? Вот. И в таком случае, получается, это... Можем назвать эту молитву сильной, да. Вот. А другой человек, который в течение Великого Поста по уставу читает молитву «Отче наш», но не задумывается ни об одном слове, которое там находится, вот. Он даже и не поймет о том, что эта молитва может спасти чью-то жизнь.
1: У нас такая беседа получилась о молитве «Отче наш» и беседа вопроса, можно ли молитву считать сильной. Отчасти, я думаю, мы хорошо побеседовали на вот эти вот темы. И я вас, отец Иоанн, попрошу. И попрошу, раз уж мы затронули тему молитвы в глобальном смысле, виды молитв. Есть просительная, есть покаянная. И какая принимается Богом больше всего? Для наших слушателей, которые не знают, что есть еще классификация молитв.
3: Ну, любая классификация, это достаточно условно. Вот. Сразу отвечу на вопрос, какая молитва принимается Богом. Молитва принимается искренне. Да? Вот. Если человек действительно искренне молится, вот, то вне зависимости от того, там, покаянная, просительная или какая-то еще, она Богом принята будет. Самым вообще лучшим, наверное, примером различных видов молитв будет являться псалтирь. Вот. Всегда, когда люди ко мне приходят и спрашивают, чего бы почитать, чего бы помолиться, я практически в 90% случаев рекомендую именно псалтирь. Вот. Причем даже не молитвослов, вот, а именно псалтирь. Объясню. Потому что псалтирь писалась людьми, которые по образу жизни, по, скажем так, своему менталитету, ну не менталитету, а мировоззрению, были гораздо ближе к нам, чем те люди, которые писали молитвы в молитвослове. Вот, потому что молитвы в молитвослове, как правило, писались преподобными, то есть монахами, а молитвы в псалтире писались людьми, мирянами. Ну, царь Давид, так кто? Это мирянин. Причем достаточно такой, очень непростой человек. Он был страстный. Да, почему нет? Он где-то проявлял жестокость. Да. Он где-то был несправедлив, да. Вместе с этим он старался жить с Богом. И именно поэтому молитвы царя Давида, они как раз являются примером того, как человек, будучи несовершенным, может Бога обрести и может Богу молиться. И в каком-то смысле это может даже вдохновить людей. Почему? Потому что, ну, если не монах смог написать такие замечательные молитвы, если не монах мог молиться таким образом, значит, и мне это тоже может быть доступно. Значит, я точно так же могу Бога для себя открыть. И, как правило, классификация молитв, она как раз вот идет по классификации псалмов. Вот. То есть именно с псалмов начиная, мы выделяем такие псалмы, как покаянные, ну и жемчужины, наверное, таком, да, со самой вершиной покаянного молитвословия, это является 50-й псалом. Вот. Есть псалы хвалительные. В частности, такие псалмы поются на Палиилии. «Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа». Вот. Точно так же это богослужебные псалмы, которые использовались во время ветхозаветных богослужений при Иерусалимском храме. Вот. Есть просительные, и я часто их объединяю с псалмами именно такими скорбными. То есть эти псалмы царь Давид написал в период гонений, которые царь Саул на него возвел. И с одной стороны, царь Давид просит у Бога о разрешении его житейских нужд, с другой стороны, царь Давид скорбит о том, что он претерпевает такие вот гонения. Часто вообще на самом деле просьба именно вот со скорбью, она сопрягается, вот, поэтому так вот они рядышком находятся. Вот. А есть псалмы вот такие вот особенно красивые, например, предначинательный псалом, я вечно путаю, это либо 102-й, либо 103-й, который, по-моему, 103-й, который о сотворении мира. И, кстати, когда вот я первый раз, наверное, ну нет, не первый, но, в общем, когда размышлял над тем, что раньше у нас на Руси детей учили по псалтири, читать там все, да, других книг не было. Вот, я вот думаю, что, наверное, вот этот псалом о сотворении мира, он вообще был главным таким вот, потому что, с одной стороны, ты учишься читать, а с другой стороны, ты постигаешь
1: мир, науку.
3: Да, науку. Вот, о том, как Господь мир создал. Вот. Можно, наверное, будет выделить какие-то еще подтипы, да, псалмов, но глобально, получается, у нас вот есть хвалительные, просительные, покаянные, вот, и, наверное, назовем еще какие-то... А, можно еще учительные псалмы, например. Например, «Блажен муж», первый псалом, да, который не пойдет на совет нечестивых и не встанет на пути грешников и не сядет вместе с нечестивыми. Вот. «Но в законе Господнем будет пребывать имя его, и в законе его будет получаться день и ночь, и будет его имя насаждено, там, по-моему, как дерево при источниках вод». Очень красивый, тоже очень такой поэтический псалом. Вот. Тоже такой вот поучительный. Да? То есть ты читаешь, размышляешь и мотаешь на ус, делаешь ли ты так же или нет. Вот.
1: Отец Сан, спасибо вам за такую замечательную беседу и ваше пастырское наставление.
3: Пастырское наставление. Обращайтесь к Богу в молитве, вот, в искренней. Вот. Если человек, даже хотя бы «Отче наш», научится читать с размышлением, с рассуждением, то это будет уже очень хорошо.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше внимание к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем еще раз посвятить состоянию вопроса, мерам профилактики, лечения острых респираторных заболеваний, как мы с вами и предполагали, рост их осенью стандартно начинается, и по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области за неделю с 7 по 13 сентября 2026 года в регионе зарегистрировано 28 тысяч случаев острых респираторных заболеваний, что на 64% больше, чем недели раньше. При этом общий показатель остается примерно на пятую часть ниже среднего многолетнего уровня. Но рост есть, рост ожидаемый, сезонный, динамика внушительная в Свердловской области и в значительном количестве регионов нашей страны. По Свердловской области статистика показывает, что 63% заболевших – это дети, что связано с началом учебного года, формированием коллективов, возвращением школьников после каникул. Среди возбудителей чаще всего встречается так называемый сезонный вирус, риновирус. Он дает достаточно мягкое течение, не дает значительного количества осложнений, но вместе с тем вызывает, безусловно, тревогу у медицинских специалистов, так как есть некоторые факторы его влияния на другие состояния заболевания. Мы об этом поговорим. Риновирус пока самый распространенный возбудитель вирусных инфекций в этом сезоне традиционно. Для сравнения, в сентябре прошлого года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Свердловской области росла еще быстрее, с 16 тысяч случаев в начале месяца до 44 23 сентября, то есть почти в 3 раза увеличилась за 3 недели. В настоящее время Роспотребнадзор, который контролирует эпидемиологическую обстановку, активно работает. С 21 сентября по 2 октября в области открывается горячая линия по вопросам профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа, где специалисты отвечают на вопросы о вакцинации, правилах использования масок, меры защиты в эпидсезон. И эпидемиологи настоятельно призывают пройти вакцинацию против гриппа, обратить внимание на рекомендации врачей по вакцинации против пневмокока, чтобы успеть сформировать иммунитет до сезонного пика, который неизбежно, к сожалению, ожидается по самым значимым для здоровья заболеваниям, гриппу, пневмонии. Эти заболевания во многом благодаря современным прививкам можно предотвратить. Хочется еще раз напомнить о роли и значении сезонных острых респираторных заболеваний для здоровья человека. Это не просто простуда, которая пройдет сама, но при легком течении, при достаточной иммунной системе, при отсутствии сопутствующих грозных, серьезных заболеваний, действительно простуда переносится организмом достаточно легко, то есть в какой-то степени не стоит, безусловно, и паниковать по поводу острых респираторных заболеваний, но и, с другой стороны, отношение к своему здоровью без внимания, оно достаточно часто дает те или иные неприятные последствия, поэтому, безусловно, очень важно включить в аспект внимания собственного здоровья, внимание к респираторным заболеваниям, которые представляют собой массовую группу инфекционных заболеваний человека. По статистике взрослые переносят от 2 до 4 эпизодов респираторных заболеваний в год. У детей чаще возникает это состояние и заболевание. Острые респираторные заболевания в среднем до 8-9, пишут эпидемиологи, потому что у детей происходит формирование иммунной системы. Чем опасны острые респираторные заболевания для организма? Они не только вызывает насморк, кашель, то есть не только вызывает местные воспаления, но и под действием вирусов и их токсинов, особенно при средней, тяжелой форме течения, когда температура выше 38 градусов, длится долго. Есть такие симптомы, как выраженная головная боль, слабость, ломота в мышцах, снижение аппетита. Это все свидетельство интоксикации, то есть воздействие на все органы и системы. Происходит изменение и в крови, и происходит изменение ее реологии, свертываемости, ухудшается микроциркуляция. Поэтому при любом хроническом заболевании, безусловно, острое респираторное заболевание – это всегда очень высокий риск обострения болезни. Очень важный момент – то, что, к сожалению, любое острое респираторное заболевание несет очень высокий риск подавления иммунитета. И вирусы, и бактерии, особенно вирусы, конечно, отвлекают очень часто значительную часть сил иммунной системы на себя. Это ослабляет защиту против других микроорганизмов. Отсюда достаточно часто возникает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, развития воспаления легких. Пневмония – это воспаление легких, всегда практически бактериальная инфекция. И, безусловно, хочется еще отметить и системность воздействия ряда вирусов, которые могут привести к нагрузке на сердце, нагрузке на нервную систему, на почки, печень. Поэтому внимание, безусловно, необходимо. Особенно это касается групп риска, по данным Всемирной организации здравоохранения, которая учитывает осложнения. Осложнения наиболее часто формируются у детей первых лет жизни, так как у них еще незрелая иммунная система. У беременных женщин в ситуации беременности возникает так называемая допустимая физиологическая иммуносупрессия, подавление иммунной системы. Поэтому простудные заболевания для беременной женщины всегда несут определенный риск, и меры профилактики, о которых мы говорим, крайне важны. Также к группе риска относятся и взрослые старше 60, по некоторым данным 65 лет. В ситуации, когда уже есть определенный набор хронических заболеваний. Отдельная группа – это люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, независимо от возраста. Отдельная группа риска – это люди с иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями. Любое онкологическое заболевание – достаточно серьезно действует на иммунную систему, и отвлечение иммунной системы на острое респираторное заболевание всегда достаточно сложная ситуация для организма, требующая мобилизации. Диагностика острого респираторного заболевания проводится, безусловно, исключительно медицинским специалистом. Самостоятельно поставить диагноз практически невозможно, так как необходимо учитывать жалобы, историю заболевания, данные осмотра, которые проводит врач, данные обследований. И, безусловно, важно помнить, что симптомами острых респираторных заболеваний, на которые важно обратить внимание для того, чтобы выявить это состояние заболевания, в первую очередь является повышение температуры, общее недомогание, слабость, утомляемость, затруднение носового дыхания, насморк, боли, першения в горле, осиплость голоса, кашель сухой или влажный, головная боль, боль в мышцах и суставах, у детей грудного возраста отказ от груди, немотивированное беспокойство, возможны и такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, особенно при некоторых вирусных особых состояниях, которые вызывают в том числе и острые респираторные заболевания. И, безусловно, очень важно учитывать так называемый эпидемиологический фактор, то есть сезон, рост заболеваемости, контакт с человеком, который болел, выход в коллективы, насколько в коллективе ситуация спокойная или неспокойная в отношении простудных заболеваний. Все это вместе учитывается врачом. Лабораторная диагностика устанавливается исключительно медицинским специалистом самостоятельно. Затруднительно или, пожалуй, невозможно установить тот перечень обследований, который нужно сделать. При неосложненном течении, когда течение легкой степени тяжести, медицинские специалисты как правило, не назначают обследование, потому что они не дают ни дополнительной информации, не меняют тактику лечения, не меняют рекомендации. Но в ситуации, когда ситуация средней степени тяжести, имею в виду клинические параметры температуры выше 38 градусов, держатся несколько дней, в этой ситуации врачи прибегают, как правило, к общеклиническим методом исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, которая помогает понять, вирусная инфекция или бактериальная. Если бактериальная инфекция, то в общем анализе крови происходит изменение по количеству лейкоцитов, по изменению скорости оседания эритроцитов, по другим параметрам. Целенаправленную диагностику вирусных заболеваний, так называемые ОРВИ-скрины, молекулярно-генетические исследования мазков и из носоглотки, ротоглотки проводятся по определенным отдельным клиническим показаниям в рамках мониторинга тех или иных состояний заболевания, в рамках выявления вспышек болезней, которые требуют особого наблюдения, гриппа, коронавирусной инфекции, в рамках ситуации, когда протекает заболевание средней степени тяжести или тяжелое состояние. И, безусловно, важно помнить о том, что вирусные заболевания, к сожалению, это огромный провокатор обострения или развития острых бактериальных заболеваний, лор органов, легких. Поэтому, если возникают те или иные симптомы поражения легких, одышка, ухо, горло, носа, в этой ситуации, безусловно, дополнительно проводятся некоторые исследования, исследования пазух, исследования легких как таковые. Это все достаточно большой объемный перечень, который применяет медицинский специалист в рамках выявления уже отдельных форм острых респираторных заболеваний и их осложнений. Важно, безусловно, помнить и некоторые особенности течения гриппа для того, чтобы достаточно рано обратиться за медицинской помощью, при этом состоянии заболевания, которое особенно отмечается как болезнь с высоким риском осложнений. Грипп, как правило, начинается внезапно, с резкого ухудшения состояния здоровья, в отличие от постепенного в течение 1-2-3 дней заболевания при острых респираторных вирусных инфекций, не гриппозных, как таковых. При гриппе температура держится выше 39 градусов, плохо снижается, плохо отвечает на те или иные лекарственные препараты. Очень выражена интоксикация, сильная головная боль, ломота, светобоязнь. Кашель, как правило, сухой, боли за грудиной из-за повреждения и воспаления трахеи. Чихание редко присутствует при этом заболевании. Если есть такое сочетание симптомов, конечно, важно заподозрить грипп и достаточно быстро обратиться к медицинскому специалисту за помощью. Важно также помнить, что острые респираторные заболевания могут быть вирусной и бактериальной природы. Вирусные инфекции чаще всего встречаются, но бактериальные инфекции нередко. Как правило, бактериальная инфекция врачом наблюдается, когда лихорадка длится больше 3-5 дней, без тенденции к снижению. Очень часто волнообразная, то есть есть такая вторая волна подъема температуры. Выраженное изменение, локальные, сильная боль в ухе, в области пазух, в горле при глотании, гнойные выделения в месте воспаления. И дополнительно, конечно же, врач анализирует анализы, и в общем анализе крови врач видит, что при бактериальной инфекции повышены лейкоциты, повышены нейтрофилы, ускорена скорость оседания эритроцитов. Все это вместе помогает врачу провести дифференциальный диагноз, так называемый вирусной от бактериальной инфекции. Лечение острых респираторных заболеваний у детей и взрослых, безусловно, контролирует медицинский специалист. Достаточно сложно говорить о лечении в рамках передачи для того, чтобы человек самостоятельно мог подобрать лечение и решить, какие препараты ему нужно применять, какие нужно не применять. Есть общие рекомендации, которые важно помнить и соблюдать для всех возрастов. Первое – это постельный или полупостельный режим в первые дни болезни, особенно при температуре выше 38 градусов. Основная идея – организм не должен тратить энергию на активность физическую, умственную, другую, то есть все энергетические особенности, действия должны быть сосредоточены на работу иммунной системы. Второй очень важный принцип, если нет противопоказаний, если нет заболеваний, при которых ограничивается объем жидкости, это обильное теплое питье, чай, морс, компот, теплая вода. Это восполняет потерю жидкости при повышении температуры. Это позволяет в том числе и снимать некоторые элементы интоксикации. Хорошо влияет на аспекты кашля, разжижает мокроту. Особенно важно обильное теплое питье для детей, так как они еще не контролируют и не до конца понимают аспекты лечения. Дело в том, что у детей обезвоживание наступает достаточно стремительно и быстро. Поэтому второй пункт, обильное теплое питье, очень важно соблюдать и взрослым, особенно детям. Важный пункт – это проветривание помещений. Свежий воздух 19-20 градусов обеспечивает дыхание, снижение концентрации вирусов в помещении. Дело в том, что очень часто возникает и реинфекция, и вторичное наслоение бактериальной инфекции, поэтому гигиенические аспекты жилья, помещения, где находится человек, где он болеет, крайне важны. Легкая диета, легко усваиваемая пища, богатая витаминами. Оптимально нежирные сорта мяса, рыба, курица, индейка, кисломолочные продукты, фрукты, овощи по предпочтению человека. Нежелательно кормить через силу, особенно детей, но очень важно следить за тем, чтобы пища поступала, потому что без еды нет дополнительных энергетических поступлений в организм человека. И, естественно, организм, который борется с простудой, он, к сожалению, не имея пищи, не имея энергии, находится в состоянии дефицита, и это не помогает выздоровлению. Следующий важный общий пункт и для детей, и взрослых, если есть симптомы со стороны верхних дыхательных путей, если есть заложенность носа, насморк, что чаще всего бывает при осенних простудных заболеваниях, промывание носа солевыми растворами. Дело в том, что для этого есть достаточно мощная научная база. Чаще всего вирусы попадают именно на слизистую полость носа, и именно там происходит их размножение, проникновение в организм. Дальше уже вирусы и бактерии опускаются по верхним дыхательным путям, по слизистым ниже, или происходит их внедрение в систему уже организма кровотока. Поэтому в самый ранний период, и это очень важно и с точки зрения профилактики, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки промывать нос, есть симптомы, нет симптомов, вечером, после возвращения с работы, из садика, из школы, крайне важно. Но когда человек заболел, это несет еще и дополнительные важные лечебные инструменты, увлажняет слизистую носа, смывает вирусы аллергена. Это безопасно для всех возрастов, включая младенцев, поэтому, безусловно, это важно. Жаропонижающая терапия считается универсальной. Препараты для снижения температуры рекомендуют медицинские специалисты. Если температура выше 38,5 градусов или вызывает достаточно выраженный дискомфорт, головная боль, мышечная боль, как правило, подбираются препараты индивидуально, поэтому в любом случае любой контакт с медицинским специалистом ранее, который был или при возникшем эпизоде, оговаривает, какие препараты наиболее оптимальные можно применять. Есть препараты с противопоказаниями, есть препараты, которые, безусловно, ограничивают при заболеваниях печени, при заболеваниях легких, противопоказаны по возрасту. Поэтому здесь нет какого-то универсального препарата, нет универсальной рекомендации. Обязательно нужно посоветоваться с медицинским специалистом в отношении жаропонижающего конкретного препарата. У детей также жаропонижающий назначается при температуре выше 38,5 градусов. Детям до 3 месяцев снижать температуру при 38 градусов и обязательно вызвать врача нужно. Детям с хроническими заболеваниями сердца, легких, нервной системы, судорогами снижать температуру при 38 градусах важно. И в любом случае проговорить с педиатром, какая терапия здесь выбрана, какие важно лекарства принять, чтобы не навредить, чтобы были показания оптимальные. Важно для пациента, не нужно пытаться сбить температуру до нормы, до 36,6. Достаточным эффектом считается снижение на 1-1,5 градуса. Важно не укутывать ребенка, не создавать парник, так называемый, это мешает теплоотдаче. Крайне нежелательно обтирать спиртом, водкой или уксусом детей. Эти вещества могут дать нежелательные явления как таковые. И очень важный пункт, о котором постоянно говорится, нельзя принимать антибиотики самостоятельно. Дело в том, что чаще всего простудные заболевания осенью вирусной природы. Антибиотики не влияют на вирусы абсолютно. Есть работы, которые показывают, что при вирусных инфекциях антибиотики больше даже наносят ущерба организму, чем пользы. Очень важно их назначить именно в то время, в то место, когда или формируется вторая волна бактериальная, или есть осложнение бактериальное. Это уже целое искусство медицинское понять, когда и какие антибиотики можно в этом сезоне назначить. Целое направление – это так называемое лечение по симптомам. При насморке, заложенности носа, промывание носа солевыми растворами, сосудосуживающие капли, если нет противопоказаний. У детей до 2 лет всегда нужно быть осторожными, использовать их только по назначению врача. При боли в горле – полоскание теплыми солевыми растворами или использовать леденцы и постилки с так называемыми антисептиками, те, которые снижают бактериальную нагрузку локально в горле. Важно помнить, что у детей до 4-5 лет леденцы давать нельзя из-за риска аспирации. При кашле, соответственно, препараты, подавляющие кашлевой рефлекс по рекомендации врача. Противовирусная терапия – самая интересная тема для обсуждения. Дело в том, что чаще всего человек видит рекламу, но мы с вами должны помнить, реклама разрешена для безрецептурных, то есть назначаемых без рецепта препаратов. Они относятся к классу с невысокой эффективностью, с, возможно, применяемым по различным медицинским состояниям, достаточно широким, но не целенаправленным. Поэтому самостоятельное лечение только лишь по открытой информации – это всегда ситуация не выигрыша, а ситуация, которая не является целенаправленной на лечение причины состояния, причины заболевания. Поэтому нужно, безусловно, иметь высокую долю критического мышления для анализа той информации, которая представляется в открытых источниках по поводу того или иного препарата для лечения острого респираторного заболевания. Когда важно, нужно обратиться к врачу и желательно срочно. Температура выше 39 градусов, не снижается жаропонижающими больше, чем 2 часа. Температура выше 38 градусов держится больше 3 дней. Повторное повышение температуры после улучшения, так называемая вторая волна. Симптомы такие, как одышка, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, боль в груди при дыхании, сильная головная боль, не снимающаяся препаратами от боли, рвота, спутанность сознания, у детей отказ от питья, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, выраженная вялость, судороги, нарушение сознания. У детей до 3 месяцев любая температура 38 градусов и выше требует обращения за медицинской помощью. Профилактика острых респираторных заболеваний строится в первую очередь на вакцинации. Это основной метод профилактики гриппа, самое эффективное средство специфической профилактики. Прививку нужно делать ежегодно, идеально сентябрь-октябрь, до начала подъема заболеваемости гриппа. Вакцинация не защищает от всех простудных заболеваний, но предотвращает самое грозное – грипп. Вакцинацию можно проводить 6-месячного возраста. Это мера, которая, безусловно, является главной и основной. неспецифическая, так называемая профилактика для ежедневной жизни, личная гигиена, регулярное тщательное мытье рук с мылом, не трогать лицо немытыми руками, особенно в эпидсезон, при кашле и чихании прикрывать рот, использовать только индивидуальные предметы гигиены, полотенце, зубная щетка, посуда. В общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от людей, особенно с признаками простуды, носить маски в местах скопления людей, особенно в период эпидемического подъема. Маску нужно правильно закреплять, плотно закрывать рот и нос, менять идеально каждые 3 часа, не использовать повторно одноразовые маски, при снятии не касаться ее поверхности, стараться избегать по возможности мест массового скопления людей в период эпидемии, особенно с маленькими детьми. Важно соблюдать безопасность дома, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, поддерживать оптимальную температуру 19-22 градуса, обрабатывать поверхности, с которыми часто, допустим, соприкасаются люди, дверные ручки, столы, гаджеты. Здоровый образ жизни предусматривает полноценный сон 7-8 часов, сбалансированное питание. С каждым приемом пищи должен быть растительный или животный белок, желательно баланс 50% на 50%. Обратить внимание на витамин D, минералы, регулярно физическая активность, умеренные нагрузки, ходьба на свежем воздухе, если позволяет погода. Если есть такая потребность, желание и рекомендация, то закаливание постепенное, регулярное, без экстремальных этапов. Отказ, безусловно, от курения. Если заболел кто-то в семье, важно по возможности организовать для него отдельную комнату, ограничить контакт с детьми, пожилыми и с людьми, у которых есть хроническое заболевание. Ухаживать за больным идеально должен один человек, идеально в маске, обеспечить больному отдельную посуду, часто проветривать помещение. Меры неспецифической профилактики для ежедневной жизни имеют очень большое значение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о заболевании миозит. Уважаемые радиослушатели, миозит – это воспаление скелетных мышц. Из-за воспаления нарушается их нормальная работа, появляется боль, отек, сила мышцы падает. Важно понимать, что это не конкретное какое-то отдельное заболевание, это целая группа состояний, при которых происходит поражение мышц скелета. И причины могут быть самые разнообразные. Могут быть инфекции, вирусные, грипп, респираторные вирусные инфекции, о которых мы говорили в передаче, бактериальные инфекции. Иногда воспаление развивается после того, как основная инфекция отступила. Целая группа так называемых иммунных воспалений, аутоиммунных воспалений. При ряде аутоиммунных больших серьезных заболеваниях, ревматоидный артрит, склеродермия, иммунная система воспринимает мышцы как объект для агрессии и возникает воспалительная реакция. Достаточно часто в быту это следствие травмы или нагрузки, ушибы, растяжения, длительное сдавление, чрезмерная или монотонная повторяющаяся нагрузка. Например, у человека в офисе, работающего на компьютере, у водителей. Отдельно выделяют формы миозитов, которые являются повторяющимися после травмы. То есть типичная травма какая-то профессиональная приводит к нагрузке на мышцу, и в этой мышце происходит воспаление, разрыв, откладываются соли кальция, образуются плотные участки, отдельная форма, требующая внимания. Некоторые токсические факторы, прием ряда лекарственных препаратов, прием алкоголя может быть отдельным компонентом, отдельной причиной развития миозита, ну и целый комплекс так называемых других факторов. Локальное переохлаждение часто провоцирует миозит открытых участков тела, допустим, миозит мышц шеи, миозит в области поясницы, сопровождает патологические изменения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как мы видим, перечень очень большой. Как это проявляется? Боли, часто ноющие, и самое главное, связанные конкретно с движением. То есть есть определенное движение, и это движение вызывает боль. Мышечная слабость в месте поражения, локальное уплотнение, отек могут быть, покраснение, повышение температуры, ограничение подвижности. Все это субъективно сложно оценить, объективно это оценивает только врач в комплексе с лабораторными анализами, инструментальные исследования, иногда назначается ультразвуковое исследование, компьютерная томография, если врачу требуется уточнение и дополнительное решение по диагностике. Как лечат? Есть целый комплекс лекарственных препаратов, это компетенция врача. Что можно сделать самостоятельно? В любом случае, в период обострения важно снизить нагрузку, не разрабатывать, не пытаться преодолеть эту боль. Важно снизить нагрузку на пораженную мышцу, не поднимать тяжести, временно ограничить активность. Иногда могут быть порекомендованы даже специальные приспособления, корсеты, бандажи для разгрузки. Если речь идет о вторичном заболевании на фоне какого-то крупного, значимого состояния и заболевания, то лечится основное заболевание. После стихания острой фазы возможно подключение физиотерапии для укрепления мышц и улучшения подвижности. Главные советы – не пытаться ставить диагноз самостоятельно, если беспокоят стойкие мышечные боли, слабость, другие симптомы, которые мы выше назвали, важно обратиться к специалисту. Первый специалист – это терапевт, фельдшер, невролог, ревматолог, травматолог в тех поликлиниках, где есть такие специалисты. После снятия острой боли по рекомендации врача важно постепенно и осторожно вводить упражнения для укрепления мышц, но только по согласованию с медицинским специалистом, и сохранять четко, последовательно те рекомендации, которые дал врач по избеганию факторов, провоцирующих рецидив, не переохлаждаться, следить за техникой выполнения физических упражнений, контролировать прием лекарственных препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Есть ли в Екатеринбурге пульмонологический центр для лечения легочного заболевания? Уважаемые радиослушатели, одной из особенностей работы современной отечественной медицины является разработка так называемой маршрутизации, то есть разработка этапов ведения, направления человека с тем или иным состоянием заболевания. И вот маршрутизация пульмонологических больных на примере Свердловской области регулируется определенными приказами. И в соответствии с этими приказами, как и по многим другим специальностям, этапы, они достаточно стандартные и понятные. Практический алгоритм для человека. Первое обращение к участковому терапевту, к врачу общей практики, к участковому фельдшеру. При необходимости направляется пациент к пульмонологу, амбулаторный прием в поликлинике по месту прикрепления или в специализированный центр. Вот в какой центр, в зависимости от того, какое заболевание, уже решает исключительно только медицинский специалист, потому что и в пульмонологических центрах есть различная специализация. При показаниях госпитализации направление, если это легкие легочные заболевания, терапевтическое отделение лечебного профилактического учреждения районного или специализированное пульмонологическое отделение, которое располагается в областной клинической больнице номер 1 в Екатеринбурге, 33-я больница, новая больница, имеет пульмонологическое отделение, но для области есть свои центры в Нижнем Тагиле, в Первоуральске, в Каменск-Уральске. Эти все центры, соответственно, выполняют функцию уже специализированных консультативных центров. есть уральский НИИ в тизиопульмонологии. Он не только решает задачи у пациентов,

запишет в специализированный центр. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как лечить грыжу позвоночника. Она постоянно растет, уже 8 мм. Можно ли делать массаж, гимнастику? Уважаемые радиослушатели, грыжа 8 мм – это средний размер. Сама по себе цифра не определяет тактику лечения. Гораздо важнее, какие симптомы она вызывает. Есть ли боль? Есть ли отдача боли в руку или ногу, особенно онемение, слабость мышц, проблемы с мочеиспусканием? Решение принимается не по миллиметрам на МРТ, а по клинической картине и, безусловно, специалистом-неврологом. Как лечат? В большинстве случаев грыжу без выраженного так называемого дефицита симптомов, то есть нет вышеперечисленных симптомов неврологических, лечат консервативно, подход комплексный, подбирают лекарства, снимающие воспаление, боль, мышечный спазм, отдают предпочтение местным препаратам, гели, пластыри, в том числе физиотерапевтические процедуры, если не противопоказаны, и решают вопрос, нужна, не нужна операция. Показания для операции определяют индивидуально, общие из них – прогрессирующая слабость в ноге или руке, нарушение мочеиспускания или стула, онемение, боль, не поддающаяся лечению – в течение 1,5-2 месяцев, отсутствие эффекта от правильно подобранной терапии. Если операция не нужна и врач считает возможным, могут использоваться малоинвазивные методы эндоскопического выделения грыжи. Можно ли делать массаж? Да, но с оговорками. В острой фазе, то есть когда есть резкая боль и другие симптомы, массаж противопоказан. В подострой фазе, то есть через 2-3 недели после того, как симптомы уходят, доступен мягкий, щадящий массаж, но желательно делать его, конечно, в профильных клиниках у специалиста, имеющего опыт, соответствующее образование. Категорически запрещены жесткие манипуляции, резкие скручивания, вдавление диска, диск не вправляется. Если кто-то обещает на массаже его вправить, то это миф и неправда. Массаж не лечит грыжу, он помогает только снять мышечный спазм, улучшить кровообращение, подготовить ткани к гимнастике. Можно ли делать гимнастику? Да, но опять же с большим количеством оговорок, которые могут быть определены врачом. Вне обострения, когда боль не выше 3 из 10 так называемых баллов по оценке интенсивности боли, и боль не усиливается во время или после занятий. Если человек себя хуже чувствует, то важно не проводить гимнастику. Из наиболее частых рекомендаций важно отметить, что универсальная рекомендация в отношении плавания, особенно на спине, ходьба. Но вместе с тем важно помнить, что могут быть индивидуальные рекомендации и ограничения по укреплению мышечного корсета. Желательно в положении лежа достаточно часто проводить те или иные упражнения, идеально под контролем инструктора ЛФК. Что категорически нельзя делать? Скручивание позвоночника, прыжки, бег, скакалка, подъемы тяжестей, глубокие наклоны вперед с грузом, резкие рывки, любые упражнения через боль. Это важно помнить. Главное правило – движения должны быть плавные, без боли, амплитуда не максимальная. Программа должна подбираться инструктором ЛФК. Общие дополнительные рекомендации. Конечно же, должен быть специалист, невролог, вертебролог, нейрохирург, которые наблюдают, знают ваше состояние, заболевание, оценивают динамику заболевания. Те важные факторы, о которых вы спросили, важно делать в содружестве с инструктором ЛФК, с медицинским специалистом. И из общих важных рекомендаций контролировать вес. Лишний вес увеличивает нагрузку и всегда достаточно плохо сказывается на этом состоянии заболевания. Поэтому важна физическая активность, диета, контроль веса. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего.

0: гематогила, нас спрашивает, есть ли смысл покупать холестерометр, чтобы контролировать уровень холестерина после инфаркта, какова его погрешность. Уважаемые радиослушатели, есть такой прибор, который определяет уровень холестерина. Многие привыкли к глюкометру, есть и новые приборы. И после инфаркта миокарда действительно важно следить за уровнем холестерина. Это помогает оценить риски, понять, работает или не работает терапия, если назначены длительные интервалы посещения врача. Домашний холестерометр дает возможность оперативно отследить динамику между визитами к специалисту. Это удобно. Можно заметить вектор роста или нормализации раньше, чем плановый прием, обсудить это с врачом. Прибор – это инструмент для поддержки наблюдения. Но самое главное, важно понять, это не замена регулярного осмотра, это ни в коем случае не замена лабораторных тестов в клиниках, которые проводятся, потому что там точность больше. Какова погрешность? Важно помнить, что у каждой модели своя заявленная погрешность, и она должна быть отражена в сопроводительной документации. Встречаются варианты с погрешностью 5%, для некоторых она может быть 7%, а есть и модели, где заявлена максимальная погрешность 20%. И поэтому показатели могут достаточно сильно изменяться. Они могут изменяться и по другим факторам. Неправильная подготовка, например, в рамках интервала с пищей, ошибка при заборе крови, загрязнение, недостаточная капля, просроченные или неправильно хранящиеся тест-полоски, особенности самого прибора с точки зрения его калибровки и постоянного наблюдения. Из-за этого результаты домашние часто серьезным образом отличаются от лабораторных, ну или не серьезно, но достаточно выраженно, и поэтому сравнивать их даже по этим методикам ни в коем случае нельзя, у них разные цели. Когда важно и что делать? Обсудить, безусловно, с врачом, который, соответственно, назначил рекомендации после вывески, с врачом, который наблюдает. Врач подскажет, что да, действительно, давайте вот в этот интервал времени сделаем дополнительный тест. Этот поможет мне тест принять дополнительные те или иные меры рекомендации. Не принимать ни в коем случае решение только по показанию прибора. Если домашний замер показал что-то тревожное, не паниковать. Опять же, обсудить это с врачом, потому что колебания могут быть различные. Строго следить за инструкцией по его применению и правильности хранения полосок, других аспектов. Использовать регулярно прибор, но в связке с визитами к специалисту, это поможет лучше подобрать те или иные аспекты лечения. Поэтому это помощь, сопровождение, но не замена основной тактики. Уважаемые радиослушатели, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 320.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 14. «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вонь же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила соскошася. Уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего, прельпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых яко ночный бран на нырище, бдех и бых яко птица особящаяся на зде, весь день по нашахуме врази мои, и хвалище мя, мною кляняхуся. За непепел яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева твоего и ярости твоей я, яко вознес, низвергл мя иси. Дни мои, яко сень уклонишася, и аз яко сено исхух. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои, камень Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моление их, да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа, яко приниши с высоты святые Своя, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всеуне имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе, и царем, еже работайте Господи ви, отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиешь, и я и изменятся, Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыновей раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновится яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоцы от запада, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пештесь мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, тако отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душа моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедании и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклонится в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды». Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою, на тех птицы небесные приветают, от среды камени дадят глаз, напояя горы от превыспренных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскате от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там о гаде их же не из числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему». Всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь.
1: да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы якоже небытии. Благослови, душе моя, Господа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынови Иаковле, избранни Его, Той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголе тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, мигда бытием малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же приеде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказайте князя его, яко себе, и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися, Египет, во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творише во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зрети Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее. Услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие нас реши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся веки.

очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша, да общники вся я.

Же веруй, ярем работы Твоей, нася вземшая, славы Твоей сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение